Он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различить,

мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазилия Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазилий Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость. Как часто умные люди не понимают совестливых? Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты? Давайте попроще будем называть какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на Земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ, и в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей, скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами невозможно разговаривать в категориях разума.
На пальцах им ничего не объяснишь. Можно хоть на 10.

На 20 языках пытаться с овцами разговаривать бесполезно. Знаете, что нужно отточить и что иметь как характер, чтобы работать с овцами? Невероятное терпение, они же глупые. Невероятное трудолюбие, они ведь как разбредутся, попробуй собери. Невероятную выносливость, жалость к этим неразумным созданиям. 40 лет Моисей оттачивает вот это совестливое отношение. Ум никуда не девается, имел знания замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, три периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисей получал ума-палату. Другие 40 лет он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал, будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну, еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательная иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какой-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит: сила есть, ума не надо. Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что Он царь всего. Перед Ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами. Иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове. Вот эта мудрость народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой своей, соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить. Ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую, и потом говорит: а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка.

права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно, она тоже мать. Ей было страшно. Это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя, как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя, и она видит, что ее дитя живое. Сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова. Она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят «убьем это дитя», она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд совершается, и настоящая мать кричит: «Я не могу! Отдайте, отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть», потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни. Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра, хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит: «А продай мне свое первородство». Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство, все эти духовные ценности его семьи ему не близки, ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы, вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди, имея какую-то возвышенную цель, считают, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом, когда что-то получается, говорит: «Меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось». Нет, это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно. Ты кошелек увеличил. У тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать: «Я так удачно машину продал». Молодец. Машина хорошая. Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все, и продал.
так меня Бог благословил, найти какого-то

простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать: «Меня так Бог благословил»? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Яков почему-то позволил. Яков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом, вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит: «Я убью тебя, Яков. А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать». Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Яковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой такой, целой бадьей, что значит хитрость. Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Якова. Против лома нет приема, если нет другого лома. На хитрость Якова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Якова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Яков: «Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал» и так далее. «Что посеешь, то и пожнешь». Потом проходит много лет, и Яков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Яковом, наконец, маячит эта интересная картина: потерять абсолютно все, потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все, но Бог вступается. Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско, нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковым. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Яков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его. Это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: «Благослови». Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковым? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, и ему Господь говорит: «Да, теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон, он просто упрашивает: «Приобретай мудрость». Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется блаженный чистый сердцем. Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не

может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом, всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так. В жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да, мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории Земли, характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните это слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666». Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется, о, это число дракона там, или дьявола. Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет, Писание говорит, кто имеет ум. И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много. Образование наше, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола, отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец, дьявол изначально обманщик, а ты не так. Ты чистый человек, ты мудрый человек, ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости – это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование. Всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Праведный, честный и справедливый человек, боящийся Господа и чтущий Его имя. В отличие от нечестивого, праведный живет по закону Божьему и ищет исполнения Его воли. В 6 главе книги «Бытие» Ной назван праведным и непорочным в роде своем. А в 15 главе праведным назван Авраам, который поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Пророк Малахия в 3 главе своей книги сравнивает праведника с сыном, который преданно служит своему отцу. А пророк Аввакум во 2 главе своей книги указывает на первостепенную роль веры в жизни праведника. «Праведный своей верою жив будет». В Новом Завете праведником назван Иисус Христос, исполнивший ценой своей жизни Божью волю, которая заключалась в спасении человека и всего человечества. Перед Его праведностью человеческая праведность меркнет,

0: потому что среди людей нет праведного ни одного. Но Бог объявляет верующих в Иисуса Христа праведными на основании их веры, которая побуждает человека творить правду своей жизни.
1: Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.

0: есть такое выражение, что храм в своей душе человек воздвигает совместно, храм в душе совместно с ее очистными сооружениями. И это покаяние. То есть, понимаете, храм, и в нем будет жизнь. А где жизнь, есть продукты жизнедеятельности, то есть это покаяние. То есть не все будет гладко, не все у тебя будут купола и звезды. Будет момент, когда нужно будет что-то в сторону отвести, придется покаяться.
1: Но мы никогда не должны зазнаваться, такое есть мирское слово. Да. Мы не должны чувствовать себя уже удовлетворенными или достигшими какой-то духовной высоты, на которой я и продолжаю оставаться до пришествия Иисуса Христа.
2: И вообще Господь хочет, чтобы мы много думали, и, ну, в правильном направлении. Суета не дает остановиться и подумать, и анализировать вот каждую ситуацию. Поэтому Давид молился: «Суету и ложь удали от меня».
1: Сам апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И вот это постоянное смирение, сравнение своей жизни с Иисусом Христом, равнение на Иисуса давало ему возможность открывать для себя новые и новые глубины для покаяния.
3: Нужно ориентироваться не на то, что говорит научное знание, а на то, что говорит Библия. Потому что если стоит выбор между тем, как поступить, на что надеяться в этой жизни, и как раз глубина раскаяния, что мы выбираем в этой жизни, очень часто стоит выбор, что я хочу, что Бог хочет.
4: Нет позднего покаяния, пока человек в мире сём. Тихон Задонский.
5: Библейские примеры, которые меня как-то вот поражают по поводу покаяния, это пример Иуды Искариота и пример Петра. Они оба предали Иисуса. Иуда предал его за 30 сребреников. Он сказал священникам иудейским, где будет Иисус, где его можно схватить.
1: Иуда Искариот, предав самого Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную!» Ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудил его сделать это признание. Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божия и отрекся от святого Израилева.
5: Про Петра не сказано в Библии, что он покаялся. А вот про Иуду сказано, как ни странно, что он раскаялся в том, что он предал невинную душу. Но не по этому слову.

0: я сужу, а по итогу. То есть Иуд раскаялся, пошел и удавился. То есть он повесился. Он не испытал покаяния на самом деле. То есть когда признаешь свой грех, когда говоришь: «Господи, ты господин моей жизни». Господи, это господин. Да, ты господин моей жизни. Я знаю, насколько ты более велик, чем я. Я знаю, что ты всепрощающий Бог. Я знаю, что ты, что нет ни одного такого греха, который ты не мог бы мне простить. Вот у Иуды такого не произошло. То есть он не признал Иисуса господином своей жизни. Он не признал Бога тем, кто может его простить. И он от отчаяния удавился.
1: Вот это было ложное покаяние. Человек оплакивал себя, свою несостоявшуюся жизнь. Он оплакивал свою утраченную репутацию. Но он не плакал о том, который пришел в этот мир, оставив славу небес, чтобы дать возможность человеку жить новой жизнью, чтобы, взирая на того, который вошел на высоту и пленил плен, и дал дары человекам, теперь стал его руководителем жизни. Он от этого всего отрекся. Ему необходимы были вот эти мелочные, приходящие ценности жизни. Он ухватился за них. Но долго он не может так жить. Эти ценности уплывают. 30 серебряников были самим Иудой брошены. Они не принесли никакого ему удовлетворения. И он пошел потом и удавился.
2: Два библейских героя, которые иллюстрируют вот саму суть покаяния. Петр. Чем-то я на него похож. Потому что он по темпераменту такой же, как я, или я, как он в свое время. Вот тогда он взял этот меч и отрубил ухо слуге священника. Он готов был идти на жертву. Но он не понимал предназначения Христа. Он не понимал предназначения вот именно того Евангелия, который Иисус нес. Он не воспринимал это. И поэтому его жертва, она была неугодная Богу. Вот эта вот любовь, вот эта вот преданность, она была человеческая.
3: Да, апостол Петр отрекся от Христа. Там у нас написано, начал клясться и божиться, что не знает Христа. А в оригинале написано, анафемствовал, то есть Богом клялся, что не знает Иисуса. И потом, когда там уже в Гефсимании он говорит, да я за тебя и в огонь, и в воду, и на смерть пойду. Христос ему говорит: Петр, петух не пропоет два раза, ты три раза успеешь от меня отречься. О, да нет, да все отрекутся, я не отрекусь. Он говорит, ну посмотрим. Теперь, когда петух запел, и он вспомнил, то есть он же забыл про петуха, ну сказал и сказал Христос, да кто, я, чтоб я предал, да ну о чем. И вдруг петух поет, пропел петух и вспомнил Петр слово Христа. И написано, и горько заплакал.
2: Но потом Петр изменился. Мы видим этого человека как искреннего, открытого, и который готов на все для того, чтобы отстоять честь Христа.
3: И теперь, чтобы показать, правильное у него было покаяние или нет, принял его Бог или нет, читаем после Евангелия от Иоанна, заканчивается Евангелие от Иоанна, начинается Деяния святых апостолов. Первые 10 глав – это кто? Это служение апостола Петра. Но дело в том, что его и ученики не хотели особо принимать. Они что, знали, что он отрекся? А он принял решение жить по-новому и вошел в историю как величайший апостол.
2: Вы знаете, отрекся, но потом покаялся. Он смог покаяться.
4: Хорошим примером покаяния, наверное, может служить опыт Закхея. Когда он встретился с Иисусом, он, мы можем сказать, пустил Христа в свое сердце, он пустил Христа в свой дом, он увидел свою испорченность, он увидел неправильность своей жизни. И он попытался сделать все возможное, чтобы исправить то, что он делал неправильно. И вот как раз Христос отметил это его такое старание, это его стремление стать ближе к Богу.
5: Навуходоносор,

0: царь был предупрежден, что если он будет вот так вот гордиться собой и не покаяться в своей жизни, то он будет наказан. Навуходоносор не сделал никаких выводов, через год он превратился в животное. По прошествии определенного времени он опять стал человеком, и нам не показано, он каялся или не каялся. Но Господь допустил ему вот это вот страдание. Заканчивается эта история тем, что он прославил Бога. Я просто сейчас для себя размышляю, вот мы иногда ждем от человека покаяния, да, вот, ну когда же он извинится или что-то. Это, во-первых, не наше дело, Дух Святой там должен работать с этим сердцем, главное, мы простить должны. Вот. А Навуходоносор прославлять стал, да, нет такого Бога, как этот. Я думаю, что он покаялся, он принял ту весть, которая ему была дана.
1: Очень много есть примеров такого покаяния, скажем, можно вспомнить жизнь Давида. Вроде бы царь, человек, избранный Богом, но на каком-то этапе своей жизни он споткнулся, ошибся, упал, совершил прелюбодеяние, совершил убийство намеренное. И после этого Господь пытался несколько раз достучаться до его сердца. И когда Господь коснулся его сердца, когда он прошел через этот опыт борьбы, страдания, боли, потери своего сына, вот, который умер, родившись. И он написал 50-й псалом, где описывает свое чувство вот, смирения перед Богом, чувство осознания своего недостоинства и желания получить эту чистоту, желание обрести мир Божий, обрести покой в Боге, примирение с Богом.

0: Очисти от греха меня эссопом своим. Стану чистым я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне обращение, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Давид каялся искренно. То есть он понимал, что он потерял связь, и поэтому ему надо каяться перед Богом. И потом уже он может начинать восстанавливать отношения с человеком. Правильно восстанавливать, а не так опять эгоистически. Вот. Это очень важно.
2: Осознание своей нужды, своей греховности приводит человека к желанию быть ближе с Богом, быть в завете с Богом.
3: Покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспевания во Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. Епископ Игнатий.
4: Вот чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы видим, сколь тщетны наши попытки быть хорошими. И это как попытка латать одежду, которая ветхая. Грешный человек, он хочет только где-то себе комфорта, он хочет себе удовольствий. И вся наша плоть, она бунтует. Мы не хотим быть такими, какими нас хочет видеть Бог. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы нуждаемся в нем ежедневно. Мы нуждаемся в нем как в кислороде. Мы можем какое-то время ходить и думать, что мы можем обходиться, в принципе, без кислорода, все нормально. Но это однозначно сказывается на нас.
5: Когда мы даем Духу Святому работать в нашей жизни, это необъяснимое. Мы не можем сегодня об этом рассказать. Это личное духовное переживание, когда человек понимает, как апостол Павел, что я еще не достиг, что я, забывая заднее, простираюсь вперед, Дух Святой будет ему открыт.

0: открывать новые и новые глубины покаяния и новые вершины, куда он должен идти, равняясь на своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
1: Мне так кажется, что очень важно, чтобы мы исследовали Слово и пытались найти Его. И Библия говорит, пусть ощутят, Он не близко, пусть найдут. Если будут искать всем сердцем, то обязательно найдут. Действительно, Бог к нам близко, знаем мы Его или не знаем, Он стучится в наше сердце. Он хочет совершить эту перемену не для того, чтобы показать, какие мы безнадежные без Него, а для того, чтобы усилить нас. И в этом я для себя вижу благую весть.
2: Сегодня мы живем в великий день искупления. Каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них. Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим называющими себя христианами, должны быть побеждены.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

кто находит пути, как грешников спасать. Прости, что мало, кто находит пути,

Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами сможем рассмотреть одну очень интересную и поучительную историю из жизни Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Вторая глава Евангелия от Луки рассказывает нам историю одного праздника и что произошло с Иисусом и его родителями. В 41-м тексте мы читаем: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Давайте вспомним о том, где жили родители Иисуса и сам Иисус. А после того, как они вернулись из Египта, у Иосифа было желание поселиться в Вифлееме. Но узнав, что там правит сын Ирода, он решает вернуться в Галилею и селится в городе Назарете, там, где они жили с Марией до того, как пошли на перепись в Вифлеем. Что нам известно о городе Назарет? Когда Нафанаил слышит о Назарете, он восклицает и говорит: «Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Действительно, этот небольшой город не славился доброй репутацией. Он находился на расстоянии чуть более 100 километров севернее от Иерусалима. Находился он на холме, и с этого города открывался вид на Средиземное море, а также на гору Кармил. Несмотря на то окружение или ту среду, в которой рос и воспитывался Иисус Христос, про него мы читаем следующее: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Мы видим, что семья Иисуса старалась давать ему всестороннее развитие. Он и умственно развивался, и в возрасте, то есть физически он был хорошо развит, и также написано, что он возрастал в любви у Бога и человеков. Его духовная жизнь, она тоже росла день ото дня. И вот мы как раз приближаемся к тому моменту, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Нам мало что известно о детстве и отрочестве Иисуса, но вот одна история рассказывает о той возникшей ситуации, когда Иисус вместе с родителями впервые отправился в город Иерусалим на праздник Пасхи. Трижды в год мужчины, они собирались в город Иерусалим для того, чтобы отпраздновать три самых важных праздника в израильском народе. И один из них – праздник Пасхи. Как мы читаем здесь, когда он был 12 лет, известно, что в 12 лет мальчик в Израиле становился мужчиной и назывался сыном Завета. Теперь он становился полноправным участником религиозных всех праздников и мог также отправлять все вот эти службы и ходить три раза в год в город Иерусалим. Здесь написано далее следующее: «Пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник». Мы считаем, что это было для этой семьи обыкновением. Иосиф и Мария каждый год исправно ходили на праздники в город Иерусалим. Также можно предположить, читая Евангелие, где написано, что Иисус, уже будучи взрослым, по обыкновению своему приходил в синагогу, что семья Иисуса всегда посещала также и синагогу, и каждую субботу они приходили для того, чтобы изучать Тору. Вместе с ними приходил и Иисус. Хорошая традиция у семьи участвовать в религиозных праздниках и еженедельно посещать

место, где разбирается Священное Писание. Когда читаешь это, то задаешь себе вопрос, какие традиции есть в моей семье? А что видят дети с самого детства в нашей семье? Одни семьи традиционно собираются перед телевизором и смотрят какие-то сериалы либо фильмы, а другие, может быть, куда-то ездят, гуляют по торговым центрам –

Но мы видим, что у семьи Иисуса была замечательная традиция. Традиция пребывать в том месте, где изучают Писание, а также участвовать в церковных религиозных праздниках. Давайте посмотрим, что же произошло далее. По окончании дней праздника, возвращаясь, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. После того, как завершился праздник, огромные толпы людей покидали Иерусалим. Иосиф с матерью также вместе с Иисусом возвращались домой. Но мы считаем, что отрок Иисус остался в Иерусалиме. Родители не заметили отсутствия Иисуса рядом с ними. Следующий текст повествует: «Но думали, что Он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми, и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его». Возраст 12, 13, 14, 15, 16 лет – это непростой возраст в жизни любого подростка. И, возможно, ребенок был воспитан в религиозной среде, он был воспитан в семье верующих родителей, которые любят Бога, читают Священное Писание, участвуют в жизни церкви. И родителям может казаться, что их ребенок где-то рядом, он где-то здесь, он также участвует вместе с нами в религиозной жизни. Но однажды они могут вдруг обнаружить, что их ребенок потерян. Они думали, что он где-то здесь со своими друзьями, он где-то идет неподалеку, но на самом деле он, возможно, избрал уже совершенно иной путь в жизни. Конечно, эта история также и о том, что мы, те, кто имеет отношение с Иисусом Христом, верующие в Иисуса, однажды можем его потерять. Потерять потому, что, как здесь написано в 44-м тексте, они думали, что он где-то рядом. Человек может думать, он может предполагать, он может находиться в неком самообмане, что если он однажды шел с Иисусом, то Иисус теперь с ним рядом. Потребовалось определенное время для того, чтобы осознать, что Иисуса рядом нет. И вот что мы видим также в этой истории. Они шли целый день, они продолжали дневной путь, успокаивая себя тем, что Иисус рядом. Он всю жизнь был с нами, Он шел с нами, и поэтому где же Он может быть? И только к вечеру, когда, видимо, уже нужно было устраиваться на ночлег, они стали искать Его, они звали Его, они спрашивали, может быть, у родных и близких, которые возвращались также в Назарет, у своих друзей и знакомых, но, увы, Иисуса они не нашли. Трудно себе представить волнение Марии и Иосифа, когда они осознали, что потеряли Иисуса. Потеряли не просто ребенка, но Мария прекрасно понимала и помнила, что это был Мессия, имеющий определенное предназначение. Потерять ребенка – это страшно. Когда ребенок еще совсем маленький, это сделать труднее. Но когда он уже подросток, то ребенку намного легче потеряться. Ну, поделюсь даже своим опытом. У меня 3 сына. И порой жена, она просит меня пойти с ними погулять на детскую площадку. Для меня, как для отца, это серьезный стресс, признаюсь честно. Потому что, когда мы приходим на большую уличную площадку, где целый городок находится, и там огромное количество детей. И вот ты отпускаешь своих детей поиграть на этой площадке, ты пытаешься уследить за ними. Если это один ребенок, я предполагаю, что это проще. Но так как у меня их 3, то первые несколько секунд кажется, что все под контролем. Они где-то тут, ты ловишь их взглядом, смотришь, кто куда побежал. Но стоит тебе только отвлечься, либо сосредоточить свое внимание на одном, как 2 других просто исчезают. И ты уже начинаешь переживать, ты начинаешь ходить, искать,

Поэтому потерять ребенка – это большое переживание для любого родителя. И что же мы читаем дальше? Дальше написано, что когда они не нашли его, они вынуждены возвращаться в Иерусалим. Как я уже говорил, в начале расстояние между Иерусалимом и Назаретом порядка 100-112 километров, и поэтому это расстояние в среднем преодолевали за 3 дня. То есть 30 километров они уже преодолели от Иерусалима, и теперь целый день они должны были возвращаться, и того уже 2 дня, как они не знали, что с Иисусом и где Он. По возвращению в Иерусалим они начинают искать Его, и здесь написано, через 3 дня нашли Его в храме. Тоже интересно, через 3 дня. Через 3 дня от того момента, как они вышли в Иерусалим, через 3 дня от того момента, как они осознали, что Его нет рядом, или через 3 дня от того, как они вернулись в Иерусалим и начались поиски. Но даже если предположить, что это было 3 дня вместе с дорогой, то как минимум все равно один день они искали Иисуса. Почему они не нашли его сразу в храме? Возможно предположить, что потому что они не пошли в первую очередь в храм. Они, возможно, пошли к своим знакомым, они искали его на торговых площадях, где-то на каких-то улицах. Возможно, ходили и расспрашивали, не видели ли вы мальчика лет 12. Если бы сегодня я, как родитель, потерял бы своего сына-подростка, где бы я его искал? Кто-то бы сказал, что, наверное, в первую очередь стоит пойти в торговый центр или в кинотеатр, или где-то, где обычно проводят свое время молодые люди. Не все сразу подумают о том, что, возможно, сын находится в церкви. Почему? Потому что действительно нам сложно предположить порой, что молодой человек 12 лет первым, что сделает, он пойдет в церковь. Что все свое свободное время он будет проводить там. Поэтому родители Иисуса уже в попытке найти Иисуса в других местах и потеряв эту надежду, они находят его в Иерусалимском храме. Парадокс. Потерять Иисуса во время религиозного праздника. Потерять Иисуса тогда, когда ты участвуешь в этом духовном пире. Потерять Иисуса, когда все люди возвращались и говорили о чудесном празднике, размышляли о Боге. Увы, возможно, такое может повториться и в нашей жизни. Возможно, порой может такое произойти, когда верующий человек, участвуя в религиозных праздниках, посещая различные службы и богослужения, вдруг может осознать, что Иисуса рядом с ним уже давно нет. Потеряна та красота взаимоотношений со Христом. Нету той радости, а твоя жизнь стала лишь исполнением определенных религиозных форм и обрядов. Если вдруг человек осознает и это, если вдруг ты сегодня осознал, что да, мне кажется, что Иисус потерян, то поступи и сделай то же, что сделали Мария с Иосифом. Они идут обратно. Начни искать Иисуса, и ты сможешь его найти. Они нашли его в храме. И найдя его в храме, давайте прочитаем, что Священное Писание говорит о том диалоге, который состоялся у родителей Иисуса вместе с ним. Мы читаем. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что

ты сделал с нами. Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Мы видим здесь в этих словах определенный упрек в адрес Иисуса о том, что «как же так, чадо, сын, что же ты сделал с нами? Мы так сильно за тебя переживали, мы обыскались тебя». Но Иисус отвечает, он сказал им: «Зачем вы искали меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Иисус говорит: «Очень странно, почему вы так долго искали меня? И зачем нужно было искать меня? Неужели вы не знали о том, что меня можно найти здесь, в доме Отца моего?» Где сегодня мы ищем Иисуса? Некоторые пытаются найти Иисуса в искусстве, в философии, но Он находится там, где Ему и должно быть, в доме Отца Его. Также в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Дело в том, что потеря детей – это очень страшный факт. Ежегодно, по статистике, в России пропадает примерно 15 тысяч детей. Во всем мире порядка около 8 миллионов детей. Представить, что пропадают просто так люди, уже само по себе ужасно. Но тем более, когда мы понимаем, что речь идет о детях. Сегодня дети могут пропадать не только физически, но мы можем понимать, что мы можем потерять наших детей, если они не будут находиться там, где им должно быть. Если, увы, мы не сможем им передать вот тот духовный опыт, не сможем научить и наставить их. Если они будут сконцентрированы только на материальном в своей жизни, то, увы, однажды мы потеряем нашего ребенка. Перед родителями стоит серьезная ответственность. Научить ребенка, вдохновить его, показать ему добрый пример. И мы видим этот пример в семье Иисуса. Следует задать себе вопрос. Мои дети, если они у меня есть, либо когда они в будущем появятся, будут ли они видеть такие добрые семейные традиции? Опять же, если позволите, поделюсь своим опытом. Я не вырос в семье, где с детства я бы мог бы быть участником богослужений, различных собраний. Я вырос в средней, такой советской семье, где не говорили о Боге. Но когда я уверовал в Иисуса Христа и впервые попал на еженедельные собрания, богослужения, где люди собираются для изучения Писания, то меня это очень сильно вдохновило. Я осознал, что это особое место, где я могу встречаться с Иисусом Христом, что я прихожу сюда не к людям, а к Богу, что мне должно быть здесь. Я так глубоко верую и воспринял тот факт, что еженедельно Бог приглашает тебя, чтобы общаться вместе с Ним, что мне было сложно даже представить, что в какую-то неделю можно пренебречь посещением собрания. Уже порядка 18 лет, как я живу с Господом, как я знаю Иисуса Христа. И всего лишь 4 или 5 раз я могу припомнить, когда я не был на еженедельном собрании. И говорю это не для того, чтобы каким-то образом похвалиться. Нет. Просто дело в том, что я помню каждую ту неделю, когда я не смог быть на месте поклонения Господу. Потому что для меня это моя небольшая трагедия. Я помню каждый тот эпизод, почему конкретно меня не было. Поэтому еженедельное поклонение.

поклонение Господу. Вот это хорошая, добрая традиция. Пусть она будет в ваших семьях. Я рад и славлю Господа, что такая традиция есть в моей семье. Но давайте обратим внимание еще на один интересный момент, который здесь нам представлен. Действительно, мы уже задавали этот вопрос. Каким образом, что можно сделать для того, чтобы наши дети действительно предпочитали бы находиться в храме, либо там, где идет поклонение Богу, изучение Писания? Можем ли мы что-то сделать, мы, взрослые, со своей стороны для этого? И здесь, в этом отрывке, мы видим ответ на этот вопрос. Первое, что мы видим, что когда родители находят Иисуса, а это уже третий день, то Он 3 дня находится в храме, где Он беседует с учителями и священниками. Здесь я вижу несколько важных уроков. Первый. Я попытался представить себе, что же произошло после того, как Иисус там остался. Его родители шли, Он пребывал в храме, но наступил же вечер, и Ему нужно было куда-то идти. И кто-то ведь позаботился о Нем, кто-то обратил внимание, кто-то подошел к Нему и спросил, где ты ночуешь, где тебе остановиться. Кто-то проявил заботу и внимание к этому молодому 12-летнему человеку. Кроме этого, мы видим еще важный момент. Его не просто устроили на ночлег, но мы видим, что священнослужители, люди духовно опытные, лидеры, они нашли время для того, чтобы пообщаться с этим юношей. Они не просто махнули рукой, сказали, ну, можешь остановиться где-то здесь, и вот тебе раскладушка, место, там можешь покушать, ну и жди, пока родители тебя не найдут. Нет, они уделили свое время, которое, думаю, у них было, возможно, не так много, для того, чтобы пообщаться с этим молодым человеком, для того, чтобы ответить на его вопросы. Как это важно? Потому что порою молодые люди с удовольствием приходят в храм. Они могут прийти в церковь, у них есть определенные вопросы. И бывает, что они не возвращаются вновь обратно, потому что никто не проявил к ним внимания, никто не подошел, никто не уделил время на то, чтобы ответить на волнующие его вопросы. Кроме этого, в этой истории мы видим еще важный урок. Он говорит, «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Хотелось бы обратить внимание, что Иисус воспринимал вот это место как дом Отца. В отцовский дом ты хочешь возвращаться вновь и вновь. Отцовский дом – это то место, где приятно пребывать, где ты хочешь пребывать. И возникает вопрос к нам, взрослым, а мы любим отчий дом? Могут ли наши дети увидеть в нас этот пример? Могут ли они видеть, как их родители в свободное время желают быть в доме Отца? Такие глубокие уроки можно извлечь из этой истории. С одной стороны, эта история, она заставляет нас серьезно задуматься о наших детях. Потому что многим родителям, которые считают себя христианами, любят Бога, любят Его Писание, хотелось бы, чтобы их дети были подобны Иисусу Христу. Чтобы они также с радостью пребывали в церкви, чтобы они с радостью участвовали в различных обрядах и богослужениях. Но я вам хочу сказать, что на нас, как на родителях, лежит серьезная ответственность, чтобы помочь нашим детям уподобиться Иисусу Христу. Также в этой истории мы видим и другой духовный и глубокий урок. Дело в том, что мы, будучи уже зрелыми верующими, можем однажды потерять Иисуса. Мы можем увлечься чем-то иным. Причем это даже может быть связано со служением, с какими-то религиозными обрядами и праздниками.

но упустить его из виду, идти без него. То, что родители потеряли Иисуса, здесь даже есть некое благо в этой истории. Потому что, когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько для тебя это важно. Поэтому важно начать свой путь обратно, свой путь к отношениям с Иисусом. В завершение я бы хотел вам зачитать одно стихотворение. Так часто, по обыкновению, приходим мы послушать в храм, кто проповедь, кто хора пения. Вот так Иисус когда-то сам. На Пасху, будучи подростком, пришел в храм с мамой и отцом. Он был, как все, хитон неброский, с безусым юноше лицом. Но лишь Иосиф и Мария несли в сердцах через года весть, что он будущий Мессия. Могли ли знать они тогда? Что, отправляясь в путь обратно, когда дни праздника пройдут, все оглядев неоднократно, Иисуса рядом не найдут. И потеряли где? Во храме, где надлежит искать его, как горько было папе-маме, а вам напутствие дано. Благим повествованием этим Лука хотел нам передать: смотрите и учитесь, дети, как просто Бога потерять. Следите за собой, когда бы не шли тропой привычной в храм. Неважно, с кем пришли сюда вы, важнее не оставить там того, кого весь мир не стоит. Ах, как нас часто в суете не то, что надо, беспокоит, и лезут помыслы не те. Порою у телеэкрана сидим, как пни, разинув рот. В нас лезут новости, реклама, а мы, глотатели пустот. Не должен так, с такой же жаждой, припасть к ручьям живой воды. Мое желание, чтобы каждый вернулся не пустым домой, а переполнен был с лихвою той жизнью, что дает Христос, чтобы не остался пуст душою, но слово Бога в сердце нес. Вот так, не чувствуя искуса, возможно, чем-то увлеклись тогда родители Иисуса, забыв того, в ком вся их жизнь. Когда опомнились, искали среди знакомых теть и дядь, а мы в каких же ищем далях, там, где не стоило бы искать? В культуре, в музыке, в искусстве хотим найти душе покой. Не остается сердце пусто среди шумной суеты людской. Где же наш Спаситель, наш Мессия? Что же делать безутешным нам? Пойдем с Иосифом, с Марией назад в Иерусалимский храм. Его нашли с учителями. Негодованием нет конца. Что сделал ныне отрок с нами? Хоть пожалел бы мать, отца. Ответил им: зачем искали? Вам был давно мой путь открыт. Я должен быть. Или вы не знали в том, что отцу принадлежит? Он отвечает тем сегодня, в ком угасает правды свет. Зачем искать лица Господня в вещах, в которых Бога нет? Я там, где соберутся двое, молитвы воспевая вслух. Я с тем, в ком, не найдя покоя, стенает сокрушенный дух. Я там, где покаяние, дверца, мне отворилось, как ларец. В нерукотворном храме сердца я там живу, где мой отец. Прошу, друзья мои, внемлите суть краткой проповеди сей. Домой пустыми не уйдите. Пусть духа Божьего елей прибудет до кончины с вами, ведь лучше было бы, как знать, весь мир иметь себе врагами, чем Иисуса потерять. Внемли же, друг мой, слову Бога, и сердцем черствым не отринь. Иди с Христом одной дорогой, во веки вечные.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

0: Растения, упомянутые в Библии, декорации или герои? Как к ним относились в Древнем Израиле? Какие растения и как повлияли на создание Библии? На эти вопросы отвечает Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Библия – книга о Боге и о людях. Зачем же нам нужно знать подробности о растениях?
1: Ну, вообще, в Библии, конечно, книга о Боге, и, конечно, о людях, но и о растениях тоже. Это, разумеется, не справочник по ботанике, но растения очень часто фигурируют в Библии. Где-то это некие декорации, на фоне которых происходит действие, но в любой театральной постановке декорации тоже бывают важны. А где-то они выступают и в качестве героев. Вот, например, про финиковую пальму. Очень много сказано, очень часто она упоминается. Евреи вышли из Египта и, как написано, пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. Это в книге Исход. 15 глава, это вскоре после выхода из Египта, перехода через Тростниковое море, они вот пришли в это место, где были 70 финиковых деревьев. Это говорило о том, что есть вода, не может пальма расти без воды. Угу. Воды пальме нужно немного. И в пустыне пальмовые деревья росли и служили пищей и животным, и людям, потому что финиковая пальма дает такие ароматные сладкие плоды в сушеном виде. Мы все знаем, как на вкус финики. Немного занимают места, немного весят, но очень сытные. Поэтому такая очень выгодная еда в качестве провизии в дорогу. Угу. Ну а что касается свежих фиников, то у них вкус просто удивителен, бесподобен. К сожалению, не сохраняются. То есть нет. Только вот будучи в тех местах, в Египте, в Израиле, можно попробовать свежих фиников.
0: Вам это случалось попробовать,
1: Случалось попробовать, это удивительно, конечно. Ну и такие вот вяленые финики, они тоже очень вкусные. Кроме того, из них делают финиковую пасту, финиковый мед, так называемый. По вкусу очень похож на натуральный пчелиный мед.
0: Да.
1: Поэтому не всегда в Библии даже понятно, о каком меде идет речь. Есть мед, который вот переводится как сот. Сотовый мед – это, безусловно, от пчел. Угу. А есть сладкая масса, которая производят из плодов финиковой пальмы. И тоже вот на вкус напоминает мед. И сейчас производится. Но интересно еще и то, что с финиковой пальмой сравнивается и человек. Финиковая пальма становится таким символом. Вот в 91-м псалме праведник сравнивается с пальмой. Праведник цветет, как пальма. Дальше продолжение возвышается, подобно кедру на Ливане. Ну, кедр – это совсем другое дерево, которое растет на севере страны, в горах. А в пустыне – финиковая пальма. Еще сравнить девушку с пальмой – это значит сделать ей комплимент. Книга «Песнь песней». Соломон, обращаясь к Суламите, к возлюбленной. «Этот стан твой похож на пальму». И интересно, что слово «пальма» – «тамар», «тмарим» во множественном числе – стало корнем в женском имени Фомарь. И имя Тамара тоже производное.

0: Нет, Тамаре. Тамара – это значит пальма.
1: Очень интересно.
0: Так что видите, как получается, что пальму любили, и рождалась девочка в семье, и чтобы у нее было красивое и звучное имя, ее называли Пальмой. Да, ты наша пальма. Интересно, что когда Израиль шел по пустыне, он пальмы видел, он мог и в пустыне встречать финиковые деревья и пополнять запасы фиников в дорогу. А когда подошли к Ханаану, Моисей посылает разведчиков, и эти разведчики возвращаются с огромной виноградной кистью. Как мы читаем в книге чисел в 13 главе, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смокв. И вот они принесли эти плоды. А какие плоды заметили?
1: Гранаты.
0: Гранат.
1: Виноград.
0: Виноград.
1: И смоква – это инжир.
0: Да, и смоква – это инжир, а гранатовые яблоки – это действительно, вы совершенно правильно определили, это гранат. А смоква – это инжир, фиги по-разному называется. Но вот почему-то тут уже фиников они не принесли.
1: Ну, так они их наелись уже,
0: да,
1: в дороге.
0: Да, не принесли они ничего, зерновых никаких не принесли, которых в дороге могли и не встретить. Вот у нас здесь ячмень. Ячмень в Израиле растет очень хорошо, лучше, чем пшеница, но и пшеница тоже. Не принесли они еще оливкового масла. Оливковое дерево тоже очень часто фигурирует в Библии, но почему тут оно не упоминается? Ни оливки, ни зерновые, ни финики. Финики, вы справедливо объясняете, что они просто в дороге могли наесться. А вот зерновые и масляные культуры, почему их
1: может
0: не использовали?
1: Может быть, еще не урожай был, не сезон, то есть?
0: Как раз был сезон по части сбора оливок. А вот что касается уборки зерновых, да, действительно, был не сезон, но зерно лежит долго. Когда речь в Библии идет о хлебе, например, вот сыновья Иакова отправляются в Египет за хлебом. Имеется в виду не булки, не лепешки, они бы просто засохли бы, заплесневели, а именно зерно. Уже потом и сами мололи в муку, месили тесто, пекли хлеба. Поэтому под хлебом подразумевалось именно зерно. Но, однако, это зерно они не принесли. Подтверждением того, что оно там растет, могли бы где-то там взять и принести. Дело в том, что гранат, виноград и смоквы можно есть сразу. Не нужно с ними ничего делать. Потому что зерна нужно перемалывать в муку. Из оливок давить масло.
1: А, но оливки же можно есть и как плоды.
0: Можно есть и как плоды, но это один раз, а потом не захочется. Да? Не то чтобы они смертельны, смертельно опасны, но они в сыром виде, они горькие.
1: Понятно.
0: Все равно надо солить, и мы до конца не знаем, солили ли они оливки. Поэтому здесь вот маловероятно. В основном-то оливки использовали для масла, и мы к ним еще вернемся. Но все-таки почему виноград, гранат и смоквы? Их сразу можно есть. Важно, чтобы они ощутили землю обетованную на вкус. Разумеется, не саму землю попробовали, а те плоды, которые она дает, чтобы сразу вот здесь и сейчас распробовать, ощутить. Вот это вот было очень важно. Хотя, наверное, что касается винограда, он, может быть, немножечко подсох, это был вяленый виноград. Все равно изюм, он все равно очень сладкий и вкусный.
1: Но, наверное, не такой тяжелый все-таки.
0: И не такой тяжелый. А что касается смоков, то тем более. Они долго не лежат. И поэтому тоже, в общем-то, нужны были сушеные смоквы. Но это тоже немало. Попробовать взять и попробовать. И это было очень ценно и важно для Израиля тогда. Ну и вообще, если мы говорим о символике, то пророк Исаия, как говорит, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимые насаждения его. То есть виноград, виноградник символизировал Израиль, и это отражено и в Новом Завете. Если мы вспоминаем притчу о винограднике, виноградник – это не весь мир, не весь земной шар, а речь идет именно о народе Божьем, об Израиле. И виноградари – это служители в народе Божьем, которые не увидели то, что увидели многие простые люди из Израиля. Поэтому вот отнимает Господь виноградник у виноградарей первосвященников и фарисеев и дает другим, то есть апостолам.
1: То есть тут уже виноград, это и виноградник, точнее, это еще и символ важный.
0: Да, да, и часть, и

0: Часть народа Божьего, часть Израиля – это сам Спаситель, который говорил: «Я есть виноградная лоза, вы ветви». Поэтому здесь вот такая вот глубокая символика. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Так сказал Иисус ученикам, а его любимый ученик Иоанн это записал в 15 главе своего Евангелия. Со смоковницей тоже вот очень много интересного.
1: Это когда Христос проклял смоковницу?
0: Да, именно. Угу. Для меня история с проклятием смоковницы – это один из самых сложных и непонятных эпизодов в жизни Иисуса. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. Это об Иисусе идет речь. «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Как-то жестоко. Мы уже говорили, что все живое имеет ценность, не обязательно приносит пользу или нет, а тут Иисус проклинает смоковницу, она засыхает. И интересно то, что в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, еще добавляется одна деталь – которые приносят не
1: еще
0: столько ясность,
1: а
0: еще большую сумятицу, да, еще большее недоумение вызывает. «Ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков» в 11 главе Марка.
1: И вряд ли Христос про это не знал.
0: Да, и вряд ли не знал. Скорее всего, он знал. Что же тогда он искал, кроме одних листьев? А вообще, когда это было? В какое время года? Приближался праздник Пасхи. 14-е Нисана. По-разному попадает на наш календарь, но это примерно апрель месяц. И вот это произошло накануне этого праздника, то есть весна. И весной известно, что деревья распускаются. В Израиле есть разные деревья. Есть деревья вечно зеленые, например, кипарисы, например, кедры ливанские. Есть деревья листопадные. И смоковница – это листопадное дерево. На зиму листья сбрасывает, весной распускаются почки и начинают расти листья. Вот, например, в «Песне песней» речь идет о весне. Смоковницы распустили свои почки. Но только то, что мы называем почками, это не совсем точный перевод. Не столько почки, сколько появились вот такие вот шишечки, похожи на яблочко, и похоже, собственно, на плод смоковницы, плод инжира. Сушеный инжир у нас немножечко расплющенный, а свежий инжир, он более округлый, более вытянутый. То есть вот такие вот будущие плоды, это особый тип соцветий, который свойственен именно к фикусам, а смоковница относится к фикусам. Да, родственник многих вот растений, которые мы в горшках выращиваем.
1: Ну да.
0: Вот у них плоды называются секоний, и цветочки находятся внутри вот этого образования.
1: Они там прячутся?
0: Там действительно прячутся. Опыляются, разумеется, не ветром, а определенными осами, которые залезают вот в эту маленькую дырочку. Изнутри достают нектар и переносят заодно пыльцу. И вот эти самые секонии появляются гораздо раньше листьев. Вот, например, мы видим здесь такую картину. Весна. Этот снимок был сделан в конце февраля, в начале марта. Листьев еще нет.
1: Угу.
0: То есть это где-то за месяц примерно до Пасхи. Листьев еще нет, а секонии уже есть. И уже такие большие. Но попробовать их, конечно, можно, но мало чего получится. Они твердые. Если попробовать пожевать, это будет резина на вкус. Кроме того, они выделяют клейкую, каучукообразную жидкость. Такое белое молочко, клейкое и едкое, очень неприятное, если сорвать незрелую смокву.
1: Угу.
0: Ну, в нашей стране, там, где смоковницы могут расти, на юге, это конец лета, конец августа, начало сентября даже, вот так. В Израиле созревают они раньше, но все равно еще было не время их собирать. Еще не время было пробовать эти плоды. Хотя, конечно, в конце лета это большое подспорье для путешественника. Мне вот в разных местах Средиземноморья, в широком смысле слова, доводилось путешествие, подкрепляться этими смоквами, благо растут смоковницы, просто при дороге ничейные. Очень часто

0: Это такое встречается и на Кавказе, и в Крыму, и в Турции, и в Черногории, в разных местах. Вот они вполне себе доступны. И вкус у них удивителен. Гораздо вкуснее
1: жира сушеного.
0: Они свежие, да. Но тогда еще рано было наслаждаться этим вкусом, рано было подкрепляться. Как бы ни взалкал, все равно. Но что он хотел показать этим? Что должны быть какие-то подвижки. Да, не время еще собирать смоквы, не время готовые, давать готовые плоды. Но должна быть тенденция к образованию плодов. А он что нашел? Он нашел листья.
1: Только листья.
0: Вот, например, распускается почка, появляются листочки. Тоже это февральский снимок, конца февраля. Угу. Там могут быть одновременно образовываться смоквы еще. Но чаще всего они образуются раньше листьев. Вот эти вот соцветия секонии. Если есть листья, а нет секониев, значит, секониев уже не будет.
1: Да, урожай.
0: Да, обычно
1: отсутствует.
0: Бывает, да. Поэтому какой здесь урок? Важны подвижки. Окончательного совершенства Господь сразу не требует. Но должна быть тенденция, должны быть изменения к лучшему. Если этих изменений не происходит в жизни, тогда нет смысла их ждать с определенного момента. Вот эта вот точка невозврата у смоковницы начинается тогда, когда уже листва. Когда листва, если секониев нет, то значит их и не будет. Надо сказать, что смоковницей, виноградом, финиковой пальмой растения, символы не ограничиваются. Значит, еще одно растение, которое символизирует Израиль, это маслина европейская или оливковое дерево. Вот такое вот оно красивое, серебристой листвой, вечно зеленое. Вот так вот выглядит маслины рядом с Гефсиманским садом, а так в самом Гефсиманском саду.
1: Это старые деревья очень?
0: Да, это старые деревья, но, конечно, они не современники Иисуса Христа, потому что во время иудейских войн римляне все уничтожили.
1: Угу. Жалко.
0: Вот этим маслинам где-то около 1000 лет. Это средневековой посадки маслин.
1: Он почтенный возраст.
0: Да, но возраст все равно почтенный, растет очень долго и дает так называемое деревянное масло.
1: Что значит деревянное?
0: Как масло от оливковых деревьев. Вот это вот это дерево, которое дает свет. Вот
1: то есть это вот не то оливковое масло, которое в пищу употребляют?
0: То самое оливковое масло.
1: Ага.
0: Вот на определенном этапе эти плоды темнеют, их собирают, давят с помощью такого вот пресса, катают большой такой круглый каменный диск по специальной плашке, там все это передавливается, чтобы они никуда не девались, используют вот такие вот корзиночки, плетеные из веревок, потом их выжимают, и из них жмут масло. Вот такая
1: Надо
0: вот
1: же.
0: Корзиночка используется, куда кладутся плоды оливкового дерева, и выжимают масло. В разных местах Израиля стоят вот эти прессы, в некоторых дают покрутить.
1: Как музейный экспонат?
0: Да, как музейный экспонат, как интерактивный музейный экспонат.
1: Да.
0: Ну, а масло используется самыми разными целями. Им помазывали царей. Давида, например, пророков помазывали тоже, возливая елей на голову.
1: Елей – это масло?
0: Да, елей – это оливковое масло. В елей иногда добавляли особые благовония. Елей приносили в жертву. На елей готовили те же самые хлеба, лепешки пекли. И елеем заправляли светильники. Вот мы можем даже сейчас посмотреть и вспомнить известную притчу Иисуса о 10 девах. Вот у нас есть оливковое масло, оно такое зеленоватое. Мы сейчас заправим побольше наш светильник, в нем уже есть немного масла, но мы еще подольем, чтобы он у нас не погас, и попробуем его зажечь.
1: Ну, то есть такое драгоценное топливо-то, в общем. Масло.
0: У нас, да.
1: У нас масло не дешевое.
0: У нас оно не дешевое, а в Израиле вот при тех ценах на продукты, которые в целом выше, чем у нас, оливковое масло стоит дешевле, чем наше растительное.
1: Ну, у них же оно растет, да.
0: Да, но оно у них растет, зато растительное масло сложно найти. Вот сейчас пока еще не совсем разгорелся светильник, но вот он разгорается и может светить довольно ярко. Вот в домах делали такие специальные полочки, чтобы стояли светильники из глиняного светильника, масло потихонечку подсачивается, поэтому было не очень чисто.
1: Да.
0: Вот. Но зато благодаря таким светильникам в домах был свет, было светло.
1: То есть ни лучины, ни свечи,
0: ни лучины, ни свечи, поэтому, когда Иисус говорит, вот в Евангелии,

0: или зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, речь идет не о свечке восковой с фитилем. Угу. Вот это уже появилось много позже. Там имеется в виду светильник. Это такой просто перевод. А подсвечник – это вот этот выступ на стене, куда можно было поставить, чтобы стоял высоко и свет падал удобно. Не слепил в глаза, когда светильник низко стоит, а подобно нашим люстрам, нашему освещению в студии, давал свет сверху. Последнее место, где Иисус был относительно свободен, куда он сам по своей воле пришел, была роща оливковых деревьев. И мы знаем, как называется это место.
1: Гефсиманский сад?
0: Гефсиманский сад, да. Но почему он так называется? Это на Елеонской горе. Елеонская гора, кстати, это масличная гора от слова «елей».
1: Да, это место, где...
0: Да, да, там росли масличные деревья, там росли оливки. И там же находился пресс. Вот такие вот прессы стояли в оливковых рощах, позволяли пользоваться, давить масло и хозяевам этих деревьев, и просто проходящим людям.
1: То есть сорвал с дерева сколько?
0: Сорвал с дерева, нажал себе масло.
1: Как интересно.
0: Это разрешалось делать для бедных людей. Ну как, чтобы бедным помочь. Вот и там тоже, прямо в саду, находился масличный пресс. На иврите гадшманим, масличный пресс. Вот где, с помощью которого выдавливали масло из оливок. То есть там оливки прессовали. И Иисус там тоже находился, можно сказать, под прессом. Чтобы дать свет, что нужно? Нужно созреть плоду оливкового дерева. Нужно попасть под пресс. Нужно стать маслом, заправиться в светильник и загореться. И вот, то есть, чтобы дать свет, нужно пройти через определенные испытания, тяжелые испытания, прессование, так можно сказать. И вот Иисус, умерев на кресте, стал для всех светом. Стал для всех светом, дал всему миру надежду, но прежде прошел через пресс Гефсиманского сада.
1: Тоже глубокий очень образ.
0: Да, образ глубокий, и действительно растения тут очень много могут дать интересных и важных аналогий.
1: А какие же растения помогали создавать Библию?
0: Создавать в каком смысле? Если в смысле библейского повествования, библейского учения, библейских образов, то это очень много растений.
1: Мы то, что мы
0: здесь
1: перечисляли.
0: Да, перечисляли, да? Лишь некоторых мы коснулись. На самом деле таких растений очень много. Но есть растение, которое помогало создавать Библию в самом непосредственном физическом смысле слова. И, собственно говоря, спасло жизнь первого автора Священного Писания.
1: Угу.
0: Древнейшая часть Библии, как мы знаем, это Пятикнижие Моисея, это Тора. И во второй книге Пятикнижия, в Исходе, рассказывается вот что. Как евреи жили в Египте, были порабощены, и один из фараонов устроил самый настоящий геноцид, когда еврейских детей уничтожали. И вот такая драматичная история описана, как вот одна женщина зачала, жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтовой смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Вот здесь интересно, что 2 раза в этом маленьком отрывке, 2 стиха, книга «Исход», 2 и 3 тексты, и здесь 2 раза упоминается тростник, хотя тростник немножечко разный. Первый тростник – это тростниковые заросли. Суф, первое слово «суф» переводится как «тростниковые заросли».
1: Угу.
0: Кстати, именно так в оригинале называется то, что во многих переводах названо Красным морем. Море суф, море тростников. Поэтому евреи переходили через тростниковое море.
1: Надо же.
0: Почему тростниковое – это на самом деле отдельный разговор. Но вот мы иногда тоже зачастую называем камышами и тростниками какие-то заросли у реки или у озера, где на поверку, если разобраться, если серьезно придет ботаник и начнет исследовать, что же там растет, что там окажется, что не только тростники. Там могут быть, помимо тростника, может быть,

0: камыш, а мы все назвали тростниками. Угу. Или все назвали камышами, а там еще и тростник. Добавляется еще рогоз, который не камыш, не тростник. Добавляются еще осоки. И вот это, но тем не менее, мы называем это тростники, камыши, плавни, такое еще слово. Ну вот некий аналог плавней в русском языке – это суф, тростниковые заросли. Вот в эти тростники положила корзинку женщина с будущим Моисеем. А еще используется другое слово, гаме еврейское, которое соответствует конкретному виду растения из семейства осоковых, папирусу. Циперус папирус, латинское название.
1: Красиво.
0: Да, может быть, и как комнатное растение, вот многим он знаком как циперус. Растет иногда вот подсаженный вот, у нас на юге, на Кавказе, на Черноморском побережье Кавказа встречается, ну, это саженный скорее. А вот в Израиле, в Египте, по болотам встречаются дикие вот такие вот заросли этого самого циперуса или папируса. Это именно тот материал, из которого была изготовлена и корзинка, потому что используется именно это слово «корзина» из тростника, гаме, и использовался папирус самыми разными целями. Крыши домов, циновки, лодки делали из папируса, ну и, конечно, бумагу. Это, конечно, была не, это была не совсем не та бумага, которая у нас.
1: Да, понятно.
0: Это брали стебли этого растения, расщепляли, переплетали, тоже прессовали, так что получалось достаточно плоско и достаточно ровная поверхность, на которой можно было писать. Такой удобный и сравнительно дешевый пищематериал позволял жителям тех стран, где рос папирус и где из него производили этот материал, учиться грамоте.
1: Здорово.
0: На самом деле, чтобы грамотность была массовая, нужен дешевый материал для письма. Нужен такой способ, чтобы не на пергаменте сразу писать и портить, а писать на чем-то, что не жалко.
1: Как
0: и вот такой вот материал был. Поэтому и в Древнем Египте было довольно много грамотных людей, и израильтяне вышли из Египта грамотными, пришли туда вот скотоводами из пустыни степей, а вышли цивилизованным народом. Хотя и были рабами, но тем не менее могли читать и писать. И был материал, на котором писать историю их исхода. Конечно, книги Библии ценились, писались на пергаменте, на тонкой коже, но были и папирусные свитки. И, например, вот в таком удивительном месте, как Кумран, где нашли древнейшие
1: кумранские свитки.
0: Да, кумранские свитки, были среди них и кожаные, из пергамента, и на папирусе.
1: Надо же, как долго хранится.
0: Да, хранился он при определенных условиях, если достаточно сухо, то хранится он достаточно долго. И папирусы до сих пор сохранились, и можно читать и сравнивать с современным библейским текстом.
1: Ну да, действительно, герой.
0: Да, своего рода папирус тоже, можно сказать, герой Писания, потому что участвовал в спасении одного из авторов.
1: Сергей Феликсович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
1: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт
0: его священства... Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем
1: правило,
0: больше начинают придумывать. Да.
1: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Левия, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
0: небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки...
1: Так.
0: То, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
1: В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним, причем версию мужской одежды сами придумали.
0: Так? И версию женской тоже.
1: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой,

пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения,

0: это поменялось согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Mm-hmm. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
1: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временные. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение. Естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
0: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
1: То есть была... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
0: верно,
1: в храме стояли, да?
0: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
1: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
0: Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
1: Это жертва.
0: Это жертва.
1: Это жертва.
0: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа, ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
1: Если нет завета, нет заповедей.
0: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
1: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
0: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613,

0: 613. Угу. Так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, две трети касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать. То есть, кто хотел у себя во дворе,
1: даже при желании все равно не получилось
0: это
1: бы
0: запрещено.
1: Неправильно.
0: Да.
1: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
0: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, закали и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот, и дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистым можно почитать в книге Левит, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой, просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым», «того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство.

0: любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом устал живой и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно, скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее, чтобы не осквернять жилище моего. То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: Но
0: и
1: если
0: церемонии.
1: Смотреть, продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит, ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому. То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он получается несовершенный, он с недостатком, и, соответственно, он уходит, появляется на его месте новый завет.
0: Да.
1: У нового завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
0: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
0: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни. Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово

0: этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. Если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, находя недостаток в них, то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается.
0: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же. Народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета, можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
0: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. Угу. То есть это те же самые люди.
1: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
0: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и Он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета? С тем же самым обществом Завета. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале. В оригинале «Тора». То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Непрелюбодейство», 7-я заповедь 10-словного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Непрелюбодейство».
1: В принципе, можно, и при большом желании.
0: Ну как? Ну, смотрите, «Непрелюбодейство» – дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин. «Пре» – это сокращенное «пере», да? То есть не переступай вот это вот любовное деяние, если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
0: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
0: Так.
1: И тогда все нормально.
0: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
0: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещенный, это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7-я заповедь, она дает общий принцип. Вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере...
0: Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай». Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравство,

0: главное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано: законы мои, законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека, чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано. Да. Все, что не касается жизни и деятельности, и действий во святилище, оно остается.
0: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
0: когда
1: вести.
0: Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания. Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
1: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
0: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
1: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

дня. Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувство зависимости и нужды в Боге, чувство самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в Его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе, мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли помолиться

молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности. Первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь. Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Эта известная фраза порой очень точно передает диалог между родителями и детьми. И это просто выводит из себя. Чтобы положить конец такому способу общения, мы сегодня и собрались.

0: Девочки, а вы часто замечаете, что дети не слышат то, что вы говорят?
1: Да, у меня в последнее время очень это стало заметно, что не слышат. И причем вижу, что не слышит старший, младший с него берет примеры. Тоже так же делает, как старший. Не хочет слышать, слушать, быть послушным.
0: И, наверное, реакция у нас на это у всех одинаковая, да?
2: Я всегда выхожу из себя. Я иногда... Она знает, что я раздражаюсь, когда она меня не слышит. Она меня в основном слушает, но очень своеобразно. Например, доченька, уберись в комнате. Она уйдет в комнату, приходишь через 15 минут, ты убралась. Мам, я забыла. Хотя пошла убираться в комнате.
0: То есть она услышала тебя,
2: но... И пошла делать. Ну, как-то, в общем...
0: А у тебя, Ольга?
3: Мои дети тоже, они... Часто меня не слушают.
0: У тебя же маленький еще достаточно, да?
3: Да. Одному 3 годика, другому 2. Моим ребенку. Моим детям. Вот. И я пытаюсь как-то уговорами чаще всего. Сначала уговорами. Вот.
0: То есть если ты заметила, что они не слушают, все-таки ты, так сказать, не срываешься?
3: Не срываюсь. Я прошу их сначала. С пожалуйста начинаем. Потом давайте... что-то, например, сделаем, уберем комнату, и потом посмотрим мультфильм. То есть какие-то предлагаю им поощрения, чтобы они меня могли услышать и послушать.
0: Таня, а у тебя вот все-таки уже достаточно взрослые дети, да? 11-12 лет. Ну, ты, наверное, их уже смогла за эти годы научить слушать тебя и папу.
4: Ну, в любом случае, дети остаются детьми, они порой позволяют себе когда-то не послушать. Ну, в общем-то, отработаны некоторые механизмы воздействия и взаимодействия, которые работают.
0: Нам очень интересно, да, девчонки, узнать об этом. Чуть позже мы дадим Татьяне слово, а пока у нас Ирина с очень интересными рецептами.
5: Сладости любят не только дети, но и взрослые. И нам хочется иногда побаловать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Но желательно, чтобы сладости были не только вкусные, но и полезные. Мне хочется предложить вам 2 блюда, которые очень простые, очень вкусные и полезные. Первое блюдо – это мороженое. Для того, чтобы нам приготовить мороженое, нужно халва, банан и апельсиновый сок. Делается все очень просто. Мне очень нравятся те рецепты, которые очень простые в приготовлении, потому что нам, как всегда, не хватает на это время. Мы сделаем 2 вида мороженого. Одно мы сделаем с бананом, а другое мы сделаем с соком. Мне нравится, что здесь все продукты очень простые, натуральные, не нужно никаких стабилизаторов. И все эти продукты всегда практически под рукой. Вы можете использовать не только такую халву подсолнечную, можно кунжутную халву, можно использовать другой сок. Но я просто на своем опыте, мне нравится... именно апельсиновый. Он дает небольшую кислинку, и получается такое очень хорошее сочетание. Вы можете экспериментировать. Все достаточно просто. Мы взяли часть халвы. И сейчас добавим банан. Он придаст такой

меняет свой вкус. И получится очень необычное мороженое. А теперь мы все перемешиваем.

Всем нам хочется, чтобы дети нас и слышали, и слушали. Но что для этого необходимо? Давайте попытаемся сегодня разобраться. Ведь родителями не рождаются, ими становятся. Мы можем искать информацию в достойных источниках, что-то взять из опыта наших родителей. Но даже несмотря на это, каждый день необходимо просить божественной мудрости. Ведь мы можем столкнуться с ситуацией, которая не была раньше. Жизнь меняется, и то, что срабатывало даже со старшими детьми, может не работать в отношении младших. И дети все разные. Нельзя воспитывать гармоничными их личностями, используя одни и те же методы. Как бы банально это ни звучало, но дети – наше отражение. Они всегда повторяют нашу реакцию. Если мы их слушаем, не слыша, не стоит удивляться, что они всего лишь повторяют нашу реакцию. У нас могут быть устоявшиеся представления, каким должен расти ребенок, и мы, пренебрегая его индивидуальностью или интересами, ведем свою линию. Для него станет понятным: так, мои интересы не учитываются, значит, интересами родителей и семьи тоже можно пренебречь. Ребенка нужно меньше критиковать, гораздо лучше давать положительное впечатление, радовать вниманием, создавать вокруг него положительную атмосферу. Ведь человек полноценно развивается, меняется к лучшему только тогда, когда в него верят и его вдохновляют. Невозможно справляться со всеми недостатками, быть успешным в учебе, в работе, если самые близкие люди подмечают каждую оплошность, а победу воспринимают как само собой разумеющееся. Необходимо чаще хвалить детей за то, что у них получается или получится в будущем. Говорите чаще, что верите в них, и увидите, как ребенок будет меняться. Ему захочется делать со своей стороны лучшее. А как известно, мы можем достигнуть в жизни только того, о чем думаем, и в силу того, как относимся к своим возможностям. Дарите больше внимания и радости вашему чаду. Если вы пообещали что-то детям, обязательно исполните. Если мы обещаем и забываем раз за разом, или же обстоятельства диктуют свое, дети перестанут серьезно относиться к нашим словам. Они и сами пообещают нам слушаться, исправить оценки в школе и благополучно забудут это сделать. Будьте внимательны, когда ваш ребенок что-то вам говорит. Старайтесь быть терпеливыми, выслушайте все до конца. Если вам что-то непонятно, переспрашивайте, задавайте вопросы, активно участвуйте в разговоре, без негативных оценок. И это сподвигнет наших детей к дружескому расположению, к откровенности с вами. Ведь когда они вырастут, будут помнить вашу добрую реакцию и смогут всегда сказать открыто, что у них в жизни происходит. Эти методы кажутся простыми. Так и есть, но на их выполнение уходит время и силы, которые, вас уверяю, будут сполна компенсированы любовью и послушанием. Но и не без исключения, ведь это же всего лишь дети.

Мороженое мы отправили в морозилку на несколько часов. И сейчас мы можем приступить ко второму нашему блюду. Это щербет. Нам понадобится арахис и изюм. Всего два компонента. Все очень просто. Мы изюм и арахис смешиваем в блендере. Можете использовать другие орехи, но не все. Можно использовать орехи кешью. Должны добиться такой консистенции, которая не очень влажная и не очень сухая. Поэтому, если вы видите, изюм не очень влажный, можно добавить будет немножко воды. Так, это очень много. Арахис мы подсушили. Немного в духовке. И теперь нажимаем кнопку.

0: Татьяна, у меня вопрос. У меня дети маленького возраста. Вот. Я бы хотела уточнить, в любом ли возрасте они способны слышать и слушать?
1: Абсолютно в любом, даже когда они лежат вот, еще в пеленочках, в ползуночках. Просто ну, разный уровень, да, воздействия и их реакции.
0: Ну, вот у меня ребенку 3 года, вот, и порой бывает, я не могу достучаться до него. То есть разбросаны игрушки или садится есть. То есть все время мы с уговорами, и поэтому... Бывает порой, что не понимаешь, слышит он тебя в это время или вообще где-то в своих мыслях, и что-то даже не стоит ему объяснять, что-то требовать от него в этот период.
2: На самом деле, хочется же, ты сказала, он как бы делает. Ты говоришь по-русски, простыми словами, ничего особенного не говоришь. Например, убери игрушки. Наверное, в 3 года ему понятно, что уже такое. Наверное,
1: да, конечно,
2: вот насколько
1: понятно.
2: Тут требовательной нужно быть, да, Оль?
0: Да.
1: Ну, здесь смотрите, вначале можно показать ребенку, как собирать игрушки. Вроде как в виде игры, да? А, давай мы поиграем в вот такую игру. Можете ее назвать, как хотите, да, для себя. И вот в процессе этой игры вроде как мы собираем что-то там вот строим в этой коробке, ну, специально, да, в которую вы складываете. А потом ребенок начнет уже к этому привыкать. Если, допустим, ребенок растет, и уже вот эти игры не так актуальны, то должен быть, знаете, такой причинно-следственный метод. То есть, дорогой, так-то, так-то, да, зовут ребенка. Ты собираешь, и мы тогда успеваем пойти погулять. Ты не успеешь собрать, соответственно, мы не сможем погулять, мультики посмотреть. Ну, что-то за этим в любом случае следует. А иначе мы будем срываться, мы будем ругаться, это затягивает время, все нервные. Да. И в результате, ну, результат тот же, да, никакой. И завтра, и послезавтра, и в течение длительного времени. А если взять пример с едой, знаете, лучше всего работает это не заставлять. То есть если ребенок в данный момент, либо он не голоден, либо не в настроении, либо просто вот ему сейчас не до еды, и мы будем у него пичкать, да, в любом случае это не пойдет ни в пользу, ни на отношения, ни его организму.
0: Даже если режим у меня какой-то уже?
1: Даже если есть режим. Вы вот прям эксперимент для себя проведите, вот несколько раз, не заставляйте, хорошо. Но в следующий раз мы будем кушать... Через такое-то время, да? Может быть, 3 года он еще не понимает, там, через 3 часа или там, через 2 часа. Ну, долгое время. Мы успеем за это время погулять. Ты выдержишь? Ну, ребенок, да, выдержу, все нормально. Вы идете, гуляете. Через время, конечно же, ребенок начинает. Хочу есть. А нет, ничего. То есть в следующий раз ребенок подумает, а стоит мне такой перерыв для себя?
2: Ты знаешь, у меня было такое, я помню. И, конечно, я сказала, все, в следующий раз мы только обедаем. Ну, естественно, я обед там, ну, на час, на два даже немножко сдвинула, но все равно еда была только после прогулки уже. Мне вот понравился, конечно, Татьянин, вот этот вот способ, когда ты игрушки убираешь, например, конструктор, ты просто складываешь себе быстренько дом, только уже в коробке, в определенном месте. То есть это игра, это опять интересно, это увлекательно. А вот что касается следующего, ты сказала, что мы говорим детям, если ты не сделаешь это, то будет вот это. Я как бы понимаю, что это правильно, и надо дать ему потом пожать как бы результаты своих действий. Но ты понимаешь, у меня вот от этого метода очень портится настроение. Получается, я все время угрожаю. То есть что получается? Ты не будешь есть сейчас, ты получишь еду только в обед. Это вообще-то вот как-то как
0: это
2: угроза.
0: Как манипуляция?
2: Ты не успеешь убрать игрушки, мы не пойдем гулять. То есть, получается, я все время говорю ему что-то плохое, я угрожаю, мне не нравится.
1: Смотри,
2: это.
1: Смотри, Аня, тут не угроза, абсолютно не угроза.
2: То есть не надо
1: это
2: к этому
1: просто
2: так относиться?
1: Жизнь, понимаете? Причина, следствие. Мы все живем, взрослые дети живем по этому как бы, да, правилу. То есть, если идет дождь, мы пойдем без зонта, мы промокнем, скорее всего, заболеем. То есть мы хотим этого или нет, это произойдет. Мы не поели, устали, проголодались, плохо себя чувствуем. Это происходит. Так и с детьми. Мы просто обговариваем. Зайчик, все имеет последствия.
2: То есть, если ты не послушаешься, то последствия плохие.
1: Ты не будешь слушать.

0: слушаться, да, в том или ином. Угу. Последствия придут. Я не хочу, чтобы они приходили и были негативны для тебя. Нет, но если ты так поступишь, они придут в любом случае. И ребенок привыкает не к тому, что вот будет очень плохо, а он привыкает, что вот так оно произойдет, потому что это правило, это жизнь, такой закон, не знаю, как всемирного тяготения. Ну, да. Последствия могут быть и положительны. Мы можем сказать, вот сделаешь так, будет такое последствие. Например, мы пойдем погулять. Или у нас останется время для того, чтобы посмотреть мультик. Потому что если мы будем только отрицательные, да,
1: то
0: вот,
1: есть, типа,
0: и сами мы расстроимся, и ребенок не будет.
1: Бабах, да?
0: Ну да, наподобие. То есть обязательно нужно продумывать самим, что положительно можно ребенку, ну, пообещать, да, чтобы он смотивировался на лучшее поведение.
2: А потом и просто так перестанет делать. Попросишь, а он тебе скажет, а что мне за это будет? Татьяна, у меня вопрос по поводу критики. Вот меньше критиковать, это сколько? Как вообще мы можем
0: дозировать,
2: да?
0: Ну, зависит от того, сколько, в принципе, вы критикуете. Если каждое действие ребенка сопровождается, что там, да, не то у тебя не получилось, а тут ты не так стоишь, там, постоянно у тебя волосы лохматые, там, что, ну, что-то, да, то просто для себя, ну, себя проверить. Подожди, а можно ли вот эту же фразу рассказать с положительной стороны?
2: Угу.
0: Если мы переворачиваем эту фразу, мы для себя впоследствии ощущаем, ага, а сколько раз до этого я говорила вот так? То есть нет какого-то, знаете, вот, шаблона. Вот мы говорим, три раза критикую, четвертый — это уже лишний. Но чем меньше раз нам удается себе это позволить, чем больше мы поощрим, вдохновим, да, ребенка, тем меньше нужно будет его покритиковать, когда у него не получается. И когда это происходит, он сам начинает понимать, ой, вот здесь я. Вот у нас, допустим, была такая ситуация, какое-то время компьютерное, оно есть, и ребенок знает. И когда мы только ругали, вот вы там 5-10 минут просрочили, все, все стояло на своем. Когда же мы стали, зайка, ну ты же понимаешь, что вот это, ну плохо в том, в том. Через время ребенок сам звонит и говорит, мама, каюсь, слезы, все, я там 5 минут пересмотрела.
1: Перебрал.
0: Понимаете, то есть даже 5 минут ребенок уже воспринимает. А когда можно было полчаса, а, так, знаете уж,
1: ни о чем. Ну, поругают потом.
0: Ну, что ж, с этим.
1: То есть ты предлагаешь в тот момент, когда мы хотим ребенка покритиковать за что-то, да, перевести это как бы в позитивное высказывание?
0: Конечно, конечно.
1: Чтобы
0: мы так, знаете, воспитаны чаще всего, или вот общество такое, что нам лучше сказать «нет,
1: делать замечание,
0: нельзя,
1: да,
0: это плохо», чем это сказать «а давай попытаемся вот так».
3: Еще часто мы «ты» говорим, да?
0: Ну,
3: «ты», надо сказать «я», что «я» вот чувствую, да? И, пусть критика, да, но «я» чувствую, да? Наверное, будет как это тоже чувствовать.
0: Ну да, если родитель говорит, мне неприятно, что ты вот так-то вот мне сказал. Не то, что «ты говоришь плохие слова». Мне неприятно, это мне от этого больно, и ребенок это воспринимает несколько иначе.
1: Здорово, потому что, конечно, все мы понимаем, что, ну, как бы сделать какое-то замечание или обратить внимание ребенка на какое-то неправильное действие, мы как родители должны, иначе как он поймет, что это неправильно.
0: Ну,
1: но
0: да.
1: Вот здорово, что перевести это именно в позитивное русло, сказать это с позитивом. Татьяна, спасибо, меня сразу отпал мой вопрос.
0: Есть такое выражение, да, если вы будете воспитывать самих себя, вам не нужно будет воспитывать своих детей.
1: Да.
0: И это, может быть, знаете, так идеалистично звучит, но оно во многом оправдано. Потому что если мы хотим, чтобы дети нас слышали, нам нужно отвлечь внимание свое, когда они нам говорят, да, смотреть глаза в глаза, опуститься на их, ну, если маленькие, да, и послушать, что говорят, реагировать, какие-то реплики. Если мы хотим, чтобы они были честными, нам нужно быть честными, а не говорить, так, сынок, ответь на телефонный звонок, там, если спросят меня на работу, ну, меня нет дома, да? То есть как мы, дети, копируют, хотим этого или нет?
3: Татьяна. Вот я наоборот сейчас замечаю, вот я как раз-таки с ним постаралась, вот, с младшим, поиграть, уделить время, внимание, и потом начинаю свои дела делать. Я ему еще, ну, прям говорю, сынок, говорю, все, мы с тобой поиграли, говорю, у меня тоже есть свои дела, обязанности, я тоже должна их сделать. И вот он, пока я делаю дела, он ходит и говорит, и вот как вот около меня, как бы вот выпрашивает снова внимание, скулит. Я говорю, сынок, я говорю, ну, сколько можно скулить уже? И вот именно вот как бы, ну, и я не могу настроиться на свою-то работу, потому что меня...
0: У меня было похоже с сыном, да, вот младшим, он тоже такого характера. И я опускалась, чтобы глаза в глаза, и говорила, сынок, очень, знаете, таким строгим, твердым голосом, сынок, я сейчас

0: не могу. Я сейчас занята. Ты меня понял? Понял.
1: То есть коротко.
0: Я не могу сейчас играть с тобой. Угу. Мне нужно это сделать. Понял? Понял. Если, допустим, он продолжает, угу. да, через какое-то время снова опускаюсь и говорю, я сейчас не могу. Ты сейчас поиграй, ну, допустим, в своей комнате или там что-то. И вот это, ну, фиксируется угу. для него. Вы не подаете на его, знаете, на тело, так вот, дергать его что-то, не-не, оставь меня.
2: То есть на 25-й раз ты
0: сдашься? Да.
2: И как то есть надо свою происходит. Линию вести до конца. Уж если ты ему так сказал, то хотя бы сколько-то надо это доделать, конечно. Что-то там.
0: И ребенок запоминает это.
2: Ну, ты знаешь, это вот, конечно, с одной стороны...
0: Но тут требуется такое терпение родителям. Да. Чаще всего мы... Лучше я сделаю, что он там попросил, сказать.
2: А потом ночью спокойно все доделаю.
3: Особенно если это происходит где-то вне дома. Например, в гостях, в больнице, например, на приеме к врачу. Или в магазине, и начинаются какие-то его желания, которые не соответствуют твоим. И тут, может быть, даже до истерики, и даже не знаешь, как... И ты сама нервничаешь.
0: У нас сын такую истерику устроил в общественном месте, по-моему, в поликлинике, ровно один раз. Он так вот завалился, вот это все, ва-ва.
3: Что вы
0: делали? Мы как раз, к счастью, были с мужем вместе. Он вот так вот к нему опустился, вот так, знаете, вот в охапку вот так вот его поднял на ноги, чтобы это было последний раз. На меня это не действует.
3: Угу.
0: Оставил, сел на лавочку и ждем дальше. Сын вот так вот постоял, еще второй раз как-то он попытался, понял, что это не работает, мы на второй раз не реагируем на его
2: вообще
0: истерики.
2: Вообще не поворачиваемся.
0: Вообще не реагируем на его истерики. Я говорю, мы поймем только, когда ты нам скажешь словом, что тебе не нравится. И даже Маля, пока он не выражал это в словах. Мне там, я устал там или что-то, да? Ну, что с ребенком происходит в данный момент?
2: Таня, ну вот смотри, я тоже согласна. Если уж сказала... Надо жать до конца. И потом думаешь, так зачем я это пообещала, да? Зачем надо было это? Ну, ты понимаешь, а вот я сейчас, у меня уже трое, да? Опыта все больше. И иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что я понимаю, надо бы простить. Ну, я не говорю в случае истерики. Другие какие-то ситуации, когда было что-то, было сделано наказание. Либо ты понимаешь, что ты палку перегнула. Либо ты видишь, ну, что там, раскаяние или еще что-то. Надо бы простить. Ведь все-таки Бог, у него сочетается милость и справедливость. И это так здорово. И вот ты знаешь, я иногда стала прощать. Причем я вот как-то стараюсь это вот объяснить. Я говорю, я прощаю тебя. Вот я говорю, ты знаешь, Бог нас всех прощает, меня прощает. И я хочу сейчас тебя простить.
0: Знаешь, вот. Аня, ну, редко, конечно, это баланс, да. Понимаешь?
2: Редко.
0: Не вот только лишь прощение что-то. Или только лишь да. Да, вот строгость. Конечно, прощение нужно. И показать, что ребенок имеет шанс, да, второй, третий. Но если мы отступаем,
2: ну да, все
0: только
2: чаще,
0: постоянно,
2: чаще,
0: да, вот прощаем, они, как говорят, да, садятся на шею и все.
2: Ну, я просто вам, девочки, хочу сказать, есть такой момент.
0: Конечно.
2: Редкий, но вот я чувствую, что я к нему уже созрела.
0: И, кстати, чем старше ребенок становится, если мы в раннем возрасте вложили, да, вот это вот, причинно-следственную связь, ребенок хорошо это понял, и мы потом допускаем прощение, он понимает это хорошо. Но если вот этой базы не было, потом прощай, люби, хоть подарками заваливай, он будет становиться все хуже и хуже.
2: Девчонки, спасибо вам большое. Мне было очень интересно. О детях мы можем говорить бесконечно, но нас ожидают еще очень вкусные сладости.

0: Сегодня я снова для себя поняла, как важно с детьми разговаривать коротко, четко и спокойно.
1: Сегодня мне понравился метод причины и следствия. Я постараюсь им пользоваться теперь в своей семье.
2: Мы любим своих детей, любим своих домашних и балуем их мороженым и другими сладостями. Но я поняла, что любовь должна быть с мудростью и терпением.
3: Основа того, будут ли повзрослевшие дети и их родители друзьями или врагами, закладывается уже в детстве.
4: После сегодняшней беседы мне очень хочется поменьше критиковать и побольше поощрять и хвалить свою дочь.
5: Если мы считаем себя взрослыми, а значит более мудрыми и сильными, то именно нам делать первый шаг, чтобы что-то изменить. Да поможет нам в этом Бог. Всего вам самого доброго.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, возможно, и нет. Но вот на самом деле...

0: На самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
1: Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщина, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
0: Ну а разве это плохое ожидание?
1: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает, да, так не будет никогда. И Важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже. Но самая главная цель отношений, это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. А на самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношении там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы предстаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
0: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... там, идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
1: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливой. Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер причиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которой он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи, он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но для нашей психики вот эта вот ситуация, травмирующая, она очень, достаточно дискомфортная. И психика делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно, прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью, мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевым такой момент – личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом, важно исцелять свою душу? Потому что чем

0: здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением, неосознанно, не специально, начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, ну иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень сильно не устраивает мужа в моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно, это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий. Но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются. Я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
1: Ну, там... Обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
0: Да. Потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще. Угу. Вот. И поэтому...
1: Здесь есть определенная какая-то система.
0: А что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что если, скажем, женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
0: Да.
1: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
0: Хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет дальше убеждение, что я недостойна любви, раз со мной так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль – истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, это процесс, быстро он не происходит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже метафорически травму на душе можно, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, советская такая, да? И понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз, хопс, попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет.

0: Нормальное проигрывание произведения нету. Также и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
1: Угу.
0: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют такой люди, которые верят в то, что, ну, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что люди верят в то, что отношения даны, другой человек дан мне для удовлетворения моих потребностей. То есть вот как вот у меня у женщины есть какие-то потребности, там раз, два, три перечисляются. У мужчин есть какие-то потребности, раз, два, три. И вот мы вместе друг с другом для того, чтобы удовлетворять эти потребности. То есть я, соответственно, его, он, соответственно, мои.
1: Ну это как-то, так может вот... быть, грубовато вы сказали, ведь оно же все достаточно скрыто где-то в глубине. И действительно очень многие, особенно молодые люди, от отношений в браке ожидают чего-то приятного, ожидают... удовлетворение каких-то физических потребностей, физиологических и так далее. Можно ли назвать это естественным, хотя бы немножечко отчасти? Или все-таки это вообще неправильная постановка вопроса?
0: Ну, важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти вот отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять все свои потребности. И они, это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит ну, как бы посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. То есть человек уже вступая вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, ну, как сказать, жизнеспособен, потому что первый вариант – это отношения двух несамостоятельных зависимых личностей. Второй вариант – это уже отношения двух самостоятельных личностей и двух зрелых личностей. Когда каждый, вот желательно вступать в отношения, достигнув какого состояния, я сейчас просто, может быть, скажу, для людей, которые слушают эту программу, они пока еще не в отношениях, не замужем, не женаты, желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
1: Ну тогда, самое может главное, быть, уже никто и не нужен.
0: Нужен, потому что как бы жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая, чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
1: Это девушка, так, которая так считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет. Да? А если наоборот, вот я идеальный и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки, ожидание и реальность.
0: Да-да-да.
1: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
0: Да-да-да.
1: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
0: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да? То есть вот те, кто думает, что я идеальный, это уже какой-то такой звоночек.
1: Не, ну вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
0: Да, цельным, завершенным.
1: Цельным, да. Вот если такой человек... ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного,
0: конечно,
1: такого же.
0: Ему и притянется целого. Соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит, и ему неинтересно. Тоже как эмоционально стабильному

0: Зрелому человеку ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, ну, там, достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. Mm-hmm. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
1: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
0: Если человек зрелый, то нет. Как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, допустим, тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью, то... Зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». Mm-hmm. И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». Удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. Угу. А зрелая любовь, она просто любит.
1: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

Представьте, вы годами молитесь за близкого человека. Каждое утро одни и те же слова. Каждый вечер одно и то же отчаяние. Вы знаете, что Бог может помочь, но почему-то не помогает. Стоп. Может быть, мы просто не до конца понимаем, как работает молитва за других людей? Давайте попробуем сегодня разобраться в этой теме. Приветствую вас на нашем цикле передач, посвященных вопросу личных отношений с Богом, онлайн с Богом, где мы говорим о том, как общаться с Богом, как выстраивать с Ним близкие, личные, доверительные отношения. Хотел бы привести цитату известного английского и ирландского писателя, ученого и богослова Клайва Льюиса, который мне очень нравится. Он сказал так: «Бог говорит с человеком шепотом любви, если он не слышит, то голосом совести, и если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается к нему через

безрупор страданий. Очень точное выражение. Можно много размышлять и говорить об этом. Но мы видим, что Бог желает общаться с нами шепотом любви. И мы учимся этому, учимся общаться с Ним. И когда мы знаем Его, то, конечно, мы слышим голос Его. И ближайшая тема мы посвятим тому, как понять и как услышать голос Божий. Но сегодня я бы хотел поговорить именно о молитве в ключе ходатайства за других. Приведу вам цитату из книги «Молитва» Филиппа Янси, где он приводит, опять же, цитату психиатра Джеральда Мэя, и он написал следующее. «На протяжении 20 лет я выслушивал, как люди жалуются, что у них болит душа. В результате я убедился, что каждый человек от рождения стремится к Богу. Неважно, осознана наша религиозность или нет, но именно стремление к Богу – вот самое сильное наше желание и самое ценное сокровище». То есть порой люди не осознают, они живут и не понимают, что им не хватает в жизни. Или я бы сказал, кто им нужен, а им нужен Бог. Всем нам нужен Бог. Поэтому если мы не вошли в эти глубокие личные отношения с Ним, то мы будем проживать жизнь, испытывая определенное неудовлетворение или несчастье. Вот одна, еще одна интересная цитата, да, из этой же книги, как Филипп Янси оценивает молитву. И он говорит следующее. «Я всегда замечал огромную разницу между тем, как о молитве говорят и как молятся на самом деле. В теории молитва – это важный шаг человека навстречу Творцу. Однако на практике оказывается, что молитва для нас – источник смущения и многих разочарований». Мне бы очень хотелось, что цикл наших встреч, цикл передач онлайн с Богом помогли вам сделать так, чтобы молитва не была для вас источником, да, разочарования, чтобы в молитве вы научились от сердца к сердцу общаться с нашим Господом. У каждого из нас свой путь. Путь к личному отношению с Богом. Каждый приходит к Нему, если так сказать, на разных ступенях понимания Его откровения и характера. И нам надо помнить, что Бог нас очень сильно любит, что Он не оценивает нас, насколько мы красиво молимся. Да. Для Него важно наше сердце. Поэтому для Него важно, чтобы мы приходили к Нему. И мы будем проходить разные этапы в нашей духовной жизни. Непростые этапы, но так здорово проходить их вместе с Ним. Бог сегодня обращается к нам. Он очень любит нас. И, конечно, сатана пытается сделать все для того, чтобы вы не испытывали радости в ваших личных отношениях с Богом. Он может навевать вам мысли, что вы недостойны, что вы грешник, что вы ни на что не способны, что у вас ничего не получится, что вы не умеете молиться и неправильно. И если ты не умеешь молиться, то зачем тогда вообще играть в христианство? Он будет вас убеждать в чем угодно, лишь бы только разорвать вашу связь и ваше стремление к Богу. Не слушайте его. Бог очень ждет отношений с вами. Он принимает вас и всех нас такими, какие мы есть. Он любит нас и готов нам помогать. И мне в свое время помогла такая мысль. Бог на моей стороне. Запомните, Бог на моей стороне. Его цель не осуждать нас. Бог рядом с нами не для того, чтобы наблюдать, где мы оступились и поступили неправильно, чтобы погрозить нам, да, и осудить нас. Нет, Он рядом с нами, чтобы в тот момент, когда мы падаем или упали, протянуть свою руку помощи, помочь подняться нам. Поэтому если я потерял мои личные отношения с Богом, Он рядом со мной, чтобы не осудить и сказать: ну опять, Антон, опять ты перестал молиться. Нет, Он протягивает руку и говорит: давай попробуем еще раз, я рядом с тобой. Я рядом с тобой, чтобы помогать тебе в борьбе с грехом, самим собой, да, с твоими привычками. Хотелось бы сегодня затронуть тему, то, о чем я сказал в начале, ходатайственная молитва. В этом цикле «Онлайн с Богом» я фактически не поднимал этот вопрос, лишь сказав в начале, в одной из первых тем, что ходатайственная молитва – это больше служение, чем личные отношения с Богом. Но мне бы не хотелось умалить важность

нашей христианской жизни, в том числе и в наших отношениях с Богом, ходатайственная молитва. Да, потому что если у меня нет переживания за других людей, если я только общаюсь с Богом, говорю о себе и о своих нуждах, то это тоже звоночек определенный.

озвучил в начале, многие люди молятся десятилетиями о своих родных и близких. О какой-то ситуации, о какой-то проблеме. Они молятся за других людей, молятся, молятся, церковь молится. А не всегда приходит ответ. Не всегда получается так, как... А иногда бывает, о чудо, да. Мы вдохновляемся теми примерами, когда кто-то молился, верующий молился, церковь молилась. И вот, как понять это? Как работает ходатайственная молитва? Как это понять, когда люди молятся, а ничего не меняется? Почему так происходит? И я бы хотел привести еще одну цитату из этой же книги «Молитва», где Филипп Янси, размышляя над этим вопросом, пишет следующее. «Я спрашивал себя, какой толк твердить Богу о том, что он и сам наверняка знает. Но прошли годы, и молитва стала для меня чем-то большим, нежели списком просьб, обращенных к Богу. Во время молитвы я корректирую свой мир. Я молюсь для того, чтобы вернуть в мироздание истину и хотя бы на миг увидеть наш мир и самого себя глазами Бога. Молитва – это возможность посмотреть на мир глазами Бога». Он хороший задал вопрос, который я тоже много лет себе задавал. Какой смысл? Какой смысл молиться, говорить Богу о том, о чем он и так знает? И один из ответов – это потому что мы можем посмотреть на мир, на проблему глазами Бога, если мы начинаем молиться. В другой книге, замечательной книге, которую я назвал бы своей настольной книгой, книгой о вопросе молитвы, эта книга так называется «Молитва» или «Ноайт автор». И она там приводит интересную мысль. Она пишет так: «Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу». Только сегодня я эту цитату перечитывал. Но скажу так, что я, читая и эту книгу, и первую, которую я привел, я понимал, что меня не всегда удовлетворяли ответы, что молиться за других нужно лишь только для того, чтобы увидеть руку Божию. Неужели мы просто зрители? Неужели мы молимся столько времени и лет лишь бы только для того, чтобы и только для того, чтобы не пропустить ответ Бога? Только в этом задача ходатайственной молитвы и ходатайственного служения. Должны ли мы продолжать молиться за родных и близких нам людей, если Бог и так знает их и любит их не меньше, чем мы? Неужели мы должны упрашивать Его сделать для них добро? Бог знает их нужды лучше, чем мы. Бог заботится о них лучше, чем мы. И опять же возникает вопрос, зачем Его тогда еще просить за них, если Он их любит, знает и сам за них сражается? В чем смысл этой ходатайственной молитвы за других людей? Конечно, мы можем просто верить, да, потому что Библия говорит о том, что и приводит примеры того, что мы должны молиться за других. И мы, конечно, верим Писанию, что это важно. Но мы должны понимать, почему это важно. Потому что молитва за других людей действительно вносит коррективы и меняет что-то. Мы видим, Иисус молится за своих учеников в Гефсимании, и Он просит Отца. Если Иисус просит Отца о своих учениках, значит, в этом был какой-то смысл. Не просто потому, что Иисус хотел увидеть, как Отец действует в жизни учеников. Мы помним, Павел приглашает молиться за власти. Значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Значит, тоже может быть определенный ответ. Ученики молятся за Петра, когда он в темнице. И мы видим, что в этом тоже был смысл. И можно привести еще много-много и таких историй. И я думал, как это работает. Бог дал нам ищущий ум, и мне хотелось всегда понять природу этого влияния и изменения. Как все это происходит в духовном мире. Каким образом все это устроено. Я нашел для себя ответ на вопрос, почему мы должны молиться или ходатайствовать за других людей, молиться за них, несмотря на то, что Бог все и так знает. Это мое понимание, я не претендую на стопроцентную истину в этом вопросе, но мне, по крайней мере, это помогло понять. Дело в том, что Бог не вмешивается в свободу выбора человека. То есть Он не может вмешиваться в свободу выбора. Осознанно он это не делает.
Но при этом

там, Бог может, как создатель этого мира, вмешиваться в определенные обстоятельства. И все события, которые происходят в нашем мире, они не случайны. Ну, знаете эту фразу «случайности не случайны». То есть все события, они плетутся в, ну, определенную картину, если так можно сказать. Или, знаете, я как представляю себе, это как большое полотно, или бы ковер с огромным количеством маленьких ниточек, из которых создается такой рисунок Божьего спасения, плана спасения. Эти ниточки где-то пересекаются друг с другом, какие-то никогда не пересекаются. И только отойдя и посмотрев со стороны, мы можем увидеть, что эти пересечения не случайны. Здесь красивый рисунок Божьего плана спасения. То есть в рамках великой борьбы между добром и злом Бог дает свободу человеку. И его задача при этом постараться спасти всех людей. И у Бога есть для каждого человека путь. Есть идеальный путь, задуманный Богом. Но, конечно, человек вправе выбирать, и так происходит, что мы отклоняемся от этого Божьего пути. И когда мы молимся за другого человека, что же происходит в духовном мире? Мы в этот момент позволяем Богу вносить коррективы, но не в образ мысли людей, потому что Бог никогда не будет вмешиваться в свободу выбора, опять же, да, свободу воли человека. Он, конечно, мог бы, но тогда мы были бы не более чем роботы, запрограммированы поступать правильно или определенным образом. И Бог этого не желает. Так же, как и мы не желаем, чтобы наши дети были роботами. Или нам бы предложили, мы заберем у вас ваших детей, но вам дадим точную копию внешне и так далее роботов. И они будут абсолютно послушными, выполнять все, что вы им говорите. Но мы бы не захотели пойти на такой обмен. Так же и Бог. Поэтому Он не вмешивается свободу воли человека, но он в ответ на наши молитвы может вмешиваться в обстоятельства в этом мире. Теперь возникает вопрос, а зачем его нужно об этом просить? Дело в том, что есть враг рода человеческого, который противится Богу, и, естественно, он пытается всегда указать Богу на нелегитимность его действий, на то, что так нельзя поступать. Вспомните историю с Иовом, например. Но для того, чтобы сатана не обвинил Бога во вмешательстве в свободу выбора человека, потому что сатана может сказать, подожди, человек не просил этого. Бог не вмешивается в мысли человека, но он может менять обстоятельства. Мы нашими молитвами даем, так скажем, Богу право менять обстоятельства для того, чтобы эти обстоятельства в определенный момент могли оказать влияние на образ мысли или на жизнь человека, но не сделать выбор за него. То есть иначе Бог может сказать на обвинение сатаны, подожди, я не вмешивался в свободу выбора человека. Я создаю обстоятельства, но я их создаю, потому что я могу отвечать и отвечаю на просьбы тех, кто является моими детьми и следует за мной. Они меня об этом сами попросили, и поэтому я это делаю как ответ на их молитву. У меня, говорит Бог, есть мои дети, которые просили изменить некие обстоятельства, поэтому я это делаю. Они сами меня об этом попросили. Вот так после размышлений и поисков я пришел к пониманию, как работает этот удивительный духовный механизм. То есть наша молитва за других людей – это не просто такая благочестивая традиция или какой-то религиозный ритуал. Это участие в Божьем замысле спасения. Это уникальная привилегия, данная нам как детям Божьим. По сути, когда мы ходатайствуем за кого-то, мы предоставляем Богу юридическое основание для действий в жизни этого человека, при этом полностью сохраняя его свободу выбора. Поэтому этим и объясняются те ситуации, когда церковь усиленно молится за какого-то человека годами, десятилетиями, родные и близкие молятся, а он все-таки избирает путь погибели. Как так объяснить? Потому что это свобода его выбора, и Бог не может его лишить, как бы мы ни молились за другого человека. Да, он слишком был, может быть, упрям, чтобы те обстоятельства, которые создавал Бог, все-таки заставили его задуматься над своей жизнью. Это, знаете, похоже на то, как адвокат в суде ходатайствует перед судьей. То есть Бог, будучи абсолютно справедливым, установил духовные законы, по которым он действует в этом мире. И один из этих законов, такой закон ходатайства.
Но здесь возникает

возникает принципиально важный вопрос. Какую роль в этом процессе играют наши личные отношения с Богом? Ведь этот цикл программ посвящен личным отношениям с Богом. И вопрос, близость наша с Богом, она как-то влияет, оказывает влияние на наше ходатайственное служение, если мы молимся за кого-то? Можно ли эффективно ходатайствовать, не имея близкого общения с Богом? Скажу так, технически да, можно произносить слова молитвы, но по-настоящему нет. Потому что ходатайственная молитва – это не какое-то магическое заклинание, которое работает автоматически. Это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть я еще раз повторю эту важную мысль. То есть это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть это духовное понимание происходящего в невидимом мире, куда нам дано заглянуть через отношения с Отцом. Почему же так важно быть в близких отношениях с Господом? Да, чтобы по-настоящему ходатайствовать за других. На это есть несколько причин, которые я хотел бы озвучить. Первое, почему важно быть в отношениях с Богом, я скажу, это то же самое, как просить об одолжении у незнакомца. В Библии хорошо об этом написано. Близок Господь к призывающим его в истине. Да, Давид пишет в 144-м псалме. То есть без личных отношений молитва превращается, ну не знаю. То есть это не живой диалог с Господом. Это опять же, как я сказал, представьте разницу между просьбой случайного прохожего и просьбой близкого друга. Насколько разная будет реакция у вас. Следующее. Причина, почему важны близкие отношения с Богом для молитвы за других людей, это риск подмены мотивов. То есть, почему я молюсь за других людей? Молюсь ли я из любви к Богу, и это вдохновляет меня молиться за других людей, или просто из чувства долга? То есть, ищете ли вы Божьей воли, или настаиваете на своем? И об этом тоже хорошо написано. Яков очень правильно отразил эту мысль. Он говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть только в близком общении с Богом мы начинаем понимать его сердце и молиться согласно его воле, а не так, как нам считается правильным. Следующее, почему важно быть в отношениях с Богом, это отсутствие духовной чуткости. То есть именно близость с Богом можно сравнить вот с этой настройкой радиоприемника, который я приводил. То есть чем регулярнее и глубже наше общение с ним, тем четче мы улавливаем его волю, его чистоту. То есть без этой настройки даже самые эмоциональные молитвы могут идти вразрез с Божьим замыслом. Такие примеров таких в Библии достаточно много. И последнее, что я хотел бы отметить, это защита от разочарований. Когда мы знаем Бога лично, мы доверяем Ему, то мы доверяем Ему даже тогда, когда кажется, что Он медлит с ответом, не отвечает, либо отвечает не так, как бы нам хотелось. Мы понимаем, что Его сроки и методы совершенны, даже если сейчас этого не видно. Да, и мы верим в обетование. Как Павел, помните, писал, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Но есть и ободряющая новость. Даже если ваши отношения с Богом сейчас напоминают тлеющий уголек. Само желание молиться за других – это уже хорошее свидетельство о том, что Дух Божий, Он производит в вас определенные хотения и действия, Он работает в вашем сердце. Это как искра, от которой может зажечься огромное пламя. Поэтому если в вашем сердце есть желание, да, вот это сострадание, когда вы видите несчастье других людей, помолиться за них, это очень хорошо, это правильно. И помните, я в одной из первых тем говорил о том, что, например, я в своей жизни практикую разделение времени личного общения с Богом и ходатайственной молитвы за других. Потому что большую часть времени, когда я могу быть сконцентрирован на Боге, это ранние утренние часы. Это время я полностью стараюсь посвятить тому, чтобы больше узнать о Боге и поговорить с Ним. Потому что для меня это самое ценное и самое важное. А потом, в течение дня, я нахожусь

уже определенное время. Это может быть даже вот в пути. Я могу ехать за рулем, и я могу вспомнить какого-то человека и помолиться за него. Может прийти напоминание или сообщение. А иногда у меня есть список. Ну, не иногда, у меня есть список, иногда есть побуждение открыть этот список и, да, помолиться за те нужды, которые там есть. Или в моем телеграм-канале люди пишут определенные нужды, я также какое-то время чувствую побуждение открыть и вновь помолиться за эти нужды. Как по-настоящему молиться за других и видеть Божие действие в их жизни? Да. Мои советы. Первое. Начните с восстановления личного общения с Господом. Как сказал один мудрый человек, нельзя дать того, чего у тебя нет. То есть наполнитесь Богом и Его присутствием, прежде чем молиться за других. Осмыслите свои отношения с Богом. Поймите, что это очень важно, быть в близких отношениях с Богом, чтобы понимать Его волю, чтобы иметь то чувство сострадания к людям, которое побуждало бы вас молиться за них, чтобы искать не своего, а там того, что угодно, именно Господа. Следующее. Ищите прежде Божьего лица, а не того, что Он может вам дать. Когда мы познаем Его характер, наши молитвы становятся, ну, если так можно сказать, более точными, более действенными. Также доверяйте Божьим методам и срокам. То есть иногда ответ приходит, ну, не так и не тогда, как мы этого ожидаем. Но Бог всегда знает, что Он делает. У Него всегда все вовремя. У Него не бывает таких ситуаций, когда бы Он сказал, упустил, да, что-то забыл, надо было поставить себе напоминание. Я как-то забыл об этой нужде и об этой просьбе. Нет. То есть Он действительно все помнит. Это, знаете, как найти сегодня аналогии, может быть, с искусственным интеллектом. Сегодня люди очень часто не полагаются на свою память. Ну и понятно, наша память, она несовершенна. Да, но при этом, забивая какие-то напоминания или просьбы искусственному интеллекту, мы знаем, что он не забудет, и в определенный момент он может нам прислать какое-то сообщение или напоминание о том, что, ну, предстоит какое-то важное событие либо встреча. И теперь представьте Бог, Его интеллект. Да, это то, что может произойти вообще, все, что мы себе только представляем. Он слышит и знает абсолютно все. Движение каждой молекулы во Вселенной, да, каждой частицы, каждого атома, протона и так далее, ему совершенно известно. У него все под контролем. У него ничего не пущено на самотек. Поэтому как мы можем не доверять такому Богу, молясь за других людей? 100% мы можем довериться в этом вопросе только Господу. Поэтому, подводя итоги, да, хочется сказать, что ходатайство без живых отношений с Богом – это, ну, все равно, что попытка зажечь факел без огня. Но прекрасная новость в том, что каждая искренняя молитва сама по себе приближает нас к Богу. Это, знаете, удивительный круговорот благодати. То есть ваше ходатайство – начинается в Господе, в Нем, в ваших отношениях с Ним. И ваше ходатайство, оно направляет вас вновь к Нему, обогащая и преображая по пути и вас, и тех людей, за кого вы молитесь. Вот такое понимание, мое понимание ходатайственной молитвы. И когда я это понял, у меня появилось желание чаще и больше молиться за других людей. Потому что я понял мою роль в этом, мою ответственность в этом вопросе, что это нужно Богу для того, чтобы действовать в жизни других людей. Ты становишься участником, непосредственно участником великой борьбы и этих духовных процессов, которые происходят в этом духовном мире. Это большая ответственность и это большая привилегия быть участниками плана спасения. Это то же самое, как проповедовать другим людям, да, как записывать какие-то передачи, программы. Это то же самое, когда ты молишься за людей. Поэтому я сейчас тоже хотел бы помолиться за вас. Я верю в силу ходатайственной молитвы. Я верю, что в духовном мире начинаются определенные процессы. Потому что наше слово имеет силу. Молитва
тоже имеет силу.

И я верю, что Бог тут же, в этот же момент, совершенно зная каждого из вас, ответит на мою молитву и будет каждого из вас направлять к более близким отношениям с Ним. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за еще одну вдохновляющую тему и за то, что сегодня Ты приоткрыл нам вот этот удивительный духовный мир и те сражения, баталии, которые там происходят за каждую душу, за каждого человека, живущего на земле. И, Господь, Ты делаешь нас этими воинами, которые могут участвовать в этом сражении, молясь, совершая молитвы, прошения и благодарения за каждого человека. И я сейчас тоже ходатайствую перед Тобой, Господь, за каждого, кто смотрит эту тему, кто увидит эту тему когда-то, чтобы Дух Твой Святой особо работал в жизни этого человека, давая ему и хотение, и действия по Твоему благоволению, побуждая и вдохновляя его к близким отношениям с Тобой, к спасительным взаимоотношениям с Тобой, Господь. Аминь. Дорогие, очень радостно было провести это время вновь с вами и озвучить эти важные мысли для вас. Надеюсь, для кого-то они стали поддержкой, вдохновением, кого-то они вдохновят начать, может быть, новое для себя служение. Это служение ходатайственное за других людей. Поэтому вам Божьих благословений, Бог очень сильно любит вас. И обязательно прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во

0: Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все оживут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
1: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
0: Да.
1: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
0: Он даже, это было не рождение, да, а сотворение.
1: Правильно, да. Оно вообще не было аналогов такого вообще в человеке.
0: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден. У него не было пуповины, не было пупка, вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
1: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
0: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
1: Он назван сыном Марии,
0: да, сын
1: несколько
0: Марии,
1: раз об этом,
0: да,
1: говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
0: А тоже не сказано, какой ангел был?
1: Нет, там присутствует только ангел, угу, слово. И что самое
0: интересное... Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
1: Ну вот я сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальности некой. Потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит: «Я мертвых оживлю».
0: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
1: Воскресение мертвых, пришло, да. Он это говорит, цитирует. Вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
0: А давайте прочитаем, потому что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте прочтем.
1: Третья сура начинается с 45 стиха. То она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать: будь, как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, поддую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Адам был сотворен из глины. И он...
0: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
1: Именно. То есть, угу. Такая вот аллюзия к тому, что

0: в действиях Иисуса мы видим некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное. Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
1: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
0: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знания о Боге. Невозможно.
1: В Евангелии хорошо сказано, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
0: И когда мы читаем Коран, он говорит, я возьму глину и сделаю из нее птицы и оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина, земля – живое существо. Видите, и здесь вот я полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное, это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
1: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
0: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
1: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
0: да.
1: Тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
0: И коранический текст это подтверждает. Он говорит, оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит, я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко и ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что он сдержал свое слово. И теперь, если он воскрешал кого-то, то 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня он находится на небесах.

0: если он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень, очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
1: Это фактически творение.
0: Глина, да. Адам, жизнь.
1: Это действие Бога фактически.
0: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
1: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
0: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот, согласно Корану, он наместник.
1: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он... Ему и его жене Еве было сказано: владычествуйте, да, то управляйте, возделывайте.
0: Они владыки,
1: да,
0: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями земли.
1: Этого мира было, да.
0: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяния, которые он совершил, никто не мог совершить его деяния до него. И никто не смог совершить эти деяния после него.
1: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему.
0: Да? Пасть ниц.
1: Это была воля Аллаха.
0: Это была воля Аллаха.
1: А в отношении Иисуса?
0: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Он прольет кровь на земле. Он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам. Но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, он возвращает. Он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
1: А к этому призывает Коран?
0: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
1: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
0: Повиновение.
1: Кому? Иисусу, так сказано в Коране.
0: Да. Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
1: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чем он учил, то
0: даже,
1: это должно...
0: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
1: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
0: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится «зуб за зуб, око за око», есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить «любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
1: Но это и в Таурате тоже было сказано, любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это.
0: Управленчество.
1: А я вам говорю, нужно вот это.
0: Да.
1: Нужно
0: да.
1: Любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
0: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и... То, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то его все равно ученики, это последователи его писали.
1: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых

0: уст это поведал, конечно.
1: Глазами своими видели. Да. Видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
0: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
1: И руководство.
0: И руководство.
1: Руководство к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. Угу. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
0: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие наши телезрители, сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.
1: Пришествие Иисы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. В постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
0: Это значит, что какое-то время будет скорбное.
1: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: В Библии говорится о святых людях, но в церквях мы видим конфликты и разногласия. Почему Бог называет святыми людей с недостатками? Что для него важнее – идеальная репутация или вера во Христа? Сегодня мы открываем первое послание к Коринфянам вместе с нашим гостем, священнослужителем Павлом Владимировичем Гончаром. Разбираем первую главу. Здравствуйте, Павел Владимирович. Рада приветствовать вас в нашей студии. Мы сегодня открываем Коринфянам, да, послание апостола Павла. И в самом начале хотела спросить вообще, почему для нас сегодня это может быть актуальным? И актуально ли вообще?
1: Ну, актуальность, вы имеете в виду послание апостола Павла, да? Вообще, да. Священного Писания.
0: Да.

0: Ну, понимаете, вопрос, наверное, в том, а что задает вообще актуальность нашим интересам в жизни? Наш опыт или, в общем-то, то, что больше нас? Когда мы говорим о Библии, то Библия даже вот с точки зрения светского человека так или иначе является фундаментом культуры нашей. Нашей страны, по крайней мере, христианской страны. Мы имеем уже тысячелетнюю историю христианства, а христианство, оно основывается на библейском рассказе, да, как на том, что задает вообще мировоззрение человека, его интересы и так далее. То есть, если мы будем исходить из понимания актуальности моего опыта лично, он может быть слишком ограничен. Вот, поэтому, когда мы говорим об актуальности, то это актуальность, которая нашу актуальность лично как бы превосходит. Вот это наша причастность к большой христианской культуре, по крайней мере.
1: Благодарю. Это достаточно интересный, да, такой момент, который мы можем тоже и наблюдать в Священном Писании и в нашей жизни. Так давайте мы откроем тогда Священное Писание. Мы сегодня читаем в синодальном переводе первую главу и прочитаем с 1 по 9 пока что текст. Вот. Прошу вас, зачитайте, пожалуйста, Павел Владимирович.
0: Первое послание к Коринфянам. Вообще послание – это письмо, да, к Коринфянам. Ага. Коринф – это город такой.
1: Так.
0: Вот, город в Греции древний. Вот, там была христианская община, которая была создана апостолом Павлом. И вот апостол Павел, значит, находясь в другом месте, заботится о своей церкви и пишет туда письмо. Угу. Ну, вообще считается, что там не одно письмо, а там несколько писем. Исследователи даже по этому поводу спорят, сколько. Кто-то 7 насчитывает, кто-то 3. Да. Ну, по отрывкам можно составить такое впечатление. Но мы будем рассматривать это как одно цельное письмо, да, первое послание к Коринфянам. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Угу. Вот первые 9 текстов.
1: Да, вот в самом первом, да, как вы сказали, что здесь Павел обращается к церкви, да, и говорит такой интересный момент, да, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. Вот мы, как в самом начале, да, во вступлении, да, говорила про святых и не святых. Почему он здесь так обращается, да, вот что значит святые, да, и что значит освященные в Иисусе Христе?
0: Ну да, опять же, в нашем культурном контексте, да, в российском, святые воспринимаются, ну, как какой-то, как совершенные.
1: Да.
0: Да, как люди, которые, ну, во всем безукоризнены. Угу. Такие вот, даже трудно достижимые для обычного человека. Вот. Но в библейском понимании святой имеет немножко другой смысл. Святой, вот если обратиться к Ветхому Завету, да, к изначальному тексту, то вспомнить библейскую историю, то история еврейского народа, библейского народа Божьего, она начинается с чего? С того, что Бог отделяет этот народ от других народов. Вот. А в каком смысле отделяет? Не в том смысле, что они становятся там сверхчеловеками, да? В националистическом каком-то смысле. Не в этом смысле, а в смысле предназначения. То есть он их отделяет для того, чтобы они Бога знали и были носителями вот этой правды о Боге, о мире, о жизни. Вот, носителями Священного Писания. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, что большое преимущество быть иудеем, прежде всего потому, что им верено Слово Божие. Да. То есть святые, значит, отделенные для определенного предназначения.

0: чего-то такого.
1: Угу.
0: Вот. И здесь апостол говорит о коринфянах как святых в Иисусе Христе. То есть
1: да.
0: они святые, потому что они во Христа верят. И вот этим же они отличаются от других людей. Вот их это отличие, это их есть, в этом отличии есть их святость. А уже когда мы говорим о совершенстве или о каких-то уже таких прикладных вещах, да, как оно себя проявляет в жизни, это совершенство, это является следствием.

0: Если мы как бы идем путем каким-то противозаконным, да, асоциальным, то и это будет сказываться в нашей жизни. А если мы идем путем святости, то есть поклонения Богу, послушание Его заповедям, то это тоже будет сказываться в нашем, в нашей жизни. Вот о такой святости здесь идет речь.
1: То есть получается, что они еще для нас вот очень многих актуально быть причастными к чему-то, то есть принадлежать чему-то. И здесь, получается, они вот имели вот эту принадлежность быть частью.
0: Абсолютно, да, точно. Святость — это принадлежность. А уже все остальное — это процесс. То есть как бы святость, она каждый день достигается, да. Вот. Ну, в смысле, вот это подтверждается, и путем святости мы идем каждый день, или не святости.
1: Здесь очень интересно, да, если мы говорим про то, что в самом начале Павел, он начинает не с упреков, а с непрестанно благодарю Бога моего за вас. Да, вообще, за что конкретно вот он здесь благодарит Бога, да, почему он вообще с этого начинает? Это учит нас благодарности в наши дни сейчас?
0: Ну, апостол, мы говорим об апостоле Павле. Апостол, да, — это тот, кого Христос призвал для особого служения. Вообще апостол с греческого — это от слова «посылать». Угу. И послал его с проповедью. И плодом его служения будут уверовавшие во Христа. Угу. Поэтому он благодарит Бога за то, что эти люди, живущие в Коринфе в данном случае, да, они уверовали во Христа. Угу. Вот они раньше Христа не знали, жили как все, но по его проповеди они уверовали. Это переполняет радостью сердце апостола, и он за это благодарит Бога.
1: Да, он этому очень рад.
0: Да, он этому очень рад. Это как бы результат его труда, да.
1: Мне кажется, что это как будто бы учит нас и сейчас обращать внимание на важные моменты, которые происходят в нашей жизни. Нам порой кажется, что даже в нашей христианской верующей, так, да, может быть, казаться, что мы говорим, рассказываем о Христе, но не видим какого-то результата. Да, но когда мы вообще, в принципе, вещаем, когда мы своей жизнью, мне кажется, показываем людям, которые есть вокруг нас, мы тоже можем быть за них благодарными, потому что мы можем выполнять свое такое предназначение через свою жизнь, да, даже для тех, кто находится рядом с нами.
0: Ну да, потому что здесь речь идет о таких больших вещах, как вечная жизнь, да, смысл вообще здесь жизни человека. Полнота. Поэтому, когда человек обретает вечность, полноту в Боге, ну, это радость для всех.
1: Угу. И вот также мы видим далее, что дальше тексты говорятся про обогащение, да, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Как вообще можно понять здесь обогащение? Это про какие-то дары и таланты идет речь? И как мы можем это понять тогда сейчас в нашей жизни? Или это вот святость какая-то?
0: Ну нет, это не в таком прагматичном смысле. Обогатились познанием. Ну, как бы, если предположить, что коринфяне большей частью Бога не знали, хотя из текста следует, что среди них были не только язычники, но и иудеи в прошлом, да, и пришли ко Христу, то обогатились познанием, они, другими словами, просто узнали. Они не знали и узнали. Это само по себе является богатством. Ну, в современном мире, да, хорошее образование или хороший учитель — это большое богатство, потому что а где ты узнаешь?
1: Да.
0: А это уже в таком большом смысле. Обогатились познанием Бога. Не знали и узнали.
1: Да. Здесь еще есть какой-то текст, вот именно в этом отрывке, на который нам стоит обратить внимание, который нам будет очень важным. Да? Может быть, да, у нас вот как раз-таки 8-9, да, кто утвердит вас до конца, чтобы быть вам неповинным в день Господа Бога нашего Иисуса Христа. Здесь, может быть, есть какой-то акцент, вот о чем может быть этот текст?
0: Тут, наверное, может быть, можно еще, знаете, о чем сказать, вот о слове «призванный». Да, вот Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, то есть со всеми призывающими имя Господа. А перед, в первом стихе вообще призванный апостол Павел.
1: Да.
0: И вот это слово «призванный», оно часто встречается. А вот это слово «призванный», если

0: прочитать на греческом, оно созвучно слову «церковь».
1: Угу.
0: Да. Призванный от слова «церковь» — «экклезия», да, «эккалео» — «призывать». Смысл какой? В Древней Греции, в полисах или в этих городах-государствах, власть была демократическая, ну, условно говоря, да, там, понятно, не все пользовались-то привилегией, но вопросы решались на общем собрании, то есть собирался город, ну, те, кто имели право голоса, да, и решался какой-то вопрос, демократия называется. И вот те, кто для того, чтобы собрать собрание, нужно было этих людей призвать.
1: Mm-hmm.
0: Вот это вот есть. То есть не все, там рабы не имели, там, да, не знаю, там еще какие-то части населения не имели права голоса. А те, кто имели право голоса, они, значит, приходили на площадь. Вот Новгородская у нас республика по такому принципу, или Псковская были, да, образованы там площадь, и на эту площадь приходили призванные и решали вопросы. Вот. Или сегодня это депутаты Государственной Думы. Да? Вот из всего населения нашей страны призываются, так и говорят, собрание народное, да? Или депутаты первого созыва, там, второго созыва Думы. Вот. Их созывают. Вот они собираются вместе. Вот это церковь. По-гречески церковь — это созванные, вызванные. Да? Вот они их созвали, они собрались вместе, а вот там остальные. То есть они отличаются. Вот, может быть, такой момент. То, что наше русское слово, оно немножко, церковь, оно немножко другое имеет происхождение, другой смысл. А вот здесь послание Коринфянам призвано именно так. Ну, апостол Павел призванный, да? Он призван из среды других людей для осуществления определенной миссии. Церковь, призванные люди из среды этого мира для веры во Христа, для проповеди Его Слова.
1: Ну, то есть получается, что в церковь же все равно могли ходить все те, кто хотел, допустим, да, или только определенный круг людей?
0: Нет, ну, призвано имеется в виду в каком смысле? Не все, кто слышит проповедь, откликаются на нее. А те, кто откликаются, они есть.
1: Призванные,
0: да. И избранные, еще иногда слово это используется, да.
1: Да.
0: Избранные, призванные, да, именно так.
1: То есть мы бы относились к тем самым призванным?
0: Ну, так, да.
1: Это хорошо, это радует. Давайте, наверное, прочитаем следующий отрывок, да, это у нас с 10 по 17 текст, да, до конца главы.
0: Да, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что есть между вами споры. Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефана в дом. А крестил ли кого еще? Не знаю. Вот. Но Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
1: Это такой отрывок, да, про проблемы разделений. Вот здесь, если мы обращаем внимание на тексты, которые вы зачитали, да, 10-11, вот Павел знал, что между вами есть споры от домашних. Какие споры он вообще здесь описывает, и как эти споры, ну, вообще могут сейчас в наше время, да, тоже так же проигрываться, да, и как нам здесь, ну, верно поступать, потому что это же письмо, да, которое как-то нравоучает, наставляет и нас.
0: Ну, вообще, чем интересно послание Коринфянам? Вот оно так отличается от других посланий апостола Павла тем, что оно является таким ответом на проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Но их было много. Если вот мы будем прочитывать с вами, вы это увидите. Вот каждый отрывок, он посвящен отдельной какой-то проблеме. А если, например, послание к римлянам содержит, ну, такие две явные части. Первая – это богословская часть, Ну, там есть

0: своя главная тема и вторая часть «Как жить», то послание к Коринфянам, оно посвящено разбору таких трудных вопросов, которые вот в Коринфской церкви были. И это все обусловлено тем воспитанием, той средой, той культурой, в которой жили коринфяне. Вот. Во многом это, может быть, отличается от нашего времени, да, мы, может быть, будем забегать вперед, уже поговорим об этом по мере нашего исследования. Но вот эта языческая среда, вот этот менталитет, эта культура того времени, она задавала и проблемы, создавала и проблемы для церкви. Вообще, что такое проповедь Христа в языческом мире? Вообще, если перенестись туда, да, на эти 2000 лет назад, то как-то это кажется даже невероятно, что христианство смогло весь этот мир сделать, христианская проповедь смогла сделать, подчинить Христу. Это как-то даже не верится, что это могло произойти. Потому что совершенно несопоставимые были по масштабу, по силе культуры. Что такое христианство в те времена? Какая-то секта иудейская, какого-то бродячего учителя, которого распяли, который не имеет вообще никакой силы, никакого влияния. И блестящий мир, который до сих пор мы испытываем влияние на себя там, да? Например, там культура эпохи Возрождения. Что такое Возрождение? Это вот опять возврат к тому, что было. Настолько мощные культурные были созданы вещи, которые определяют нашу жизнь сегодня. Как могло христианство это все переварить, переделать, перековать? Все, это просто невероятно. И вот послание к Коринфянам – это как раз то послание, когда вот эта вот переделка этого языческой этой культуры и начинается. Это не то, что слом, уничтожение и строительство чего-то нового, но это скорее вдохнуть что-то новое, изменение изнутри, скажем так. А это всегда вещи непростые, всегда какие-то болезненные, какие-то требующие особых усилий. Вообще первые, наверное, 7 даже веков, можно сказать так, да, эпоха соборов вселенских, это борьба с пережитками прошлого, и только потом уже средневековье, это уже такое устоявшееся христианство, можно сказать. Если коротко, то так. Когда здесь речь идет о разделениях...
1: Да. Разве разделился Христос? Да,
0: в 11 стихе. «От домашних хлойных сделалось мне известным, что, у вас есть разделение». Да. Вообще разделение по-гречески – хорошо знакомое нам слово. Хайресис – ереси.
1: Да.
0: Да. Ереси – это что-то неправильное. Ереси – это инакомыслие. Да, разделение. Разделение в смысле, одни думают так, другие так. Споры, которые в связи с этим появляются. Эта тема преодоления разделений, преодоления ереси и выработка правильного вероучения, это как раз эта тема, о которой я говорил. Тема становления христианства в этом трудном для проповеди языческом мире, богатым всем. Материальным, и философией, и искусством, и всем, как это можно было переделать. И прямо с этого апостол Павел начинает послание к Коринфянам. Переделка.
1: Сказала, что до конца главы, если мы смотрим дальше с 18 по 31 текст, и берем здесь, это мудрость мира, мы, наверное, не успеем зачитать все эти тексты. Что бы вы могли сказать, какие тексты из этого отрывка нам важны? То есть какую мудрость мы можем извлечь из последующих текстов данной главы?
0: Да, вопрос, конечно, как большое уложить в коротко.
1: Да.
0: Самое трудное, что может быть, да?
1: Да.
0: Смотрите, если вернуться к разделениям, я Павлов, я Аполлос.

0: философ, я Кифин, я Христов. В чем проблема? Проблема в том, что в античной культуре люди искали мудрости. Ну так, если просто. Мудрости. Ну, сегодня это значит, если так, какую-то параллель провести с современным миром, это образование, это знание. Ну, в общем-то, знание сегодня в приоритете. Да? Но это немножко больше, чем знание в прикладном смысле слова. Мудрость. Да? Она даже окрашена каким-то таким религиозным оттенком, потому что гностицизм – одно из таких античных псевдорелигиозных движений, скажем так. Да? Вот, оно подразумевало вот некую мудрость, как сокровенное знание, помогающее человеку обрести вот вечность. Да? Обрести, выйти как бы за пределы этого материального мира и соприкоснуться с этим миром Платона, миром потустороннего, ну, другого мира, мира идей. Вот, и апостол Павел в первой главе к этой теме постоянно возвращается. Мудрость, вот, да, вот мы с вами, если читаем, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот, а вот эти разделения, я Павлов, я Кифин, я Аполлосов, то есть это были учителя. И люди себя причисляли, ага, это вот этот вот мудрец, вот он может мне сообщить это тайное знание, значит, эту премудрость, которая откроет мне глаза, значит, на то, что я вот раньше не видел, и сделает меня, значит, причастным к горним, значит, знаниям, горним мирам, я вот обрету какое-то вот такое совершенство. Вот вокруг этой темы все послание Коринфянам и вращается. Так. Как обрести вот эту вот премудрость? И апостол Павел говорит, что эта премудрость не в гностической философии, да, не в гностических учениях, а во Христе. Хотя с точки зрения как бы этого мира это выглядит странно, как он говорит, юродство проповеди здесь.
1: Да, ну, юродство проповеди, 21 текст.
0: Да. Ну вот, если коротко, это вот об этом первая глава. Она. Ну и последующее все в послании к Коринфянам, собственно говоря.
1: То есть получается, что, да, вот здесь также мы читаем, вот в этом отрывке, да, что погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. То есть нам нужно больше познавать Христа, да, и тогда мы будем призванными.
0: Да, можно сказать так. Просто, понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что на чем мы строим свое мировоззрение, свое убеждение, свою веру. На авторитете учителей, ну, здесь гностических в данном случае, мудрецов, философов, сильных этого мира, или на откровении. Вот Христос – это откровение от Бога, то есть это прямое откровение. Написано, что да, Бога никто никогда не видел, но Сын сущий в недре отчим, Он явил, Он открыл Бога. И апостол Павел в послании к Коринфянам постоянно возвращается к этой теме. Вот. Не на учителей гностических смотреть, не на мудрецов этого мира. Вот. То, что было очень популярно. Это было в тренде, как сейчас говорят. Да?
1: Да.
0: А смотрите на Христа, как на откровение Божие. Вот. И там, где это входит в противоречие, да, откровение Христа и мудрость мудрецов, конечно, избирайте Христа и отказывайтесь от мудрецов этого мира. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь мудрый разговор, да, и за разбор первой главы.
0: Ну, да, к сожалению, времени
1: у нас не так много.
0: Нет, да.
1: Да, но мы смогли рассмотреть какие-то такие базовые вещи. Я думаю, что наши зрители прочитают эту главу и помогут, да, уже, точнее, смогут разобраться в этой главе вместе с нами. Бог видит церковь и верующих иначе, чем люди. Он считает их святыми за веру в Иисуса Христа и следование Его учению. Эта вера дает им силу, единство и новую жизнь через любовь и поддержку Бога. Пусть Божий мир будет с вами.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду –

Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о хвостовстве.
0: Да, точно,
1: о хвостовстве.

0: отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнула от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты взаправду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Ну, раз ты подготовился, тогда начинай.

0: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
1: Это почему еще?
0: Ну, что ж непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
1: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
0: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
1: Стоп, стоп, стоп, пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать, у ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно, хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
0: И в чем же разница?
1: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом, а хвостливые – это такие люди.
0: Тоже с хвостом.
1: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ, представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
0: То есть люди не с хвостом, а с носом.
1: Ну почему с носом-то?
0: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят себе: все я, да я.
1: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
0: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
1: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
0: Давай, может тогда ты сможешь распутаться.

0: случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина по одному от каждой сторон выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью пращи запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штуку.

0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самые хвастливые, хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то. Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну, а нам пора прощаться.
1: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
0: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
1: До свидания.
2: Пока.
0: До новых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А лошадь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже со мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего-то смешного. Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли, видела?
1: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
3: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играет более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
4: I think this is the girl thing.
5: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
4: Kind of free.
3: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Читануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, так это в другой стране!

0: ты тут одна скачешь? А давай я с тобой буду состязаться.
1: Давай, только футбол.
2: Так ты меня в второй раз лучше играешь.
1: Так я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть,
2: тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду.
0: Все будут меня хвалить и дружить захотят.
1: А что, разве дружат только с победителями, что ли?
2: Пойдем, спросим.
3: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
4: Да.
5: Конечно, бы хотел.
6: Да.
5: Ну, да, хотелось бы.
4: Да.
7: Да, хотел бы.
8: Да.
3: Почему?
8: Ну, потому что я люблю побеждать.
7: Потому что быть лучше – это круто.
4: Ну, это прикольно.
8: Хотела бы быть в чем-то лучше.
6: Хочешь ты больше талантов своих находить?
5: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.
9: Можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
7: Я хочу быть достойным.
8: Потому что я могу получить кубок или медаль.
3: А какую награду ты хотел бы получить?
7: Я... что-нибудь большое.
5: Ну, я даже не знаю, такой вот подарок необычный.
8: Медаль. Золотую медаль, конечно. Куча конфет.
5: Ну, уважение и еще что-нибудь.
0: Золотой кубок. С каким человеком тебе хочется дружить?
5: С добрым, вежливым и очень аккуратным.
10: Который всегда тебе помогает. Который тебя не предает.
7: С самым близким, например, с родителями.
5: Ну, с хорошим, с добрым, который не обманывает.
0: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
5: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
8: С тем, кто делает добрые дела.
7: С теми, кто делает им добро.
9: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
8: Добрые люди, они как-то поприятнее.
5: С теми, кто делает им добро.
0: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
5: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
8: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
6: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
8: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
7: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
8: Спасибо.
2: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями.
1: Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает.
2: Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить.
1: А что тебе больше всего нравится делать?
2: Играть, гулять.
1: А таланты у тебя какие-нибудь есть? Поешь, танцуешь, рисуешь?
2: Нет у меня таких талантов, Сереж.
1: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
2: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
1: Я понял, Маш, твой талант придумывать смешные истории.
2: Ничего я не придумываю, вот, смотри.
11: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
1: Ну дела. Так если уж свинья свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его. Что у тебя лучше всего получается делать?
2: Какая-то на шустрике.
1: Ну и скачи, будешь людей веселить.
2: А побеждать кого я буду?
1: Врагов своих.
2: У меня их нет.
1: А нытье? Жаловаться ты любишь?
2: Ну, бывает.
1: Открою тебе важный секрет. Очень важный.

0: Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
1: А награда какая? Радость.
2: А разве настоящая награда такой бывает?
0: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков.
2: Точно, у него и награды, наверное, есть.
3: Это вам.
4: Спасибо, Маша. Спасибо.
0: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
4: Мне было 17 лет.
0: А что было самым страшным на войне?
4: Самым страшным было ползти к дзоту. Дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Вроде блиндажа, несколько накатов, там бревен засыпаны землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине, а в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру, а в ней была моя смерть. Дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет. Но пулемет молчал. И это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки, многие из них погибли. Страшно было.
3: Что вы чувствовали, когда получили свою первую медаль?
4: Ну, особой радости не было, потому что то, что я пережил, было страшно.
3: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
4: Самая ценная награда – это Орден Славы. Но самое главное – я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
0: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
4: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим соратникам по съемкам. Пожалуйста.
0: Спасибо.
4: Значит, я там напишу ваши имена.

0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- мама, папа, друзья. Столько всего интересного. Жизнь одним словом. Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком. Ну дела, ты мне подарок приготовил? Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
1: Я знаю, вечную жизнь.
0: Да,
1: в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него...

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библии уже более 3500 лет.
1: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
2: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
3: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
4: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
5: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
4: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на

0: злачных пажитях и водят меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
1: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки. То есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды. Не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно. Но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписанного текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хэмейс». Да? То есть два, одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
0: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамки, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
1: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая книгопечатная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая вульгата. Вот. И он его делал в течение года. Даты книгопечатания считаются 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходной напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. В России тоже 2 экземпляра есть. Оба они были вывезены в 1945 году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
0: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
1: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают

доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны еврейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Торой, Невиим, Кетувим, мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в

0: Тюркова «Масара. Передача. Предание». Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масара создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
1: И масоретский текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции, то есть этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять, поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которому мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека, поэтому он называется «перевод 70» или «перевод 70 толковников». По-русски это слово «септуагинта». Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
0: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
1: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
2: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масоретский текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
1: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масоретский текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо точки внизу, вверху, внутри буквы. Черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масоретских текстов очень многочисленна. На самом деле их около 6000.
0: Группа масоретских текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года, 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
1: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои».

0: Вот в еврейском тексте написано «как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать. Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что, написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату, «пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. Он сказал брату своему, «пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала, обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину, «Отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Каин сказал брату своему Авелю, «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
2: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь,
2: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
0: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
0: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
3: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее. Вот она такая есть. Мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
0: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста были...

0: ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
1: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения. А мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет, я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях. Чем выше будет уровень образованности, тем больше значения для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Этого писателя считают самым русским из великих русских писателей. И между тем наиболее всечеловеческим по своему значению и по своим темам. Он любил прежде всего живую человеческую душу во всем и везде и верил, что все мы род Божий. Каждый раз, когда мы перечитываем произведения этого художника, он открывается нам все с новых и новых сторон. Фёдор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года. Его отец Михаил Андреевич был хирургом в госпитале для бедных. Мать Мария Фёдоровна происходила из купеческого рода. Она занималась в основном домом и детьми, которых было семеро. Самое важное впечатление, которое вынес из детства маленький Федя, было следующим.
1: С тех пор, как себя помню, помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным.
0: Эту мысль подтверждает и брат Достоевского, Андрей.
1: Первую книгу для чтения у всех нас была одна. Это священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке. Собственно, 104 священных истории Ветхого и Нового Завета.
0: Тяжело пережив смерть матери в 1837 году, Достоевский по решению отца поступил в Петербургское военно-инженерное училище, одно из лучших учебных заведений того времени. Он окончил его в 1843 году и был зачислен на службу в чертежный отдел инженерного департамента. Через год он вышел в отставку, убежденный, что его призвание – литература. Первый роман Достоевского

0: «Бедные люди», написанный в 1845 году, был опубликован Некрасовым в петербургском сборнике. Белинский провозгласил появление необыкновенного таланта. Но удачно начавшаяся литературная деятельность трагически оборвалась. Дело в том, что Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского, который объединял приверженцев французского утопического социализма, где обсуждались не только и не столько литература, сколько социальные вопросы, бедственное положение простого человека. Естественно, вольнодумцы критиковали и самодержавие, царскую власть и ее произволы. На одном из таких вечеров полиция арестовала всех участников кружка. Достоевский был помещен в Петропавловскую крепость, в стенах которой он пробыл целых 8 месяцев.
1: Следствие признало неблагонадежного молодого человека виновным в умысле на неспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка и приговорило его к смертной казни, которая, к счастью, была заменена каторгой. Достоевский и его сотоварищи были в это время уже на эшафоте и готовились к смерти. Фёдор Михайлович пережил помилование как воскрешение из мертвых.
0: Ночью 24 декабря 1849 года Достоевский в оковах был отправлен из Петербурга по этапу. 10 января 1850 года он прибыл в Тобольск, где в квартире смотрителя произошла встреча писателя с женами декабристов – Анненковой, Муравьевой, Фонвизиной. Они подарили ему Евангелие, которое он хранил всю жизнь. Этот дар стал событием в жизни Достоевского, залогом его будущего перерождения убеждений, основанием его новой жизни. По сути, книга и Достоевский разделили выпавшие на их долю испытания, сохраняя друг друга. Когда он 20 лет спустя вспоминал о своих страданиях, он часто говорил о том, что только Евангелие помогли ему вообще сохранить надежду. Только эта книга поддерживала его. Всякий раз, когда он к ней обращался, он чувствовал себя наполненным новой энергией и силой. Достоевский пишет в романе «Братья Карамазовы».
1: Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? Точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих. И названо все, и указано на веки веков, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Эта книга непобедима. Эта книга человечества.
0: Пробыл Достоевский в каторге с последующим поселением немалый срок – 10 тяжких лет, который он оценивал позже, как христианин, положительно.
1: «Меня спасла каторга. Совсем новым человеком сделался. Когда я очутился в Петропавловской крепости, я думал, тут-то мне и конец. Думал, 3 дней не выдержу. И вдруг совсем успокоился. Сибирь, каторга, говорят, ужас, озлобление. О законности какого-то озлобления говорят. Ужаснейший вздор. Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью. Я там себя понял, голубчик. Христа понял. Русского человека понял. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову. Теперь они только возвращаются. Да и то не так ясно».
0: Период заключения и военной службы был поворотным в жизни Достоевского. Он стал глубоко религиозным человеком. Единственным идеалом для него на всю последующую жизнь теперь является Иисус Христос. После смерти Николая I и начала либерального

0: Царствования Александра II, участь Достоевского, как и многих политических преступников, была смягчена. Ему возвратили дворянские права. Он вышел в отставку в 1859 году в чине подпоручика. Достоевский получил разрешение жить в Твери, затем в Петербурге. В это время он опубликовал повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и его обитатели, а также роман «Униженные и оскорбленные». Почти 10 лет физических и моральных терзаний обострили восприимчивость Достоевского к человеческим страданиям, усилили напряженные поиски социальной справедливости.
1: У Достоевского был только один всепоглощающий интерес. Только одна тема, которой он отдал все свои творческие силы. Тема – это человек и его судьба. Человек для него – это центр бытия. Солнце, вокруг которого все вращается. Все в человеке и для человека. В человеке – загадка мировой жизни. В человеке и через человека постигается Бог.
0: И именно исключительное отношение Достоевского к человеку делает его христианским писателем. Известный русский философ Николай Бердяев так писал о нем.
1: Достоевский – глубоко христианский писатель. Я не знаю более христианского писателя. И споры о христианстве Достоевского обычно ведутся на поверхности, а не в глубине.
0: Известно исповедание веры Достоевского. В 20-х числах февраля 1854 года, то есть, едва выйдя из острога, он пишет в письме к Ванвизиной.
1: «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято». Этот символ веры прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, что если бы мне кто-то доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
0: Достоевский мечтал написать роман о Христе. Но это очень сложная задача. В романе «Идиот» он только прикоснулся к этому образу. Сам автор так указывал.
1: Идея романа моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь.
0: Достоевский изображает в «Князе Мышкине» открытость, чистоту, простоту, наивность, но без глупости. Сердце, которое отзывается на чужую боль и даже на чужой стыд. В присутствии этого человека людям становится легко. Им не хочется делать зло и причинять боль друг другу.
1: Многие герои Достоевского, подобно автору, обращаются к Священному Писанию. В романе «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову, приступившему библейскую заповедь «Не убивай», приходит отмщение в виде внутренней катастрофы и потребности очиститься.
0: Ему помогает бедная несчастная Соня, которая читает Евангелие от Иоанна 11 главу. Этот довольно длинный отрывок о воскрешении Лазаря практически полностью приведен в тексте романа. Подробно описана эмоциональная реакция на евангельский текст героев, убийцы и блудницы, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Раскольников потрясен библейским повествованием, поскольку прочитанная история чрезвычайно близка к случившемуся с ним трагедии. Он духовно мертв и близок к гибели. Жизнь – то, чего он хочет. По сути, воскрешение – это то, в чем он крайне нуждается. Именно поэтому он так поражен фразой Иисуса.
1: «Я есмь воскресение и жизнь».

0: жизнь.
1: Достоевскому принадлежат изумительные слова, что красота спасет мир. Для него не было ничего выше красоты. Красота божественна. В своих убеждениях он не отделял истину от добра и красоты. В своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Владимир Соловьев так говорит об этом.
0: Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство. Бессильный порыв. Истина, отвлеченная, есть пустое слово. А красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся во Христе бесконечность человеческой души, способность вместить в себя всю бесконечность Божества. Эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота.
1: Фёдор Михайлович Достоевский верил в бесконечную силу человеческой души, которая торжествует над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Действительность Бога и Христа открылась писателю во внутренней силе любви и всепрощения. Он считал эту всепрощающую благодатную силу основанием и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он так жаждал и к которому стремился всю свою жизнь.

0: и он, отверзши уста свои, учил их.
1: После своего крещения Иисус Христос, возвратившись из пустыни, начал публичную проповедь. В Евангелии говорится, что Христос посещал синагоги, города, и за ним часто следовали толпы народа. Христос не идет в пустынные места, как это делал Иоанн Креститель, но направляется к людям, в те места, где они собираются. Кроме того, Иисус выполняет также другую, чрезвычайно важную часть своей миссии. Он наставляет тех своих последователей, которые постоянно следуют за ним и имеют возможность воспринять его учение в наибольшей полноте, то есть своих учеников. Западноевропейские художники довольно часто обращаются к теме проповеди Христа в своих произведениях. Безусловно, так называемая «нагорная проповедь» занимает особое место не только в Евангелии, но и в живописной традиции. Потому что Христос на горе изъясняется наиболее полным, прямым и открытым образом. Нагорная проповедь – первое записанное в Евангелии публичное выступление Иисуса. Перед нами фреска «Фра Беата Анжелика. Христос и 12 апостолов», или «Нагорная проповедь», которая находится в келье монастыря Сан-Марко во Флоренции. В середине 15 века Фра Беата Анжелика был едва ли не самым популярным и почитаемым художником во Флоренции. Художник изобразил Иисуса, поднявшимся на склон холма. Он сел посреди своих учеников, удалившись от толпы народа. В Евангелии говорится, что он учил. А учить можно тех, кто учится, то есть учеников. Фреска Фра Беата является учебным пособием для учеников Христовых, для монахов, которые в монастыре учились молитве и духовному размышлению. Для этого художник Фра Анжелика выработал особую иконографию. Важный аспект этой иконографии состоит в том, чтобы точно соблюсти соответствие между изображением и евангельским текстом. Монах, общаясь с изображением, уподобляется читающему священный текст. Таким образом, устанавливается взаимосвязь между медитативным чтением и созерцанием. Подобная практика формировала у верующего навык и потребность в чтении Священного Писания. Перед вами фреска еще одного известного флорентийского художника эпохи Кватрочента – Козимо Расселли. Он был удостоен чести в 1480 году вместе с другими расписывать стены Сикстинской капеллы. Темой росписи стала параллель между историями Моисея и Иисуса Христа. Таким образом, ставилась цель показать преемственность между Ветхим и Новым Заветом, а также преемственность между законом, данным Моисею, и посланием Иисуса. На фреске изображено сразу несколько эпизодов из Евангелия. Находится она на южной стене капеллы, напротив фрески «Схождение с горы Синай», также принадлежащей кисти Расселли. Здесь имеет место своего рода параллель в образе горы, как место, где Бог являет людям свою волю. В центре – Иисус, окруженный апостолами. На горе Он проповедует перед народом этические принципы своего учения. Из Евангелия известны эпизоды проповеди Христа и с лодки.
0: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть от берега, и, сев, учил народ из лодки».
1: Голландские мастера эпохи барокко большую часть своих полотен отдают изображению природы и бытовых сцен. Перед нами картина нидерландского живописца и графика Корнелиста Софтлефена «Проповедь Христа из лодки святого Петра». Примерно в то же время написана картина известного голландского мариниста XVII века Вилларца Абрахама «Проповедь Христа на Генисарецком озере». Зрителю трудно угадать сюжеты картин и разглядеть маленькую фигурку Христа на корме рыбачьей лодки. Изображенный художником пейзаж не похож на берег Генисарецкого озера. Серое море, такое же серое, затянувшееся облаками небо, они напоминают родное для художника побережье Северного моря. И для мнимого сходства с землей обетованной они включают причудливые скалы, замки, фигурки людей в восточных костюмах. В отличие от малых голландцев, картины которых мы только что посмотрели, великий голландец Рембрандт Харманс ван Рейн сосредоточен больше на образе Христа, а не на деталях или природе, которые его окружают. Перед нами афорт Рембрандта «Проповедь Христа». Это 1656 год. Христос стоит на небольшом белом возвышении, в глубине, в центре. Он стоит босой и одет в длинную одежду. Руки его подняты вверх. Жестикулируя, Христос объясняет собравшимся нравственные истины. Все во внешнем облике Иисуса, стоящего к нам лицом, просто. И лицо у Христа широкое, с сильно развитыми костями –

0: человек из народа, которому трудно говорить. Наклон его головы выдает его сострадание и попытку утешить собравшихся вокруг людей, которые заворожены его словами.
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
0: Христос выделяется из темного фона и из толпы. Он будто сам освещает своим духовным светом слушающих его людей. Он будто говорит из афорта и к нам, зрителям, рассматривающим изображение. Мы можем представить сильный звук его речи и оказаться в разорванном на переднем плане круге слушающих его людей. Христос дает надежду и отраду собравшимся вокруг него трудящимся и обремененным. Все внимательно и безмолвно слушают искренние и глубокие слова, исцеляющие души. Безусловно, проповедь Христа – одна из вершин Рембрандта-психолога. В сюжете афорта нет внешнего действия, но художник запечатлел главное – рождение в людях веры в чудо нравственного перерождения. Никогда еще искусство Рембрандта не служило так всецело единому душевному действию. Французский художник XIX века Джеймс Тиссо создал 350 произведений, посвященных новозаветным сюжетам. Практически все работы Тиссо, посвященные библейской тематике, писались или задумывались на Святой Земле. Библия Тиссо стала бестселлером в его время. Художник написал много картин, изображающих проповедующего Христа. Вот Христос в белых одеждах стоит на камне и простирает руки к людям, столпившимся ниже, на горе. А вот Христос учит учеников. Сцена представлена по-новому. Очень правдиво изображен палестинский пейзаж. Одежды и лица учеников списаны с натуры. Художник не изображает европейцев, переодетых в театральные старинные костюмы. На его акварелях мы видим подлинных людей пустыни. На Галилейском море развернулись многие главы евангельской истории. Здесь же Христос много проповедовал всем, кто последовал за ним, кто чувствовал духовную силу и красоту его слов. Его речения – как звук волн Галилейского моря, как волшебная музыка, которую хочется слушать и слушать. Мы видим так часто на картинах художников эмоциональное, неравнодушное восприятие личности Христа и его речей, потому что его проповеди волновали людей раньше, волновали художников, волнуют многих и в наше время. Кто-то его зовет, кто-то гонит, кто-то отходит в смятении. Весь стиль проповеди учителя с неумолимой ясностью указывает на божественную природу проповедника. Учителя люди говорят по-другому. Они учат, что делать, чего не делать, стимулируют каким-то действием, разговаривают на уровне собеседника, говорят человеку о человеческом. Христос же говорит о своем, о божественном. Он не учит, как жить. Он рассказывает о своей природе, то есть о Царстве Небесном. Он говорит о себе, о своих ценностях. Волнует ли вас речи Христа каким-то высшим неземным звучанием? Слушайтесь в эти речи.

и всмотритесь в великие произведения искусства. Христос словно зовет нас куда-то к себе, куда мы еще не имеем прямого доступа. Но какая-то частичка нашей природы распознает там свое.

0: В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рифаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиаф из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

Сейчас мы находимся на Даниловском болоте. Это ключевая орнитологическая территория. Здесь гнездятся тысячи сизых и озерных чаек.

чайками. Вот они там не разлетелись. Давай-ка сейчас я посмотрю. Сейчас. Чем они там занимаются? Похоже, что сидят. И похоже, что можно подойти, если это не островок. Свои гнезда чайки устраивают на таких вот сфагновых мысах, островках. Вот мы находимся на болоте, и подо мною все качается. Это так называемая сплавина. Здесь нужно быть осторожным, можно провалиться. Да, довольно глубоко. Сплавина тут оказалась тонкой. Но, тем не менее, этот ковер из мха для нас тонкий. А чаек он прекрасно выдерживает. И это тоже определенная безопасность, потому что не всякий может по этому ковру добраться до чаечьих гнезд. О, вот остатки чайки, которые растерзал, скорее всего, ястреб-тетеревятник. Кину хищников врагу.

0: Оф, у чаек достаточно. Жизнь чаек непростая. Вы услышите? Вот пошли их сигналы тревоги. Ругаются. Может быть, между собой, а может быть, на нас. Заметили незваных гостей и предупреждают друг друга о возможной опасности.
1: Крича об опасности, чайки защищают не только свои собственные гнезда и гнезда других чаек, но также самых разных соседей.
2: Это могут быть различные мерки, чомга, кряква и другие сравнительно тихие птицы.
0: Если же мы приблизимся к этим чайкам, то нам не поздоровится. Они будут летать над нами, пытаться клюнуть, а могут даже и бомбить своим пометом. Согласитесь, приятного мало. Сложно сказать, сознает ли отдельная чайка ответственность за безопасность не только собственную, но и за безопасность своих соседей. Скорее всего, это просто инстинкт. При опасности громко кричать. Но это работает. Когда сосед заявляет об опасности, всем становится безопасно. Все готовы. Все готовы встретить врага. И это очень важно. Держаться вместе, кричать при появлении возможной опасности, предупреждать друг друга – все это обеспечивает общую коллективную безопасность. В Писании тоже есть такой пример. В свое время Господь сказал своему пророку: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву».

0: Покаяние – одно из ключевых понятий христианства. Давайте сегодня рассуждать о том, как человек может покаяться. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Лена, вот я, честно говоря, от себя вот сформулировала такое вступление, что покаяние – это вот ключевое понятие христианства. Ты согласна с этим? Может быть, не только христианство, а может быть, вообще не обязательно рассматривать покаяние как вот религиозное что-то?
1: Ну, вот как я понимаю, покаяние – это обращение к тому, кого ты считаешь Богом. И, то есть, если я не обращусь к нему, то я не смогу и раскаяться в своих грехах. То есть, потом Господь обличает меня, и я уже раскаюсь в тех грехах, и Он говорит тогда уже, иди и не греши.
0: То есть, покаяние происходит перед Богом, да?
1: Но
0: человек перед...
1: как бы обращение, да.
0: Обращение человека к Богу.
1: Да, обращение к человеку к Богу.
0: Угу. Коль, мы подошли к теме покаяния на основе 10 главы Деяний святых апостолов. Вот разъясни нам, пожалуйста, почему все-таки вот про покаяние сегодня будем говорить?
2: Ну, глава эта заканчивается покаянием, потому что... И, скорее всего, тот человек, сотник Корнилий, искал...
0: Мы говорили об этом на прошлой программе. Да, это был римский военачальник.
2: Да, полковник по-нашему. Элитный полк стоял там в Кесарии, да, прибрежной, приморской.
0: Но это в Иудее, да?
2: Это
0: часть Иудеи.
2: Да, это часть Иудеи, скорее, да. Может быть, другой области, может быть, не Иудея, но они там были связаны между собой. Там было четыре области. И вот покаяние, скорее всего, его искал вот этот сотник. Потому что уж больно много тут говорится о его молитвах и о его посте даже. То есть, когда человек вот так ведет себя, это что-то он, что-то в душе у него происходит. И что-то он такого важного для себя ищет. И, может быть, не находит, но в конце концов молитвы доходят.
1: Ну, сам Бог приходит к нему.
2: Да.
1: То есть это вот встреча с Богом происходит.
2: Да, ангел Господь пришел к нему и сказал, что молитвы твои услышаны,

0: и все твои милости не вспомянуты. Может, он пытался какие-то свои проступки загладить приношениями, вот, как многие из нас делают все-таки, дать какой-то дар богатый Богу, чтобы вину вот эту вот Бог снял с нас.
1: Но ведь это не обязательно. Это не обязательный путь, и, может быть, он даже в чем-то неправильный.
0: Ну вот мы видели, что Господь его направил к Петру. А Петр должен был, вернее, был сказан так, что призови Петра, и он тебе скажет нужные тебе слова. Не действия от тебя зависящие, а слова, которые ты должен услышать и принять. Вот от этого зависит, да, вот от этого зависит вот все, что найдешь ли ты, чего ищешь в Боге или нет.
1: Интересно.
0: От слов всего-навсего, от Слова Божьего точнее.
2: Но самое главное, Петру тоже какое откровение о Боге было, да? То есть он вот, мы с вами завершили на прошлой программе текст, да? Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть Петру откровение о Боге, да?
1: То есть он этого не понимал. Он считал, что Бог по одному относится к иудеям и по-другому относится к иноплеменникам. Да. А тут вот такое откровение.
2: Откровение Петру. Для Петра, что Бог нелицеприятен.
0: Да, ему было дано откровение, во-первых, в чувство голода, вот это Бог использовал его, довел его до исступления, это чувство, и потом посылает ему пищу в виде нечистых животных и говорит: вот ешь, вот она, пища твоя. И Петр в недоумении еще в большем таком вот шоке, что ли, что как? Я никогда этого не делал, никогда не ел этого нечистую еду, никогда не... Вообще это для меня дико. Тогда Бог это полотно это забирает обратно и пускает снова. И так происходит трижды. То есть Бог вот так вот учит Петра. Вот смотри, вот слушай, внимай, думай. И Петр понял. Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
1: Это вот очень важно, потому что все-таки вот некоторые говорят, что Бог сказал, можно есть все. Мы все-таки утверждаем, что это не так. Бог так не сказал, что в этом видении Бог как раз вот суть этого видения трижды было показано Петру, что то, что Бог очистил, то есть те люди, все люди, которые для Бога драгоценны, человек не может считать нечистыми, да?
0: Да, и во всяком народе, он понял, что во всяком народе есть, во всякой религии есть те, кто Божьи, то есть те, кто ищут истинного Бога. Кто...
1: Лен, ты что-то добавить хотела?
2: Да, я просто хотела сказать, что главное это вывод, вот о чем сказано, то есть из этого видения, это не о чистой и нечистой пище, а это о том, что ни одного человека он не почитал, да, и что Бог нелицеприятен. То есть это как бы научение Петра было как раз через это видение, и нельзя его относить к пище. Никоим образом.
0: Бог не пришел и не сказал: возлюби язычника.
2: Да.
0: А Петр бы и не понял этого. Он бы и не принял, может быть. Потому что он был по-другому вообще воспитан.
2: Ну да.
0: И Богу пришлось учить его на примере вот этих животных, считающихся нечистыми для питания. Ну вот, со мной сегодня случай такой произошел. Я не здоровался с моим соседом, с одним. Я видел в нем человека угрюмого, такого... грубого, нелюдимого, такого жадного. А сегодня он мне помог вытащить машину. Вот он видел, что я буксую передними колесами. И он пришел, мне дал вот эти вот решетки под колеса. Еще помог, подтолкал их там. И я вылез, благодаря этому я не опоздал на работу, вылез из этой ямы. И мое предупреждение против него вот сейчас уходит, исчезло. То есть я теперь думаю, что я с ним раньше не здоровался, почему? Вот это, он, оказывается, совсем другой человек, он, оказывается, готов помочь, если видит.
2: Даже не просит, когда даже его. Не просит, вы же не просили его?
0: Да, мы с ним не здороваемся, он со мной, я с ним. А он сегодня видит, что я буксую, не проходит мимо, а достает вот эти решетки и сует мне под колеса.
1: Вот и говорится, что Бог нелицеприятен, потому что Он лучшее видит в каждом человеке. А в каждом из нас есть что-то лучшее.

0: лучшее, что-то очень-очень хорошее. И Бог хочет, чтобы мы видели вот самое лучшее друг в друге.
1: Да, да.
0: Спасибо, Коль, за этот пример.
2: И он вот таких вот примеров, он приводит массу. В том числе и вот с Петром. В данном его случае он использовал его обстоятельства. Вот

0: управлять. Страхи эти абсолютно беспочвенны, потому что искусственный интеллект создан как помощник наш, создан человеком, да? И мы можем управлять. И у этого искусственного интеллекта есть кнопка. Мы можем в любой момент, если он куда-то нас заводит, и все, и он закончил нас водить. Кроме того, раз он у нас помощник, то мы можем его использовать в нужном нам направлении. И он ведь ориентируется на нас, да? Он же подстраивается под нас, под наши интересы, под наши мысли, под ход наших мыслей, под нашу веру он подстраивается. Мы можем с интеллектом не воевать с этим, а его нужно крестить. И все. Используют в нужном направлении.
1: Ну, не в прямом, конечно смысле, прямом, потому да. что крещение только для человека, оно Богом предназначено. А на искусственный интеллект... Коль, а как вот ты считаешь, на искусственный интеллект может влиять Дух Святой? Все-таки Дух Святой, он влияет на человека, на человеческое сердце. Ну, конечно, Дух Святой, он влияет и на обстоятельства нашей жизни. Что-то он допускает, чему-то он препятствует.
0: Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект.
1: О, Коль, спасибо. Мне очень нравится эта формулировка. Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект. То есть мы не можем позволить искусственному интеллекту уводить нас из-под влияния Святого Духа, из-под влияния Слова Божьего, да?
0: И он поддается этому влиянию. Он же адаптируется к нам. Искусственный интеллект, он под нас
1: подстроит. Он учитывает то, что вот...
0: Что нам интересно, что нам важно. Это помощник наш, а не управитель никак.
1: Да, смотря как относиться. Тут вопрос все-таки доверия. Вот мне кажется, что человек, он доверяет вот любому печатному слову, любому, произнесенному, что ли, слову, например, из средств массовой информации. Вот и поэтому, когда вот искусственный интеллект, он составит какую-то картину на основе вот той информации, которая когда-либо была помещена в интернете, то человеку вот свойственно доверять. Просто вот принимать и все. А ты, Коль, говоришь все-таки о таком, о разумном отношении, о критическом, но в то же время об использовании огромных возможностей искусственного интеллекта, да?
0: Ну, конечно. То есть его не нужно бояться. Его нужно использовать в своих интересах. Вот, угу. Мои интересы для него важнее должны быть. И, конечно, мои интересы — это, если я человек верующий, то прежде всего интересы как сына Божьего и дочери Божьей.
1: Ну, да.
0: Это протяжение Царства Небесного.
1: Это интерес к Слову Божьему, да? А ведь вот он при его таких вот возможностях, то есть он каждое употребление каждого слова из Священного Писания, в нем же это все есть. То есть вот
0: да,
1: возможности.
0: Его заводит иногда. Вот я с ним поработал как-то, да. Он мне очень помог. Вот, например, текст найти там в Библии, объяснить его, истолковать. Он мне несколько истолкований предлагает, там, да, и мое дело выбирать все-таки, какое более так логичное или там соответствует Писанию и так далее. Он мне помогает, да. Но когда я вижу, что его куда-то уводят туда, да, я просто больше его не спрашиваю об этом, спрашиваю о другом. И он отвечает совершенно, непредвзято, что ли. У него нет вот такого предубеждения.
1: Эмоций нет
0: как, у него. Ко мне, да, у него нет. У меня есть к нему предубеждение, а у него нет. Он работник, он помощник, он инструмент. Mm-hmm. Это просто инструмент.
1: Mm-hmm. Коль, и мы сейчас завели разговор об искусственном интеллекте в связи с
0: предубеждением, что люди его боятся. Верующие люди, но эти страхи, они абсолютно беспочвенны. Угу. Не нужно бояться, нужно идти вперед.
2: Ну, он же не заставит нас ему доверять, да? То есть это мы пытаемся какую-то информацию, ту, которую мы в полноте не обладаем, обращаемся к нему, да? А уже берем мы эту информацию, и как мы к ней относимся, это зависит от нас.
0: Да.
1: Да. Человеческий разум искусственным интеллектом подменить нельзя.
2: Да, то есть он не руководит нами.
0: Ну, и

0: Еще вот можно сказать, что вот те предупреждения, о которых вот Петр говорит, там, что иудею возбранено сообщаться и сближаться с племенниками, это некая такая вот такая оборона, что ли, забор вот такой вот. То есть верующий человек должен обороняться.
1: Вот, а ты на племенника?
0: В данном случае, да. Петр вступил в такую эпоху, когда церковь перестала обороняться, она стала наступать. Что церковь в наступлении должна быть, а не в обороне. Потому что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Угу. Если бы он пришел обороняться, то никаких дел бы он не разрушил. Он бы только защищался от стрел лукавого, так, как вот Павел пишет, да, щитом. Но в оружии, в вооружении христианина есть еще и меч. То есть оружие наступательное, это не оборона. И если бы сидели апостолы в своем Иерусалиме и только бы оборонялись от всяких нападок, да, то никакое бы царство не распространялось по Средиземноморью. И если бы Павел не пожелал пойти туда, куда его послал Христос, то он бы не крестил никого. Он бы просто оборонялся бы от нападок разных там. Вот такую оборонительную войну вел, но это ни к чему бы не привело. То есть церковь, она должна наступать. Она должна завоевывать Христу учеников. Идите, идите вперед, идите в наступление. Да, есть ограничения какие-то в нашем образе действий, в нашем образе мыслей, и в нашей жизни вообще. И Бог эти ограничения определил. Вот, например, пищевые, да, одно из них.
1: Коль, но ведь это наступление, оно только любовью должно сопровождаться.
0: Конечно.
1: Потому что если оно сопровождается каким бы то ни было видом агрессии, то есть если вдруг верующий человек начинает по какой-то причине считать, что он агрессивно должен продвигать свои позиции.
2: И были попытки в истории, да, и крестовые походы, и различные насильственные действия, и крещение насилия.
1: То есть наступление только с любовью, да? То есть, например, неравнодушие нами должно двигать. Ну, я знаю, и совсем не обязательно об этом знать другим. А именно вот любовь к человеку и стремление к тому, чтобы он нашел свое спасение, вот она должна нас подвигать к действию.
0: Я говорю о наступлении в том смысле, что нет никаких рамок для Святого Духа. То есть все эти рамки и предубеждения он ломает. И Бога нельзя, невозможно его в рамки загонять. И говорит, что Бог действует только так. Бог действует только с этим народом, вот только с таким вот человеком он работает. А всех остальных он отметает там и так далее. Нету рамок вот таких. Угу. Потому что Бог, написано тут, Петр говорит, нелицеприятен. Да. И во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Угу. Есть у Бога свои люди во всякой религии, во всяком народе. Вот об этом и говорит Петр. И дальше он говорит с Корнилием тут. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вот оно слово. Вот кто Господь.
1: Что Иисус Христос – Господь всех. Это вот слово Петра к Корнилию, да?
0: Да, Павел по-другому выразил эту мысль позже. Угу. Мы им живем и движемся, и существуем. То есть все зависит от Христа, все в нем, и все к нему в итоге. И вот это есть Господь всех. Вы знаете, происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Вот то, что он сам говорил, что меня послал Отец, чтобы я разрушил дела дьявола вот тут. Mm-hmm. Чтобы дьявол терпел. Вот пускай дьявол сидит в обороне, а мы будем его дела разрушать. Mm-hmm. То есть изгонять бесов из людей, исцелять болезни. Потому что болезни – это тоже, в общем-то, производство дьявольское. И человеку не нужны они никак. Мы будем освобождать вот всех вот этих скорченных, там, да, инвалидов и так далее. Мы будем поднимать даже мертвых. Угу. Вот здесь вот великое... Вот великое

0: великое наступление Божие вот на царство смерти. Ведь они, а Христос сказал, что он имеет ключи ада и смерти, и он первенец из мертвых, как написано в Колоссянам. И вот даже и здесь, вот и тут Господь ну, рушит вот все вот эти вот преграды, которые разъединяют человека с Богом. И мы свидетели всего, что сделал Он, Иисус, то есть в стране Иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он велел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Вот весть нам сегодня тоже, не только Корнилию. Это универсальная весть на все поколения. И сегодня мы тоже свидетелями являемся. Не только Петр.
1: Еще раз, Лен, в чем эта весть?
2: Что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, Иисус Христос.
0: Да.
2: Что Он единственный Спаситель, да, которым да. все определяется и все отдано в Его руки.
0: И вот заканчивает он свою вот эту проповедь, да, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
1: Это мы, коль подбираемся к теме покаяния, потому что сегодня мы заявились о том, что мы о покаянии говорим, да?
0: Да. Получит прощение грехов. Как он получит прощение грехов? Раскаявшихся в них. Вот если я покаялся пред Господом, в своей греховной жизни, то я получаю прощение грехов. Это должен я, ну, в это должен я, во-первых, поверить, а во-вторых, принять как провозглашенную весть. Не как лекцию. Вот, да, вот информацию я получил. Ну, я получил информацию, да, я теперь я знаю, у меня вот, да, вот такое знание еще, я пополнил свой багаж. А мне нужно принять ее как...
1: Всем существом своим, да?
0: Как провозглашение, да, что вот это, ну, как сказать, в этом заложено мое спасение, и моя вечная жизнь, и мое счастье здесь заложено.
1: Меня и моих близких.
0: И моих близких тоже. Угу. То есть всех, кто эту весть примет, близко к сердцу.
1: Вот именно к сердцу, то есть не просто разумом. А ведь вот говорится, Лен, если я правильно сейчас процитирую, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем,
2: всем разумением,
1: всей крепостью. То есть крепостью это даже, наверное, вот физически свое тело надо понимать, да? Вот. То есть всеми аспектами личности, да, возлюби Бога, не просто разумом.
0: Воля еще есть у нас, разум,
1: сердце, воля, крепость, то есть тело наше.
0: Эмоции, то есть все чувства, то есть ну, все вот это, вот весь мир человека.
1: То есть вот та весть, которую ты сейчас прочитал, да, это были слова. Но именно это были слова об Иисусе Христе, о том, что Он сделал. Но вот именно эту весть надо принять всем сердцем, вот всем своим существом надо ее принять, да? И тогда это будет вести к покаянию, так я понимаю. То есть, когда принимаешь Божью весть, то она, когда принимаешь ее, впускаешь в сердце, она ведет тебя к покаянию.
0: Тем более, что если человек ищет какого-то покоя, что если его что-то мучит, может быть, груз вины какой-то, или еще вот это вот тягостное состояние духа, и находим мы себе покоя, как вот, по-моему, Августин сказал, Аврелий, да, душа не успокоится нас, пока мы не найдем покоя в нем.
2: В Боге, да.
0: В Боге,
2: ну и Павел тоже. Только в Боге успокаивается душа моя. Да, только в нем.
0: Да. И вот здесь вот мы с вами подходим, да, к покаянию. О нем, о Христе все пророки свидетельствуют, и что всякий верующий в него получит прощение грехов именем
1: это,
0: Его.
1: Вот я, знаете, как это понимаю? О нем все пророки свидетельствуют. То есть вот весь Ветхий Завет, там есть и Пятикнижие Моисеева, и пророки, и поэтические книги. Вот весь Ветхий Завет, он свидетельствует о Христе. Он весь ведет ко Христу. Потому так важно и интересно его изучать, потому что мы лучше понимаем Христа, да?
0: Да. И что значит быть свидетелем?

0: Вроде бы свидетель – это тот, кто являлся очевидцем каких-то событий. А почему мы, или пророки, они же не были свидетелями там, жизни и смерти Иисуса Христа, Его воскресения.
1: До Него жили.
0: Жили, да, задолго. А мы живем сейчас далеко после этих событий и тоже являемся свидетелями. Каким образом мы можем быть свидетелями этого? И свидетелем мы можем быть только тем, что Бог изменил мою жизнь, и я теперь живу совершенно по-другому.
1: То есть я свидетельствовать могу только о себе. О себе я могу. Вот это мое свидетельство, да?
2: Но в то же время, вот, ну, как говорится, слово живо и действенное. И острее всякого меча, обоюдоострого. То есть вот Слово Божие, которое проникает в наше сердце, оно раскрывает его и очищает его. И это происходит благодаря Слову. А Слово есть Христос. То есть Христос – это Слово, да, которое вначале было у Бога. И все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, да? Вот, поэтому, ну, Христос и Слово – это то, что пребывает вечно, и Он действует в жизни каждого человека. Mm-hmm. Входя Духом Святым, да, мы как раз говорим о деяниях Духа Святого, да, и вот далее, сейчас текст, да, вы будете читать, что Дух Святой сошел на всех слушающих Слово.
0: Да. Когда Петр еще продолжал эту речь.
2: Да.
0: Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Ну, на всех, кто это Слово принял, на всех, кто это Слово близко к сердцу принял. Не просто в одно ухо у меня в другое вылетело. А тот человек, который, ну, нуждался в этом Слове, да, вот на него сходит Святой Дух. И, опять же, свидетелем нас делает Христос, который живет в нас, в каждом, верующем в Слово и слышащем Слово, и старающийся это, по этому Слову жить. И когда Христос начинает в нашем сердце жить, тогда вот и проявляется все то, что люди видят. Вот этот человек, он жил с Христом, живет с Христом. Христос живет в нем. И жизнь его интересным образом меняется. И у него в семье царит совершенно другая атмосфера. И ищет он совершенно уже не того, что люди в мире ищут. Это, вот, удовольствие в основном, там, каких-то еще, я не знаю, погружается в какие-то пороки ради этого. Что этот человек совершенно чист в своих помыслах, что у него нет вот этих вот похоти плоти, похоти очей, гордости житейского, и с ним приятно общаться, и с ним как-то легче себя чувствовать. Вот таким вот человеком вот, хотел быть, наверное, и Корнилий, хотим быть и все, наверное, мы. Я точно.
2: Ну вот интересно, да, что еще до встречи Корнилия с Петром, да, мы читаем о нем, что он благочестивый, боящийся Бога во всех делах своих, творивший много милостыни народу и молящийся Богу. То есть вот до встречи еще, то есть человек уже, по сути дела, Дух Святой действовал в нем, да? Только ведь благодаря Духу Святому человек может именно быть благочестивым и боящимся Бога.
1: Да,
2: потому
1: да,
2: что другим образом это никак не может совершаться. Но ему нужна была эта встреча, потому что Бог именно организовал эту встречу и все сделал для того, и Петра-то тут от предубеждений избавил, да, и Корнилию помог именно принять крещение, да, далее мы читаем с вами.
0: Да, а Корнилий, он избавил от тягостного состояния духа и ответил на его молитвы.
1: То есть он позволил ему найти то,
2: да, основание,
1: да,
2: жизни.
1: То важное, что искал Корнилий и не мог найти. Да.
0: И дальше, что после того, как дар Духа излился на язычников, которые еще не были крещены водным крещением, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Вот один.

0: Одно из проявлений крещения Святым Духом – это говорение на ином языке, то есть языке иностранном. То есть Бог готовит...
1: На языке другого народа.
0: На языке другого народа, чтобы в том другом народе этого человека понимали. Теперь он может нести вести туда. Угу. Вот у него этот дар есть, и Бог его определил. Ага, ты расскажешь тем, кто владеет этим языком, и они тебя поймут, и тебе поверят.
2: Но в то же время, да, вот вы прочитали, да, излился на язычников, но верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились.
1: То есть это не, да, положительная эмоция, да?
2: Да, но изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников.
0: Да, потому что они услышали их говорящих, они не поняли, что этот Дух Святой излился сначала, а потом услышали их говорящих на языках. И вспомнили вот то событие в храме, когда
2: пятидесятники
0: заговорили там на многих-многих языках сразу, в нескольких местах, потому что собрались там иностранцы в этом храме. И они вспомнили об этом, ибо слышали их говорящими языками. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили побыть у него несколько дней. Вот некоторые из нас думают, что сначала должно произойти крещение, покаяние, ты должен покаяться, а потом на тебя не сойдет Дух Святой. И вот как бы вот, ну, у Бога нет никаких правил, Он действует совершенно свободно, без ограничений, без всяких рамок. В данном случае мы видим, что все происходит по-другому, что сначала человек обретает дар Святого Духа, еще не будучи крещен в покаяние. Но это произойдет потом. Велел им креститься во имя Иисуса Христа. То есть вот в это самое водное крещение. И люди так вот и поступили. И у нас не должно быть никаких предубеждений по этому поводу тоже.
1: Угу. То есть, Коль, отвечая на вопрос, который мы поставили в самом начале, как человек может прийти к покаянию? То есть вот ты утверждаешь сейчас, что нету каких-то норм, каких-то рамок. А каков все-таки ответ на этот вопрос, вот исходя из того, что мы читаем сегодня?
0: А вот Петр выразил, мне кажется, вот тут в этих словах, истинно признать, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
1: Вот, боящийся Бога и поступающий по правде. Поступающий по правде понятно, а боящийся Бога что такое?
0: То есть человек, который благоговеет перед Господом, что считает, что Господь это, ну это он святой, вот, он безгрешен, он всегда праведен, он чистый, свят, он поступает всегда правильно, по правде. Как написано, Бог всегда и во всем праведен, что бы он ни делал. И вот это такое сознание чувств, вот это вот, и понимание, что Бог всегда во всем праведен, это вот и есть, мне кажется, страх Божий, боязнь Его. Угу. И, конечно, любовь к Нему. Без этого, ну, я начинаю любить Бога, потому что я вижу в нем эталон чистоты, эталон правды, истины, то есть эталон
1: и
0: любви.
1: И это все приводит меня вот к принятию Бога в свое сердце всем моим существом, и оно ведет меня к покаянию, то есть к осознанию, к признанию, что ли, своей греховности и готовности отдать Богу эти свои грехи, да, не держаться за них.
0: Если вот свое высказать, вот как я пришел к покаянию, оно пришло как-то вот как молния, что ли. Вот, по-моему, дома это было даже. Как будто шарахнуло что-то вот как-то. Фух, как будто пронзили тебя. Ты вот, ведь ты же такой грешник. Вот такое вот чувство. Но это было как-то момент просто, одномоментно. И с этим, и слезы пошли там, и все. Но это было как непонятно почему, по какому поводу. Просто пронзил тебя, как иголкой, вот, и как копьем.
1: Это было радостное или печальное событие?
0: Ну, это было больно. Я не скажу, что это было печально, радость. Это просто было вот, пошли слезы из глаз. Угу. Но потом эти

0: кончилось.
1: То есть признание себя грешником.
0: Да, потому что я признал себя грешником-то. И возвал Господу.
1: И это все кончилось, потому что пришло облегчение.
0: Сразу же, тут же, да. Бог не медлит с этим. Угу. Он никогда не медлит
1: с прощением. То есть облегчение, то есть это прощение. Вот как только человек признал себя грешником, то тут же он получает прощение.
0: То есть я обращаюсь к Богу, и приходит сразу облегчение. Вот сразу. Угу. Мгновенно. Я понимаю, потому что Бог на кресте за меня умирал. Он мучился за меня. Он всю вину взял на себя. И если я это принимаю, как же я могу дальше себя там в чем-то обвинять, там, или как-то считать, что нет, я все равно, меня Бог не простит. Там, как он может не простить? Когда он в таких муках умирал за мои грехи. Это и есть прощение. Угу. Это уже прощение. Остается мне только принять это, поверить в это. И это не самовнушение какое-то. Это происходит помимо вот моей воли и сознания как-то. Я не знаю, это необъяснимо. Это просто Божье чудо. Угу. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили дар Святого Духа? То есть, опять же, нет никакого тут рецепта, каких-то формальностей. Есть только одно. Вначале было слово. Все начинается со слова. Как Лена говорила об этом, да, тоже. Все идет от слова. И слово было у Бога, и слово было Бог. И оно входит в нас и совершает свою работу. Вот оно живое. Это же Бог. И когда слово свидетельствует мне, что ты чист во Христе, то мне нужно его принять. Мне нужно в это поверить. И оно провозглашает меня чистым еще до того, как я очищаюсь. Предварительно, что ли.
1: И потому что во Христе.
0: Прежде чем совершилось мое спасение, было слово, что я спасен. Угу. Прежде чем было слово о прощении моих грехов, то есть прежде чем меня посетило осознание, что я прощен, было слово, что я прощен. Вначале было слово. И оно идет всегда впереди меня. А уже потом я за ним следую и получаю вот то, что оно говорит. Поэтому и написано, что о сём свидетельствовали пророки. Пророки не предрекали слово сначала. А потом оно исполняло то, что они предрекали.
2: Вот в этом. Да. В послании, да, в Евангелии от Иоанна написано, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
0: Да.
2: Да, то есть не может никак по-другому вера родиться в нас, только от Слова Божьего, которое свидетельствует о Слове, о самом Христе. По-другому никак не может быть.
0: Если мне Слово говорит, вот, например, в послании первом Иоанна, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Да, мы грешники. И вот 9 стих. Если исповедуем грехи наши, вот что говорит Слово, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это говорит нам Слово.
2: Да.
0: Я еще, может быть, и не очищен. Я еще, может, еще в грехах живу. Но когда вот это Слово мне говорит, это значит, что оно и действует. И теперь оно производит какую-то работу. Если я прислушиваюсь к нему, если я принимаю это близко к сердцу, то все, я получаю прощение грехов и получаю очищение от всякой неправды.
1: Угу. То есть оно, Слово начинает действовать у нас.
0: Да. Угу. Оно живо, оно действенно, оно острее всякого меча, бьет до острого, проникает там
2: до разделения всего.
0: И отделяет вот все нечистое, все убирает. Это слово делает, оно делает.
1: Но оно делает, что называется, растворяемое верой, да?
0: Конечно.
1: То есть без веры угодить Богу невозможно, не получается у Бога действовать в нас, если нет нас веры. Коль, мы сейчас завершаем...
2: Завершили.
0: Да, 10 глава.

0: главу «Деяния апостолов».
1: Угу. И дальше о чем будем говорить? Следующее какая у нас будет?
0: А следующее мы увидим, какая была реакция апостолов в Иудее и в Иерусалиме на то, что произошло с Петром и Корнилием. Вот продолжение этой истории, не менее интересное. Что там было, какая реакция была у апостолов? Это удивительно вообще.
1: Очень интересно. Очень интересно, да, Лена? Очень интересно, познавательно. Очень как-то вот освежение, что называется, вот от Святого Духа, от Господа нашего дорогого нам всем. Спасибо вам, дорогие друзья, что и вы участвуете в этих программах. Пожалуйста, продолжайте нам писать, комментировать наши программы. Это очень важно. Очень важно для нас, для того, чтобы мы понимали, о чем лучше рассуждать, чтобы мы понимали, какие вопросы вас интересуют. Потому что здесь мы делимся то, что важно нам, то, чем живем вы, но для того, чтобы это было свидетельство для вас. Потому что вот Господь нас таким образом с вами объединяет. Ну что же, а сегодня Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: Возник у одного верующего очень интересный вопрос, который он мне задал. Почему после смерти Христа завеса в храме разорвалась сама собой? Действительно, о завесе упоминается в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Мы прочитаем, например, что говорит по этому поводу евангелист Марк в 15 главе. В 37 и 38 стихах. Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И вот здесь интересная любопытная деталь, что если мы сравниваем Евангелие, то мы видим небольшое разночтение. Конечно, для некоторых верующих людей это разночтение порой вызывает серьезные сомнения в достоверности или в подлинности Евангелия. На самом деле евангелисты не ставят перед собой цели дословно, подробно, в хронологическом порядке описать жизнь Иисуса Христа. Все-таки Евангелие – это благая весть. Им нужно было донести какую-то важную идею, которую они увидели в Иисусе. Они в Него поверили, Он был для них Спасителем и Мессией. И, соответственно, когда они верили в это, они пытались через Евангелие записанное изложить какой-то взгляд, какую-то точку зрения. В данном случае евангелист Марк говорит о том, что завеса разрывается после смерти Иисуса Христа. Сверху донизу. И что интересно, ниже, когда мы читаем 39 стих, говорится, что сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Что хочет сказать евангелист Марк разорванной завесой? Дело в том, что поскольку завеса была в храме, а Христос символически становится вот этой жертвой, которая была принесена за грехи этого мира, Он является Божьим Сыном, но Он именно распят, да? То после Его смерти разрывается завеса, как бы показывается о том, что служение в этом храме, теперь оно завершается. Уже в нем нет нужды, нет необходимости, потому что то, что указывало на Иисуса Мессии, было исполнено на кресте. Это первая немаловажная деталь. Они как раз евангелисты говорят. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы видим, что евангелист Лука описывает немножечко иначе это событие. И когда он говорит о завесе в 23 главе Евангелия от Луки, то завесу он помещает, разрыв завесы помещает перед смертью Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Это 45 стих и далее. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине».

Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев произошедшее или происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И если мы теперь смотрим на то, как меняются акценты у Луки и у Марка, то мы видим, что для Луки было важно подчеркнуть, что Иисус был праведным. Он невинно пострадал и умер. Он не должен был в этом плане умереть, но именно его судили несправедливо. И как мы видим, что сотник обращает на это внимание и говорит о том, что действительно человек сей был праведник. И, соответственно, вот отношение к Богу, к действиям, которые совершают люди. Он разрывает завесу в храме. То есть он показывает знак священникам о том, что они совершили страшный грех. Они убили помазанника Божьего, того, кто должен был спасти их. Они от него отвернулись. И таким образом Бог как бы дает знак священникам и показывает о том, что то, что они делали, совершали, теперь заканчивается. Все, завеса разрывается, конец всему священнодействию священников. Бог не одобряет то злое дело, которое они совершили. Видите, по-разному, да? Понятно, что завеса когда-то все равно разорвалась, все равно это событие евангелисты фиксируют, просто каждый евангелист делает акцент на разные вещи. Лука ставит акцент на то, что Иисус был праведен, а значит, раз был он праведен, то тогда Бог выносит свой приговор вот прямо сразу перед смертью Христа, осуждая священников за то, что они совершили такое предательство. А Марк как раз говорит о другом, что Христос умирает, и Бог принимает жертву Иисуса Христа за грехи этого мира. И завеса разрывается, показывается о том, что все завершилось, то, что Христос совершил и сделал теперь на кресте. И, конечно же, теперь даже те, кто распинал, римский солдат, римский воин, признает, что Иисус есть Сын Божий. Вот о чем говорится в разрыве завесы, вот ее этот смысл. Но у каждого евангелиста он немножечко, чуть на другой сделан акцент. Хотя идея в основном одна и та же. Господь совершает свое спасение, и, соответственно, ходатайственное служение в святилище завершается. А с другой стороны, Господь показывает, что Христос был праведен, и таким образом выносит свое осуждение священникам, которые его распяли. Вот это и есть значение разорванной завесы в Евангелиях.

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство

0: внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это три раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь открываем Священное Писание и поговорим об одной из важных составляющих человеческой жизни. Мне очень нравится 1 сентября. Еще его называют Днем Знаний, но мне он нравится тем, что первоклассники в этот день вместе с родителями идут в школу. И посмотрите в лица этих будущих учащихся. На их лицах можно прочесть переживания, волнение, тревогу. Начинается новый интересный этап их жизни. Порой они прячутся за букетами, которые они несут. Но вы согласитесь со мной, что вся жизнь человека – это непрекращающийся процесс обучения. Мы проходим различные ступени этого обучения. Детский сад, школу, колледж, университет. А кто-то получает другое, дальнейшее образование, духовное образование. Возможно, это будет магистратура, бакалавриат или докторантура. Процесс обучения не прекращается в течение всей жизни человека. Когда мы открываем Священное Писание, мы восхищаемся тому, что Господь обучает человека в течение всей жизни ее и участвует в этом обучении. Открываем книгу пророка Исаии и читаем очень интересную историю. Пророк задает вопрос: «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, но когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И интересный 26 текст. «И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его». И далее пророк описывает этот процесс. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И в завершение пророк пишет следующее. «И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Сегодня мы вряд ли помним тех, кто изобрел хлеб, кто, может быть, сделал те величайшие открытия, которыми живет человечество. Но Священное Писание ясно и определенно говорит о роли Бога в обучении человека. В книге Второзакония, в 8 главе, в 5 тексте, мы читаем следующие слова. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В Священном Писании

Слово «учить», «обучать» встречается 170 раз. 80 раз мы находим это слово в Ветхом Завете, и 90 раз мы находим это слово в Новом Завете. Когда мы открываем Евангелие, мы находим пример из жизни Господа Иисуса Христа. 12 апостолов, как много времени Он посвятил их обучению. Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос отправляется с учениками на другую сторону озера и говорит им следующие слова. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли сами в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. И Он приводит им примеры, как Он несколькими хлебами накормил 5000 человек и 4000 человек. И далее ученики понимают, что Христос говорит абсолютно о другом. Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Иисус Христос, понимая о том, что скоро Его миссия придет к завершению, и Он оставит этот мир и уйдет к Отцу Небесному, пытался научить будущих лидеров Церкви всему тому необходимому, чтобы Церковь могла расти и расширяться, расширять границы Царствия Божия на этой земле. И Священное Писание неоднократно говорит нам, и учил их много. Но не всегда они были успешными учениками. Очень часто они совершали ошибки, как и все учащиеся. В Евангелии от Луки Иоанн приходит ко Христу и говорит, один из учеников, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему». Причина, почему запретили? Потому что не ходит с нами. Иисус сказал ему. Иисус подкорректировал. Иисус помог ему осознать, как правильно поступать в этой ситуации. «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда мы говорим об обучении, любом обучении, главное в обучении – это не столько получение знаний, но скорее способность к изменениям. Оставление каких-то прежних воззрений, установок, понятий, зачастую недостаточно верных или устаревших. Поэтому это непростой процесс, далеко не простой процесс. Иногда обучение проходит трудно и болезненно. Один из просветителей казахского народа, Абай, сказал очень интересные слова. «Пусть лучше вырвут мне язык, чем я поверю, что человек не может измениться». Как часто люди произносят слова не в позитивном смысле, говоря следующие слова, «Я никогда не изменюсь, и не пытайтесь меня изменить». Когда мы теряем способность к изменению, мы теряем возможность к обучению. Интересно, в книге пророка Исаии, в 48 главе, пророк обращается к своему народу со следующими интересными, удивительными словами. Он говорит следующее, «Я знал, что ты упорен, я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Может быть, нам не нравятся эти слова, но с этими словами Господь обращается к нам, к людям, чтобы мы были способными к изменению, к обучению, чтобы мы приобрели эту важную составляющую жизни человека – обучаемость. Не всегда мы с первого раза постигаем тот или иной предмет, тот или иной урок. В книге пророка Иова есть замечательные слова, которые говорят о том, что Бог неоднократно совершает в нашей жизни создает особые ситуации, чтобы чему-то нас научить. Книга Иова, 33 глава, 14 текст. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». Я думаю, что каждый из вас испытали такую ситуацию в своей жизни, когда какое-то событие повторяется дважды, а иной раз и трижды. И мы задаемся вопросом, почему это происходит? Давайте вернемся к школьным годам. Если мы не сдали экзамен с первого раза,

раза, нам предоставляется возможность сдать его со второго раза. Если по какой-то причине мы и второй раз не сдаем, нам предоставляется возможность и третий раз попытаться сдать этот экзамен. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Я думаю, в своей жизни каждый из вас видел особенность,

оберегал. Такие сны мы видим не каждый день, но однозначно они имеют место в нашей жизни. Для чего дается нам это? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог находит другой путь для того, чтобы нас чему-то обучить. Или он, человек, вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. И Священное Писание говорит, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить нас от большей беды. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Если вы вспоминаете школьные годы, если вы помните школьные годы, то во время обучения в школе присутствует очень интересный момент, когда вы любите преподавателя, когда он вам симпатичен, тогда и предмет вы берете легко и играючи. Нам нравится этот предмет. Если мы любим Господа, если мы любим нашего Спасителя, если мы любим Бога, то и учиться, обучаться в этой школе жизни нам будет легко и приятно. И независимо от возраста, мы каждый день и каждый миг нашей жизни проходим особое обучение. Мы переходим из класса в класс. И я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать прекрасные тексты, записанные в Евангелии от Луки. «Но вам, слушающим, говорю...» 6 глава, 27 текст. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Почему задается, предлагается такое? Потому что Священное Писание говорит, «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро, которые вам делают добро, то какая им за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратное, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». И вот этот момент той высоты, на которую Господь предлагает подняться каждому из нас. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». В нашем обучении, в нашем ежедневном обучении особая роль отведена Святому Духу, который трудится над нашим умом, сердцем, чувствами, характером. Голос Божия Духа говорит к нам в течение дня неоднократно. Пророк Исаия очень красиво об этом описывает следующими словами. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4 текст. Исаия говорит следующее. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Наверное, в своей жизни вы испытывали такой момент, когда вы утром собираетесь на работу, и вдруг вам на глаза попадается какая-то книга. И вы, как человек организованный, знаете, что в течение этого дня не будет, минуточки даже не будет, чтобы заглянуть в эту книгу. Но вы бросили этот взгляд и бросили не случайно. В течение дня создается такая ситуация, что у вас появляется 15, 20, полчаса, и вы вспоминаете ваш взгляд, обращенный на книгу, и сожалеете, что не взяли ее. Как много раз в течение дня Дух Святой обращается к нашему сердцу? Как много раз в течение дня Дух Святой предостерегает, от чего-то удерживает, направляет наши пути, чтобы они были благополучными, благословенными и успешными. И когда мы заканчиваем день, мы очень часто подводим итоги и говорим, какой был насыщенный день, как я много сделал или сделала. И мы перечисляем то, что мы сделали. Но порой мы можем

оценивать это и по-другому. Давайте в конце дня спросим себя, сколько раз Дух Святой говорил к моему сердцу? Сколько раз Бог чему-то пытался меня научить? Чему-то пытался меня вразумить? Чему-то пытался меня наставить? И мы можем с радостью сказать: «Господи, я 2, 3 раза слышал голос Святого Твоего Духа, говорящего к моему сердцу». Давайте побудем в тишине, один на один с собой. И тогда Дух Святой, возможно, скажет нашему сердцу: «Дорогой мой, дорогая моя, я говорил тебе в течение дня 5, 6 раз, и только 2 или 3 раза ты услышал меня». Мы проходим это удивительное обучение каждый день и каждый миг нашей жизни. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обучения. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для изменения нашего характера. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для особого познания принципов Царствия Божия, предложенных в этой книге. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обретения особого статуса сыновей и дочерей Божьих. Будем же открыты для обучения. Будем же открыты для изменений. Будем же открыты для преобразований Его Святого Духа. И пусть словами наших молитв будут слова, записанные в книге Псалмов, 142-й Псалом, 10-й текст. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». И в этой же книге Псалмов, в 24-м Псалме, в 4-м тексте, мы читаем эти прекрасные слова. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Сегодня Господь приглашает нас продолжить это обучение. Сегодня Господь приглашает нас быть открытым для духовных изменений, преобразований и влияния Его Святого Духа на нашу жизнь, на наш характер, на наше настоящее и на наше будущее.

После крестных мук своих Иисус предстал перед апостолами живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И однажды, встретившись с ними, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании. Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: –

галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Саул и Давид – два царя, два Божьих избранника. Почему одного из них Бог в итоге отверг, а другой был вынужден долго скитаться, прежде чем зашел на престол? Почему Бог допускает долгие годы испытаний? И дает ли Бог отступившим шанс на спасение? Сегодня мы будем говорить на эту тему с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, Саул и Давид. Ну, по сути, Священное Писание их противопоставляет. Ну, то есть, как бы, некие два антипода. Настолько ли они не похожи?
6: Спасибо. Ну, я хотел бы, наверное, начать с Саула, да, нашу беседу. Вообще, откуда появился царь Саул? Его история связана с историей последнего судьи народа Израилева, Самуила. И, собственно, первая книга царств и вторая книга царств в иудейской традиции называются книгами Самуила, потому что здесь речь идет о Самуиле. Так вот, Самуил, когда уже состарился, возникла необходимость в преемнике, в новом судье. А дети Самуила не соответствовали Божьим требованиям. Написано так вот в Священном Писании. Мы читаем 1 книга Царств, 8 глава, с 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот, то есть дети Самуила не ходили его путями, не поступали так, как Самуил, то есть неправедно судили, видимо. И поэтому народ принимает такое решение: поставь над нами царя, как у прочих народов. У каких у прочих? У языческих народов, которые окружали тогда Божий народ. И, в общем-то, ну, само воцарение Саула в определенной степени было отвержением Бога. Ну, так и говорится здесь вот дальше, вот, если мы прочитаем. «И сказал, 7 стих, Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть явно здесь Библия говорит, что это было отвержение Бога, просьба о царе. Вот. Но интересно, вот как действует Господь.
5: Ну вот странно, кстати,

0: Почему отвержение Бога, если у народа перед глазами история с сыновьями предыдущего священника
1: Илия?
0: Там была же, в общем-то, подобная ситуация.
1: Тоже трагедия была,
0: да,
1: тоже сыновья
0: трагедия,
1: были нечестивые.
0: И прочее. При том, что сам Илий, ну, что бы там ни говорили, это человек, который Богу служил. И который, ну, в общем-то, в истории с Самуилом проявил себя как наставник настоящий. То есть он определил, что в действительности Бог обращается к Самуилу. Он любил Самуила. В общем-то, Илий был, ну, как бы мы сказали, наверное, все-таки человек, который служением Божьим не пренебрегал, который как-то его исполнял. А вот сыновья его довели страну до краха. То есть Израиль потерял и ковчег, и потерпел там жесточайшее военное поражение там, и так далее. То есть перед глазами такой пример, повторять который никому не хочется. У Самуила, в общем-то, история, ну, практически повторяется, потому что сыновья, в общем, ведут себя так же, как вот сыновья предыдущего.
1: Ну да, и народ полагает, что вот в этом проблема, в сыновьях. Да, вы правильно подметили, именно это-то и проблема, что люди забыли о том, кто на самом деле управляет народом. Ведь не судьи же на самом деле управляли, а Господь. Вот же Господь говорит, не тебя они отвергли, а меня. Потому что через Господь управлял через судей. Но именно Господь был царем израильтян во времена судей, а не сами судьи. Но теперь люди говорят, нет, мы хотим царя, вот как у других народов. Вот он будет нами управлять, нас защищать, и у нас все будет хорошо. То есть они отвергают Бога. И интересно, вот я хотел продолжить свою мысль, что хотя они отвергли Бога, но Бог продолжал сохранять с ними завет свой. Продолжал любить свой народ. Он сказал, хорошо, если вы делаете выбор. То есть выбор неверный, неправильный. Но это выбор народа. И вот смотрите, интересно, здесь Господь уважает выбор народа, несмотря на то, что он неправильный. Вот. И несмотря на то, что Господь знал, что к чему этот, каким проблемам приведет этот выбор, но он его уважает. Он дает
0: больше,
1: нам...
0: больше того, он находит
1: вот,
0: такого
1: он
0: царя, который верно. Народу...
1: Совершенно верно, совершенно верно. Он говорит, хорошо, какого вы хотите царя? И он, значит, действительно ставит того царя, которого хотел народ. То есть был выше всех на голову написано. Красивее всех, сильнее всех. То есть Саул, он был идеалом царя для народа. Вот таким они себе представляли своего царя. Поэтому выбор пал на Саула. Угу. И он получил царство, был помазан на царство. Причем интересно, что в самом начале Саул получил дар Святого Духа. То есть он проповедовал и славил Бога вместе с другими пророками Божьими. Так что даже люди восклицали, неужели и Саул о пророках, об этом записано в Священном Писании. То есть от Бога он получил все необходимое для того, чтобы он мог управлять Божьим народом. То есть все качества получил, и даже Духа Святого. У него был очень хороший старт. Вначале он слушал Самуила. Как говорил ему Самуил, так он и поступал. И это как раз стало залогом начальных успехов Саула в борьбе с врагами, с филистимлянами. Вот, и с аммонитянами, с которыми они воевали. Он начинает одерживать победы. И когда он одерживает победы над врагами, его власть в народе укрепляется, усиливается. Вот. Он начинает чувствовать себя уверенным. Вот. И постепенно, постепенно вот это становится причиной его отхода от Бога. Не просто уверен, он начинает себя чувствовать самоуверенным уже. Вот. Полагаясь уже

0: больше не на Бога, а на свою силу. Возможно, в какой-то момент он подумал, что это вот благодаря его каким-то личным качествам он совершил эти победы. И поэтому он начинает полагаться уже на себя. Священное Писание говорит, происходит такой момент. Самуил предупредил Саула, чтобы он его ждал в Галгале. И пока он, Самуил, не принесет жертву, чтобы он не шел в бой с рогами. Саул ждал Самуила. День за днем проходил, уже там неделя прошла. Самуил не появлялся. И вот в последний день, когда он, в общем-то, уже потерял терпение, Саул приносит сам жертву Богу, что, в общем-то, было отступлением от Бога, потому что это была прерогатива Самуила всецело.
1: Вот. А разве человек не мог принести, ну, любой человек не мог принести жертву Богу?
0: Но Самуил сказал, что он, да, и он-то и был, в общем-то, избран для этого.
1: Ну, понятно, что он священник, я просто к тому,
0: чтобы он подождал его. То есть он нарушил Божие повеление. Угу. Божие повеление, вот в этом было.
1: То есть тут проблема даже не в том, что он жертву принес, а в том, что
0: он нарушил Божие повеление, конечно. Но это уже говорило о его самонадеянности. То есть если бы он увидел, что народ от него начинает разбегаться, значит, ему трудно будет сражаться, он...
1: Не было ли это, наоборот, некоторой неуверенностью? Ну, то есть,
0: ну, да,
1: я вижу, что ситуация критическая, и мне просто делать нечего, что, ну, неизвестно, чего там будет, либо, ну, пока еще есть силы, мы вот сейчас все соберемся и...
0: Да, он решил взять все в свои, как говорится, руки и сам решить эту проблему. Угу. Без Бога уже получается, потому что представителем Бога в данном случае был Самуил. Угу. И вот это было его первое такое серьезное отступление. После этого Самуил говорит ему: «Господь отторгнет от тебя царство твое». Угу. Но, тем не менее, все равно Бог посылает Саулу шанс к раскаянию, потому что он продолжает царствовать. Самуил продолжает ему давать советы. Вот, и происходит следующая история с царем Агагом. Господь повелел, значит, уничтожить аммонитян и царя Агага уничтожить вместе со всем имуществом, которое у него было. То есть все это подлежало заклятию. Но вместо этого, это в 15 главе описано первой книги царств, Саул побеждает царя, берет его в плен, сохраняет ему жизнь. И причем вместо того, чтобы уничтожить всю добычу, да, то есть как бы принести ее в жертву Богу, да, все то, что он завоевал, он самое хорошее...
1: Заклятие означает жертву,
0: да,
1: Бога?
0: Или... Заклятие означает то, что уничтожается все заклятое, это как бы своего рода, ну... жертва всесожжения, в определенном смысле этого слова. То есть это означает, что вся добыча принадлежит всецело Богу. Вот что означает заклятие. Так же было вот с Иерихоном, например, угу, когда завоевали Иерихон. Да, он должен был уничтожен вместе со всем тем, с людьми, и со скарбом, там, со всем, что было в Иерихоне. То же самое и здесь происходит, заклятый. Но из этого заклятого Саул берет себе... хорошие какие-то вещи, там, животных, например, да. И приходит Самуил и говорит: а что это я слышу, там, блеяние животных, откуда это они у тебя? А вот я вот решил, вот, и он начинает оправдываться уже, как бы. И царя Агага он оставил в живых, то есть он продолжает нарушать Божью волю. Постепенно вот так вот происходит, еще до этого история происходит с Иоаннафаном, когда он чуть своего сына не убил, Иоаннафана. 14 глава об этом повествует. Не убил. Почему? Потому что он бездумно клятву положил, чтобы там никто до вечера ничего не вкушал, пока они не победят врагов. Все были голодные. Ну, в этой истории Иоаннафан меда там попробовал. Вот, потому что это ему придало силы для победы над врагами. Вот. И когда об этом узнал Саул, он говорит: Иоаннафан должен умереть, потому что он

0: нарушил мою клятву. Но опять же, это была клятва Саула, да? Вот, она неразумно им была дана, вот, и он чуть не убивает своего сына. То есть целый ряд таких вот неразумных поступков происходит, да, в жизни Саула. Он отвергает Бога шаг за шагом, хотя Бог ему предоставлял возможность все-таки к покаянию, я в это верю. Но постепенно-постепенно он строит вот эту стену между собой и Богом, и в какой-то момент наступает, как написано, такая ситуация, когда уже не Божий дух поселяется в Сауле, да, а дух противника Божьего, дьявола, да, то есть он уже становится, по сути дела, одержим дьяволом, Саул.
1: Ну, по большому счету, сейчас бы это классифицировали как паранойя.
0: Ну, да, да. Ну,
1: мания.
0: Как паранойя или мания, но в Священном Писании написано «злой дух». Злой дух овладевает. А кто такой злой дух? Это, естественно, противник Бога, дьявол. И, по сути, Саул становится вот богопротивником. Вот такая вот история этого царя. У него было хорошее начало, всего Бог ему дал для того, чтобы он был успешным царем, успешным правителем. Но неповиновение Богу приводит его к ужасной смерти. Отступление от Бога.
1: А как появляется Давид?
0: Вот. А Давид, вот интересно, что... Нет,
1: параллельно, в общем-то, повествование идет там целую книгу, наверное.
0: Да,
1: еще,
0: да.
1: Чуть побольше.
0: Когда Самуил понимает о том, что Саул отвержен Богом, да, собственно говоря, сам Господь говорит об этом Самуилу, что я отверг Саула и его царство.
1: И Самуил это должен пересказать даже, да, самому Саулу.
0: Да, должен пересказать Саулу, то, естественно, возникает вопрос, а кто будет царем теперь? Если он, Бог отверг царство от Саула, то кому он его передаст? Самуил задает этот вопрос Богу, и Господь направляет Самуила в семейство Иессея. Был такой человек из колена Иудина. А у него было несколько сыновей. Вот, и эти сыновья были, ну, такими сильными мужчинами, воинами. Вот, когда Самуил приходит, он думает, что кого-то из этих старших братьев Давида.
1: Ну, логично, помазал. Первенца.
0: Да, но один за другим они проходят перед ним, и Господь говорит, нет, это не тот человек, не тот человек. Тогда Самуил спрашивает у Иессея, а есть ли у тебя еще сын? Он говорит, да, есть самый младший. Ну, он там вот овечек пасет, позовите его. Приводит Давида, он в соответствии с Писанием был таким юношей, красивым на лицо, белокурым. Вот, но отнюдь не похож он был на воина. Вот, на юношу был похож. Молодого человека, красивого вида. И вот его именно избирает Господь. И здесь мы видим уже не выбор народа, а выбор самого Бога. То есть, если в случае с Саулом народ выбирает царя, в прямом смысле этого слова.
1: И потом от этого страдает.
0: И потом от этого страдает. А здесь Бог выбирает царя. И вот Божий выбор, он чем заключается? Он выбрал почему Давида. Не за его силу, не потому что он там выше всех был на голову, да, или сильнее всех. Он таким не был. Он избрал его, да даже и не за красоту.
1: Да нам вообще не очень понятно в тот момент, когда мы читаем, а почему, собственно.
0: В тот момент непонятно, но потом-то мы начинаем понимать, почему он избрал его. Потому что у Давида было любящее сердце. Он любил Господа и доверял свою жизнь, полностью доверял Богу. И вот как раз именно поэтому на него этот выбор и падает. А почему он, почему мы так считаем, что он полностью доверял Богу? Потому что потом его жизнь показывает. Вот история с Голиафом, да? Ну, ни один самый сильный израильтянин не готов был сражаться с Голиафом. Выступил Давид, над ним смеяться стали все, и прежде всего его братья старшие. Как ты можешь воевать с Голиафом? Ты же не воин. А Давид говорит, так не я ж буду воевать. Будет воевать Господь, которому я доверяю свою жизнь. И не своей силой я его буду побеждать, а Бог даст мне

0: эту победу. И, в общем-то, эта победа и происходит, да, от какого-то камня, брошенного, по сути, из рогатки, да, из прощи. Ну, погибает, как сказать, могучий воин.
1: При другом исходе Давида бы назвали фанатиком. То есть, вообще говоря, то, что он делает, оно, ну как, оно трудно объяснимо. То есть, выходит на битву вот с таким воином.
0: Ну да, да.
1: А что тебе больше всех надо? Почему? То есть, как вообще? Ну, раз больше никто не выходит, значит, выйду я. Есть, ну, вот ответ, ну, другими словами, то есть так вот пересказать. А нет ли тут какой-то, ну, не знаю, какого-то вот, какой-то ловушки, когда Господь отправляет Самуила помазать Давида, тогда, когда, в общем-то, Саулу еще царствовать, ну, побольше 10 лет точно от того момента.
0: Ну, ловушка для кого?
1: Ловушка, ну, вообще, вот помазали Давида, народ узнает о том, что Саул отвержен, помазан другой царь, ну, и тут что-то начнется.
0: Ну, оно так и началось, в общем-то, история, ну, да, говорит о том, что Саул понял после победы Давида над Голиафом, он понял, что именно его, Давида, Господь помазал на царство вместо него. Он же услышал слова Самуила, что отторгнуто тебя царство.
1: Народ прославляет Давида.
0: Народ прославляет Давида, и Саул начинает Давида преследовать его. Давид убегает сначала, там он у филистимлян как-то скрывается, да, потом он бежит в пустыню Эн-Гади, вместе с ним бегут все, как написано, те, кого обидел Саул, да, то есть вокруг него собираются люди. Вот. И происходит такое вот противостояние между Саулом,
1: знаете,
0: и
1: Давидом. Какое-то вот оно уж очень неравное. То есть, с одной стороны, Саул преследует, используя всю свою власть и силу. С другой стороны, Давид связан по рукам и ногам, потому что, ну, во всяком случае, потому что он так это воспринимает, что Саул – помазанник Божий, и я не могу ничего с этим сделать. То есть, в общем-то, игра в одни ворота. Выглядит это вообще как, ну, какая-то, как бы это даже сформулировать, ну подставили Давида. То есть, почему Бог вот вообще такую ситуацию создал? То есть, ну, могли бы ведь помазать тогда, когда уже
0: умрет, да, Саул.
1: Да, да, да. Ну, то есть, в принципе, король умер, да здравствует король, но имеется в виду новый король. Почему такая вот ситуация именно? Как?
0: Честно говоря, я не смогу, наверное, на это ответ дать. Это только Богу, наверное, так, ну, виднее.
1: Ну, в общем-то, вопрос такой риторический, потому что, да, понятно, ответа нет, но, ну, в общем, это такая провокация по отношению к Давиду. Как он поступит? Справедливости ради, ну, Давид, вот он ведет себя очень так осторожно, взвешенно.
0: Ну, в этом есть определенная логика. Давид отверг Бога. То есть, Саул. Я прошу, Саул отверг Бога, Бог отторгает царство от Саула и помазывает другого царя на царство, Давида. Бог не убивает Саула, да, он потом погибает, в общем-то, сам. Кстати говоря, он тоже покончил, как Иуда, жизнь самоубийством, по сути дела, на поле, да, когда он был ранен, он пал потом на меч Саул. Вот. Но как бы вот так вот действует Бог. Он не убивает Саула, да? Саул сам погибает. Такие создаются вот условия. Причем Давид не убивает Саула. Вот интересно, что два раза Священное Писание говорит, как минимум два раза Давид мог спокойно убить Саула. Один раз Саул зашел в пещеру, там были вооруженные люди, там Давид был с вооруженными людьми, да? Зашел по нужде в пещеру, и он мог свободно его убить, но он этого не делает. И второй раз на поле он спящего застал, да, Саула вместе с его войском.

0: человеком, он тоже мог спокойно его убить, тоже он этого не делает. Почему? Потому что он говорит, это Божье помазание. Вот, ну, я вот доверяю Богу. Да,
1: такая интересная ситуация в том плане, что Саул себя дискредитировал полностью. А уж перед Давидом так и вообще. Потому что Саул ищет смерти Давида. Он прямо об этом заявляет, он этого не скрывает.
0: Ну, знаете, вообще то, что вы задали, более, наверное, глубокий вопрос. Его можно как бы, знаете, как развернуть. Вот тема добра и зла, да, в Священном Писании. Противостояние Люцифера, ставшего сатаной и дьяволом, Богу. Ведь когда Люцифер поднял восстание на небе против Бога, Бог же мог его убить, ну, в смысле, лишить его жизни. Он же Бог всемогущий, правильно? Он может в один момент уничтожить. Почему он оставил зло? Да, почему он допускает зло, Бог допускает зло на этой земле? Ведь он знает, кто злой, кто добрый, да? Ведь Бог же знает сердце каждого человека. И некоторые так люди рассуждают, но ведь Бог может уничтожить в один момент всех злых, оставить только всех хороших, да? Но это не решает проблему зла, потому что Господь говорит, что зло никогда нельзя победить при помощи зла, при помощи насилия. Зло можно победить только любовью, добром. И вот здесь, смотрите, каждый раз, когда Давид прощает Саула, да, и говорит, я мог бы тебя убить, но я этого не стал делать, он же это открыто говорит, да, при всех, он как бы взывает к совести Саула. И это своего рода...
1: И это даже работает.
0: Да, и что-то там в сердце Саула, наверное, начинает происходить. То есть это лишний шанс для Саула покаяться, правда? Вот Бог ему предоставляет этот шанс к покаянию. Вот. И кроме того, мы затронули тему великой борьбы, да, между добром и злом. Люди, народ Божий, они начинают сами убеждаться, кто в этой истории прав, а кто виноват, да? Вот. То есть они видят характер Давида и видят характер Саула, да? И постепенно все больше и больше людей начинает доверять Давиду, и в конечном итоге Давид и объединяет весь народ под своей властью, да? И вот это объединение народа Давидом, оно по большей части, как написано в Священном Писании, было добровольным. Люди сами согласились, приняли его и сказали, мы будем тебе служить. Ты великий царь Давид. Понимаете? Вот чего добивается Господь. Если он насильно будет, да, устранять, там, менять эти
1: цари. Можно ведь еще и параллель провести, что царство Давида, оно было прочным, оно было построено на авторитете, в том числе потому, видимо, потому что он сам не оспаривал авторитет предыдущего правителя.
0: Совершенно верно.
1: Какой бы он там ни был.
0: И Давид не отвечал злом на зло. Вот что в его характере нас привлекает. И в этом он, в общем-то, подобен Христу. Да? То есть он своего рода прообраз Христа. Он не отвечает злом на зло. Да, Саул делает ему зло, а он ему только добром платит.
1: Я просто еще... мы же видим в нашей истории, в современной, ситуацию, когда эти правители плохие, давайте мы их уберем.
0: Да.
1: Мы их убираем. Потому что просто даже в нашей истории российской повторяется периодически.
0: Это вообще в истории многих стран происходит. То есть у людей такое впечатление, что проблему зла легко решить. Просто уничтожить злых, поставить добрых.
1: Да, и все станет хорошо.
0: Почему Бог этого не делает, люди многие? Если этого Бог не делает, то мы это сделаем. Так говорили в истории нашей страны революционеры.
1: Никто не даст нам избавления.
0: Да, совершенно верно.
1: Ни Бог, ни царь.
0: Но Священное Писание каждый раз приводит нас к мысли, что зло можно победить только любовью, только добром. Как это сделал Иисус Христос, наш Господь, умерев за нас, принеся себя в жертву за нас. К этому призывает нас Священное Писание.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели нашу программу. Ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

друзья, положите руку на сердце и прислушайтесь. Его стук мы ощущаем и слышим. А теперь положите руку на правый бок, на область, где находится печень. Слышим ли мы что-то сейчас? Нет. Наша печень, друзья, работает тихо, но усердно. Врачи недаром называют ее бесшумной лабораторией организма. Сегодня мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье печени. Ведь это очень чувствительный орган, который нуждается в особом уходе. И сначала давайте узнаем, какие функции в организме печень выполняет. Печень является самым крупным внутренним органом нашего тела. Ее вес составляет 1,5 килограмма. Такой размер вполне соответствует объему работ, которые она совершает. Печень вовлечена в сложные химические процессы, связанные с обменом веществ. Например, она трансформирует часть глюкозы в резервный гликоген, запасной углевод, необходимый для восполнения энергии при повышенных физических и умственных нагрузках. А из аминокислот она производит уникальные белки для каждого органа нашего тела. Кроме этого, печень вырабатывает желчь, пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров и усвоения витаминов. А также она очищает кровь от токсинов и чужеродных веществ и выводит их из организма. Решающую роль в выполнении этих функций играет питание. Давайте посмотрим, какую пищу печени будет легче перерабатывать. В первую очередь, употребляемые нами пищевые продукты должны быть натуральными, без искусственных добавок. Переработанные изделия чрезвычайно вредны для нее. Кофе и алкогольные напитки следует вообще исключить из рациона питания, поскольку они действуют на орган разрушающе. Также важно знать, что печень с трудом переносит жирную и чересчур соленую пищу, поэтому нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров и соли. Полезной для печени станет еда, содержащая умеренное количество белков и богатая углеводами. Многочисленные исследования в области питания показывают, что такими характеристиками в основном обладает растительная пища. Так овощи, в особенности корнеплоды, фрукты, цельнозерновые и бобовые будут способствовать здоровой работе печени. Давайте некоторые из таких продуктов мы сегодня рассмотрим. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это

артишок. Внешне эта растительная культура малопривлекательна, и ее похожий на шишку плод вряд ли способен вызвать у нас аппетит. Однако, как в человеке цена его внутренняя красота, так и в артишоке сердцевина. Нежная мякоть растения не только вкусна, но и невероятно полезна. Она практически не содержит жиров, а вот содержание углеводов в ней существенно. Среди них выделяется крахмал, который легче всего усваивается печенью. Особого упоминания заслуживает входящее в состав артишока вещество – цинарин, который увеличивает выработку желчи, а также улучшает ее выброс в кишечник. Желчь, вырабатываемая после употребления артишока, становится менее густой и легко выводится из организма. Вместе с ней выходят и ядовитые вещества, циркулирующие в крови, включая медикаменты, пищевые добавки и другие химикаты. В идеале артишоки следует готовить на пару, помещая их целиком в паровую корзину, хотя их можно употреблять и в сыром виде. В этом случае очищенная от листьев сердцевина используется для приготовления салатов. Следующий продукт, о котором мы хотели рассказать, это редис. Несколько тысячелетий назад, благодаря римлянам, этот овощ распространился по всей Европе. Сегодня он успешно культивируется во многих странах мира и как пищевой продукт пользуется большой популярностью. По статистике, среднее употребление редиса в Японии на человека в год составляет 13 килограмм. А вот в Корее оно может достигать даже 30 килограммов. Неудивительно, ведь этот красный с пикантным вкусом корнеплод считается очень полезным и является идеальным продуктом для нормального функционирования печени. Редис на 95% состоит из воды и содержит очень мало жиров, поэтому органу его очень легко перерабатывать. Кроме того, в овощи содержится сернистая эссенция, которая активно способствует выработке желчи и ее выведению. Употребление редиса рекомендуется не только в профилактических целях, но и при имеющихся заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще всего редис едят свежим, отдельно и в составе салатов. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это яблоко. По объему мирового производства оно находится на 4-м месте после винограда, апельсина и банана. Но несмотря на это, яблоня признана королевой фруктовых деревьев. И это неудивительно, ведь ее плоды превосходно сочетаются с многими ингредиентами и широко используются в кулинарии. А их богатый витаминами, минералами и углеводами состав делает яблоки целебным продуктом. В частности, лабораторные исследования, проведенные в университете Тулузы, показали, что этот фрукт благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря. Он разжижает желчь и предотвращает формирование камней. Вместе с тем яблоки производят желчегонный эффект и разгружают печень, а также эти фрукты хорошо ее очищают. Кушайте яблоки свежими, включая их в овощные и фруктовые салаты. Приготавливайте из нее пюре и пейте соки. В любом случае употребление этого продукта будет вам в удовольствие и принесет огромную пользу. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «И вы – тело Христово, а тело нашего Господа не знает болезней. Заботьтесь, друзья, о своих телах, питайтесь, не перегружая печень, и будьте здоровы». Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду.

Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Чего только не делали женщины на протяжении истории человечества, чтобы сохранить молодость и красоту. Принимали ванны из молока с медом, использовали ароматерапию, различные масла и даже лечение огнем. Современный рынок представляет нам огромный выбор самых разных методов ухода за собой. Нанопрепараты, аппаратные и лазерные косметические процедуры, пилинг, обертывание и прочие достижения науки и техники. Что выбрать? На чем остановиться, чтобы сохранить молодость и красоту? Сегодня нам поможет в этом разобраться наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим о красоте, как сохранить красоту. И вот первый вопрос. Достаточно ли женщинам, как в древности, использовать лишь травы, масла и другие ресурсы природы?
1: Ну, ресурсы природы, они, конечно, хороши. Но где сейчас взять такое количество трав, обилие натуральных масел? Конечно, есть определенные специализированные магазины. Но, однако, сегодня наука шагнула дальше. Мы знаем теперь о средствах для поддержания и улучшения красоты кожи лица, молодости организма больше, чем люди тысячелетия до нашего современного века. Поэтому сегодня современная наука может предложить гораздо более интересный и эффективный спектр средств для ухода за лицом и поддержание молодости.
0: Тогда ответьте на такой вопрос. Сейчас в аптеках огромное разнообразие гиалуроновой кислоты и коллагеновых напитков. Вот как, насколько они натуральны? Как часто можно их употреблять? Вот что вы скажете вообще? Как вы к ним относитесь? Насколько они действенны?
1: Ну, если говорить про гиалуроновую кислоту, то этот компонент для организма является естественным, поскольку до 25 лет ее уровень достаточно высокий в организме, поэтому кожа, особенно у маленьких детей, мы видим, она такая мягкая, упругая, подтянутая, напитанная, да, вот за счет высокого содержания гиалуроновой кислоты. Ее еще также называют королевой косметологии. Потому что одна молекула гиалуроновой кислоты способна перетягивать или удерживать до 1000 молекул воды, представляете? То есть это уникальное средство, которое удерживает влагу в организме, а, соответственно, кожа долгое время не увядает, выглядит такой напитанной, помолодевший значительно.
0: Сочный.
1: Сочный, привлекательный. Однако гиалуроновая кислота оказывает положительное действие не только на кожу, но и на внутренние органы, на суставы и на хрящи, представляете? Поэтому если в организме достаточно высокий уровень, ну, нормальный уровень гиалуроновой кислоты, то в целом будет работа организма достаточно слаженная, и органы будут чувствовать себя подтянутыми, бодрыми и здоровыми.
0: Ну, это по поводу гиалуроновой кислоты. А коллагеновые напитки, они что?
1: Да, сейчас существуют комбинированные препараты, содержащие и гиалуроновую кислоту, и коллагеновые компоненты. Коллаген – это белок. В отличие от гиалуроновой кислоты, получают его из продуктов животного происхождения, как правило, это рыбный коллаген, также коллаген из крупного рогатого скота получают. Гиалуроновую кислоту получают из некоторых растительных компонентов или синтетическим путем. Но здесь важно отметить, что гиалуроновая кислота бывает разная все-таки. Для наружного применения высокомолекулярная, для внутреннего низкомолекулярная, инъекционная бывает гиалуроновая кислота. Но цель одна – это все-таки придание молодости организму, особенно коже. Коллаген является, так сказать, упругой такой подкладкой для кожи. И коллаген придает коже наполненность.

0: плотность, и он поддерживает и растягивает. Угу. То есть кожа выглядит тоже такой подтянутой, эластичной и молодой.
1: Как часто можно их принимать?
0: Ну, поскольку комплекс, содержащий коллаген, гиалуроновой кислотой и витамином С, оказывает такое накопительное действие, рекомендую минимальный прием где-то 2-3 месяца, чтобы уже почувствовать эффект визуальный, зрительный. И, конечно, приятно, смотря на себя в зеркало, замечать, что что-то происходит интересное, да, в лице. Поскольку эффект после приема сохраняется в течение 6-8 месяцев, то мы проводим курс примерно где-то каждые 9 месяцев в среднем для поддержания тонуса лица. Поскольку данные продукты являются для организма естественными, то в рекомендуемых дозах никакой передозировки или побочного негативного действия, как правило, выявлено не было.
1: Очень хорошо. Вот мы часто слышим о том, что гормональные препараты могут помочь женщине решить очень множество проблем. В том числе говорят, что и проблемы со старением могут помочь решить гормональные препараты. Вот вы что скажете на этот счет?
0: Ну, гормональная терапия – это достаточно такой интересный вопрос. И хочу заметить, что раньше гормоны получали из желез крупного рогатого скота, а также из гипофиза мертвых людей. И вот именно эти гормоны, полученные таким способом, не всегда полезны для человека. Поэтому современная технология позволяет получить их синтетическим путем или с помощью биотехнологий, когда клетки начинают синтезировать эти гормональные вещества, гормоноподобные вещества. И их арсенал у нас достаточно широкий сегодня. Поэтому в Соединенных Штатах сегодня наблюдается бум гормонотерапии, стероидной терапии, и каждая 8-10 женщина принимает свой индивидуальный набор гормонов, который позволяет организму чувствовать себя достаточно уверенно, не изменяется фон, появляются силы, бодрость, органы работают слаженно, появляется отличное самочувствие и, самое главное, такой бодрый и приятный, красивый внешний вид. Однако в данной терапии следует учитывать тот факт, что прием внешних гормонов может угнетать выработку собственных. Поэтому назначение гормональной терапии всегда процесс уникальный и индивидуальный, поскольку врач-эндокринолог, он должен посмотреть, какой конкретно гормон испытывает дефицит, организм испытывает его дефицит или замедляется его выработка, и врач назначает отдельную сложную очень терапию, стоимость которой примерно в среднем где-то 70-100 тысяч в год, сравнимо с пластической операцией. Поэтому данные курсы, они рекомендованы после тщательных обследований и при надлежащем контроле за уровнем гормонов в крови. Но это касается также и мужчин. Известный гормон тестостерон, который поддерживает все, так сказать, мужские функции, в том числе и такое агрессивное мужское поведение, это уверенность в себе, это строение мышечной массы, это накопление мышечной массы, это голос, это желание, это характер мужской. Именно зависит от уровня тестостерона в организме. Однако, играя вот с гормональными препаратами, всегда следует помнить, что замедляя или угнетая выработку собственных гормонов в организме, мы можем порождать и атрофию желез. Да, что также может приводить при резкой отмене гормональных препаратов к всплеску активности, к шоковому состоянию, к изменению функции эндокринной системы. Вот это тоже очень серьезно.
1: С возрастом люди, как правило, испытывают, где-то после 40, испытывают дефицит витаминов группы В. Особенно говорят, что женщины к этому чувствительны. Вот тем, кто хочет молодо выглядеть, советуют два раза в год принимать витамины группы В. Вот что вы скажете на этот счет? Действительно ли это поможет?
0: Ну, поскольку витамины группы В, они содержатся в значительном количестве продуктов питания, то при надлежащем правильном питании, богатом хлебными, злаковыми продуктами, в овощах, во фруктах их очень много, и в других, практически во всех продуктах питания содержатся витамины группы В. При правильном, рациональном и достаточном питании необходимость в таких серьезных курсах, в длительной терапии витаминов группы

0: Само собой отпадает. Но, однако, при тяжелых состояниях, при частых воспалениях кожи и так далее, врач может назначить какую-то терапию витаминами группы В. Например, при частом выпадении волос, при изменении обмена веществ в организме и так далее. Все-таки курсы следует согласовывать с лечащим врачом или с врачом-косметологом, у которого есть опыт применения данных витаминов для достижения определенных эффектов.
1: Угу. Ясно. То есть даже если человек после 40, ему не надо просто идти в аптеку, покупать витамины группы В, да, и начать их кушать. Нужно обязательно обратиться все-таки к врачу, а самим себе не назначать, даже несмотря на, вот, казалось бы, такой возраст. И как бы дефицит после этого возраста витаминов этих.
0: Да, часто это состояние может быть навеяно чем-то внешним. Поэтому я бы все-таки рекомендовал в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания.
1: Угу.
0: Быть может, в погоне за какими-то целями бесконечными мы можем уставать на работе от каких-то внутренних проблем в личной жизни и так далее. И забывать принимать весь этот рацион продуктов питания, подаренный нам самой природой.
1: Угу.
0: Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание, просто сесть и составить список тех продуктов, которые ежедневно присутствуют на вашем столе. И, быть может, вы обратите внимание на то, что какие-то продукты отсутствуют, будет достаточно просто разнообразить свой рацион и через месяц, через другой посмотреть на самочувствие и принять уже решение о необходимости введения в свой рацион дополнительных витаминов.
1: Угу. Ну, вы говорите про рацион. А не снижается ли усвоение после 40 у человека через именно пищу этих витаминов? И все-таки действительно ли организм может получить и усвоить после 40? Все ли так же хорошо, как до?
0: Ну, конечно, возрастные изменения оказывают влияние на обмен веществ, он замедляется, на накопление, на всасывание полезных веществ из продуктов питания. Однако при поддержании здорового образа жизни, при физической активности, при разнообразии в питании, при надлежащем количестве клетчатки, угу, которая, кстати, буквально как щеточка, как фильтр, очищает, освобождает, освежает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, помогает организму вновь вдохнуть эти полезные вещества, получить их, будет эффективным пересмотр именно питания, в первую очередь.
1: А что такое инъекции ботокса? И как вы к ним относитесь?
0: Ну, сегодня применение ботокса стало очень популярным. Эти инъекции выполняют межбровные морщины, кожу под глазами, кожу вокруг губ, даже подмышки. Какой эффект оказывает ботокс? Ботокс – это нейротоксин типа А, который вызывает нарушение нервной передачи с последующим параличом мышц. Да, то есть мышцы просто не в состоянии двигаться. И если сделать инъекцию ботокса правильно, в нужные точки, то мышцы кожи лица перестают двигаться, и кожа разглаживается, выглядит значительно молодой, такой приятной, мягкой, что, в принципе, и желают.
1: Да.
0: Наши представительницы прекрасного пола. Однако для инъекции ботокса существует множество противопоказаний, их целый спектр. Инъекции ботокса могут обострить любые хронические заболевания. Он противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам для инъекции, при гемофилии, при склонности к образованию рубцов, при аллергических реакциях, при антибиотикотерапии, перенесенная за последний месяц и так далее. И этот спектр можно продолжать. Также важно помнить и о вероятном проявлении побочного действия ботокса. Если инъекции сделать неаккуратно или в неправильные точки, то лицо может в течение 6 месяцев искривиться. То есть мы изменим форму лица, и это может нанести тяжелую психологическую травму.
1: Какой ужас.
0: Ну, кроме местных побочных реакций, могут наблюдаться и системные негативные эффекты после применения ботокса. Все зависит от индивидуальной реакции организма, конечно. И поэтому врач-косметолог, который занимается этими процедурами, он учитывает все возможные факторы, проводит опрос пациента, изучает его анамнез, чтобы результат был наилучшим.
1: Угу.
0: Ну, если мы говорим про тяжелые аллергические реакции, как известно, это вариант анафилактического шока на введение ботулотоксина, вплоть до остановки дыхания.
1: Угу.
0: Поэтому клиники, которые проводят эти процедуры, должны иметь в своем запасе препараты, которые купируют реакцию анафилактического шока. чтобы спасти вовремя пациента. Угу.
1: Понятно. Скажите, в каком возрасте женщине уже стоит задуматься

0: сохранении своей красоты.
1: Ну, известно, что после 25 лет с постепенным вымыванием, ну, или со снижением выработки гиалуроновой кислоты в организме наступает такое мягкое увядание кожи, лица, внутренних органов, то с этого возраста следует обратить внимание не только на косметическое поддержание красоты, но и на здоровый образ жизни в целом, чтобы помочь организму изнутри сохраняться здоровыми и молодыми.
0: А что вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше сохранить свою красоту?
1: Ну, конечно, советов можно дать очень много. Я остановлюсь только лишь на некоторых. В первую очередь рекомендуется спать в прохладной комнате, поскольку доказали, что температура 17-18 градусов положительно сказывается на молодости кожи лица. В то же время желательно снизить количество потребляемых килокалорий. В среднем где-то мы потребляем 2000-2500, женщинам рекомендуется снизить до 1500, чтобы организм не получал избыток этих вот жиров, которые также затрудняют работу и сальных желез. Они укрупняются, и выглядят, кожа выглядит намного старше. Также следует поддерживать физически активный образ жизни, заниматься спортом, ходьбой, гонять кровь по организму. Кстати, кровь тоже оказывает омолаживающее действие, уменьшает застойные явления. Но и существуют различные маленькие хитрости для домашнего использования, улучшающие состояние кожи.
0: Да. Интересно.
1: В данном случае очень важно правильно кожу очищать, увлажнять, отбеливать, питать и уменьшать морщинки. Если мы говорим про увлажнение кожи, то здесь будут хороши не только средства, купленные в аптеке, но также и различные домашние приспособления. Например, хорошо помогает в данном случае косметический лед.
0: Очень интересно.
1: Да. Можно приготовить настой из петрушки, заполнить, например, стакан измельченной петрушкой, залить кипятком и настаивать в течение часа. Затем процедить и полученный настой охладить и заморозить в кубиках. Промывать каждый день утром этими кубиками. Кожа получает такой приток витаминов, тонизируется, да, и выглядит достаточно молодой и подтянутой.
0: Как здорово.
1: Еще второй способ очень интересный – это приготовление косметического льда из эмульсии эфирных масел. Известно, что эфирное масло розы, чайного дерева, да, и другие эфирные масла, эту информацию можно найти в интернете, тоже оказывают благоприятное действие на кожу. Но если наносить масло в чистом виде, оно может оказать аллергическую реакцию, вызвать аллергическую реакцию и вызвать раздражающий эффект, также вызвать ожоги. Как же быть в таком случае? Есть маленький секрет. 10-15 капель эфирного масла нужно размешать в столовой ложке молока, поскольку молоко – это природная эмульсия воды и жира. И эту ложку вылить в стакан с водой, тщательно перемешать, разлить формочки и заморозить. И вот такой лед с эмульсией из эфирного масла также оказывает очень хорошее и полезное действие на кожу лица. Однако следует помнить, что процедуру увлажнения кожи лица не следует проводить в зимнее время года. Да. А говоря о масках для разглаживания морщин и питания кожи лица, можно выделить следующие рецепты. Известен старинный рецепт для маски кожи вокруг глаз. Она состоит из 1 столовой ложки картофельного измельченного пюре, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки измельченной петрушки. Все тщательно смешивается, наносится на 15 минут каждые 2 дня в течение месяца. Кожа значительно подтягивается, светлеет и выглядит моложе.
0: Спасибо, здорово очень.
1: Также для быстрого эффекта известна желатиновая маска для кожи лица, которая разглаживает морщины и придает лицу свежий подтянутый вид. Ее состав следующий. 2 столовые ложки молока, 1 чайная ложка желатина и 1 столовая ложка жирного творога. Желатин необходимо, чтобы он настоялся и набух в молоке, затем он нагревается, до его растворения добавляется творог, и все это смешивается до однородной массы. И вот эту остывающую маску в теплом виде наносит на лицо, в течение 30 минут она должна высохнуть, и ее смывают водой, то есть ее нельзя снимать с лица. Аккуратненько смывают водой. И вот этот эффект, конечно, удивительный.
0: Спасибо большое. У нас вот буквально чуть-чуть времени осталось. И последний вопросик. Ваши рекомендации по подбору кремов и масок? Маски мы сейчас уже обозначили, крем.
1: В первую очередь крем нужно подбирать в зависимости от образа жизни, состояния, возраста организма. Поэтому все-таки лучшим...

0: Лучшие рекомендации дают соответствующие специалисты, и которым я рекомендую обратиться.
1: Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я думаю, что наши телезрительницы будут очень вам благодарны. Всего вам хорошего. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.
1: Итак, сделаем выводы. Чтобы оттянуть появление первых морщинок, желательно делать профилактические процедуры, которые включают здоровое питание, свежий воздух, мимический массаж, правильный уход за кожей, витаминные домашние маски. Подбирайте косметические средства правильно, учитывая тип вашей кожи, время года и соответствие крема к вашей проблеме. Будьте здоровы и прекрасны!

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о фруктах и ягодах. Эти продукты вряд ли можно чем-то заменить. А знаете ли вы, что одно съеденное яблоко уничтожает во рту 30% болезнетворных микробов? Также помогает снижать уровень холестерина, обладает желчегонными свойствами, предупреждает развитие холецистита. В яблоке чудесно соединены дубильные вещества и калий, что предупреждает отложение мочевой кислоты в суставах и почках. Введение в рацион питания 2-3 яблок ежедневно понижает количество простудных заболеваний в 3 раза, а гипертонии в 6 раз. В чем преимущество достаточного и регулярного употребления фруктов? Многие из них содержат в большом количестве бета-каротин и витамин С. Наличие этих веществ в пище помогает предупредить раковые заболевания. Можно считать, что обеспечение организма витамином С, который, к тому же, жизненно важен для иммунитета, происходит в основном за счет фруктов и ягод. Фрукты содержат растворимую клетчатку. Она помогает снизить уровень холестерина в крови. Те, кто свежим фруктам предпочитают соки, зачастую не получают достаточного количества клетчатки, столь необходимой для здоровья. Фруктам не требуется соль для придания выраженного вкуса. Диета с низким содержанием соли необходима для тех, кто стремится понизить свое артериальное давление. Помимо того, что фрукты содержат мало натрия, они еще и богаты калием, что помогает предупредить гипертонию. Пища большинства людей содержит слишком много рафинированного сахара, а многие фрукты сладкие на вкус и не требуют добавления сахара. А потому могут стать прекрасной заменой сладких десертов. Причем значительная часть углеводов в них находится в легко усваиваемой форме. Фрукты содержат мало калорий, потому прекрасно подходят для диеты тех, кто хочет избежать лишнего веса, или для лечения тех, кто имеет лишний вес. Некоторые фрукты и ягоды обладают фитонцидными свойствами и благодаря этому проявляют антимикробное действие. Они оказывают выраженное нормализующее действие на жизнедеятельность нормальной кишечной микрофлоры, снижают рост и развитие гнилостных бактерий. Фрукты и ягоды – важный источник железа, причем оно хорошо усваивается и наиболее полно используется в организме. Объясняется это присутствием в этих продуктах аскорбиновой кислоты. Фрукты и ягоды играют важную роль как источники калия. Калий способствует укреплению сердца. Высоким содержанием калия отличаются сухофрукты – курага, чернослив, изюм, персики, финики, а также свежие плоды черной смородины и бананы. Фрукты практически не содержат жира и тем более холестерина. Богаты клетчаткой, витаминами, антиоксидантами А и С, чем объясняется их профилактическое действие в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Эти свойства делают фрукты и ягоды необходимы.

составной частью рациона каждого человека. Согласно пищевой пирамиде, дневная норма фруктов равна 3-4 порциям. Одна порция – это один фрукт средней величины, или один стакан свежих ягод, или полстакана вареных фруктов, или 1/4 стакана сухофруктов. Фрукты и ягоды – исключительно ценные продукты питания, поэтому их необходимо употреблять каждый день. Хотя большинство рецептов очень просты в приготовлении, лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем виде. Наряду с овощами фрукты и ягоды занимают центральное место в пирамиде питания. Часто мы привыкли воспринимать фрукты и ягоды как легкий десерт и лакомство. Но оказывается, можно приготовить большое разнообразие сытных и полезных блюд с фруктами. Итак, сегодня я хочу показать вам, как приготовить вкусное, интересное блюдо – рис с яблоками. Прежде всего, нужно промыть рис и поместить его в глубокую емкость для тушения. Посолим. Перемешаем. А теперь чистим яблоки и будем наполнять их фруктовой начинкой. Выкладываем яблоки в сотейник. И наполняем начинкой. Начинка может быть самая разная. Мы возьмем изюм и курагу. Курагу можно разрезать на половинки или любым другим способом, кусочком, как вам нравится. Вкладываем курагу внутрь яблок. Также туда помещаем изюм.

0: Преимущество такой начинки в том, что здесь не используется сахара. Остатки сухофруктов можно распределить между яблоками прям вот таким образом. Как это красиво, правда? Прям вот уже хочется поскорее попробовать. Осталось залить кипятком. Водой необходимо заливать настолько, чтобы покрыть яблоки слегка. Ну вот, достаточно, в принципе. Все, закрываем крышкой и варим. Доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим до полной готовности. Это прекрасный вариант легкого ужина.
1: Рис с яблоками. Стакан риса выложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить половину чайной ложки соли, перемешать. У яблок вырезать середину и поставить на рис плотно одно к другому. Заполнить яблоки разрезанной курагой и изюмом. Залить кипятком до верха яблок, поставить варить. После закипания убавить огонь до минимума и варить еще около 40 минут. При подаче на стол в каждое яблоко положить немного меда и посыпать кунжутом.
0: Черная смородина. Всем известна, какая это ценная ягода, но много ли можно ее съесть? Оказывается, можно. И сегодня я вам покажу смузи с черной смородиной.

смородиной. Для приготовления нам потребуется не только черная смородина, но мы добавим яблоко и банан. Банан очищаем.

0: благодаря тому, что мы добавляем другие фрукты, сладкие, особенно банан, черная смородина уже не будет казаться такой кислой. И даже дети смогут съесть такое пюре в достаточно больших количествах. Итак, в блендер помещаем смородину. Затем банан. И яблоко. Все. Все очень просто. Вы заметили это? Закрываем. И включаем.
1: Смузи со смородиной. Банан и яблоко очистить и нарезать. Соединить в блендере стакан черной смородины, банан и яблоко. Взбить.
0: Многие фруктовые блюда чрезвычайно просты в приготовлении. Все мы с вами любим сладости. Все мы с вами любим шоколадно-ореховую пасту. А давайте приготовим нечто подобное на основе фиников. Итак, нам понадобится предварительно ошпарить финики кипятком и оставить в таком состоянии на несколько минут. Воду слить, очистить от косточек. Также необходимо заранее подсушить арахис и очистить его от шелухи. Добавляем немножко соли. Соль, кстати, всегда можно добавлять в сладкие блюда. Она создает некую такую вот нотку и оттеняет какую-то приторную сладость. Добавляем немножко лимонного сока. И кэроп, натуральный заменитель какао. В отличие от какао, он не содержит кофеина, а значит, не вызывает привыкания. Добавляем немного воды и взбиваем.

0: Финиковая паста. Стакан фиников без косточек залить кипятком на 10 минут. Затем воду слить. 1,5 стакана арахиса подсушить в духовке и очистить от шелухи. Соединить финики, арахис, 3 чайной ложки соли, столовую ложку сока лимона, 2 столовые ложки кэроба, 1,5 стакана воды и взбить блендером.
1: Давайте посмотрим, что у нас получилось. Какая красота, аромат, если бы вы только знали. Так. Какое красивое яблоко. Просто уже так хочется это скушать. Рис, отваренный в яблочном соке. Давайте украсим. Мед. И посыпем немного кунжутом.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки. Большим пальцами разводим в сторону, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Угу. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогично.

оба этих упражнений выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу. Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются.

упражнений мы выполняем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю. В понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначаются цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты. Готовы?

0: и поделиться своим опытом.
1: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
2: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
3: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». У нас вновь в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Рассмотрели мы очень много текстов, которые заявляют о том, что мы спасены в Господе, что в Нем, несмотря на наше несовершенство, мы можем уже верою видеть себя таковыми, которыми Господь хочет нас видеть, да, уже умершими для греха, как мы сказали в прошлой программе. Но, тем не менее, всякий раз, когда мы, Дух Святой обличает вновь нас в каком-то грехе, мы видим несовершенство своего характера, можно ли так сказать, лукавый поселяет сомнение в нашем разуме, в нашем сознании о том, что действительно ли мы спасены, действительно ли мы можем быть уверены на 100% в спасении, которое Господь нам уже даровал. Поэтому давайте, может быть, поговорим сегодня еще более подробно об уверенности в спасении.
1: Это очень важная тема. И подлинно вот тот механизм, который вы кратко описали, когда появляются сомнения, когда лукавый начинает внедрять мысль о том, что на самом деле ничего не поменялось, все как было, так и осталось. Как реагировать? И как быть во свете истины Божьей? Потому что ведь, конечно же, с одной стороны, можно себя возомнить спасенным, таковым не являясь. Угу. С другой стороны, можно быть спасенным, но в этом сомневаться. И вот и в том, и другом случае основой и одной, и другой реакции является вот один фактор. Это эгоцентризм. Зацикленность на себе, на своих чувствах, ощущениях, свершениях или неудачах. Но в любом случае, в центре я. Я в центре. И если вот так человек пытается осмысливать опыт спасения и перспективы наследования жизни вечной, то, скорее всего, он окажется в одной из двух крайностей. И Священное Писание нам эти крайности иллюстрирует многократно. Вот первая крайность – это самоправедность. Давайте посмотрим на историю, которую Иисус рассказал нам, и записана она в Евангелии от Луки, 18 главе, в стихах с 9 по 12.
0: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю».
1: Вот это первая реакция, да, самоправедность. Он сказал это тем, кто уверены были о себе, что они праведны. Когда человек смотрит на себя и оценивает себя, то очень часто в окружающих он видит ситуацию еще более плачевную, чем свою. То есть он в действительности, сравнивая себя с другими, делая их мерилом нравственности, может искуситься провозгласить себя лучше,
0: я-то на их
1: праведнее.
0: Вообще, да, святой,
1: да. И если так, то, соответственно, я достоин. Если кто-то достоин, то тем более я. Если человек в состоянии тем более себе вменить исполнение вот одной заповеди, второй, третьей, наизусть там отрывочки Священного Писания, цитирует, значит, на богослужебное собрание,

0: не приходит и прочее, что вменяется в обязанности верующему, то тогда вот появляется вот эта самоуверенность, да, самоправедность, и, сказано, уничижают других. В опыте апостольских посланий мы находим описание следующего характера. Римлянам 2 глава, стихи с 19 по 20. Послание к Римлянам 2 глава, стихи с 17 по 20. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, и научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». То есть очень легко человеку, который чуть-чуть больше знает Божьи истины, чуть-чуть в нравственном отношении чище, чем вот окружающий, скажем, народ, прийти вот к этому состоянию
1: самоуверенности,
0: самоправедности. Но вот какое дело. Когда мы читаем повествование о жизни и служении Иисуса Христа, то именно с такими людьми у Иисуса Христа категорически не ладились отношения.
1: В каком смысле?
0: То есть вот именно такие люди, которые были уверены в своей праведности, именно вот они его и не принимали, Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел в этот мир спасти всех и любит всех, так, и желает облагодатствовать всех. Но он оказался ненужным для них. Вот, например, иллюстрация. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 14 по 17. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 14 по 17. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Эти люди, считавшие себя праведными, они не чувствовали нужды в Спасителе. Они отделяли себя от всех прочих, которых называли грешниками. И вот Христос произносит очень важную фразу: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Так вот эти фарисеи, книжники и иные самоправедные, они тоже больные. Но проблема в том, что они не осознавали, что они нуждаются во враче. Вот это итог людей, которые уверены. Но обратите внимание, уверены они не в Боге, не в Его любви, не в Его жертве, не в Его спасении, а в себе. Я достаточно хорош. Есть люди, искренне так считающие. Mm-hmm. Вот таковым Спаситель помочь не может.
1: Mm-hmm. А почему? Не потому, что он не хочет, наверное, да? Потому что они не востребуют это спасение.
0: Потому что если человек болен, а мы все больны, мы все больны грехом, человек больной, но не знающий о том, что у него развивается смертельное заболевание, он не ищет помощи врача. Только когда он начинает ощущать, когда приходит осознание, что он болен, тогда он пойдет лечиться. Вот в этом трагизм тех, кто считает, что они в нравственном отношении состоятельны, и что Господь практически даже и обязан бы.
1: Спасти. Уж кого-кого, а их-то точно.
0: Да. Это одна крайность. Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо наоборот самокритичным.
0: Проклят, кто плоть делает своей опорой.

Если по-прежнему идти путем вот этой зацикленности на себе и взирать на себя, если идти путем эгоцентризма, то он может привести к прямо противоположной реакции. Вот в той же истории, которую мы начали уже читать, о двух человеках, пришедших в храм помолиться, это вновь Евангелие от Луки, 18 глава. Давайте 13 стих прочитаем. Луки 18, 13.

0: Сказываю вам, 14 стих, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». То есть вторая категория людей – это те, кто остро осознает свою греховность. И это значительно лучше в перспективах спасения, потому что человек, по крайней мере, ищет спасение, ищет лекарства. Он, осознавая себя больным, идет к врачу. Но проблема заключается в следующем. Помните ли вы, как Священное Писание призывает нас молиться? Что должно быть в вот таком ментальном образе человека? И каким должно быть направление или направленность человека, что касается того, как он молится? Вот этот вот человек, он, сказано, не смел даже поднять глаз на небо. А Библия говорит: «Горам возвожу очи мои». То есть молимся
1: помощь
0: мы...
1: Помощь моя от Господа.
0: Потому что помощь моя от Господа. Мы, наоборот, туда взираем, мы туда обращаемся. Мы, сказано, восклоните головы ваши, да, то есть поднимите ввысь. Человек, который молится вот так, он себя настолько ничтожным считал, вот этот вот мытарь, да, он настолько считал себя недостойным, что он не испытал того, что приходит за этой молитвой, а именно радость. Вера в то, что Господь простил, что он, услышав эту молитву, простил человека. У псалмопевца написано в 31-м псалме, который мы уже читали: «Блажен человек, которому отпущены беззакония, и беззакония, чьи покрыты». Когда вот я молчал, он говорит, тогда было истинание, и вот чувство этой тяжести: «Но я открыл тебе грех твой, и ныне я радуюсь». Да? «Возврати мне радость спасения», параллельный Псалом 50 говорит. Вот. То есть человек, который, помолившись, принимает верой Божьей прощение, он перестает смотреть вниз. Он начинает смотреть ввысь. И он радуется тому спасению, той благодати, той милости Божьей. И его жизнь, она наполнена совершенно другим мироощущением. Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. Если он, не дай Бог, в следующий раз согрешит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали».
1: Но если бы кто согрешил,
0: у нас есть ходатай. У нас есть ходатай. Потому это приносит нам вновь облегчение, чувство вины снимается, и мы вновь обретаем радость спасения. Но вот это вот две крайности. И люди, которые живут в этой второй крайности, самобичевании вследствие острого осознания своего греха, они часто доводят себя тоже до гибели. В качестве библейской иллюстрации мы можем привести то, что записано в 7 главе послания апостола Павла к римлянам. Вот там описана реакция человека, который остро осознает свою греховность. Прочитаем в 7 главе стихи 18, 19 и с 22 по 24.
1: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
0: И дальше он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот если только об этом думать, вот остро осознавая свою греховность, то жизнь становится очень трудной, и многие заканчивают жизнь самоубийством вот от этого острого осознания своей вины. И потому, если бы не написал апостол Павел дальше в 25 стихе: «Благодарю Господа моего», да, «благодарю Бога Господом Иисусом Христом, в котором есть в действительности эта победа», то это был бы очень печальный конец. Итак, мы рассмотрели две крайности. С одной стороны, это самоуверенность, да, самоправедность. С другой стороны, это самобичевание, унылость. А все они обусловлены вот одним фактором – взираешь на себя. И оцениваешь себя – это эгоцентризм в конечном итоге. Какой же ответ предлагает Евангелие? Что же Господь в своем слове предлагает нам делать,

0: чтобы избежать одной и другой крайности. Я хочу предложить прочитать удивительный отрывочек из 12 главы послания к евреям, первые два стиха. 12 глава, первые два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая», вот ключевое слово, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус Христос назван здесь начальником и совершителем веры. Он жизненный путь прошел, и Он воссел одесную престола Божия. То есть Он завершил опыт спасения. И чтобы мне возыметь надежду свергнуть себя, запинающий меня грех, мне нужно взирать на Него, не на себя. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо наоборот самокритичным,
0: и нет надежды тогда. Но чем больше я взираю на Господа, на то, что Он соделал, тем больше это дает мне в действительности силы свергнуть запинающий меня грех. То есть вот это вот, коротко говоря, модель. Вместо того, чтобы смотреть на себя, необходимо взирать на Господа.
1: А вот очень важно еще и свергнуть запинающий грех, да, силой Божию. Потому что кто-то может помыслить, что достаточно взирать, и все и хорошо, да, верою принять себя вот таким святым, безгрешным, да, как Господь нас видит. Но Господь ожидает, чтобы с нашей стороны были усилия к этому также, чтобы грех свой оставили мы.
0: Безусловно, и об этом мы говорили уже, да,
1: еще
0: о механизмах,
1: говорить, наверное, да?
0: Которые нам даны для того, чтобы реально становиться подобными образу Сына Божия. Но когда мы эту цель ставим, когда мы хотим свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, мы можем это сделать только лишь взирая. То есть это неразрывный процесс. И о каком-то самоуспокоении человеку, который в действительности на Господа взирает, даже и помыслить невозможно. Всякий раз, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как люди видели Бога, и какой-то эффект на них производило, всегда, всегда они говорили: «Грешный я человек». Всегда приходило, наваливалось буквально ощущение своего несовершенства, недостоинства. И вместе с тем, осознавая свое несовершенство, свое недостоинство, когда мы взираем на того, кто этот путь уже прошел и преодолел все грехи, и одержал победу, то мы знаем, что только там мы ресурс обретаем для того, чтобы в действительности это стало теперь отчасти, сегодня отчасти, завтра еще более, послезавтра еще более, стало теперь частью нашего опыта. Важно помнить, что, как написал апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, в Иисусе Христе наш духовный опыт и духовный путь уже завершен. 8 глава, стихи с 29 по 34. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между многими братьями». То есть Господь всякого, кого призывает ко спасению, и кто откликается на этот зов, Он таковых предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот эта цель – уподобиться Иисусу Христу, мыслить так, как Он мыслил, говорить так, как Он говорил, жить так, как Он жил. А дальше идет череда действий, этапов, через которые Бог нас проводит, чтобы это стало реальностью. 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Прославил – значит, вот эта слава Божья, характер Божий уже сформировался и полностью отразился в естестве человека. Что, как мы знаем, в нашем опыте произойдет только лишь во время преображения тела, естества нашего. Да? Но во Христе Иисусе это уже реальность. Он уже в прославленном теле. Так? И наше тело, оно станет однажды сообразно славному телу Его. Но благая весть заключается в том, что когда человек входит в реальность Божьего спасения, когда он во Христа облекается, благодаря крещению и перед этим вере,

0: и исповеданию. Когда он входит во Христа, сказано: «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа,
1: облеклись»,
0: то сразу же все, что есть у Иисуса Христа, становится и достоянием этого человека по вере. И потому мы благодарим Господа за то, что Христос этот путь уже прошел. Он начальник и совершитель веры. Он уже прошел путь от оправдания до прославления. И потому вывод, что же сказать на это? Если Бог за нас, 31 стих,
1: кто против
0: нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, всякий раз, когда приходит вот это вот от сатаны беспокойство, обман, что человек, может быть, на самом деле и недостоин Божьей милости, недостоин Божьей любви, всякий раз нам нужно снова взирать на Господа. И помнить о том, что в нем уже наш жизненный путь и весь процесс духовного роста и освящения уже завершен. И потому, если Бог меня оправдывает, если Христос за меня ходатайствует, мои интересы представляет там пред Богом, значит, тогда нет никакого
1: осуждения.
0: Нет тогда уже никакой причины переживать. И тогда приходит вот эта уверенность в спасении. И обратите внимание, эта уверенность не на мне основана, не на грешнике основана.
1: Она основана... Не на том даже, насколько я четко и скрупулезно соблюдаю волю Божию.
0: Конечно, да? Конечно, эта уверенность, она, если какая-то уверенность может быть, то никогда она не основана на человеке. Более того, в Священном Писании написано: «Проклят, кто плоть делает своей опорою». Мы сами по себе никогда не были бы в состоянии даже немножечко возвыситься в отношении нравственности. Только лишь Бог, который дает нам благодать, который из веры в веру нас проводит путем духовного роста. Только Он достоин нашей благодарности и хвалы. И потому, когда человек вот осознает это, когда он взирает туда, куда следует взирать, перед ним стоит задача, вот, войдя в Иисуса Христа и обретя в Нем все, что мы так вот подробно обсуждали на протяжении всех бесед, общим заголовком которых был титул или фраза «Сила Евангелия». Да? Вот обретя все это, наша задача теперь там оставаться, пребывать. Вот есть такая фраза в Священном Писании, в апостольских книгах: «Во Христе». Она используется около 80 раз. «Во Христе». То, что в нем реально, то, что в нем уже есть для любого принимающего в изобилии. Вот мы призваны постоянно, постоянно в этом пребывать. Я хочу хотя бы несколько отрывочков за неимением времени показать, что это на практике может означать. Давайте посмотрим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, стих 31. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 31.
1: «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Как это так? Он каждый день умирает.
0: «Я каждый день умираю».
1: Что так? Это значит?
0: Ну, ясно, что речь не может идти о буквальной смерти. Угу. Да? Он каждый день умирает. Он здесь не объясняет. Да? Он просто вот делает заявление: «Я каждый день умираю». А в другом месте, во втором послании к Коринфянам уже, да, в 4 главе, в стихах 10 и 11, чуть подробнее об этом сказано. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 10 и 11.
1: «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
0: Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Мы носим в теле мертвость,
1: да,
0: Господа.
1: Как это?
0: То есть Иисус Христос умер из-за греха, вследствие того, что взял на себя грехи всего мира. И человек должен ежедневно осуществляет.

0: Вот этот вот духовный процесс, это духовное действие. Каждый день умирать. То есть каждый день отождествляться вот с тем голгофским подвигом. Сказано, что во Христе мы умерли. Я сораспялся Христу. Человек, просыпаясь утром, стоит перед порогом неизвестности. Мы не знаем, какие будут искушения. Мы не знаем, что произойдет буквально через пару секунд. Это новый день, где свобода воли остается неприкосновенной. И в течение этого дня человек может либо на чашу весов в пользу добра положить нечто, либо на чашу весов в пользу зла. И поэтому, просыпаясь утром, человек призван себя провозгласить, свой статус, свою веру, свою смерть в Господе. То есть снова войти на уровне исповедания веры в молитве, снова войти в реальность смерти Господа, чтобы жизнь Христова открылась в нас. Сказано, что Христос, когда воскрес, Он более не умирает. Он воскрес для того, чтобы жить для Бога. И потому человек вот осуществляет этот ежедневный опыт соединения со Христом и принятия заново на себя Его смерти, смерти ради греха. Таким образом, в нас открывается Божья жизнь. И если человек вот это делает, то тогда он обновляет вот эту уверенность в спасении. Можно каждый день жить с чистой совестью, с уверенностью в том, что то, что Господь делает, это истинно и реально. Но здесь нужно сделать одно очень серьезное предостережение. В послании к римлянам в 1 главе 18 стихе написано: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». А во 2 главе 8 стихе написано: «Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Если человек осознает свой грех и в нем упорствует, если он подавляет истину Божью, неправду, неправда, если он, соответственно, не просит прощения за свой грех, не исповедует свои грехи, значит, грех остается на нем. То есть погибнут те, кто не исповедал знакомые, известные ему
1: открывшиеся
0: грехи.
1: Им грехи.
0: Да. Потому, если у человека все грехи осознаваемые, исповеданы, значит, он может спокойно ложиться, спокойно вставать и жить в мире с Господом в полной уверенности спасения.
1: Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.
0: Мы узнаем о том, что есть скиния, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Не задумывались ли вы о том, почему в Библии два завета – Ветхий и Новый? Неужели

0: Богу недостаточно одного завета с человечеством. Здравствуйте, дорогие друзья! Наступила еще одна встреча нас с вами. Мы вас приветствуем, Елена Валентиновна, Александр Камнев, наш дорогой гость. Очень рады, что вновь говорим на эти интереснейшие темы. Лена, вот начала я с этого, что Ветхий Завет есть в Библии, Новый Завет. А ты в каком завете с Богом?
1: Но я вот благодарна Господу, что Он сказал, что Он запишет свой закон в мое сердце. Uh-huh. И только Он может это сделать, потому что ранее я думала, что я сама могу что-то сделать. И, наверное, так же, как и израильский народ, да, uh-huh. что сказал, то исполним, да, uh-huh. и тут же согрешили. А вот Господь дает нам шанс, что Он говорит, что я сам запишу в ваших сердцах мой закон.
2: Это вот как раз, значит, в Новом Завете.
1: Да, да.
2: Да. Почему не в Ветхом?
1: А вот выполнить-то трудно что-либо самостоятельно.
2: То есть у нас ведь Завет все равно Ветхий, его сейчас не существует, да, то есть он был когда-то, да, то есть, но мы знали, с вами говорили о том, что разорвана была завеса, и это означает, что Бог разрывает Завет, да, Завет заключается на новой крови, на новой жертве, да, то есть на истинном акте, на Сыне Божьем.
0: На а Ветхий Христе. Завет на чем был заключен?
2: То же самое, только на,
0: значит, на прообразных.
2: На прообразных, да, на прообразных. Вот давайте, кстати, посмотрим с вами, как он был заключен. Был заключен в пустыне, когда народ Божий вышел из земли египетской. Моисей ходил к Богу, угу. Бог объявил 10 заповедей, потом Моисей опять ходил к Богу, да, и Бог дал ему уставы, повеления, там, заповеди, и он их записал, да, и давайте посмотрим на слайдик, это у нас книга «Исход», 24 глава, 4-6.
0: То есть самое начало, да, библейской
2: истории. Это самое
0: истории.
2: Начало вот этого Почти завета, да, с народом. Угу. То есть, смотрите, Моисей написал слова Господни, да, был сделан жертвенник, были принесены жертвы все сожжения, жертвы мирные, да, то есть это всегда завет, как заключается, то есть жертва завета – это все сожжения, да, вспоминаем, как мы с вами это изучали, и жертва мирная, когда уже человек уладил отношения с Богом, там, с людьми, да, он уже вкушает жертву мирную. И, соответственно, смотрите, что Моисей делает, он берет кровь, да? И что он делает? Кропит жертвенник, кропит, да? Смотрите, книгу Завета, куда написал все слова.
0: Божьи,
2: да. И что он ей делает? Прочитал. Это вот обязательная вещь. То есть человек не должен вслепую заключать завет, а человек должен понимать, что он делает. Угу. Понимать, что он делает. И тут очень интересно мнение самого человека для Бога. И Бог говорит, смотрите, прочитал вслух, да, вернее, Моисей, да, народу, и что они говорят? Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. То есть здесь есть клятва еще.
0: А давайте вот остановимся и скажем вообще, что такое завет вообще. Вот сейчас, когда это прочитали, как раз, по-моему, своевременно.
2: Да, своевременно. То есть завет, ну, на еврейском это слово «берит», означает больше «союз». То есть Бог...
0: Завет между двумя сторонами,
2: да,
0: заключается?
2: Да, да, да. Это союз между двумя сторонами. Союз.
0: Можно сказать, что брак – это завет?
2: Да, абсолютно, да. То есть это тоже это союз. То есть мы же даже называем, что брак – это союз мужчины и женщины. Да. То есть это союз, это взаимодействие, это клятва.
0: А вот говорят часто, что завет – это договор, то есть вот подписали договор.
2: Ну, какие-то, ну, похожие на договор, да, тоже можно сказать, что договор, да. Ну, почему? Потому что, с одной стороны, идет обещание спасения человека со стороны Бога.
0: Это его сторона завета.
2: Да, а с другой стороны, как Петр говорит, что обещание Богу доброй совести, да, послушания.
0: Ну, вот народ сказал, вот, да. Все, что
2: послушны
0: сказал
2: будем,
0: Господь,
2: да.
0: сделаем.
2: Все, что сказал, да.
0: Будем послушны.
2: Да.
0: Ну вот, Лена, я тебя когда спросила насчет того, в каком ты завете, вот ты сказала, что не совсем это получается у человека, да?
1: Ну да, и вот и почему Ветхий-то Завет и был нарушен, потому что сторона наша, человеческая, да, она все-таки не исполнила этот завет.
2: Да, да, да, да, да. То есть как часто мы Богу обещаем что-то, да. Что мы вот

0: сегодняшнего дня будем так-то и так-то себя вести. Но проблема заключается в том, что человек не может исполнить свои обещания. Ну, как Петр клялся Христу, что я за там
1: пойду в огонь и в воду,
0: да.
2: Но ведь можно и в другую крайность впасть. Да, я понимаю, что я ничего обещать не могу. Так я и обещать не буду, я буду просто вот безобразничать и все.
0: Нет, мы должны пообещать, чтобы заключить завет. Да? Мы должны пойти на сближение с Богом, мы должны ему обещать. Но в завете есть такая вещь, как кровь, то есть смерть.
2: То есть это не просто договор между двумя сторонами.
0: Да. Это есть условие, вот это кровь завета. Посмотрите, взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета. То есть он устанавливается на жертве.
2: То есть никаких других заветов, подобных такому, не существует, да? Потому что завет – это вот кровь. Пролитая кровь Христа.
0: Пролитая кровь Христа. То есть наказание за грех – это смерть, на самом деле. Вот что проблема. А вместо нас умирает Сын Божий.
2: Угу. Вот. То есть он нам сказал, что он гарант завета.
0: Он гарант завета, да. Вот все, что мы изучали о святилище, мы видели, как сам священник гарантирует работу святилища, как Бог гарантирует свой завет, как Бог гарантирует нам спасение. Нам остается только выполнить свою часть.
2: То есть наша часть тоже есть?
0: Да.
2: Какая наша часть?
0: Быть послушными. Вот как раз давайте сейчас посмотрим, что по этому поводу думает у нас апостол Павел. Послание к евреям, которое мы с вами много изучаем, да, посмотрите. Есть такая фраза: ибо если первый завет был без недостатка, то не было бы...
2: Если бы первый завет, да?
0: Да. Был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому.
2: Кто искал место другому?
0: Завету. Ну, то есть, Бог пришлось заключать новый завет, да? То есть, вот такое слово используется, амемтос, да? То есть, означает совершенный, безукоризненный, непорочный, да? То есть, если бы завет был бы таким...
1: То есть это без недостатка в смысле,
0: да? Да, да, да. Ну, как у нас в синодальном тексте приведу, без недостатка. Если бы он был безукоризненным, то тогда не нужно было другого завета, да? Но в чем здесь может быть проблема? Неужели Бог заключил какой-то несовершенный завет? В чем здесь проблема, как вам кажется?
2: Ну, в человеке.
1: Вторая сторона.
0: Вторая сторона. С одной стороны, совершенный Бог, а с другой стороны, тот, кто обещает и клянется, что я тоже... соблюду часть завета.
2: А Бог должен
0: завета,
2: был это предвидеть? Он ведь, ну, он естественно, это предвидел, он это понимал. Он это и предвидел.
1: Поэтому кровь проливается, да?
0: Да. Поэтому кровь проливается Сына Божьего.
1: Да, в заключении Сына завета. Божьего. Да.
0: Если первый завет был заключен на основании крови, вот, пролитой животными, да, то есть агнца...
2: Ну, это был образ.
0: Это образ,
2: такой,
0: образ, да, образ, да, который указывал, да, на то, да, что произойдет в итоге. Вот, но здесь завет был с недостатком. И давайте посмотрим, что это за недостаток. Да? Пророк, укоряя их, да, то есть вот глагол мемфомая, то есть как раз вот укоряя, укоризненно. То есть,
2: это пророк,
0: да, если бы он был не укоризненный, да, но пророк что делает? Укоряет. То есть где-то проблема, где-то какая-то червоточина. И вот Бог через пророка укоряет народ. Вот наступает день, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Да? Не такой завет, какой заключил я с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их в землю египетскую. Да? И вот смотрите, внимание, потому что они не были в том завете моем, не прибыли.
2: Что это значит?
0: Отступили. Отступление от завета.
2: Они это понимали, что они отступают от завета?
0: Многие понимали.
2: То есть они сознательно?
0: Многие сознательно, многие несознательно. Ну, это же те же люди, как и мы, понимаете? То есть мы же тоже в завете, как мы с вами можем отступить? Можем отступить сознательно, да, тогда у нас...
2: преднамеренный грех.
0: Да, жертву повинности можно принести за это, нужно, да. А можно несознательно, это жертва за грех, да. То есть все здесь как раз учитывается в этом завете. И смотрите, как вот последние слова Моисея, по сути, когда в книге Второзаконие Моисей говорит слова. Посмотрите. Он предложил им жизнь и смерть. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю».
2: Это к народу он обратился?
0: К народу, да. Моисей уже должен умереть, он

0: должен зайти на гору, и там, как Бог ему сказал, ты вот не войдешь
1: в
0: землю обетованную, да, но ты там умрешь на этой горе. Вот. И Моисей вот говорит такие слова, что Бог через него предлагает народу. Жизнь и смерть. Продолжил я тебе. Благословение и проклятие. И посмотрите, кто волен это все избрать?
1: В человек. Какой?
0: Человек. По какому пути человек идет? Избирает он сам. Избери, говорит,
1: жизнь.
0: Дабы жил ты и потомство твое.
1: То есть в Завете вот это вот как раз и проявляется, что человек избирает, да?
0: Да, тут воля человека. Воля. Бог, он не насильник, он приглашает его к спасению, он приглашает его двинуться в его сторону и протягивает ему свою руку для помощи. Но человек должен добровольно это сделать.
1: И... А вот я такое слышала, я не знаю, отвлеку я вас сейчас от темы или нет, если отвлеку, то не углубляйтесь в это. Но что вот если ты родился в народе Божьем, ну, я не знаю, в иудейские времена, там, среди иудеев, в наши времена, ну, вот в церкви ты родился и воспитан, то ты уже вот в завете, ну, что ли, по определению, потому что вот весь народ в завете с Богом.
0: Дело в том, что, мы, как мы видели, важен твой собственный выбор.
1: Индивидуальный.
0: Индивидуальный.
1: Каждого отдельного
0: человека. То есть
1: человека.
0: Бог строит отношения один на один с каждым.
2: Как интересно говорят, что у Бога нет внуков. У Бога есть только дети.
0: Только дети, да. Совершенно верно, да.
2: То есть это выбор каждого человека.
1: То есть если родители твои выбрали Бога, это совершенно не значит, что и ты, даже будучи рожденным, вот в церкви, можно сказать, да, все равно это не значит, что ты уже вот благодаря этому выбрал Бога, да? То есть это твой индивидуальный выбор. Ты опять или станешь Детем Божьим, или не станешь.
2: Да, ты ответственен за это. То есть каждый человек просто ответственен за это, а не то, что по наследству можно получить.
0: Да, да. Это свой личный выбор, на самом деле. Человек делает всегда. У него есть преимущество из-за того, кем он родился. Да, есть. Но итог, он, к итогу он сам приходит. Выбор он делает именно сам. Стартовые позиции у всех разные, на самом деле. Это, да. Но Бог силен из любого места, из любого человека сделать, по сути, своего сына.
1: То есть, вот с одной стороны, Бог всесилен. Он может совершить все, что угодно. Он сотворил законы, он может их менять и так далее. Но вот это Бог менять не будет, да?
0: Да, выбор наш за нами остается всегда. Посмотрите, у этого завета есть свидетели. Небо и земля.
1: И что это
0: значит? Что это за свидетели? Вначале Бог сотворил
2: небо и
0: землю. Все творение. Бог делает все открыто. Ничего нет тайного. Понимаете? Бог хочет всем рассказать о том, что он делает. Он заключает завет. Во свидетели он призывает все творение. Небо и землю. А вот давайте-ка посмотрим с вами. Пророк Исаия уже живет в 7 и 8 веке до нашей эры. Да? То есть прошло время. Вот с каких
1: прошло
0: слов...
1: Прошло время после сотворения мира.
0: Нет, после завета уже.
1: А, после завета. После
0: уже.
1: Заключения завета.
0: Да, уже...
1: После заключения Ветхого
0: уже завета. Израильское царство разделилось на севере Израиль, внизу Иудея, да. Посмотрите, с чего начинается книга пророка Исаии. Уже идет идолопоклонство, как на севере, так и на юге. С каких слов начинает? Смотрите, слушай небесам, внимай земля.
1: То есть опять обращение ко всей вселенной.
0: К свидетелям. О чем нам это говорит? Сейчас нам покажет Исаия, как соблюдается завет. Как соблюдается завет. Посмотрите, потому что Господь говорит, я воспитал, возвысил сыновей.
1: Возвысил.
0: Да. Не внуков, да, действительно, а сыновей, да. А они что сделали? Возмутились против меня. Вот. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господин своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. И дальше вот написано. Увы, народ грешный, народ обремененный, беззакониями, племя злодеев, сыны погибельны. Оставили Господа. Вот главная мысль, что выбор. Да? Оставили Господа, презрели святого Израилева. И что сделали?
2: Вернулись назад.
1: А что именно они такого сделали?
0: Идолопоклонство. То есть Бог их вел в землю обетованную, чтобы сделать там центр мира. Чтобы люди видели их... житье, да, то есть как Бог их благословляет, и сами обратили внимание на то, почему так происходит. И в 4 главе

0: про законе написано, что каждый из них бы сказал, только их закон есть закон правильный, только их Бог есть Бог. Угу. Потому что в том мире всегда люди обращали внимание на то, как живет тут народ. Побеждает ли он в войне,
1: того или другого.
0: Если у него да, урожай, угу. Удачлив ли он и так далее. А Бог хотел их благословить, но на условии повиновения. Вот. А вместо этого они начали впитывать идолопоклонство со всех окружающих угу. народов. Вот. И как написано уже потом у Иезекииля, что стали поступать хуже
1: окружающих народов.
0: Народов, потому что все впитали.
1: Идолопоклонство что влекло за собой?
0: Ну, отступление от Бога. То есть вместо Бога приходил идол, который заслонял собой Бога, который не есть Бог, да, а человек ему поклоняется. Ну, различные боги, вы знаете, Астарты, да, Вал там и так далее. Очень...
1: Это страшные ведь были божества.
0: Страшные божества. Апостол Павел говорит, что приносили жертву демонам, буквально, да.
1: То есть эти божества – это демоны, можно так сказать.
0: Ну, можно
1: да?
0: так сказать. За всем этим стоит сатана. Вот. Поэтому Бог оградил свой народ своим законом. Но когда люди выходят за ограду, которую Бог им дает, они пожинают свои плоды своего непослушания. Хочу обратить ваше внимание на то, что говорит апостол Павел, посланник евреям 9:21. Что он еще окропил? Также окропил кровью Искинию и все сосуды богослужебные.
1: А до этого он что окропил?
0: Мы просто читали, что он окропил народ, жертвенник и так далее. Угу. Здесь нам апостол Павел обращает внимание, что освящено было не только в этом завете народ и вот жертвенник, да, и жертва, да, и книга, а еще в завет входит еще Искиния и служение в ней. Почему? Потому что Бог понимал, что человек, вот смотрите, Псалом 102, ибо знает наш состав, помнит, что мы кто? Персть. Что мы потомки Адама.
1: Персть — это прах, да?
0: Прах, да. Mm-hmm. Потомки Адама. Ты прах, ты в прах возвратишься. То есть это грешная природа, в которой у нас живет. Бог понимает. И Бог понимает, что в этом завете ему нужно будет прощение грешнику. И поэтому вот эта Искиния, вот это святилище, которое мы с вами так долго изучаем. И Бог здесь понимает, что ему нужно вмешиваться более радикальным образом. Угу. Что нужен Новый Завет, да? Вот как он
1: описан. А где-нибудь в Библии используется термин «Ветхий Завет»? Ну, кроме вот...
0: Завет используется.
1: Только завет.
0: Завет с народом. И есть термин «Новый Завет». Мы, кстати, о нем будем говорить в следующей передаче.
1: Угу. Вот. А Ветхий, то есть в какой момент, вот кто понял, что это не состоялся Завет?
0: А вот что мы будем ветхий. Изучать пророческие писания, как раз вот обозначим с вами этот момент, когда впервые в Священном Писании появляется термин «Новый Завет». Угу. Вот. Это пророк Иеремия, мы как раз вот посвятим.
2: Но можно ведь и сейчас заключить Ветхий Завет с Богом?
0: Ну, заключить-то можно, но Бог как бы уже сам находится, людям предлагает
2: новый
0: завет, да, понимаете, то есть...
1: Ну, это, кстати, очень интересный, важный вопрос, может быть, мы да. с этого начнем следующую встречу, то есть можем ли мы сегодня находиться в Ветхом Завете с Богом, потому что я думаю, что можем, да, к сожалению.
0: Давайте сейчас еще прочитаем вот этот текст в конце, потому что здесь апостол Павел приходит к рассуждению, и вот как раз это будет как бы связка со следующей программой у нас, да. Угу. «Вот завет, который я завещаю дому Яковлю после тех дней, говорит Господь. Ввожу законы мои в мысли их». Вот, что они сделали? Они не исполнили, да? Почему? Потому что закона не было у них. И мысли у них были греховны. Что делает Господь? «Я заключу новый завет, да? Ввожу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут моим народом».
1: Можно очень коротко сделать вывод, что Ветхий Завет – это когда закон не записан в сердце человека, даже если он его пытается соблюдать.
0: Можно. Новый Завет – это когда Бог проникает в сердце человека и сам творит чудо в нем, пишет там закон по его собственному согласию. Согласию человека.
1: По желанию человека,
0: да.
1: Ну что же, Александр, очень-очень интересно, Лена, да, очень глубоко. Будем тогда ждать следующей встречи, чтобы разобраться в том, в чем все-таки разница между Ветхим и Новым Заветом. До свидания, всего вам хорошего.
0: До свидания.

Сегодня многие увлекаются психологией, эзотерикой. Кто-то просто говорит «я верю по-своему», и все себя называют духовными. В Коринфской церкви люди тоже были уверены в своем

0: духовном совершенстве. При этом в древности и сейчас у каждого свое понимание духовности. А как Бог понимает духовность? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. В этой программе вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы разбираем вторую и третью главы. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы можем уже приступить к прочтению второй и третьей главы. Да, наши зрители могут читать ее полностью, а мы будем читать отрывками и уже задаваться какими-то вопросами. Есть ли у вас какое-то предисловие или мы начнем сразу читать?
1: Ну, давайте начнем, потому что, собственно, текст он задает нам тему для нашего рассуждения. Вот вторая глава начинается так. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и страхе и великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией».
0: Угу.
1: Да, но вот мы видим здесь вот уже проблема, да, которую апостол обсуждает в предыдущей беседе. Говорили о том, что послание к Коринфянам, оно написано на злободневные для коринфян вопросы, темы. И одна из них вот поднимается здесь. Да, когда он говорит, я приходил к вам проповедовать, то не в превосходстве слова или мудрости. Что значит не превосходстве слова или мудрости? Да? А вообще, вот в послании к Коринфянам мудрость, хорошо известное нам слово, София, да, греческое, превосходство слова. То есть, ну, тут, наверное, сразу образ ораторского мастерства. И вот, понимаете, культура того времени. Мне кажется, что современный мир при всех наших, значит, преимуществах, он в чем-то и не достиг совершенства вот этой античной мудрости. Да? В то время ораторское мастерство было, ну, вот такой главной дисциплиной или таким главным навыком, совершенством, к которому многие стремились. Почему? Потому что, ну, это политическая демократия, это необходимость убеждать, да? Это споры в судах, это, значит, просто состязание в ораторском мастерстве. Вот литература и герменевтика, искусство истолкования текста, это все рождается в то время. Ну, еще, конечно, задолго до апостола Павла, но вот рассвета достигает в это время. Поэтому апостол Павел, он воспринимался как вот оратор, как адвокат, как мастер слова, ну, должен был бы восприниматься. И когда он приходит к искушенным людям, а Коринф – это не последний город, это, в общем-то, такой перекресток путей, очень такой цивилизованный, да, на то время город, он ожидается от него вот это ораторское мастерство, это способность быть красноречивым. То есть слушатели воспринимают проповедь не столько как не столько ее содержание, не столько ее весть, сколько ее форму. Вот. И они от апостола Павла ожидают, что он будет соответствовать вот стандартному уровню вот того, что они слышат в своих театрах, в своих судах, от своих адвокатов. Да, вот. На форумах, где решаются какие-то важные вопросы. Вот, ну, мы знаем там, например, такие имена, как Цицерон, да?
0: Да.
1: Да, который мог там чуть ли не сутками произносить речи и держать внимание своих слушателей. Это вот искусство ораторское. И это было признаком совершенства, признаком того, что этому оратору, за ним можно идти, ему можно доверять.

0: Но получается, что вот эти акценты на мастерстве, на ораторском, они уводили в сторону человека, от самого главного слушателя, от собственного содержания вести. А содержание вести, оно было на самом деле простым. Да? Евангелие просто.
1: Да.
0: И для искушенных мудростью людей этого мира, когда они открывают Евангелие, оно как бы вот как-то кажется слишком простым. Ну, простые рассказы, притчи какие-то там. Пошел туда, сделал то, сказал то-то, да. А что здесь такого? И вот апостол говорит здесь: я, когда приходил к вам, то я приходил возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. И дальше: ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. А притом распятого — это вообще как бы ни в какие ворота, как говорится, не лезет, да, если вернуться к культуре того времени. Дело в том, что вот когда мы говорим о мудрости, о том, как люди понимали, какое было у них мировоззрение, то нужно понимать, что в те времена господствовало платоническое, дуалистическое мировоззрение о том, что как бы мир наш состоит из двух частей, грубо говоря. Плотский мир, ну, материальный мир и мир духовный. И они между собой, в общем-то, особо никак не соотносятся. И настоящий мир – это мир духовный, а материальный – это как бы его такое ну, как бы следствие, недоразумение. И здесь ничего настоящего нет, да, в этом материальном мире. Поэтому для того, чтобы обрести истинное знание, вечность, понимание, нужно преодолеть это материальное и, значит, оказаться в этом духовном. Это вот идея Платона, да, идеальный мир. Мы, у нас сохранилось в нашем языке, вот когда мы говорим «идея», «идеальная». Вот, ну, идеальное же мы нигде в этом мире не наблюдаем. Но если мы о нем говорим, значит, оно где-то есть. А да. Где оно есть? Значит, надо преодолеть это материально и в это идеальное пройти. А как это сделать? А вот с помощью всякого рода мистерий, всякого рода тайного знания и так далее. Вот так жил и думал тот античный мир о истине, да, вот в этом таком раздвоенном дуалистическом сознании. Вот, и поэтому распятый Христос, то есть истина в распятом Христе, это как-то странно. Распятый – это значит плоть, это значит смерть, это значит тлен. А какая тут истина?
1: Ну да, какой тут подсторонний мир, какая тут вообще...
0: Да. И вот эти вопросы, они как-то вот стояли очень для коринфян остро. Да? И проповедь моя не убедительна в словах человеческой мудрости, вот ораторское мастерство, о котором, да, мы говорили, но в явлении духа и силы.
1: Угу.
0: То есть
1: третий текст.
0: В способности... Ну, не Павла, а способности Бога через апостола Павла убеждать, вот, являть как бы силу, власть над верой человека, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот как раз об этих акцентах мы с вами и говорили. Можно сместить акценты на мудрость человеческую, увлечься этой мудростью, да, болтовней, как мы говорим.
1: Ну, да, то есть получается,
0: и упустить
1: что
0: главное.
1: Мы и сейчас обращаем больше внимания на то, на очень харизматичных, на очень ярких, на очень людей, которые красивыми словами апеллируют. Те люди, которые очень часто говорят так красноречиво, так ярко, уводят порой вообще не туда или живут той жизнью, которую, не которую они, о которой они говорят. Да, и истины в их словах просто ноль. Как вот достичь этой человеческой, мудрости Божией, премудрости вот этой?
0: Да, и вот как раз апостол Павел и говорит, что вы как бы не смотрите не на внешнее, вот, а смотрите на содержание. Вот. Ну, понятно, что харизматичный человек, харизматичному человеку как бы хочется, да, верить и хочется за ним идти, потому что он власть над тобой имеет. Вот у него есть такая способность, да. Но так, нужно понимать, что отдавая себя во власть этим харизматичным лидерам, ораторам, вождям, мы таким образом уже перестаем отвечать сами за себя, а куда они нас приведут. Непонятно, куда приведут.

А вот апостол Павел призывает к этому критическому, так сказать, подходу. Угу. Вот, обращайте внимание на весть, а не обращайте внимание на внешность. Конечно, это здорово, если в одном лице сочетается и мудрость Божия, и харизма, да, но это бывает не всегда. Вот, похоже, что у апостола Павла этого сочетания особо не было. Вот, хотя получил он хорошее образование.

0: своего образования. Ну и дальше он говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными.
1: Угу. Что это?
0: Вот слово «совершенный». Вот мы когда с вами говорили о дуалистическом этом восприятии мира, то вот совершенный тот как раз, кто может благодаря там, каким-то медитативным практикам, каким-то тайным знаниям, каким-то эзотерическим обрядам, ну, как чему-то такому, может вот из этого мира материи как бы вот воспарить, грубо говоря, или перейти, сделать этот переход в мир идей, там что-то вот увидеть, как бы прикоснуться, прочувствовать. Mm-hmm. Этот мир совершенный. Прикоснуться к этому совершенному миру и таким образом стать самому совершенным. Понимаете?
1: Да.
0: Вот построить такое через пропасть между материальным миром и идеальным миром мост. Вот он совершенный. А апостол говорит, мы проповедуем между совершенными. Казалось, да, вот он использует этот термин. Но мудрость не века сего и не власти века сего приходящих. Вот как раз вот то, о чем я говорил, здесь это он имеет. Но мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей. То есть он пишет это прямо буквально в терминологии вот этого гностического понимания дуалистического этого мира, совершенства, несовершенства. Но, используя слова эти, он вкладывает в них совершенно другой смысл. Он говорит, что совершенство и мудрость – это не то, что вы думаете, и не то, чему вас учат ваши, значит…
1: Учителя какие-то, да.
0: Да, а это Христос.
1: Угу.
0: Вот. Ну, как-то кажется просто все слишком, да? И человек может подумать, ну, это что, вот это вот все, чему я учился в университете, это не нужно?
1: Университет – это одно. Но вот с одной стороны просто, да, что вот премудрость, вот она во Христе. А с другой стороны, очень многие люди, почему они обращаются вот к этим духовным практикам? Им кажется, что так они познакомятся ближе со Христом. Да, это как Адам и Ева, да, когда, ну вот, вкусите и узнаете. Да, ну, это написано в Ветхом, да, Завете. А здесь также я вот если начну изучать, да, начну там, не знаю, медитировать или какие-то практики, да, делать, то я тогда тоже буду, да, ближе к Христу. Да, ну, как бы, то есть через познание, наверное, вот таким образом достигается Христос.
0: Ну, да. Понимаете, вот у апостола Павла через все его послания проходит такой красной нитью тема благодати. Это ключевая тема. Без понимания благодати вообще понять апостола Павла нельзя. Вот когда мы говорим о достижении, значит, совершенства, ну, мы можем назвать там в познании Бога, в познании там каких-то смыслов, через вот это, через мудрость, ну, под мудростью мы понимаем все. Да, и практики разного рода, и знания разного рода, да, то это безблагодатный путь. Что такое благодать? Благодать – это когда не мы, а в нас Бог действует. И наша задача – просто открыться и прикоснуться. Вот. И Бог начинает действовать. А безблагодатный путь – это вот путь, которым шли коринфяне, это когда мы сами строим этот мост, вот, с помощью наших гвоздей, пилы, молотка, там, каких-то вот этих вот всех вещей. Вот. А дело в том, что построить его невозможно.
1: Угу. Ну да.
0: Просто невозможно. И это, знаете, как вот у нас бывает в жизни, когда нам нужно какую-то решить очень сложную задачу житейскую, вот, мы боимся к ней подступиться, вот, к этой задаче, а если и как бы заглушаем необходимость решения ее суетой.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну, как-то вот мы вот чем-то другим занимаемся, а вот к главному мы никак не можем перейти. Вот, ну, вот как-то не можем. Это что-то нас удержит, мы боимся там. И вот примерно то же самое здесь происходит. То есть вот эти все вещи, вот эта мудрость, о которой здесь идет речь, это, в общем-то, по сути дела, суета, которые не приводят нас к обретению самого главного. Вот. А это самое главное, это благодать.

0: это Христос, который входит в сердце человека, он просто успокаивает человека. Угу. Он, как Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, да?
1: Я успокою вас.
0: Да. Он как бы вселяет мир в сердце человека, какую-то уверенность вселяет в его сердце. Угу. И вот это прикосновение ко Христу, его нельзя выразить ни в каких словах и нельзя описать какими-то вот такими практиками. Да? Вот, например, подмена, ну, медитация. Да? Вот вроде бы человек, погружаясь в медитацию, с помощью, там, есть разные способы, как это сделать, в транс. Угу. Да, он вроде как испытывает какое-то такое особое такое вот чувство восторга внутри.
1: Ну да.
0: Но это не то.
1: Да.
0: Дело-то не в чувствах, да, а дело как бы в сути.
1: Угу.
0: То есть, да, находясь рядом со Христом, вот, испытывая эту благодать, ну, просто человек меняется. Вот, и вот эта уверенность, она становится просто его частью жизни. Не в те моменты, когда он в медитацию входит там, или не входит. Да, это не значит, что он какие-то чувства восторга должен испытывать при этом. Ну, это благодать. И апостол Павел пытается как бы все время к этой теме вернуть нас и объяснить, что это такое. Но это только можно испытать на опыте. Да? Ну, тот, кто со Христом, тот знает, что такое. Поэтому он, вот эта тема у него – «Вселиться Христу в сердца ваши». «Подражайте мне, как я Христу, пусть будет вас Христос». Это вот, или там, «Мы имеем ум Христов», вот мы будем здесь во второй главе послания Коринфянам об этом говорить.
1: Угу.
0: Вот,
1: да, вот,
0: вот если... о такой мудрости говорит апостол, да.
1: Да, вот если мы читаем далее тексты, вот «А мы имеем ум Христов», да, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Вот если мы говорим про ум Христов, а что здесь имеется в виду, о каком у меня таком Христом? То есть, получается, у меня там в голове что-то должно переродиться и возродиться? Или как?
0: Да, вот сейчас, прежде чем ответить на этот вопрос, я чуть назад.
1: Да.
0: Вот то, о чем я говорил, да, вот он, как передает он здесь. Значит, мы проповедуем премудрость, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. То есть, ну, властей тут имеется в виду не политических властей, а тех, кто обладает вот какими-то знаниями или претендует на это обладание, это знание. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть, вот это речь о благодати идет. Не познали благодать.
1: Угу.
0: Вот. А занимались-то суетой, как бы псевдо, подделкой. Да? Ну, шли не туда, когда нужно. Как бы и дальше. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А вот это вот как раз и есть. То есть, ну, нельзя это описать в терминах человеческих. Не слышал глаз, а как можно... Не слышал ухо, не видел глаз. А как можно это описать, если мы это не видели, не слышали? И не приходило это на сердце человека. Благодать, она просто дается как опыт личный человека, которого, ну, технологии его получения нет.
1: Ну, то есть мы его не можем увидеть, услышать. Мне кажется, даже порой сложно это передать. Вот когда,
0: конечно,
1: люди говорят вот то, что... А как вы слышали? А как вот вы чувствуете? У каждого человека это все равно происходит по-разному.
0: Да, да, меня как-то поставили в тупик. Ну, это еще, может быть, было там в те времена после Советского Союза. Ну, в беседе с таким неверующим человеком, ну, как бы такой вопрос. А почему... Одни верят, другие люди, а другие нет. Вот, меня поставил этот вопрос в тупик, потому что, а на самом деле, я не знаю.
1: Откуда я знаю? Чего они верят, а эти чего не верят, да?
0: Да, потому что это вот благодать, понимаете? А вот просто веришь, и все. Не почему и не потому. Вот то, о чем апостол Павел говорит. Ибо не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человека. Ну, вот так. Просто есть. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией.
1: Угу.
0: Ибо кто из человека знает, что человек, кроме Духа, живущего в нем, так и Божьего не знает. Но мы приняли не от Духа мира сего, но Духа от Бога. Вот. И дальше мы вот, как бы эту он тему развивает, развивает. Душевно человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает безумием и не может разуметь духовно. А духовный судит, ибо кто... познал ум Господень, что мог судить его, а мы имеем ум Христов. Тут опять апостол Павел пользуется этой терминологией

0: мудрости, значит, вот этой гностической терминологии. Душевный, духовный. Душевный, в общем, как бы в том понимании людей, грубо говоря, делили на две части. Угу. На духовных и душевных. Да. Значит, душевный – это человек, значит, психики, они не способны к пониманию вот этих тайн, о которых мы говорили. Угу. Не способны преодолеть материальное и в идеальное, значит, своим воспарить сознанием. Не способны. А духовные способны. У них этот дар есть. Поэтому как бы вот это тоже порождало споры среди коринфян, которые продолжали по инерции мыслить, находясь в церкви, вот теми, значит, категориями. И говорили, вот я духовный, а ты душевный. Потому что я вот это вот умею, могу, там, а ты нет. Или вот апостол Павел слушает, ну, наверное, он не духовный. Ну, как бы речь его слабая, там дальше он будет об этом говорить. Оратор он так себе, нас не впечатлил. Проповедник плохой. Нам неинтересно было, нам было скучно. Да? Вот. Вот душевный и духовный. Апостол говорит, что душевный не принимает того, что от Духа Божия. То есть он эту терминологию применяет уже к вопросу веры. То есть почему одни верят, а другие нет? Да потому что одни душевные, а другие духовные. Ну, если применить эту технологию. То есть одни могут верить, а другие нет. Ну, не потому, что им не дано, или, ну, по каким-то другим причинам для нас, может быть, труднообъяснимым. Может быть, они не хотят, может быть, не знаю почему. Вот. И потому что одни это безумием почитают, а другие, потому что об этом надо судить духовно. Он здесь говорит о вере во Христа. То есть с точки зрения людей того времени, мудрых, вот, наделенных вот этой вот человеческой мудростью, ну, как бы проповедь о Христе – это что-то какое-то странное. Какой-то еврей, из какого-то Назарета. Распят римлянин на кресте, таких, значит, неудачник по жизни. Ничего добиться не смог. И почему я должен, как бы, какое это отношение имеет? Ну, я так уже утрирую, да?
1: Да, конечно.
0: И апостол говорит, что это почитают безумием. И как это можно совместить вот с этим пониманием мудрости дуалистической? Потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, о нем судить никто не может. То, что открывается вот это вот во Христе, да, совершенно другое представление об этом мире, о мудрости человеческой. И человек испытывает благодать. Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его? А мы имеем ум Христов. Ну, как бы он и не пытается, ну, как-то вот какую-то технологию обретения веры здесь раскрыть. Он просто говорит, ну, вот так есть. Вот мы имеем ум Христов, то есть мы понимаем, а кто-то не понимает.
1: Так, Павел Владимирович, вот у нас есть еще третья глава. Вот на какие важные моменты, да, она достаточно небольшая, мы ее всю зачитать уже не успеем, да, а на какие важные моменты нам стоит здесь обратить внимание? Что здесь, я понимаю, здесь продолжается тема, вот, про...
0: Ну да, проблема коринфян в том, что... По инерции, как я говорил, по инерции, придя в церковь, они продолжают строить отношения друг с другом, мыслить так, как они это делали в миру. Да? Вот. И вот одна из проблем в начале третьей главы. Я не могу с вами говорить как с духовными, но как с плотскими. То есть вот помните, вот мы с вами только что говорили о духовном, да? И плотском. То есть плотский – тот, кто не может преодолеть свое материальное состояние, чтобы вот в духовное пойти. Почему? Он говорит, я вот вам сейчас показываю, почему вы еще плоские, хотя вы себя считаете духовные, а потому что между вами споры, зависть и разногласия есть.
1: Да.
0: Вот если не по-человеческому ли вы поступаете, значит, вы говорите, один я Павлов, другой Аполлос, то есть, ну, как мы с вами говорили, вот Аполлос, да, из книги «Деяния апостолов», 17 главы, мы знаем, что Аполлос был красноречивым человеком из Александрии. Александрия вообще это город в те времена такого центра образования, образовательный, да. Если Рим административный, то Александрия, да, такой. И вот он сильный оратор.

0: и кто-то говорил, вот он наш учитель, вот он нас настоящей духовности приведет. А другие говорят, нет, все-таки Павел апостол, вот как бы он вроде апостол, но вот нет. И вот на этой почве между ними были разделения. Так как вот партии там, да, в парламенте, там одна партия, значит, этого, значит, другая этого, третья этого, и они ассоциируются с лидерами партии. Вот точно так вот и здесь. Апостол говорит, ну, этого не может быть. А кто Павел, кто Аполлос, они только служители, Бог все взращивающий. То есть он снова их внимание фокусирует на Христе и уводит от вот этих споров, от той мудрости, которой они привыкли следовать в протяжении всего. Да. Ну и образ, в заключение идет образ строителя, которым он говорит, что вообще духовный лидер, да, или духовный учитель, он подобен строителю. И то, из чего мы строим, оно в конце концов будет долго стоять или разрушиться, ну просто потому, что построено из хорошего или плохого материала. Поэтому давайте будем строить из нормального. А нормальный материал – это вера во Христа, а не вот это искусство ораторское, человеческое, ну и все, что с этим связано.
1: В общем, нам нужно, как Христос, смотреть на сердце, а не на внешнюю оболочку.
0: Да, у апостола трудная задача. Как вот можно сохранить Евангелие чистым, не замутненным и не искаженным вот этой огромной тяжестью этой культуры, в которой он проповедует.
1: Да, я думаю, что в дальнейшем мы будем также разбираться в этих главах, да, как нам обретать эту мудрость и ум Христов. Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные мысли, за то, что по-новому помогли нам посмотреть на то, что значит настоящая духовность, взглянуть на это. Духовность – это когда Дух Святой меняет наш взгляд, дает ум Христов и учит жить в соответствии со Словом Божьим. Пусть Господь благословит вас в этом и даст ум Христов.

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз,

0: и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
8: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
2: Его сотворил Бог.
8: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
8: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
2: И носороги.
1: И носороги.
2: И жирафы.
1: И жирафы.
8: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
2: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
8: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
8: человек.
2: Человек.
9: Точно, человек.
2: Человека тоже создал Бог.
8: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
8: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.

0: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле,

0: больше 1,5 миллионов.
1: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
2: Ого!
0: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
1: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
3: Наверное, Бог.
4: Это сделал Бог.
0: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
1: Да.
5: Один человек?
1: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
3: Как он из всех мог запомнить?
5: Это ведь очень много.
1: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару, Каналвару, Калавару?
4: Капибару.
1: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
4: Его звали Адам?
0: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
0: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
1: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
0: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
1: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
4: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
3: Он, наверное, устал.
1: Адам загрустил потому, что был один.
0: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
2: Нет!
4: Я без мамы не хочу!
1: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на Земле не было.
0: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
3: Она ему приснилась?
0: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
3: Когда он спал.
0: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
0: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул. Наконец-то! Она такая же, как и я!
4: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
0: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
4: Он даже забыл имена животных?
0: Имена животных он, конечно же, не забыл. Но он перестал грустить и стал счастливым.
1: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: Ален, дождь идет.
1: Ну и что? А мы сделаем хюгге.
2: Какое смешное название блюда.
1: Это не название блюда. Это время, когда все радуются простым вещам. Ну, например, общаются с друзьями, любуются тем, что веет вокруг, и пьют чай с чем-нибудь вкусненьким. Хюгге. В Дании это так называется.
0: У нас, наверное, не получится хюгге сделать.
1: Почему это не получится, Оксан?
0: А у нас к чаю ничего вкусненького-то нет.
1: А хлеб, а яблоки? Из этих продуктов мы сделаем вкусное простое блюдо.
0: Наверное, совсем простое.
1: Так хюгге значит радоваться обыкновенным вещам. Датчане всегда ищут повод для радости. Даже если на улице идет дождь, как у нас, и нельзя гулять, то они довольны тем, что находятся в уютном местечке, читают книжку или готовят с друзьями еду. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так в Слове Божьем написано в Библии.
2: А благочестивым – это как?
1: Ну, быть благочестивым – это значит слушаться Бога и делать добрые дела. Например, поделиться трубочками с яблоками, которые я научилась готовить. Для начала нам нужно почистить яблоки. Берите себе по яблочку. Можно овощечисткой, можно ножичком, как вам удобно. А я тем временем займусь лимоном и выжму лимонный сок. Я дома всегда овощечисткой чищу.
0: Да, если я морковку когда-нибудь вот есть хочу, то беру вот свою овощечистку, ну там у нас дома есть, и чищу морковку себе.
1: Угу. Получается?
0: Да.
1: Отлично.
0: Вот это тоже чистить?
1: Да, да.
0: Ален, а как вот здесь вот, вот внутри вот тут вот?
1: Теперь просто держите ножички. Сейчас. И просто разрежь пополам яблоко. Потом уже. То есть вот так. И вычищаем серединку.
0: Опа.
1: Сделаешь?
0: Да.
1: Давай.
0: Вот так вот примерно.
1: Да, просто так вычищаешь. Можно еще вот так пополам. Но все равно потом придется их резать.
0: А вот этот вот самый центр тоже вычищать?
1: Да.

0: Теперь нам нужно порезать яблоки небольшими кубиками.
1: Кубиками? Это
0: да.
1: Как?
0: Смотрите. Вот так вот. Потом вот так. Вы пробовали когда-нибудь пироги с яблочной начинкой?
1: Да. Да, у меня бабушка очень вкусно готовит.
0: Ага. Нравится тебе, Лиз?
2: Да.
0: Я тоже люблю такие.
2: Это шарлотка, по-моему.
0: Да, у меня, кстати, бабушка печет очень-очень вкусную шарлотку. И на день рождения она мне пекла. Это самое любимое блюдо, которое готовит моя бабушка. Яблоки будут нашей начинкой, а лимон придаст им вкусную кислинку. Теперь ставим сковороду на огонь. И растопим сливочное масло. Небольшой кусочек. А вас, девочки, я попрошу добавить в наши яблоки, а тебе, Оксана, 2 чайные ложечки лимонного сока, а тебе, Лиза, 1/2 чайной ложечки корицы вон там вот. Прям в яблоки. Корица придаст очень приятный аромат нашим яблокам.
1: Вот столько вот, да?
0: Угу. Перемешайте, пожалуйста, девочки.
1: А перемешать?

0: Да, перемешать яблоки. Сейчас перемешаем.
1: Уже чувствуете запах корицы?
0: Да. Так, давайте. Теперь их нужно обжарить.

0: Наша начинка готова. Теперь займемся хлебом. Берите каждое по кусочку. Для начала держите ножички.
1: Суховатый хлебушек.
0: Нам нужно обрезать корочки у хлеба. Смотрите, как я это делаю. Вот так. Осторожно,
1: вот так вот,
0: да.
1: Примерно.
0: Да. Старайтесь, чтобы хлебушек не рушился. Вот так. Да, потихонечку.
1: Вот так?
0: Ага, молодцы. Этими корочками потом птиц можно накормить.
1: Угу. А я могу ее съесть.
0: Так. А теперь нам понадобятся скалки. Смотрите.
1: Ну что, будем хлеб раскатывать?
0: Ну да. Чтобы он стал потоньше и побольше. Смотрите, это нужно делать очень так осторожно, чтобы он сильно не крошился. Особенное внимание обращайте на края. Так вот осторожно, в таком направлении можно, потом вот так вот. Просто немножечко, да, раскатали. Все. Прижимаю вот так, смотри, еще посильнее можно, да.
2: Это как тесто раскатывать.
0: Ну да. Только очень быстрое тесто, которое нам делать не пришлось.
1: Вот так вот получился.
0: Отлично. Теперь нам скалки уже больше не понадобятся. Держите.
1: Вот у тебя мусорка.
0: По чайной ложечке. И мы будем намазывать наш хлеб сливочным сыром. Смотрите. Вот так вот берем. И немного намазываем.
1: Как бутерброд.
0: Да.
1: Только без корочки.
0: Так вот.
1: Вот так немножечко вот раз.
0: Да. Вот таким вот слоем. Угу. Средним, скажем так. Вот еще возьму.
1: Тоненьким таким, небольшим.
0: И так второй так кусочек тоже намазываете.
1: Так вот немножечко еще возьмем.
0: Угу.
1: Ну, все кажется просто, а в итоге...
0: Так. Берем по чайной ложечке наши начинки. Смотрите. И выкладываем вот так вот на краешек. Да, берите не очень много, потому что иначе не получится скрутить. Да, может быть, здесь надо поменьше немножко. Так, на краешек.
1: Так вот, да?
0: Угу. И дальше... Скручиваем вот так вот рулетиком. Вот так вот осторожно прижимаем тут.
1: Так, так.
0: Если не крутится, убавьте немного начинки. Вот. У меня первый готов. Так. Сливочный сыр помог нам смягчить хлебушек.
1: Все. Чтобы... Вот так вот?
0: Ага. Угу. У вас отлично получается.
1: Красивый рулетик.
0: Мы будем делать кляр. Можешь, Лиз, подать, пожалуйста, молоко?
1: Угу.

0: Угу. И яйца. Угу. Я разобью 2 яйца, а тебя, Лизочка, попрошу налить сюда 3 столовые ложки молока. Смотрите, например, Оксана держит ложку, а Лиза будет лить. Так вам удобнее будет. Так, а я бью яйца.
1: Наливай, наливай, наливай, Лизося. Так, стоп, стоп, стоп.
0: Угу.
1: Вот, отлично.
0: Все хорошо.
1: Давай, давай, давай я подержу. Так. Это легче. Осторожно.
0: Ага.
1: 3, да?
0: Да. Теперь, Оксаночка, это нужно размешать. Ага. Отлично. А рыжий с белым такой, да?
1: Да, такой красивый цвет получается. Ага. Интересно, такой бежевый, что ли? Так. То ли желтенький такой.
0: А я тем временем разогрею масло на сковороде.
1: Это какое получается? Здесь вот что-то. Mm-hmm. Вот примерно такой.
0: Да, размешать тот желточек.
1: Mm-hmm. Размешать как следует. Какой бежевый прям получается.
0: Да. Смотрите, что делаем теперь. Mm-hmm. Да, ложечку можно убрать. Берем осторожно наши трубочки и вот так вот обмакиваем скляре.
1: Угу. Его можно вот так. Красиво получается.
0: Угу. Так. И кладем вот сюда. Да, по очереди подходите и кладите свою трубочку. Только осторожно, она может брызгаться. Давай лучше я, потому что боюсь. И ваши пальчики драгоценные. Они будут обжариваться по 2 минутки с каждой стороны. Я попрошу сделать вас посыпку. Сладкую посыпку. А для этого нужно взять сахара 3 ложки. Вы делаете в этой мисочке 3 столовые ложки сахара, Лиз. А тебе, Оксан, возьми вот там вот ложечку чайную и 1/2 чайной ложки корицы.
1: Так, вот так примерно, да?
0: Угу. И перемешайте.
1: Ты добавила все? Угу. Такой, теперь вот этот такой странный цвет. Угу. Коричневый какой-то. Даже бежевый.
0: Осталось только украсить наши трубочки посыпкой. Смотрите, как мы сделаем. Берем трубочку. И вот так обваливаем. Вот так и вот так вот. Чтоб везде был сахар. Берите тоже.
1: Угу. Так хочется попробовать. Вкусно так выглядят все эти трубочки.
0: Трубочки объедения готовы. Угощайтесь. Как приятно было готовить их вместе с вами. А еще приятнее будет попить с ними чая. За веселыми беседами.
1: И одним словом.
0: Правильно. Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Кто сегодня не знает, что такое гороскоп? Гороскопы стали настолько популярными, что печатаются в газетах и журналах. Их можно услышать по радио и телевидению. А благодаря появлению интернета человек может узнать свой гороскоп в любой момент. Вот встал человек с утра, взял свой смартфон и с помощью голосового поиска нашел гороскоп на сегодня. И ему сразу стали известны все предсказания о том, что его ждет в ближайшие сутки. Чем же объяснить популярность гороскопов?

Первая причина популярности – эффект Форера или эффект субъективного подтверждения. В 1948 году психолог и профессор Бертрам Форер провел психологический эксперимент. Он раздал своим студентам текст, якобы с их индивидуальными характеристиками. Однако на самом деле это был один и тот же текст с расплывчатыми формулировками, взятый из гороскопа. Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале, действительно ли описание в тексте соответствует их личности. Каков же был результат? Средняя оценка составила 4,26. Эффект Форера объясняется тем, что а. человек верит, что описание применимо только к нему, б. он заранее убежден в истинности того или иного описания себе, и в. расплывчатые обтекаемые характеристики можно применить практически к любому человеку. Вторая причина популярности – воспитание и наше окружение. С детства человек привыкает относить себя к тому или иному знаку зодиака. Повзрослев, он продолжает неосознанно как бы примерять характеристики знаков зодиака к себе. «Я же лев, поэтому так и поступаю». Появляется своего рода зависимость. Тем, к чему привыкли с детства, мы начинаем пользоваться неосознанно, став взрослыми. Наше окружение, друзья или подруги, соседи и коллеги по работе, которым мы доверяем, тоже могут оказать на нас влияние. «Я всегда пользуюсь гороскопом и тебе советую, поверь, это работает!» На следующий день человек уже с интересом и любопытством читает гороскоп. Третья причина популярности гороскопа – это коммерческий интерес. Тот, кто заметил, каким спросом пользуется гороскоп, решил неплохо подзаработать. Такие люди и фирмы сделали гороскоп продуктом массового потребления, своего рода индустрии развлечений, которая приносит неплохие доходы. Посудите сами, за ваши деньги вам готовы составить различные гороскопы. Гороскоп покупок, гороскоп, помогающий выбрать партнера для брака и другие прогнозы. Четвертая причина – позитивные характеристики. В описании гороскопа преимущественно присутствуют позитивные характеристики. Негатива там не так много. Почему? В позитивные человек всегда хоть не верит. Более того, похвала очень льстит людям. Поэтому они постепенно как бы подсаживаются на гороскопы. Ведь так приятно читать о себе любимом такие красивые слова. И если вы считаете, что гороскоп безобиден и не несет в себе ничего плохого, обязательно посмотрите наше видео, как на нас влияют гороскопы. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

0: Привет!
1: Друзья, привет! Вы вновь заехали к нам на пит-стоп. Сегодня у нас в гараже Богдан, Наташа, Элина и Сергей. Тема «Брак по залету».
2: Я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
1: если
2: в которой ты будешь
1: не
2: несчастен, и потом будет развод.
3: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека нелюбимого, но от которого у нее ребенок?
4: И она такая: опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него и будет.

0: Ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Скорее всего, он захочет. Он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
1: Статистика в России свидетельствует о том, что треть браков регистрируется по залету. Но, к сожалению, семейные узы по залету чаще всего распадаются. Причем инициатором развода в большинстве случаев становится, как вы думаете, кто? Мужчина. Правильно. Конечно, есть счастливые семьи по залету. Тут в первую очередь все зависит от отношений в паре. Если в паре была только страсть, то брак по залету практически обречен на развод. Вот такая сегодня интересная, очень такая, можно сказать, тема серьезная, тема очень, может, страшная для девушек, может быть, для парней тоже, да? Скажите, ваше мнение. Первая ситуация. Что делать, если девушка залетела, забеременела? Но когда у вас были отношения, так скажем, длительные, то есть нет, не просто случилось по случайной связи, но вот были отношения, парень с девушкой встречались, дружили, и случилось, так скажем, такое, что девушка забеременела. Что вы предлагаете делать?
2: А можно еще перед этим вот к статистике немножко сказать? Я просто... Ну, достаточно долгое время была связана со свадебным салоном, свадебным бизнесом, там и работала, помогала там, когда еще была младше. Вот. И я заметила такой интересный факт, что, допустим, около там, 5 лет назад в свадебный салон приходили девушки, и большинство из них были не беременны, они, ну, как бы просто выходили замуж, но некоторые из них были беременны, но их было намного меньше, то есть там, ну, допустим, одна девушка беременна на там, ну, 10-15, ну, обычных девушек не беременных. Вот. А со временем эта статистика начала в корне меняться наоборот. То есть вот в последние годы, когда я работала, вот в 2016-2015 году, очень редко встречалась девушка не беременная. Очень
1: то
2: редко.
1: Есть, крайне редко. Каждый,
2: почти вторая... каждая девушка приходила в свадебный салон за платьем беременная. То есть, ну, это является чуть ли не единственной причиной к браку сейчас. Вот это лично мое наблюдение, не статистики, а вот лично то, что я делаю. То есть, ну, девушки в основном приходят беременные, и они ищут платье. И знаете, такая еще интересная деталь, что девушки, ну, с детства, наверное, мечтают там многие о красивой свадьбе, там о платье пышном. Они там все хотят там талию подчеркнуть, чтобы там все красиво было. Вот. Но когда девушка приходит с животом, особенно когда срок уже там, извините, да, а некоторые приходят там чуть ли не на 7-8 месяце, вот, ну там, естественно, никакой талии речи быть не может, и они так все жутко расстраиваются по этому поводу, ну вот, и вот такой впадает немножко в депрессию, в апатию, то есть приходится там уже на нервах, потому что у них там гормоны.
0: Ну, они счастливы вообще, в принципе, что они сейчас вот будут замуж выходить?
3: Ну, такое... это же от ситуации зависит. Вообще это, ну, эту тему рассматривать, если со стороны, допустим, отношений, которые длились очень долго, вот, и, допустим, у них уже все шло к свадьбе, я думаю, ну, они не будут так сильно несчастны, если они не думали еще о том, чтобы заводить семью. Вот тут уже будут проблемы. Вдруг они были не готовы, или вдруг они, ну, поняли, что они не подходят друг к другу. Но это же все познается именно как раз в такие ситуации. То я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
1: если
3: в которой ты будешь
1: не
3: несчастен, и потом будет развод.
2: Ну да. Вот у меня, например, подруга есть, которая встречалась с парнем достаточно долгое время. И, ну, как бы понятно было для них обоих, что они в какой-то момент поженятся. Ну, то есть, ну, пока еще предложения не было, там они как бы точно об этом не говорили, но у них были очень такие крепкие, довольно отношения. И когда она узнала, что она беременна, они, то есть, ну, они оба обрадовались этому событию, и они поженились, и как бы, в принципе, живут счастливо. Единственное, только тот же момент она немножко расстроилась по поводу платья, но там тоже все было хорошо, поэтому вот, ну, вот такой пример был.
1: Ну так что, возвращаясь к первому вопросу. Если у вас близкие отношения, давайте мы создадим такую ситуацию, да? Представим, Богдан, вот мне интересно, что ты скажешь. У вас были отношения с девушкой, причем, может быть, уже год, два, длительные отношения, три, и вот вдруг она залетела. Конечно, вдруг никогда ничего не случается. То есть и ты был этим участником, а она. Что ты предпримешь?
0: Ну, смотря какой я человек. Если, например,

я, ну как, я ж не просто так встречался с этой девушкой 3 года. Целых 3 года, как бы, это не очень мало. Вот, ну, даже, да. Ну, даже год, в принципе, да. Это, ну, это время, это уже осознанно, это не каждую неделю менять девушку. Это уже, ты, получается, вы что-то строите вместе, в таком случае развивается какая-то ответственность, и ты уже, ну, эту ответственность, как бы, ну, готов принять, что ли, да, и как бы уже, в принципе, готов. Кроме того, если вы шли на этот поступок,

0: понимали, что, возможно, будет ребенок.
1: А если
0: правильно?
1: Ты не понимаешь?
0: Вот. Но, да, если... Смотри,
2: да, если вдруг ты, для тебя это неожиданность, если вдруг ты вообще собирался тут расходиться...
1: Есть очень много парней, которые просто, ну, они встречаются, да, им хорошо, они там, может, даже живут вместе, но когда они знают, что девушка беременна, просто сваливают.
0: Да? А что, а почему нет? Почему? Я не хочу семью. Я просто встречался, я просто хотел отношений, любви, удовольствия. Я не хочу дальше семью, чтобы памперсы покупать, всякие бутылочки, сосочки менять. Не готов.
1: Дороже, чем розочку на 8 марта.
0: Конечно.
3: Ну, я не знаю, я тогда считаю, что, и слава богу, что с таким мужчиной они разойдутся. Потому что девушка не будет жить, я извиняюсь, с таким, как сказать, плохим человеком.
2: С редиской.
3: Ну... Помягче, да, с редиской. Потому что это отвратительно, если человек, ну, значит, ты не любил ее по-настоящему, и не надо им семью создавать. Лучше потом, когда-нибудь ей повезет, она встретит хорошего человека.
2: Ты, одной жить тогда. Ты, Наташа, готова остаться одна с ребенком, чем с таким человеком жить вместе потом?
3: Конечно.
2: Который не хотел.
3: Если у человека чуть-чуть есть совесть, он, может быть, будет как-то там от себя финансово как-то поддерживать. Но вот именно вот это... Зачем тут лицемерие?
2: А если он, например, действительно хочет создать семью, говорит, да, я готов идти на это дальше.
0: Ты купилась, залетела, а он потом дает заднюю и говорит, все, пока.
3: Так а я-то тут при чем? Если я купилась, если он меня обманывал.
0: Ну, ты остаешься крайней.
2: Нет,
0: не для тебя,
2: нет,
0: это другой
2: пример. Наташ, ты говорила, что в любом случае, что бы ни было, лучше нам не жить вместе, пусть лучше он
3: нет,
2: идет
3: лесом. Нет, если они любят друг друга, то они, конечно, пусть женятся. Но если это не так, то не надо из-за этого заставлять себя создавать целую семью, целую ячейку
1: общества. Но, знаешь, здесь очень сильно влияет общество, например, родители. Когда они, ну, реально... Тоже, опять же, пример из салона я сегодня, простите, буду об этом долго говорить. Реально родители заставляют жениться. И его заставляют, и ее заставляют.
2: Это
1: потому
2: же,
1: что это позор.
2: Порочит имя,
1: да,
2: родителей.
1: Это стыдно.
2: Как, скажем, твоя дочка вот у этих там Ивановых
1: с ребенком одна.
2: С ребенком одна.
1: Как позовет. Вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека, нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
0: А что, если она не хочет?
1: Вот,
0: ну, ой, нет, если он не хочет. Ну, ее как не заставляй, а пацан скажет, ну, а я-то здесь при чем? Ну,
1: и его заставляют.
3: Ты ни при чем совсем, пацан, конечно.
1: Ну, я просто проходила.
0: В принципе, можно посмотреть так. Когда вот как бы такое случается, это какой-то, возможно, стресс, да, для них, их обоих. И как-то это может их испугать, может показаться, что все, нет у нас счастья, не будет счастья. В принципе, если просто пойти дальше, то что-то из этого может и получиться. Они могут, ну, это, счастье не обязательно пропадет, счастье, оно может появиться, просто когда ты это переживешь.
1: Мне кажется, вот. Так, ну, в такой вот ситуации, да, ну, я с Наташей в какой-то степени согласна, что не стоит создавать семью, основываясь только вот на том, что у вас общий ребенок. Потому что все-таки создание семьи — это такой... Ну, понятно, что рождение ребенка, рождение нового человека — это как бы большое событие в жизни. Создание семьи — на чем ваша семья будет основываться? И как бы если ваша семья основывается только на каком-то вот сиюминутном вот этом вспыхнувшем желании, нечаянно родившемся ребенке, то, ну, да, есть примеры счастливых семей, но их, правда, очень мало. Может быть, вы со временем как бы дорастете до того, что вы в будущем поженитесь, но сейчас...
2: Ну, смотри, ну, вот я считаю, если мужчина все-таки... ответственный, если он обязательный, если он имеет совесть, если он имеет честь, пусть он даже эту девушку не любит, ну, не любил так сильно, да, скажем. Мы буквально недавно в программе говорили, что такое любовь, да, что это все-таки решение, что это принцип, что это действие. Вот. И получается, ну да, была страсть, были чувства, но когда тут реальная жизненная ситуация, и мужчина имеет честь и совесть и уважение к девушке, то он в любом случае возьмет на себя эту ответственность. И это уже получается его вина, то, что это случилось, ну, как бы часть его вина, да, если это было по обоюдному желанию. То есть он должен на себя взять ответственность. Мое мнение, что ребенок, когда зачат, это уже такой узел, как обещание, что ли, я не знаю. Хоть это еще не дано было обещание перед Богом, да, вот когда брак заключается перед людьми, когда не было росписи поставлено в ЗАГСе, все равно ребенок – это уже такое, так скажем, негласное связующее звено. Это ваш общий ребенок. И я считаю, что аборт тоже недопустимо, это убийство. И отсюда один выход. это мое мнение, это дальше брак. И уже как ни крути, я всегда, Богдан, сейчас скажешь мне в ответ, как ни крути, здесь нужно, так скажем, идти дальше, идти вперед.
0: Ну смотри, а если девушка коварна?

0: оказалось. Потому что в том примере, который привел, мне кажется, девушка очень коварная. Они встречались 3 года. Она думает, ну когда же уже он мне сделает предложение? И она такая, опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него, и будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Скорее всего, он захочет. Он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
1: Хорошо. Допустим, у нее есть этот косяк, и она хочет так сделать. Но парень, если он мудрый, он просто не допустит этого. Одно дело, если она его там...
2: Ой, это не знает, насколько коварные могут быть женщины.
1: Подольет ему что-нибудь в стакан, и там, я не знаю, и специально все сама сделает. Но вот так нельзя. Ну, как бы парень тоже, он контролирует эту
0: ситуацию отчасти. Ну, скорее всего, во-первых, если они этим занимаются, да, то есть какие-то средства контрацептивы, которые она принимает. Она возьмет и не примет, и все.
1: Парень тоже может, кстати, предохраняться.
2: Нет, Наташ, ну серьезно, если девушка реально захочет, то она может добиться того, чтобы...
0: Взяла и продырявила что-то, чем предохраняться, и все.
1: Нет, ладно, если, допустим, она это сделала, это другая ситуация, тут понятно, она это сделала, ей разгребать эту кашу.
3: Ребята, давайте мы теперь еще больше, так скажем, углубимся в эту ситуацию, еще больше усугубим. Мы говорили об залету, да, после каких-то длительных отношений. Теперь давайте мы скажем, то есть ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда парень с девушкой, интимные отношения между ними были, и она залетела. Но это была случайная связь. После буквально недели знакомства или 2 недель знакомства, или вообще на первый вечер встречи, да? Вот такие ситуации случаются в нашей жизни. Что вы, как христиане, вообще в этой ситуации сделали бы, если бы оказались? Или порекомендуйте тем ребятам, кто в этом оказался? Сегодня очень часто такое случается, и нужно принимать решения правильные. Как вы думаете?
0: Я бы вообще не рекомендовал в таких ситуациях оказываться.
1: Ну, понятно.
0: В принципе, потому что если у тебя голова на плечах, ты как бы, ты думаешь о последствиях, которые могут быть. Но в мире это сплошь и рядом. И ладно, когда у вас отношения, там ответственность, здесь никакой ответственности нет. Эту девушку я вижу 2-й раз. Она сама виновата, что... Ну, я виноват тоже, конечно. В отношениях виноваты оба. Но... Она тоже... она прекрасно понимает, какие будут последствия. Залетела. А почему я должен, если она мне даже вот уже, может, и не нравится? Ну, может быть, я там, не знаю, люди по пьяни просто вот, и все. И почему я теперь должен на ней жениться на всю жизнь?
1: Корни очень
0: если
1: глубокие.
0: У меня каждый месяц такие похождения, мне
1: она
0: что, всех поддерживает?
1: Она носит твоего ребенка.
0: А я такой парень, которому вообще все равно, чего ребенка носит.
1: Если ты
0: носит.
1: Такой парень... то иди учись жизни, иди становись
0: согласен.
1: Человеком.
0: Я пойду учиться жизни,
2: это
0: я пойду еще...
2: снова говорим об ответственности, о том, насколько человек взрослый, насколько он мудрый. Если человек ответственный, во-первых, конечно, он как бы, постарается не оказаться в такой ситуации, если уж он оказался, то если он взрослый и ответственный, то он будет нести эту ответственность, даже если он эту девушку в первый раз. Но им просто нужно самим принять решение, что делать дальше. Потому что мы говорим, что не всегда с двух сторон будет обоюдное согласие жениться, не всегда с одной стороны, но, по крайней мере, пожалуйста, парни, не пропадайте после этого. Потому что я представляю себя на месте такой девушки, и это просто ужас, когда ты понимаешь, что, извините меня, ребенка родить, это не просто что-то купить, не просто у тебя прыщик вылез. У тебя появился еще один человек в твоей жизни. Это ответственность на всю жизнь. И ты за нее теперь эту ответственность несешь. Я искренне чувствую этих девушек, которые оказались в такой ситуации, и надеюсь, что они не останутся просто одни. Хорошо, если этот парень, он не пропал, но если нет, то хотя бы, что есть близкие, которые ее поддержат, потому что много ситуаций, когда и близкие отворачиваются.
3: Друзья, библейская позиция относительно секса очень строгая. Там сказано, до брака нельзя. Секс до брака Господь не благословляет, потому что это грех и несет особые последствия за собой. В Библии сказано вот что. В Ветхом Завете Господь своему народу израильскому дает закон. И в одном и много законов относительно жизни, гражданских законов. То есть что поступать, брат с сестрой, друг с другом. И вот там написано так в книге Второзакония. Если мужчина возьмет девушку молодую, ляжет с ней, и у нее она забеременеет, то он, девушка необрученная, свободная, то он обязан заплатить родителям, по-моему, родителям, то есть определенную сумму денег, золота, или серебра, и взять ее себе в жены. И она будет ему всегда, должна быть всегда с ним, замужем за ним.
0: Неважно, счастье.

0: У них несчастье.
1: Неважно, обязан. Счастье, несчастье, потому что в Библии понятие интимной связи – это такой союз, который невозможно уже разорвать. И Христос говорит, тот, кто ложится с девушкой, становится с ней одним целым. Он говорит, неужели вы не знаете, что тот, кто ложится с блудницей, то есть с проституткой в наше время, да, этот становится одним целым с нею. То есть одна плоть, двое – одна плоть. И эта связь – это не просто так, вот, знаете, сегодня с одним с другим. Поэтому, потому что Бог создал людей для вот этой вот интимной связи раз и навсегда. Не один, два или три, несколько с разными людьми. И вот когда человек, люди стали одним целым, почему для Бога очень важно для людей, что это должно остаться на всю жизнь. И вот теперь вопрос. В конце, может, у нас время осталось минута. Если ты стал одним целым с девушкой,
2: которую не любишь.
1: Нет, здесь уже о любви не говорится. И у вас появился ребенок. Можно ли расходиться и разрывать эту
2: связь? Да, в Библии намного... Сейчас намного поверхности этот вопрос, мне кажется. Сейчас мы очень зациклены на чувствах, да, на каких-то там эмоциях, что вот я там, он мне нравится, он мне не нравится. Ну, если мы говорим о Библии, об источнике вообще как бы, ну, мудрости и законов, то на самом деле здесь просто говорится об ответственности и просто о том, что вы теперь одна.
1: Еще последний кусочек здесь статистики написано, что исходя из статистики можно сделать вывод, что любовь не является гарантией прочного счастливого союза. Самые крепкие семьи создаются по рассудку. То есть крепкие семьи – это даже больше те семьи, которые там, где люди приняли решение мозгом, не только сердцем. Сердце – это важно, но важнее даже больше рассудок и идти к этому. Я думаю, мы на этом закончим. Дорогие друзья, спасибо, что вы заехали сегодня к нам. У нас сегодня была важная тема, очень такая щепетильная. Мы надеемся, что мы могли вам чем-то помочь, если вас это будет волновать в жизни, если вы с этим встретитесь. Дай вам Бог мудрости принять правильное решение. Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.
1: В жизни не так просто расставить приоритеты. Давайте попытаемся это сделать вместе с апостолом Павлом. Читая Новый Завет, мы с вами неоднократно замечаем, как один из великих апостолов, апостол Павел, пытается донести весть Евангелия людям. Он пишет в 4 главе своего второго послания в Коринф следующее, с самого начала. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Апостол пытается донести до каждого человека, что он очень ответственно совершает свое служение и пытается сделать все,

возможное, чтобы Евангелие было услышано людьми. И далее он пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса, Господа». Апостол пытается донести до слушателя, что в этом процессе благовествования он встречает очень много сложностей. Но самое большое препятствие связано именно с людьми, а именно Бог века сего ослепил умы. Люди оказываются не в состоянии услышать Слово Божье. Они оказываются не в состоянии принять Христа как своего личного Спасителя. Конечно, апостол Павел должен был писать людям разных культур. И иудеи должны были его услышать, и греки. Это была очень сложная задача. Апостол раскрывает нашу жизнь на земле и вечность в очень интересной перспективе. Здесь он говорит о том, что мы возвещаем Иисуса, и мы хотели бы, чтобы люди услышали, увидели славу Бога невидимого. Здесь же в 4 главе, в 16, 17, 18 стихах он дает некие критерии и показывает, с чем связана эта сложность принятия Христа и всего того, что Бог обещает человеку. Послушайте, что апостол пишет. 17 стих. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что апостол Павел думает по поводу человеческой жизни, о нашей с вами жизни? Он пишет о том, что даже несмотря на то, что не так легко в этом мире греховном быть верующим человеком, и очень часто люди, верующие в Иисуса, они страдают, они гонимы. Он пишет, что если сравнить нашу жизнь, эту земную, наполненную трудом, болезнью и много страданий в ней, даже несмотря на все это, если человек принимает Христа, он пишет, что эта жизнь земная не что иное, как кратковременное, легкое страдание. Наверное, мы не согласимся. Почему? Если мы узнаем или спросим человека, переживающего сложности или потери, легко ли тебе в жизни, мы услышим однозначное «нет». Если мы спросим тех, кто сегодня заключен за веру в темнице, легко ли тебе, скорее всего, что мы услышим однозначное «нет». Страдающие от недугов физических, люди испытывают боль, и, конечно же, им нелегко. Как мы воспринимаем с вами земные страдания? Мы очень часто считаем, что самые тяжелые страдания или самая сложная судьба, как люди выражаются, она именно у меня. Я живу сложнее, чем все остальные. Мне тяжелее. Мои страдания, они превышают все то, что я вижу и слышу. Но апостол умышленно делает этот очень интересный и важный акцент. Он говорит и использует слово «илафрон» в греческом языке, чтобы обозначить, что это легкое, это незначительное даже, можно сказать, что эта земная жизнь со всеми ее невзгодами, это то незначительное в сравнении с тем, что Господь обещает человеку. Оно не просто легкое, но оно еще и кратковременное, пишет оно. Да, то есть нечувствительное. Именно эта мысль присутствует в этом стихе. И нам очень сложно с этим согласиться, потому что страдания, болезни, потеря близких людей, гонения, как можно сказать, что все это легко? Мы читаем 89-й псалом, и Моисей там в этом псалме говорит о том, что земная

Моя жизнь, лучшая пора ее – это труд и болезни. На самом деле, жизнь человека обременена многими страданиями на этой земле. Но апостол Павел противостоит общепринятому пониманию. И он противостоит этому пониманию такой фразой, что ваше незначительное, нечувствительное, это краткое, очень быстрое, скоротечное страдание, оно в итоге производит в безмерном преизбытке вечную славу. Интересно, неземное наше, любимое нами, не оно весомое, не оно имеет значение, не оно обладает этим вот весом, значимостью. А Павел пишет, нет, не оно. Оно производит нечто очень значимое, вечную славу. Эта фраза «вечная слава» также переводится как «тяжесть». Апостол Павел желает показать нам, что эту фразу он использует «тяжесть славы». Это имеет значение. Это то человеку и так недостает. Не земное тяжелое, не оно значимое, весомое. Оно очень легкое, а именно вечное. Земное кратковременно и легкое, но небесное имеет вес, и оно дается на целую вечность. Именно с таким пониманием живет апостол, и именно эту мысль он желает донести до нашего сознания. И все-таки почему земное не имеет веса? Для того, чтобы объяснить, он обращает наше внимание на еще одно противопоставление. Давайте посмотрим. «Ибо когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Да, на самом деле, земное, видимое. И именно поэтому привлекает нас. Очень часто люди говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому что нам хочется потрогать, нам хочется это приобрести. Мы хотели бы, чтобы это было у нас в собственности. Но Павел пишет, что все земное кратковременно, хотя оно и видимое, оно подвергается распаду. А вот небесное, оно вечно, и оно имеет непреходящую цену. Иногда временные проблемы и страдания ломают людей. И люди перестают смотреть из-за этого на небеса. Никакие проблемы не должны подрывать нашу веру и разочаровывать нас. Напротив, за страданиями мы должны видеть эту высшую цель. Трудности и человеческая ограниченность имеют несколько очень важных предназначений. Первое. Они напоминают нам о том, как страдал за нас Христос. Мы понимаем, что такое страдание и боль. Также именно они помогают нам заглянуть за пределы этой краткой жизни. Мы не все можем объяснить. У нас часто возникают вопросы, почему так? Но, доверяясь Богу, Его провидению, мы понимаем, что, возможно, у Бога есть особый план, и Он чему-то желает нас научить. Через них Бог может явить великую силу. Иногда в сложностях мы видим, как Господь действует, как Он нас ведет. Нам не стоит удаляться от трудностей, но мы призваны видеть в них новые возможности. Еще один вопрос мы находим здесь, и мы хотели бы ответить на него в свете того, что мы читаем. Когда эти страдания производят в нас вечную славу или направляют нас к вечности? Когда они обогащают нас тем, что имеет непреходящую ценность? Апостол говорит, когда мы смотрим на невидимое. Когда мы с вами испытываем сложности, когда мы переживаем боль, если в этот момент мы с вами смотрим на невидимое, тогда мы начинаем понимать жизнь иначе. Нам легче переосмыслить все, нам легче это все пережить, и нам легче увидеть Божий план. Греческое слово, которое используется здесь, имеет еще несколько значений.

наблюдать, следить, обсуждать, рассматривать, исследовать, как это невидимое влияет на нас. Мы с вами читаем, мы беседуем, мы очень часто интересуемся с вами и созерцаем. Вопрос, что видимое или невидимое? Что нас больше привлекает, земное или небесное? Что имеет вес перед Божьими очами? И что ценно для нас с вами? Это очень серьезный вопрос, потому что именно на него нам очень часто в жизни приходится давать ответ. Наступит день, и все поменяется. Видимое сгорит, а вечное останется. Страдания исчезнут, но слава вечная, она явится. Апостол Павел предостерегает неоднократно верующих. И в своем первом послании, в 3 главе, он, обращаясь к верующим, говорит о том, что нам очень важно быть внимательными к нашей жизни. Послушайте, что он пишет в 3 главе и в стихе 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Обращаясь в этой главе к слушателям, он желает повысить их ответственность за то, как строится земная жизнь, за то, на что обращают люди, потому что в конечном итоге именно это имеет значение. И дальше он пишет, строит ли кто на этом основании, основании Иисус, или стих 11, давайте прочитаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Вы замечаете, что ценность металлов, она все ниже, ниже. Золото, серебро, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, он пишет. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И дальше. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Апостол сообщает, что основание положенное очень качественное. Основание этого дома или нашей жизни может быть самое лучшее из всех возможных и существующих на земле и во вселенной. Это основание сам Иисус Христос. А дальше, что мы построим, от нас зависит, что мы будем использовать. И, конечно же, на таком ценном основании построить дом из сена – это очень большая ошибка. Именно поэтому апостол, обращаясь к нам, говорит, не используйте дешевые материалы для строительства. Все, что это видимое, оно может очень сильно привлекать вас. Но если это не вечное, то тогда однажды вы испытаете глубочайшее разочарование. День Божий обнаружит, кто как жил и кто и что строил на этом основании. Продолжая мысль апостола из 4 главы 2 послания к Коринфянам, мы с вами видим дальше, он продолжает эту мысль, сообщая то, что вечное, оно хотя и невидимое, но оно постоянное, и неприходящее, он продолжает в 5 главе и добавляет к этой мысли еще одну очень важную мысль. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься, небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Бог сделал все со своей стороны. Он дает человеку вечную жизнь. И Павел пишет, Иисус положил очень сильное основание. Дальше он сообщает, что мы делаем все для того, чтобы Иисус, весть об Иисусе, была возвещена во всей Поднебесной. Он сообщает о том, что каждому человеку он представляет истину Божью, а он, согласно совести своей,

0: может рассудить, принимать ее или нет. Он также сообщает, что Бог века сего, материализм, это вечная суета, это гонка, желание нажиться, желание разбогатеть, желание обладать всем. Этот нескончаемый бег, Бог века сего, ослепляет ум человека. И люди принимают решение. Лучше сейчас и лучше побольше. А Павел сообщает, это неверное решение. Даже если будет меньше, даже если в вашей жизни будут страдания, даже если вы испытаете гонение, непонимание людей, не обманывайтесь. Помните, видимое не обеспечивает нам будущее. Видимое дано для кратковременной этой жизни. Итак, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я приглашаю вас стремиться к этому невидимому и помнить, что эти краткие страдания – это недолгая жизнь с ее невзгодами. Как пишет Павел, очень легкая, а вечная слава, именно она в глазах Бога имеет вес и значимость. И каждый раз, когда мы стремимся к этому вечному, к этому невидимому, мы строим на этом основании Иисус Христос. Мы строим надежное здание. И, как написано, в тот последний день мы сможем получить от Господа награду.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.
1: В течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями. Помни, что первое впечатление очень важно. И важно показать себя с правильной стороны.

0: Девчонки, может чаю?
1: Да, может чаю. Да.
0: О, сюда лут. Девчонки, печенье будете?

0: Ойш.
1: Спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее. Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит. Привет, я Миша. Мне 18 лет. Холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией, творчеством Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

царь благости, спаси меня от счастья жить в беспечности. Для жизни веры праведной и для безгрешной вечности ты заново роди меня. Найди меня заблудшую средь бела дня ушедшую, прельстившись жизнью лучшую и миражи нашедшую. Прости меня, виновную, омой в потоках милости. Ради святого имени, мой Боже, победи меня. Ради Христа спаси меня. Азм твой навеки вечные.

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам проповедь на тему «Что есть жизнь вечная?». И в качестве эпиграфа я хочу прочитать тексты Священного Писания, записанные в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Что значит жизнь вечная в вашем понимании? В чем разница между жизнью вечной и бессмертием? Когда начинается жизнь вечная? От того, как мы понимаем сами эти вопросы, зависит то, захотят ли люди, которым мы говорим им о жизни вечной, обрести действительно эту жизнь. Что больше всего раздражает людей в этом мире? Наблюдения говорят нам, что больше всего это непрекращающееся пение или музыка очень громкая –

Второе – это яркий свет, потому что больно глазам. И третье – это присутствие постоянно начальства рядом со мною. Вот это всегда людей как-то беспокоит, и они себя неуютно чувствуют, находясь в такой обстановке. Но, что интересно, именно так мы представляем себе и другим людям порой Царствие Божье. Постоянное и громкое, непрекращающееся пение, яркий свет и присутствие Бога. И люди на своем уровне пытаются понять, зачем им нужно такое Царствие Божье или жизнь вечная. Очень часто мы опираемся на некоторые тексты Священного Писания. Я хочу прочитать вам несколько из них сейчас. Несколько из книги Откровения. Давайте прочитаем эти стихи вместе с вами. Книга Откровения, 4 глава, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И мы говорим людям: посмотрите, как прекрасна жизнь вечная. День и ночь взывать: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Мы читаем в этой же книге 7 главу и 15 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». В этом тексте мы видим с вами, что они служат Ему также день и ночь. И люди пытаются понять, каково Царствие Божье. Неужели оно и заключается в том, чтобы день и ночь служить Ему? И еще один текст из книги Откровения, 21 глава, речь идет о свете. Мы говорили уже с вами. 21 глава, 23-24 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Здесь речь идет о постоянно исходящем свете и о присутствии Бога всегда в жизни вечной. И люди, когда не понимают других реалий Царствия Божьего или жизни вечной, они говорят: «Я не хочу такую жизнь вечную. Зачем это мне все?» Поэтому любая попытка наша рассказать людям о жизни вечной будет пониматься ими искаженно. И нам нужно самим определиться и понять, каково же Царствие Божье, какова же жизнь вечная в ней, и тогда уже рассказывать людям. Есть один совет. По крайней мере, я так поступаю всегда, когда меня спрашивают, что из себя представляет жизнь вечная. И я обычно говорю и читаю те тексты, где говорится о том, чего там не будет. Давайте прочитаем, чего же там не будет. В этой же книге Откровения, 21 глава, мы прочитаем с вами 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Как замечательно, когда мы читаем этот текст, для нас великое откровение приходит, что, оказывается, не будет болезни, не будет слез, не будет плача, смерти не будет уже. И люди, когда слышат эти слова, они понимают: это хорошо, это прекрасно. Самое главное, не будет то, что терзает нас в этой жизни. Разлучница, смерть, больше не будет разлучать нас с нашими родными и близкими. Мы также можем прочитать с вами в книге Откровения 7 главу и 6 текст, 16 текст. «Они не будут уже ни алкать,

не жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной». Посмотрите, этот текст тоже открывает нам вот эти реалии Царствия Божьего. Не будет зноя палящего, и люди, слыша их, они откликаются. Поэтому пусть Господь даст мудрости верующим людям рассказывать о том Царстве Божьем, которое мы стяжаем в своих молитвах и своей жизни. Я хочу привести вам один пример. Один человек совершил преступление, и его приговорили к смертной казни. Король предложил ему выбор. «Выбирай виселицу, или ты войдешь в эту черную дверь». И человек, немного подумав, выбрал виселицу. И когда петля уже была надета ему на шею, и осталось считанные минуты до того, как привести приговор в исполнение, он повернулся к королю и сказал: «Король, мне осталось жить совсем немного, но скажи, что за этой черной дверью?» И король, встав, сказал ему: «За этой дверью была твоя свобода». И он повернулся, король, к людям, присутствующим все на этой казни, и сказал: «Люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей петлю». Вот точно так же и в нашей жизни. Когда перед нами стоит что-то неизвестное, что-то неизведанное, мы возьмем что-то, мы выберем что-то известное, знакомое нам, пусть плохое, но мы знаем, что нам ожидать от этого плохого. И жизнь вечная для людей, согласитесь, и для верующих. Не все открыто нам, мы не все понимаем еще, и мы пытаемся рассказывать людям о Царстве Божьем. Конечно, для многих людей по сей день, не читающих Священное Писание, Царствие Божье, жизнь вечная воспринимается как сказка или миф какой-то. Но в Священном Писании сказано: о духовном надобно судить духовно. И именно сегодня, друзья мои, я приглашаю вас вместе со мною открыть вновь Священное Писание, чтобы почитать, что же о нем говорит о жизни вечной сам Господь наш Иисус Христос, Его апостолы. В Новом Завете есть много стихов, в которых используется выражение «жизнь вечная». Я выбрал только несколько из них, но достаточно их прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. И вашему вниманию я предлагаю первый текст. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 текст. Послушайте. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследуют жизнь вечную». Я сразу хочу подчеркнуть, прочитав этот стих, что речь идет о жизни вечной, как о том, что грядет, что ожидает человек в своей жизни. В этом же Евангелии есть еще один текст, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мы видим с вами в этом стихе, тоже речь идет о том, что наступит время, когда праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную. Речь идет о чем-то грядущем, чего нет еще, и то, что люди ожидают, или то, что обретут по делам своим. И еще один текст. Это слова апостола Павла, которые записаны в послании Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь

вечное. Вот эти три текста, которые мы прочитали с вами в Евангелии от Матфея и в послании апостола Павла римлянам, мы видим, что они как бы суммируют тему, говоря о Царстве Божьем, вернее, о жизни вечной, как о том, что должно вскоре наступить в этой жизни. Но есть еще и другая группа текстов, которые показывают другую сторону жизни.

5 глава, 24 текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 текст. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я хочу сразу же обратить ваше внимание в этом стихе на слова. «Тот, кто слышит Слово Мое, говорит Иисус Христос, тот, кто верит в пославшего Меня, речь идет об Отце Небесном, тот уже имеет жизнь вечную». Как удивительно! Другой текст. Мы прочитаем теперь первое послание Иоанна, 5 главу, 11 текст. Апостол Иоанн пишет: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божье имеет жизнь, не имеющий Сына Божье не имеет жизнь». Мы прочитали с вами другую группу стихов, записанные в Евангелии от Иоанна и в первом послании Иоанна. И мы видим здесь другая сторона жизни вечной. Оказывается, жизнь вечная уже здесь, на земле, когда мы верим в пославшего нас, Иисуса Христа, нам посланного. Когда мы верим в Иисуса Христа, что Он является Сыном Божьим, мы в Нем уже обрели жизнь вечную. Эту двойственность мы можем с вами обнаружить в Библии и в отношении такого понятия, как я ранее говорил, «Царствие Божье». И оно грядет все-таки или оно уже наступило? Читая Евангелие, мы видим с вами, что в основе рассуждений Иисуса Христа речь идет очень часто о грядущем Царстве Божьем. И сама молитва Иисуса Христа, в ней звучат такие слова: «Да придет Царствие Твое». Это грядущее Царство покончит окончательно с этим миром греха. Это Царствие, которое грядет, знаменует начало нового века, в котором наступит полное и окончательно Божье правление. Когда богатый юноша спросил Иисуса Христа: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» О чем он думал, когда задавал этот вопрос? О какой жизни вечной говорил этот богатый юноша? О той жизни вечной, которая грядет. Поэтому наступление Царства Божьего будет означать окончательное и полное уничтожение дьявола и ангелов его, создание полностью искупленного общества и не смешанного со злом, а также совершенные отношения с Богом, которым не будет конца. В то же время в речах Иисуса много говорится о Царстве Божьем как о грядущем, как мы прочитали и убедились с вами в Священном Писании. О чем-то уже наступившем мы также читаем в Священном Писании. И я хочу еще один текст прочитать вам. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». Царская власть Бога напала на владение сатаны и уже освобождает от власти зла людей. Об этом говорит Иисус Христос: «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье». А в следующем стихе, в 29-м, мы читаем продолжение его слов. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?»
Мы видим с вами, что здесь Иисус Христос говорит,

что он вторгся в царство сатаны. Он связывает его как сильного. И в этих двух стихах содержится важная мысль. Вместо того, чтобы ожидать конца века, и с наступлением конца этого века наступает царство света, дабы потом явить свою власть и окончательно уничтожить зло. Иисус Христос убеждает слушающих Его людей, что Он уже действует на этой земле в царстве сатаны. Он связал его. Конечно, это слово мы не должны воспринимать буквально. Связал его. Это метафора только. То есть Он сдерживает власть уже сатаны на этой земле. Когда фарисеи спросили Иисуса Христа о времени наступления Царствия Божьего, Он довольно загадочно ответил. Об этом мы можем прочитать с вами в Евангелии от Луки, 17 глава, 20 и 21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть». Другими словами, Иисус Христос хотел сказать, говоря, внутри вас есть, что оно посреди вас уже находится. И Он говорил о самом себе. Я являюсь тем Царствием Божьим. Самое что интересно, когда я сам задавался этим вопросом, готовя эту проповедь, все-таки Царствие Божье грядет или оно уже наступило? В Евангелии от Иоанна жизнь вечная, прежде всего, это не количество бесконечных дней нашей жизни. Он обращает внимание в своем Евангелии и в своем послании апостол Иоанн, что жизнь вечная – это качество отношений с Богом и с людьми. Вот это является уже здесь жизнью вечной на земле. И более того, когда я читал эпиграф к нашей проповеди сегодня, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Там записаны такие слова. «Да знают тебя, единого, истинного Бога, посланного тобою Иисуса Христа, сие есть жизнь вечная». Потому что, когда молится Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, здесь, в этих словах, Он подчеркивает, что жизнь вечная – наступает уже здесь для человека тогда, когда он начинает познавать Бога своего. Познание Бога, познание Его характера, Его деяний, планов на нашем жизненном опыте. Вот к чему призывает нас Господь. И именно с этого начинается жизнь вечная. Вкусить прелесть основ жизни вечной. Для Иоанна жизнь вечная – это прежде всего, я хочу подчеркнуть еще раз свою мысль, жизнь вечная – это качество отношений с Богом, это качество отношений с людьми. И обратите внимание, 10 заповедей именно об этом говорят. Они рассказывают нам первые 4 заповеди. О чем? Каковы качества отношений с Богом? А последующие 6 заповедей. Каковы качества отношений с людьми должны быть на этой земле? Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы уже здесь, в этой земной жизни, утолить голод каждой человеческой душе и жажду людскую, чтобы здесь люди обрели в Иисусе Христе начало жизни вечной. И Он является не только началом, но и конец всей нашей жизни. Он вечный Бог. Если люди научились видеть Бога в этой жизни как невидимую реальность, в этой изуродованном грехом мире, они уже обрели

обрели жизнь вечную. Если их больше беспокоит не количество прожитых дней, а качество отношений с Богом, качество отношений с мужем, качество отношений с женой, с родителями, со своими детьми, со своими коллегами на работе, качество отношений с моими братьями и сестрами во Христе. Этот человек уже обрел жизнь вечную, потому что он имеет уникальные отношения со своим Богом. Познать Бога – это значит жить им, дышать им, исполняться Его любовью и источать эту любовь на других людей, которые не знают ее еще. И именно это является уже жизнью вечной здесь, на земле. Все остальное уже не жизнь. И эта жизнь неистребима. Она в огне не горит и в воде не тонет. И именно поэтому люди с такой верой на устах, апостолы Иисуса Христа, первые христиане, мученики, умирая, когда они были сжигаемы на кострах, когда они были терзаемы хищниками в цирках Рима, с песней на устах, восхваляя Господа, они расставались с этой жизнью, потому что они верили, что эта смерть не может разлучить их со своим Богом и Спасителем Иисусом Христом. Они в Нем, через веру в Него и спасительное отношение с Ним, обрели эту желаемую жизнь вечную. Если человек обрел Бога, вдохнул Его света, то если он и умрет, он оживет. И когда евреи погибали в Египте, они сами интерпретировали явление славы Божьей в терновом кусте Моисею как обещание животворения израильского народа Богом. Когда Моисей видит, что терновник не горит, горит и не сгорает, хотя терновник в пустыне – это самое горючее вещество было и является по сей день, он начинает понимать, что этот куст – ничто иное, как израильский народ, который в печи Египта не сгорит. Таково еврейское предание, потому что его животворит сам Бог». На самом деле, во всем Писании народ или человек очень часто символизируется растениями. И мы читаем такие слова: «Сыны Божьи – это виноградник Божий, любимое Божье насаждение». И вот явление Бога в горящем кусте показывает, что Бог присутствует с тобою рядом. Куст горит и не сгорает. Бог неизменно присутствует с тобою, и Он животворит тебя. Те, кто верит в присутствие Бога, как бы он не был угнетен, как бы он не был изможден, он никогда не умрет, этот человек. Где нет Бога, именно там нет жизни вечной. И если человек верит в Божье присутствие, этот человек обрел в этой жизни жизнь вечную. И это жизнь Иисус Христос. Сия да есть жизнь вечная, когда мы познаем Бога и посланного им Иисусом Иисуса Христа. Будем же стремиться прежде всего в жизни вечной, не к количеству прожитых дней, которые грядут с пришествием Христа, а прежде всего к качеству отношений с нашим Богом, к качеству отношений с нашими ближними, в семье, с родственниками, с нашими друзьями, коллегами по работе. И да поможет нам Бог действительно это качество обретать с Богом и в Боге. И тогда наступит грядущее Царствие Божье, когда качество дней наших перейдет

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

0: какие есть минусы у терпения?
1: Нам не нужно терпеть. Когда он сделал предложение, она ему отказала.
0: Вопрос, когда Богу не угодно терпение?
1: Они думают, что Бог все равно простит, ведь он же терпеливый.
0: Чем мы тогда спасаемся, терпением или верой?
1: Это не просто ты когда сел на стул,
0: ну да,
1: и ждешь.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, мы с тобой сегодня поговорим о терпении. И первый вопрос, который напрашивается, когда нужно ждать, когда нужно действовать?
1: Скорее всего, в нашей жизни очень часто есть ситуации, когда нам нужно подождать. Когда нам необходимо время, во-первых, успокоиться, прийти в себя, понять, что от тебя ожидается, требуется, а потом уже действовать. То есть человек мудрый, он не торопится с поступком. Он взвешивает, прежде чем что-то сказать, а уж тем более сделать. Поэтому всегда, я думаю, в большинстве случаев у нас реакция — это выждать время какое-то определенное. Но тут главное баланс сохранить, чтобы не уйти совсем в долгую, определенное такое вот ожидание, что же нам на самом деле делать. Но есть ситуации, где важно, имея мудрость, не откладывать и не ждать ничего, а сразу ответить. Причем ответ это должен быть максимально взвешенным, обдуманным, и ты должен понимать, какая ответственность на тебя возлагается, какие последствия будут после твоего ответа или действия.

0: А вот навык терпения, он со временем нарабатывается? То есть человек может условно в молодом возрасте уже быть терпеливым? Ну или условно родиться с этим? Как вот вообще это приобретается?
1: Ну, знаешь, Игорь, что есть семьи, где этот навык прививается с детства, по большому счету, терпение. То есть сами родители, они очень такие терпеливые люди в себе. Вот ребенок, который видит в семье, не слышит криков, не слышит раздражения, не слышит вот этих вот руганий между отцом и матерью. В принципе, он тоже, этот тон семьи спокойный, он передается на детей, которые растут в этой атмосфере. Это нормальный момент, нормальная вещь. Вот. Но очень важный момент, который имеет место быть, вот Сент-Экзюпери сказал о том, что терпение – это последний ключ, открывающий все двери. Когда человек терпит, он где-то, возможно, может быть, все-таки дойдет до той заветной двери, которая открыта. Но тут не так все просто. Я думаю, сегодня в теме нашей мы коснемся, что конкретно я имею в виду под словом терпение. Потому что терпение в обычном понимании – это когда ты сидишь и просто ждешь. Ждешь, когда какие-то обстоятельства решат твою проблему. Когда какие-то люди придут извне к тебе в твою жизнь и будут разруливать ее. Вот, как правило, терпение сродни смирения определенного, оно, как правило, вот так воспринимается современным человеком. Но все же я имею некую другую, вот, другую мысль, другое понимание в этом контексте. Мы сегодня об этом поговорим.
0: Да, вот смотри, обычно, когда мы затрагиваем тему терпения, всегда, ну, конечно, получается положительный контекст, положительные какие-то качества, потому что терпеливый человек, говорят, способен добиваться всего. Но вот давай посмотрим на такой пример. Вот если мы возьмем зубную пасту, и если не предпринимать каких-то действий, то есть не оказывать на нее давление, какую-то реакцию, то есть она на зубной щетке не появится. Поэтому ты должен делать какие-то определенные манипуляции. Вот в связи с этим появляется вопрос. Вот какие есть минусы у терпения? То есть вот когда человек, допустим, терпит, но там уже нужно действие оказать, а оно не оказывается. Но человек думает, что тем самым он проявляет то вот качество терпения, которое очень необходимо. Вообще, есть ли минусы у терпения? И как их можно определить?
1: Вот Антон Павлович Чехов, есть такая очень интересная фраза, с которой я как бы, ну, частично соглашусь, и она имеет место на существование, но тем не менее я бы хотел бы в ней кое-какие моменты вот тоже дополнить вот по поводу вопроса, который ты озвучил. Он говорит, что в семейной жизни главное – это терпение, потому что любовь долго продолжаться не может. Вот здесь, на самом деле, для многих вот эта фраза – это руководство к действию в семейной жизни, чтобы ты мог проявлять терпение, терпел. Ну, влюбленность прошла, какие-то вот розовые очки уже, этот период букетно-цветочный прошел. Вот человек понимает, что, ну, как бы это жизнь, семья, нужно терпеть ее. Вот я хочу рассказать пример из конкретной реальной жизни человека, с которым лично был знаком. Лично сейчас знаком тоже. Он прожил 20 лет совместной супружеской жизни со своей половинкой. У них родились двое детей. Очень интересно получилась у них ситуация, когда он рассказал, как он вообще женился. А женился он вообще дружил с другой девушкой. Она ему нравилась. Вот, он был влюблен очень сильно в нее. Но когда он сделал предложение, она ему отказала. И вот для того, чтобы своего рода отомстить, большому сожалению, этот негативный поступок, который он сделал, он предложил другой девушке, которая совершенно, в принципе, не испытывала к ней определенных чувств. Сделал предложение, но та согласилась. И вот на протяжении почти вот 20 лет их совместной жизни, у них родились двое детей, сын и дочь, он не раз, как верующий человек, как христианин, слышал от пастора слова, когда он делился проблемами своей семьи, служитель говорил ему, ну, ты должен терпеть. Должен терпеть в ситуации, в которой ты как бы находишься, непростой, ты должен терпеть. И он терпел до тех пор, пока мог терпеть. И вот у терпения есть такое качество, что оно рано или поздно может закончиться, или оно может лопнуть. Когда человека постоянно на грани чего-то как бы держат, вот этот факт где-то он неизбежен. И у этого человека лопнуло терпение. Просто лопнуло терпение, к большому сожалению, и он выбрал другой путь. Искать другого человека, да, на стороне кого-то. А сегодня этот человек осознал ту пагубность, которую он совершил, свои как бы ошибки. Но он мне сказал такую важную фразу, когда я ему сказал о том, что, знаешь, говорю, милый друг, что в нашей жизни, когда мы терпим, мы, стиснув зубы, какие-то вещи определенные пытаемся проглотить. Мы не проговариваем то, что на самом деле внутри у нас есть какие-то определенные переживания. Мы не говорим другому человеку. Мы просто пытаемся это прожить, закусить, так скажем, да, внутри себя. А нам на самом деле важно в семейной особенной жизни не терпеть человека, как бы это, может быть, не звучало, да, парадоксально, а любить его. Когда ты начинаешь проявлять определенные шаги и внимание к своей второй половинке, ты даришь ей цветы, даришь ей внимание, заботу, время проводишь с ней. Ты не думаешь о том, что как ее терпеть. Понимаешь, Игорь? Ты уже, даря ей своей вот этой вот любимой женщине вот это все необходимое, ты получаешь от нее взамен и любовь, и чувства, и все, что ты в чем нуждаешься. Поэтому все-таки я считаю, что главный момент, главное понимание в жизни, и вот в семейной тем более, нам не нужно терпеть, нам нужно быть честными, нам нужно быть открытыми и говорить то, что тебя может ранить. Именно открытость позволяет быть искренними отношениями, более глубокими, и в них испытывать вот это счастье, любви, о которой мы говорим сейчас. Угу,
0: спасибо тебе большое. Ну, смотри, мы частично уже затронули, наверное, где-то отчасти терпение как христианскую, такую добродетель. И вот, наверное, у любого человека, ну, особенно молодого, может быть, те, кто, может быть, начинает свой путь к Богу, те, кто, может быть, ходит в церковь или в другое вероисповедание верит, возникает вопрос, когда Богу не угодно терпение или Всевышнему? Есть вот такие какие-то показатели, что ты понимаешь, что вот именно в этих случаях терпеть не надо, и в этом не проявится вот твое христианское или такое верующее состояние?
1: Угу. Спасибо большое, Игорь, за вопрос, потому что он именно отводит нас, направляет к Священному Писанию, к Библии, к пониманию того, каким же на самом деле Бог является в нашей жизни вообще в целом. И, в принципе, достаточно мест в Священном Писании, где Господь говорит о себе как о Боге терпеливом или имеющем качество долготерпения. Но, тем не менее, вопреки этому, мы читаем эпизоды в библейской истории, где этому даже терпению были поставлены определенные точки.
0: То есть, к примеру, приходит конец какой-то определенный,
1: получим,
0: да?
1: Ну, пример, допустим, потоп. Всемирный потоп, который был, и мы о нем читаем. Вот, то есть Бог увидел, что терпение, которое он проявлял до этого, оно уже... то есть грех человечества он превзошел, терпение, которое Бог к нему проявил. Потом мы читаем в Новом Завете, да, чашу гнева, которую Господь как бы, ну, дает испить тем, которые настолько взбунтовались против Бога, что вопреки всему они думают, что Бог все равно простит, ведь он же терпеливый, тем более он долго терпеливый. Мне нравится цитата одной из христианских писательниц, Елены Уайт, которая говорит вот по этому поводу очень интересные и, главное, понятные вещи, понятным языком. «Люди, не боящиеся Бога и не любящие истину, не только не смягчаются, видя какое долготерпение и снисхождение Господь проявляет к ним, но все более коснеют в своем зле. Однако есть пределы Божьему долготерпению». И многие люди, согрешая, переходят грань дозволенного. Некоторые уже исчерпали лимит благодати, и Богу придется вмешаться и вступиться за свою попранную честь. Это говорит нам о том, что Бог, Он не будет терпеть вечно. Угу. И для Него, как бы казалось бы, как для божества свойственное терпение имеет определенный лимит. Угу. Мы же сотворены по образу подобию Божьему. К чему Господь меня учит? Вот на

0: этих примерах. Когда человек со стороны определенно испытывает давление на меня, да, возможно, может быть, пытается манипулировать моим христианством, моей добродетелью, да, моим смирением и другими хорошими, добрыми качествами. Как я должен реагировать на это? Бог приглашает нас быть мудрыми в этой ситуации. И здесь, на самом деле, есть четкие советы, четкие рекомендации и в этом плане.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, я когда готовился к этой теме, нашел в Евангелии один очень интересный текст. «Терпением вашим спасайте души ваши». Угу. И вот когда его читаешь дословно, получается, что терпением мы спасаемся. То есть вот если мы, допустим, терпим, да, как мы очень часто это понимаем, проявляем это в жизни, значит, мы будем спасены. То есть Бог одобрит наши действия. И тогда возникает вопрос, а чем мы тогда спасаемся, терпением или верой? Вот если у терпения тоже есть какой-то конец, и мы понимаем, что, оказывается, не во всех случаях нужно терпеть. Потому что, к сожалению, часто люди так и понимают, что вот все, что не происходит с тобой, ты обязательно должен только терпеть.
0: Я хотел бы тут поставить точки над «и», Игорь, вот в этом понимании, потому чтобы у нашего зрителя или же слушателя не возникло ложного понимания, угу, что я против терпения. Угу. Терпение определенное качество в себе несет. Но я хотел бы, чтобы мы могли понимать и разделить вот этот момент. Когда терпение касается ситуации, связанной с обстоятельствами, от меня независящими, это стихийные обстоятельства, скажем, а какие-то моменты, которые повлияли извне на меня. И здесь иногда я призван проявить определенное как бы терпение. Но я тоже проговорю, что имеется в виду в этом вопросе. Один из библейских текстов: «Претерпевший же до конца спасется». Да? Еще один текст, которым ты как бы, он вторит словам, которые ты говоришь. Вот эти моменты, они позволяют нам понимать, или задать вопрос, а что такое терпение в этом случае? Мне нравится синонимы. Я заглянул, чтобы посмотреть в словаре синонимы этого слова, слова терпение, и как они звучат. Они звучат следующим образом. Это настойчивость, упорство, трудолюбие, выдержка, самообладание, спокойствие, стойкость, прилежание, выносливость и постоянство.
1: То есть, Василий, смотри, это не какое-то такое рабское повиновение, как часто мы понимаем, да, под смирением, терпением, что все, вот человек согнул голову и должен теперь все нести. Оказывается,
0: все верно, тут... все верно, Игорь. И это не просто ты когда сел на стул и ждешь. Тебя сверху заливают соседи твои. Прорвало там, может быть, там, да, или просто их... И ты сидишь и ждешь, просто расставляешь тазики под эти, вот, так скажем, капающие капли, да, с потолка. И ждешь, когда же все это решится. Вот иногда вот это вот пагубное понимание, но неверное понимание терпения, когда ты просто сидишь и ждешь. Господи, помоги. Когда мы говорим о Священном Писании, я хотел бы привести еще один пример, текст, который дает нам яркое понимание определение глубины этого смысла. Вот у послания Иакова в 1 главе 4 стихе, вот там используется это слово «терпение». Мне хотелось бы прочитать уже новый перевод, современный перевод, который показывает глубину. Посмотри, пожалуйста. «Развивайте в себе постоянство и стойкость. Проявляйте их на деле, чтобы вы были совершенны во всей полноте без недостатка». Когда ты сидишь просто на стуле и терпишь, и ждешь чего-то с моря погоды, извиняюсь за такие выражения, ничего не поменяется. Ты не работаешь над своим характером. Но когда ты проявляешь стойкость, прилежание, ты определенно цели ставишь перед собой, и ты начинаешь их достигать.
1: То есть, извини, пожалуйста, получается, терпение – это не такое статическое состояние, это действие.
0: Обязательно. Вот я скажу, спрошу тебя, Игорь, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что проще, терпеть или прощать?
1: Ты знаешь, наверное, оба сложных варианта. Потому что и терпеть бывает сложно, но хотя, видишь, терпение, как мы говорим, это действие. Ну и прощение тоже действие.
0: А есть такая фраза, может быть, ты согласишься с ней или нет, она звучит так. Кто умеет терпеть, тот не умеет прощать. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ты знаешь, наверное, задумаюсь. Сразу бы я не ответил. Потому что, видишь, с одной стороны, если человек умеет терпеть, значит, он по итогу должен и уметь прощать, мне кажется. Потому что если мы берем терпение как в том контексте, который мы сегодня рассматриваем, то есть если терпение рассматривать как пассивность, пассивное действие, то оно не будет вызывать действия. То есть прощение же тоже действие.
0: Смотри, очень важный момент.

0: Иногда человек, когда он говорит, что я проявляю терпение кому-то, он как бы не говорит об этом, но он имеет в виду, я тебя сильнее, я тебя более, так скажем, ну, выше, я снисхождение к тебе имею, я тебя терплю. Очень многие проблемы, возникающие в семейных отношениях между мужем и женой, конфликты, которые не решаются даже годами. Женщина, как жена, но раз проявляет это терпение к мужу. Вот. Очень важный момент, что на самом деле это чувствуется человеком, что его терпят. Что его терпят. Главный момент, есть хорошая, прекрасная фраза, нужно быть, а не казаться. Уважать, а не терпеть. И любить, а не влюбляться. Помогать, а не жалеть. Очень важный момент, когда ты проявляешь не терпение к человеку, а ты проявляешь к нему уважение. Ты уважаешь его как личность. Вот тогда начинаются колоссальные перемены. Человек меняется, и он становится другим. Меняет именно конкретное твое отношение, когда ты считаешься с ним как личностью. Кто-то скажет, за что его уважать. Но это отдельная тема, об этом отдельно говорить. Главный момент и рекомендация, совет к действию сегодня – проявлять меньше терпения к человеку, а больше уважения. Тогда человек увидит в нас равного перед собой.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную тему. Дорогие друзья, о терпении и как быть терпеливым мы сегодня говорили с Василием Половинко, психологом-консультантом. Всего вам доброго.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях человек, для которого вопросы «Кто мы?» и «Что мы делаем на этой земле?» не просто слова. Это его жизнь, это его служение. Знакомьтесь, Петр Любимов, представитель социального центра «Волонтер». Здравствуйте, Петр.
1: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас один из руководителей социального центра «Волонтер». И у меня сразу возникает вопрос, откуда у вас вот появилось такое желание помогать людям? У вас, может быть, трудное детство было, или вас как-то особенно воспитывали родители?
1: Хороший вопрос. Личный пример мамы, конечно, сыграл свою лепту в моей жизни. Мама все это делала, она занималась, она в детские дома ездила, она с инвалидами работала, в школы ходила, программы проводила. И все делала, делала по максимуму. Вот.
0: Вы вместе с ней ходили?
1: Не, я был противоположен этому.
0: Да?
1: Да, в другую сторону меня влекло. Я был очень такой ребенок, наверное, гиперактивный. Я даже с садика сам уходил, они не могли меня удержать. И мама понимала, что меня очень тяжело изменить. И она делала вот дело Божье, что есть силы, и Дух Божий, вот он, наверное, взращивал меня до определенного момента, вот когда в моей жизни произошло, вот когда меня Бог как полыню из огня выдернул, и

0: и поставил, и просто я делал то, что видел до этого в маме.
1: Ну вот интересно, вот во многих семьях наверняка тоже такие проблемы, что мальчики особенно, они очень гиперактивны. Mm-hmm. Каким образом вот случилось в вашей жизни, что вот мама вдруг повлияла на вас и у вас изменилось? У вас вот все-таки, наверное, в жизни не все так просто было?
0: В жизни было вообще не все так просто. Вообще жизнь, она очень интересная. И я, ну, в такую компанию попал, что я стал, ну, заниматься таким спортом, ну, боевыми искусствами. У нас компания была такая, ну, спортсмены, ну, и мы стали...
1: Компания — это во дворе, что ли?
0: Это во дворе, вот еще я вам рассказываю предысторию, как все началось. И во дворе вот с ребятами мы, ну, спортсмены, и стали вот заниматься, может быть, ну, был я первым грешником, так вот скажу.
1: Это вы так сейчас себя называете?
0: Да, потому что были проблемы, и мы как вот спортсмены там ездили, решали там, где-то там руками, где-то ногами, и вот так больше, дальше.
1: Я хотела уточнить, это был профессиональный спорт или это дворовые какие-то битвы были?
0: Нет, это не дворовые битвы, я вообще занимался, ну, с профессионалами. Но так получилось, что я получил травму руки, и как бы, ну, тренер, он меня перевел в состав тренеров. Угу. Я уже, ну, вот, помогал, тренировал, заменял его. И профессионально я, слава богу, не занимался, потому что, ну, бокс – это удары по голове, это микросотрясение, и это, ну, Бог меня милостив.
1: Это часто встречается, да, вот в этих?
0: Ну, конечно, все,
1: виде спорта,
0: все, да, виды спорта, такие как даже футбол, там, хоккей, и все боевые искусства, это микросотрясение, поэтому я не рекомендую профессионально, потому что, ну, все мои друзья спортсмены, все с травмами.
1: Ну, ребят, все равно мальчишек влечет к этому виду спорта-то, да?
0: Зрелище всегда хотелось, адреналина людям, и, а жизнь, она, ну, настолько интересна, что много другим можно заполнить эту пустоту и развиваться, узнавать, познавать, помогать, творить, создавать, ну, а не обязательно там быть гладиатором, чтобы, ну, угу, получить за это деньги, потому что многие спортсмены, которые ушли из этих профессиональных видов спорта, они потом, ну, тратили состояние, не могли себя в жизни найти, потому что кроме того, как драться или там играть в хоккей, он больше ничего не умеет.
1: Угу. То есть, ну, вы же тоже дрались или вы где-то еще потом учились?
0: Ну, по поводу драк, как бы я особо, ну, не успел сильно там на соревнованиях. Ну, в городе много были всяких столкновений у нас, mm-hmm, молодежных, где мы дрались, в клубы ходили, дрались, а там постоянно. У нас еще город такой, он, ну, такой
1: какой
0: криминальный.
1: Какой у вас? Какой город?
0: Магнитогорск, это, mm-hmm, город. Я всегда шутил, у нас знамя города – черный треугольник, и там много всяких группировок всегда было, проблем. Там такой город, вот он проблематичный в этом плане, тяжело там. И вот как раз-таки я попал вот в... Воспитывало мне поколение после 90-х как раз нашими наставниками, mm-hmm, были, поэтому, mm-hmm, да, троих близких людей нету в живых у меня, mm-hmm, кто-то еще в тюрьме сидит, кто-то там депутатом стал, кто-то бизнесменом из моих друзей, а меня вот Бог по своей милости привел вот в самое,
1: социальный центр,
0: самое, да, вот, в центр волонтер к верующим людям, и я сейчас являюсь самым счастливым человеком, как я себя считаю, потому что я работаю, наверное, в команде с тем, кто дал жизнь и президенту, и всему миру, и это Господь Бог наш Иисус Христос.
1: Ну вот интересно, вот все-таки есть, наверное, наши зрители, которые сейчас находятся в таком же состоянии, попадают в какие-то такие группировки. Вообще реально выйти из них, вот что ожидает их потом? Вот вы сейчас совершенно другой человек. Мне нравится вот ваш вопрос на сайте «Кто мы?». И вот хотелось бы узнать, кто вы были тогда, да, и каким образом вдруг вы стали кем-то другим сейчас. Mm-hmm. Вот. Вы потом пошли учиться, или это вам мама все-таки помогала выйти вот из этой группировки, из этого состояния постоянной там битвы или драки? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, здесь, наверное, есть один секрет, я его открою. Так как я вот, ну, являюсь и сам психологом по образованию и работаю, mm-hmm, часто вот с созависимыми, зависимыми людьми, и часто задают этот вопрос, вот ответ. Выйти вот очень непросто. Очень непросто, но Бог стучится в каждое сердце человека, Он пытается спасти каждого. Но вот конкретно вот к

0: Верующим обращаюсь сейчас, родителям, вот, папам, мамам, бабушкам, дедушкам. Знаете, есть один секрет, который Бог оставил. И Он сказал: делайте мое дело, а я буду ваши проблемы решать, которые вы не можете решить. Потому что, ну, вытащить человека там с наркозависимости или там с каких-то там, ну, кругов криминала, или там просто у него какие-то проблемы сильные в жизни, которые человек не может решить, их может решить Бог. Потому что в скорбях и приходит мудрость. Бог и знакомится с нами в таких ситуациях, когда все плохо, все крушится, все летит. Поэтому, общаясь вот с многими такими же вот похожими людьми, большей части за них кто-то молился, что-то делал. То есть, ну, главное просить Бога и действовать. И, конечно, вот если кто-то увидит из ребят, вот, находясь сейчас в проблемах, знаете, я скажу одну очень важную вещь, что любая черная полоса, это, ну, когда человек говорит: в моей жизни все закончилось, все кончено, все, я не хочу жить. Вот дайте Богу место, и Он вам докажет, что у вас только все начинается, что в вашей жизни только начинается пересотворение вашего состояния ума. Ваши отношения с Богом обретаются, и вы становитесь вместо самого несчастного человека самым счастливым человеком. И когда я был на Всемирном молодежном съезде студентов и молодежи в Сочи, я когда встретился лично с Ник Вучичем, у которого нету рук и ног, и он говорит, что жизнь прекрасна, жизнь счастье, жизнь радость, да, и многие сегодня говорят: все плохо, все кончено. Ну, вывод один, что в сердце нету просто Христа. Поэтому, обращаясь к Богу, человек становится счастливым человеком. И проблема в том, что Бог-то стучится в каждое сердце человека, каждому говорит: давай будем дружить, давай оставим весь путь. Но тут выбор человека.
1: Ну, насколько я знаю, Бог постучался к вам уже после того, как вы уже реализовали себя в жизни. Вы уже были руководителем строительной компании. У вас уже была хорошая, там, счастливая семья. И так далее. Казалось бы, ну что человеку еще нужно в этой жизни, да? Он уже вышел из этого бокса, он вышел из этого криминала, который там, возможно, у вас был и так далее. Каким образом так случилось, что когда у вас все в жизни стало прекрасно, и вдруг Бог постучался в ваше сердце?
0: Ну, там немножко по-другому, конечно, все
1: да?
0: было.
1: Не да. так прекрасно,
0: не
1: как
0: так
1: я описала.
0: Прекрасно, да, как оно сейчас. Было так, что в один момент я потерял все. Я прошел Иова. Я знаю, что такое потерять семью, квартиру, машину, бизнес, здоровье. Я потерял все. И в этот момент, когда я уже не хотел жить, вот в этот момент я и Бог и познакомил меня с Ним по-настоящему. Потому что у меня этапы моей жизни, обращения, они были очень интересные. Я, ну, горячий человек, я всегда любил, ну, скорость, гонять на машинах. И один раз я разогнался и летел, ну, где-то 130, и летел по дороге, где была колея, меня занесло машину. Я полетел в столб. И когда я летел в этот столб, я понимал, что я сейчас разобьюсь. И в этот момент я вспомнил слова мамы о Боге, она о Господе мне когда говорила. И, ну, я был верующий, как и все, у меня висел крестик, я мог перекреститься, выпить водки и пойти как бы славить Бога так, как я понимал. Ну, понимал,
1: ну так оно и было.
0: Ну, так оно и было, да. И в этот момент я вспомнил вот слова мамы, что, ну, Бог рядом, Он не оставит, Он не покинет. И в этот момент я закричал: Господи, спаси мою жизнь, я Тебе ее отдам. И перед столбом моя машина остановилась. То есть я увидел, вот, что Бог, Он, ну, реально здесь и сейчас, и готов спасать.
1: То есть вы считаете, это не случай был, это сразу это вот сила, после обращения, да?
0: Да, это вот сила свыше была проявлена, милость ко мне. И вот, ну, мне не хватило этого, у меня еще потом было несколько похожих аналогичных ситуаций, поэтому Бог, ну, вот Он...
1: Еще раз в столб врезались?
0: Да, меня уже не в столб, меня уже закрутило вот так на дороге, меня крутило машину, я вообще не видел, куда я летел, потому что снег только выпал, а я разогнался, как обычно, и, ну, ее занесло машину, управление потеряло, и вот так снег осыпал мое лобовое стекло, меня крутило. И там, ну, с обеих сторон были столбы. Я только говорил: Господи, спаси мою жизнь, чтобы я не разбился. И машина опять же остановилась.
1: Ну вот, насколько я понимаю, если бы не мама, которая говорила, что кому нужно обращаться в сложные такие жизненные ситуации, да, вот, вы бы даже и не подумали в этой ситуации, что делать. Или это любой человек, попав в такую сложную ситуацию, сразу вспоминает Бога?
0: Нет, я вот

когда совершал свое первое волонтерское служение, я ходил по больницам. Мне были открыты вот три больницы в городе. Я ходил и там, ну, рассказывал о здоровом образе жизни, приглашал в клуб здоровья и рассказывал о Господе тоже. Библии давал. Самое интересное, что я там познакомился

0: Мама, к сожалению, не погибли на месте. Она вся переломанная, лежала в больнице. А в этот день как раз-таки я пришел из церкви, лег отдыхать, вот, и Бог мне сказал: «Встань и иди». А я, ну, не понимал, думал, что мне, ну, показалось. На третий раз я уже понял, что это Бог. Я встал, вот, взял христианскую вот информацию, там, Библию, и пошел в больницу, и вот
1: Помогать
0: зашел.
1: другим людям
0: Помогать
1: рассказать.
0: другим, и зашел вот в эту палату, в первую. И меня эта женщина спросила: «Кто вы?» Я говорю: «Вот я волонтер, Бог меня побудил прийти к вам». Она говорит: «Ну, наконец-то, наконец». И она как раз вот
1: Ждала
0: лежала,
1: вас, да?
0: да, она была вся в гипсе вот после этой аварии, и у нее было видение, что Бог к ней пришел, но он ей ничего не сказал. И она сказала: «Ну, что же ты за Бог, который пришел и ничего не сказал?» И она ждала ответ, и тут, говорит: «Ты приходишь». Говорит: «А вот он ответ», говорит. А я
1: А вас
0: говорю:
1: побудил как
0: «Да
1: раз
0: мне
1: Бог
0: Бог как
1: прийти.
0: раз побудил прийти». Я ей даю Библию, вижу, что она вот, ну, жаждет этого. Я говорю: «Вот в Библии все написано». Ну и как мог, ей объяснила, она успокоилась. Говорит: «Вот Бог меня оставил, наверное, для чего-то». Поэтому, когда вы в какой-то аварии, катастрофе, что-то, не дай Бог, происходит, в этот момент нужно кричать: «Иисус, спаси! Господи, спаси!», а не «папа, мама».
1: Скажите, пожалуйста, а вот семья в данной ситуации как отнеслась к тому, что вы стали ходить в церковь вдруг после вот этих всех
0: Ну,
1: случаев?
0: семья как стала? Ну, семья, ну, именно если родители.
1: Ну, родители, жена.
0: Ну, родители хорошо, положительно. Жена, конечно, ну, она немножко не поняла, немножко ей стало странно как-то, ну, какая-то вера, постоянно молиться. Не знаю, ну и немного вот непонятки были,
1: Да,
0: конечно.
1: я знаю, что у нас многие есть семьи, в которых, например, человек обращается к Богу, молится, а другой человек, который очень далек, ему кажется это очень странным. Он считает своего там мужа или жену каким-то фанатиком, которого куда-то увлекло. Ведь это довольно сложно жить в такой ситуации. Получилось у вас в дальнейшем как-то вот связать судьбу семьи и сохранить эту веру?
0: Ну, знаете, вот если по поводу сохранить, я скажу так, что человек, он делает выбор в любом, ну, каком-то вот, ну, важном моменте своей жизни, да, на каждой развилке. И вот, ну, я, знает Господь, я пытался сохранить, да, и брак, и семью, но человек сказал, что я хочу вести другую жизнь, и мне, ну, с таким, каким ты сейчас, мне неинтересно. Я не хочу быть с таким человеком, потому что я хочу ходить в клубы, я хочу курить, я хочу пить, мне это нравится.
1: Ну, в принципе, так же, как и вы раньше жили,
0: Ну да,
1: получается.
0: поэтому, ну, как бы я не против этого был, но я говорю, что лучше это все оставить. Но человек, ну, понимаете, есть дух, и когда этот дух у одного человека и другого, они разные, они, ну, не сходятся. И им тяжело, и они уже, ну, как бы не понимают друг друга. И здесь, как говорится, где свет, там тьма просто уходит, и, ну, кто-то один должен сдаться. Либо тьма, либо свет.
1: Но это тяжелая такая психологическая травма. Вот каким образом вам удалось ее пережить?
0: Ну, с Богом все можно пережить.
1: Ну, возможно, у наших зрителей вот такая же проблема, если ситуация в семье. Вот что вы им посоветуете, как можно пережить такую ситуацию? Это ведь иногда человек, это вот не день, не два, даже не неделя. Иногда человеку нужно полгода, год, а может и больше пережить вот эти вот расставания такие.
0: Но если у вас произошла такая, не дай бог, ситуация, вот что, ну, здесь, конечно, нужно эту пустоту, ну, чем-то занять, потому что освободится место, и нужно просто находить себя в кругу общения верующих людей, ходить на волонтерские какие-то встречи, то есть отвлечься и, ну, самое главное, просить силы у Господа пережить, потому что Бог сверхсил не дает. Если человек, ну, ошибся, ну, как бы неправильный выбор сделал и пострадал от этой, ну, от этого выбора, от супруги своей, то, конечно, нужно это заполнять чем-то другим. Главное не сидеть дома и не думать, что все так плохо. То есть выходить и что-то делать. Я просто выходил, убрал там вот Библии, раздавал людям. То есть, ну вот, пытался тренировки там организовывал для молодежи. То есть что-то делать надо, что-то, ну, идти помогать тем, кому еще хуже. То есть выходить вот из этой депрессионной, как говорится, передача, которая включилась в твоей жизни, уходить на другие каналы,

0: искать себя в чем-то другом, чтобы, ну, не погрязнуть вот в этом состоянии мышления.
1: Ну, это да.
0: Потому что, да, люди сильно мучаются, я знаю.
1: Ну, так получается, что именно как раз вот социальный центр волонтер, да. Это было, по сути, для вашим спасением.
0: Да.
1: То есть, спасая других людей, сам центр стал для вас спасением. Да. То есть, все получается, все время, всю свою энергию вы отдаете тем людям, которые в этом нуждаются.
0: Ну да, вот у нас интересный случай был. До этого мы были вот как раз в Абакане, в Красноярске, в таких вот более северных, да, городах. И знаете, интересно, когда мы зашли в одну колонию женскую, со мной парень есть на инвалидной коляске, мы с ним проводим программу, вот эти уроки дружбы, доброты по пониманию людей с инвалидностью. Ну, рассказываем о добре, о волонтерстве. И Виктор сказал очень интересные слова для этих вот девушек. Он говорит, что вы нам нужны, мы вас ждем, и ну, каждый ценен и уникален из вас. А знаете почему? Потому что когда вот общество ВОИ, это Всероссийское общество инвалидов, собирается, например, выехать, ну, например, в Крым отдохнуть, сделать лагерь для инвалидов на берегу вот, моря, да, им нужны волонтеры. Как вы думаете, кто с ними едет? Как раз-таки вот эти люди, которые находятся в местах заключения, они приходят, они понимают, что они грешники, что они перед Богом, ну вот, согрешили, перед людьми, и они хотят что-то сделать, и они посвящают себя вот таким людям, они им служат. И они находят мир, который они не могут купить в этом мире, ни за какие деньги, потому что когда ты помогаешь людям, тем более инвалидам, там, бедным, нуждающимся, это тебя, ну, самого воскрешает, и руки веры укрепляются, и радость появляется. Потому что ты не просто только зарабатывал деньги. Вот я говорю, у нас у людей вот, ну, вот, вот должно быть, вот только зарабатывать. И толку, что зарабатывают, детям дают, дети не оценивают это потом. И это является как бы обратным эффектом. Поэтому надо делать лучше, больше доброго, и дети увидят это доброе, а они сами себе смогут заработать, не нужно так сильно переживать. А еды всем хватит. Знаете, когда с наркоманами-алкоголики работал в реабилитационном центре, я поражался, думаю, как так? Абсурд. Он наркоман-алкоголик, его дети одеты, обуты, есть где жить и есть где спать. Но у людей только вот одна, к сожалению, крайность, вот работа, работа. Работа, жить ради работы, да надо доброго больше делать, счастье людям создавать, чтобы они счастливыми были. Но для этого наш волонтерский центр, он и, как говорится, и существует.
1: Чтобы вот так я вас слушаю и понимаю, что, принося людям радость, вы тоже становитесь счастливым. Это вот всегда очень такое интересное. И вот во второй части мы как раз с вами хотим более подробно рассказать о вашем социальном центре и подробно рассказать зрителям, что это такое за служение и каким образом также можно поддержать этот центр. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с Петром Любимовым, представителем социального центра «Волонтер». Петр, мы как раз вот коснулись уже темы вашего социального служения, а именно центра «Волонтер». И, конечно, первый же вопрос, когда это все началось и откуда возникла идея создания вот этого центра?
0: Ну, вообще идея это она именно московского, потому что начало-то, оно начинается в Магнитогорске, берет свое начало. И оттуда уже как бы была вот эта идея, да, сделать вот что-то такое волонтерское, и, слава богу, оно получилось. И в
1: Магнитогорске... Извините, я хотела спросить, а идея возникновения этого центра у вас возникла там или как? У кого она возникла?
0: Вообще, вот именно волонтерского центра... Идея возникла у одного верующего человека. Да, то есть это он пожелал, чтобы в Москве был этот волонтерский центр. Поделился со своими друзьями, и они вот стали как раз таки искать, вот, кто бы мог этим заниматься. То есть кто бы мог это делать. Потому что это ну, особое призвание, особое, как говорится, действие такое должно быть в жизни, чтобы ты мог вот это делать.
1: Да, да, это... не каждый сможет.
0: Да, и когда мне, кстати, предложили они вот, ну, заниматься вот таким волонтерским движением, а я горел этим, я это делал, то есть, ну, мне говорили, ты можешь еще там где-то работать, то есть совмещать, я говорю, а можно я полностью буду только волонтерством заниматься, чтобы это было, ну,

0: Ну, если ты как бы желаешь, потому что зарплата там, ну, вы должны понимать, что я как волонтер, то есть я в Москве получал 21 тысячу рублей. То есть вот в Москве, да, очень маленькие деньги. Но, знаете, когда ты выливаешь на других добро,
1: Помощь ты
0: помощь,
1: оказываешь.
0: да, делаешь, создаешь радость, праздник для других людей, помогаешь им, то Вселенная так устроена, что она начинает в тебя вливать. Что рано или поздно, как написано в Библии, если ты не ослабеешь, да, что ты получишь награду свою. И это, ну, здесь говорится даже, что ты получишь.
1: Насколько я поняла, что вот эта даже маленькая зарплата, она как бы не испугала вас, а наоборот, вот
0: Я не думал
1: приносит.
0: о деньгах. Я не думал о деньгах, потому что, ну, я знал, что то дело, которым я занимаюсь, оно, ну, оно не останется неоцененным в этой вот жизни, в которой я живу, да.
1: А если человек семейный, вот с такой вот
0: Ну
1: зарплатой, он
0: вот,
1: может заниматься
0: да,
1: волонтерством
0: если
1: случайно?
0: человек семейный, он может выделять свое время для каких-то вот волонтерских проектов, потому что чисто заниматься волонтерским служением, чисто вот волонтерской деятельностью, это, конечно, лучше быть холостым
1: Как вы,
0: и
1: да?
0: счастливым,
1: То есть
0: да.
1: получается, с утра до вечера вы как раз
0: Да,
1: занимаетесь вот
0: да.
1: помощью
0: Именно
1: людям.
0: так. Потому что, ну, многие люди, знаете, они тратят все свои силы, чтобы, ну, какую-то карьеру, да, там приобрести, чтобы что-то сделать в жизни. И когда я имел там в свои 24 года и деньги, и бизнес, а в сердце была пустота, я говорю, да ну что же это за жизнь? У тебя вроде все есть, а лицо-то нищего у тебя человека. И я думаю, ну многие люди на это жизнь кладут, чтобы подняться по карьерной лестнице, чтобы там, ну, построить какое-то состояние. А мне это, ну, как бы уже было неинтересно. И я хотел вот это, вот эту, как говорится, карьерную лестницу построить в добрых делах с людьми. Чтобы она не вверх поднималась, эта лестница, а вниз, к людям, к нуждающимся, к простым людям. И вот это и произошло в моей
1: Я
0: жизни.
1: вот вас слушаю. А как вы видите себя перспективы? Вы живете один, да, занимаетесь волонтерским служением с утра до вечера. Вы дальше готовы посвятить вот так свою жизнь или что-то будете дальше менять в своей жизни?
0: Но я уже начал менять свою жизнь. Я вот в этом году поступил в Залогскую духовную академию на священнослужителя. Чтобы, ну, как говорится, не только вот волонтерство и добрые дела, но чтобы вот еще и иметь свою паству, да, как говорится, свой приход и наставлять вот людей, которые ищут Бога, что это правильно помогать людям делать добрые дела, читать Библию, потому что мы живем в христианской стране, здесь все люди верующие у нас, и вот что вера — это как раз, когда видно, что ты что-то делаешь, вот эта вера, которую можно, как говорится, потрогать, да?
1: То есть вы сначала, как бы Бог вас побуждает помогать людям заниматься волонтерским служением, и делая это вот вживую, воочию, вы потом можете рассказать людям, как действительно Бог руководит вашей жизнью, да?
0: Ну да, именно так. Потому что вот, например, я еще являюсь психологом, да, я, ну, готов консультировать людей.
1: У вас
0: Там, у
1: образование
0: меня
1: психолог.
0: образование, да, я закончил Магнитогорский государственный педагогический университет, да, дошкольная педагогика, психология, и практикую вот именно консультации соцзависимых, зависимых людей. И когда вот я им даю консультации, я им многое вот как раз-таки говорю из волонтерства, из добрых дел, потому что когда человек сидит, ну, сильно в своих проблемах, ему нужно просто сменить
1: Обстановку.
0: обстановку, да, и поменять курс мышления, то есть концентрироваться на чем-то другом. И как раз это очень хорошо помогает, кстати, в наше время.
1: Вот я читала у вас на сайте, вы даже проводите профилактические мероприятия с детьми в школе. А вот что именно, что это такие за мероприятия и как дети вообще на них реагируют?
0: Ну, детки, которые вот молодежь, да, которых мы посещаем, они потом добавляются в контакты, в Инстаграм, и мы с ними дружим, переписываемся. Они
1: Так.
0: говорят, что мы здесь услышали что-то такое, что мы никогда не слышали.
1: Так, расскажите нам, что такое они там слышат
0: Да,
1: на ваших
0: ну,
1: мероприятиях.
0: да. Но мы как раз-таки вот им рассказываем, что в жизни вы все созданы для того, чтобы быть победителями, чтобы побеждать.

0: чтобы творить, чтобы открывать свои возможности по максимуму для блага других. Что такое смысл жизни? Как его найти? Какое твое призвание, предназначение? И мы вот как раз вот такие важные темы с ними поднимаем и рассказываем, что есть похитители счастья. Это алкоголь, сигареты, наркотики, ранние половые отношения, это соцсети, интернет, это фильмы, всякие сериалы, игры. И это как раз все создано для того, чтобы украсть у вас счастье, чтобы ваши драгоценнейшие таланты, которые лежат на глубине вашего сердца, были не раскрыты, но чтобы вы носили все свои деньги в корпорации, олигархам алкогольного, курительного бизнеса, игрового бизнеса, интернет-бизнеса, и становились серой массой. Мы говорим, что вот это не нужно делать. И как раз-таки мы им рассказываем, почему счастливые люди не пьют, не курят, а делают добрые дела и развиваются постоянно.
1: И ну, как дети к этому относятся?
0: Дети в восторге. Да? Понимаете, вот...
1: Ну, то есть они не высказывают свои там фи, что вы такое говорите?
0: Бывает, потому что мы затрагиваем важные темы. Мы говорим, что, например, татуировки – это очень плохо, это будет последствия на ваших лобных долях мозга, потому что будет травма. И молодежь, она говорит, как, это же нормально. Я говорю, мои хорошие, вы знаете, что у каждого есть корень? Вы знаете, откуда это пошло? Наколки, да, как их еще называют, портаки, портить тело, да, рабам ставили, и шаманы это делали, это очень опасно. И в Библии написано, не делай никакого изображения ни на себе, ни на земле, ни вверху, ни внизу. И не служим, а для них это, ну, это служение, потому что наколоть наколку сегодня у молодых ребят на лице, ну, понимаете, это какой вид должен быть именно поклонению вот этой вот религии татуировок, чтобы сделать на у себя на лице. А откуда вы это шло? Это шло с шаманизма, это шло с вот этого вот страшного мира.
1: Ну, они-то не понимают, для вот. Них это мода.
0: Мода.
1: Да, они как бы украшения. Для девушки это брошка, а для него, вот, например, для парня это вот татуировка, которая вот там делает. Ну, вот вы видите в своей жизни какие-то ситуации, кто-то вам из детей сказал спасибо или что-то там изменилось в его жизни?
0: Я последний раз, когда я проводил программу в одном из колледжей, я сделал призыв, кто хочет навсегда бросить курить. Подарил им буклет, и вот один парень, Никита, он стал вот с нами вот участвовать активно, стал ну, как бы волонтером нашим активным. И так вот, ну, таких много таких ситуаций. Но самое, наверное, интересное, это когда мы в одном колледже МЧС проводили программу о вреде курения. И
1: этот мальчик курил, да, я
0: назвала? Они все курили, вся группа курила практически. При этом они будущее Министерство чрезвычайных ситуаций, которые будут помогать, а сами спонсируют вот этот
1: табачный бизнес.
0: Табачный бизнес, да, несчастная молодежь наша, уловившаяся. И мы провели программу, и один парень потом написал, сказал, что спасибо вам, пол нашей группы бросила вот курить, и мы теперь занимаемся больше спортом, развиваемся, и вот в волонтерских движениях стали участвовать.
1: Я читала, что вы даже проводите какие-то фестивали, выставки «Здоровый образ жизни». Это в Москве происходит, или вы ездите по разным городам?
0: Ну, мы вот 2 года подряд в международном форуме добровольцев представляли вот общество наших волонтерского нашего движения, волонтеры ЗОЖ, наши как бы две такие сильные площадки, преимущества. Это выставки здоровья, где мы рассказываем о принципах здорового образа жизни, как ну, быть здоровым, чтобы были силы, чтобы было желание помогать другим, нужно сперва себе помочь. И вот эти вот принципы мы рассказывали и там на форуме международном, и вообще по России везде мы это ездим, проводим. Также мы рассказывали, предоставляли квест по пониманию людей с инвалидностью, где каждый человек мог попробовать себя на инвалидной коляске, либо слепым, вот ему глаза завязывают, а ему нужно угадать, что здесь рис, крупа, либо деньги, какая сумма.
1: А зачем?
0: Это зачем? Вот, хороший вопрос, зачем? А чтобы ребята стали ценить свою жизнь, чтобы они стали понимать, что они счастливы, что у них все есть, руки, ноги, чтобы они 5 минут, побыв вот, в среде вот такого вот человека,
1: ограниченными возможностями,
0: они поняли, насколько они счастливы и насколько им нужно вот сохранить вот это и не разбить, как многие говорят, жизнь дана один раз, пробуй все, возьми от нее все, прыгни с парашюта, с самолета, попробуй все.

0: Да. Но я говорю, попробуй все, научись играть на скрипке, на фортепиано, выучи английский, французский, немецкий, организуй волонтерское какое-то движение. Вот попробуй все, это значит какой-то риск. И вот один, кстати, вот такой рекордсмен, к сожалению, у нас есть молодой человек, который вот в Турции прыгнул в бассейн, в котором не оказалось воды. Он выпил немного алкоголя и был на реконструкции бассейна, он прыгнул, думал, что вода, и стал инвалидом. И извините, я вам скажу сейчас такие вещи, что теперь ему, чтобы сходить в туалет, ему нужно выковыривать и помогать это, потому что у него все не работает. Понимаете, насколько важно сегодня нужно ценить жизнь? Я говорю это себе, я говорю это нашим зрителям, что наша жизнь – это дар от Бога, и мы можем развиваться в этой жизни, мы можем приносить доброе и полезное, то, что мы уже научились другим, вдохновлять их, а не просто разбежаться, там, прыгнуть, там, выпить что-то там. Наколоть на себе. Ну, я считаю, что это удел бедных людей.
1: Скажите, а вот среди ребят, которым вы проводите вот эти все мероприятия, есть кто приходит к вам и говорит, вот, Петр, мне так понравилось, что вы тут все привели, я могу стать волонтером? Ну, вот есть такие ребята, кто-то там пришел или из других, из выставок здоровья?
0: Ну, вот, буквально, говорится, опыт на этой неделе. Да? Вот я проводил программу, презентацию, даже не программу, презентацию в одном из международной фирме такой меня пригласили. И я рассказал о наших видах волонтерской деятельности. И вот буквально мне сразу один человек сразу отозвался, говорит, я хочу с вами участвовать. А второй вот написал мне, говорит, я готов, мне тоже есть там, чем я могу поделиться, чем я могу, вот дар, который у меня есть, я могу им послужить для других, вот для нуждающихся. Поэтому, когда вы куда-то поедете, что-то будете делать, возьмите меня с собой. То есть отклик есть. И...
1: Ну, то есть люди такие небезразличные, да?
0: У нас сейчас в России очень хорошие люди вообще и были, и есть, и будут, потому что этот мир, он уникальный, и самые уникальные в нем — это мы, люди. И вот такие прекрасные люди, они всегда были, есть. И вот мы, кстати, вот на следующей неделе, даст Бог, поедем в детский дом. И, кстати, вот даже один директор одной организации лично сказал, я с вами поеду и буду с вами делать добрые дела. Поэтому люди всегда есть. И в России, как сказал Антон Павлович Чехов, очень много добрых людей. Очень.
1: А, вот у меня возник вопрос. Как люди относятся к тому, они знают, что вы верующий человек?
0: Ну, знаете, это такой, наверное, момент в жизни, когда люди просто они начинают задавать там вопросы. Или, ну, мы в беседе, мы же когда вот едем куда-то что-то, у нас происходят беседы. Ну, и мы просто делимся, рассказываем, что у нас есть вера, мы любим Господа, мы любим Библию. Мы читаем Библию. Ну, люди...
1: Но это при личном общении, если возникает вам. Вы ведь наверняка рассказываете свою историю, потому что вы как бы сказать, как ребята хотят попробовать все, вы уже попробовали все в своей жизни, да? И вам есть чем поделиться и сказать, что вот в этой стране, если вы попробуете, вот я, например, попробовала, оно закончилось тем-то и тем-то. Поэтому, пожалуйста, попробуйте то и другое, да, в этом плане. Вот. А тут вы, когда говорите о том, что вот я попробовал в своей жизни все, но Бог изменил мою жизнь, да? Вы ведь как-то это рассказываете все-таки им, почему вы изменились? Почему вдруг вы попробовали все, вдруг это бросили и пошли работать на 20 тысяч, как говорится, помогать людям с утра до вечера?
0: Да. Ну, я им рассказываю, конечно. Я им говорю, что раньше у меня были деньги, было все, но я был несчастным. Я думал, что-то не хватает в моей жизни, что же это такое. А сейчас я не имею больших денег, но у меня столько радости, столько счастья, столько классных людей вокруг меня. И, ну, как говорится, скажи, кто твои друзья, с кем ты общаешься, да, и вообще будет видно, кто ты. А мои друзья – это люди, которые делают других счастливыми, которые любят, которые ценят, которые творят добро, они творят праздник в этом мире. И я окружен такими людьми. И когда мне кто-то говорит, у человека проблемы, я прихожу, общаюсь с ним, Я ухожу, человек улыбается. Угу. Я считаю, вот это дороже всех денег.
1: Но их не пугает, что вы все-таки верите в Бога и помогаете. Потому что некоторые говорят, вот ты верующий, поэтому, ой, я боюсь тебя, ты ко мне не приходи, даже не помогай. То есть вот у нас были такие ситуации.
0: Да, потому что есть, ну, есть люди, как бы, которые, наверное, впадают в крайности, и они, может быть, неправильно как бы это понимают, и ну, людям преподносят.

0: Потому что когда в тебе, ну, живой Бог, живой Христос в тебе, и ты понимаешь, что человек, он, ну, хочет, может быть, узнать о Боге, но ты не можешь ему взять и сразу вот, ну, все рассказать. Ты ему говоришь, что Иисус был в этом мире, что Он ходил по земле, что Он кормил людей, что Он взял, плюнул в глину, помазал слепому глаза, и он прозрел.
1: Что он это вообще даром делал,
0: что он
1: с
0: это даром делал,
1: да?
0: Помогал, что он сам доброволец, как написано в Исаии 53 главе, в 7 стихе, что Иисус Христос добровольно пошел. Угу. А у нас в 2017 году президент Владимир Владимирович объявил год добровольцам волонтеров. Угу. А Иисус всегда был добровольцем-волонтером. Поэтому, конечно, когда ты помогаешь людям, делаешь добрые дела с командой, потому что бывают и неверующие люди, они задают этот вопрос, а я говорю, потому что Бог был добровольцем, и Он делал это, и Он говорил, это закон счастья, это закон любви, и когда ты отдашь, ты и получишь. Угу. И люди говорят, слушай, классный Бог, Он в нашей команде, Он с нами, мы чувствуем эту радость, любовь, и мы хотим знать о таком Боге, где написано? Я говорю, в Библии, Библия — это лично тебе письмо написано, и люди интересуются, читают.
1: Скажите, а вот если кто-то из наших зрителей захочет вам помочь, он должен быть обязательно верующим человеком? Или это любой человек может зайти на ваш сайт, мы покажем в программе вот ваш сайт, ваш телефон, чтобы они могли обратиться? Или это любой человек может подойти, позвонить, написать вам?
0: Да любой, конечно, человек. У нас нет ограничений. Мы любим всех. Угу. Всех, и мы дружим. И у меня друзья есть и мула, и батюшка, и пастыри, и буддисты, и атеисты, и все мы люди, мы все одна команда из одной крови, и мы открыты для всех, мы всех любим и ждем.
1: Спасибо, Петр, что вы пришли на нашу программу. Дорогие друзья, на сайте социального центра есть удивительные слова, я их зачитаю. Мы верим, что у доброты нет подходящего времени, оно настало сейчас. Я желаю вам, чтобы ваша доброта наступила именно сейчас. Всего вам доброго. До свидания.

Однажды, когда мы со своей семьей совершали служение, будучи уже пастором церкви, у меня были несколько городов, за которые я был ответственен, маленькие общинки в этих городах, маленькие церкви, и посещал их. И обычно по той дороге, по которой мы ездим, она была такая, не столь загруженная между двух населенных пунктов, и по вечерам там вообще очень редко кто проезжал. И однажды зимой я, как обычно, поехал на служение с утра вместе со своей семьей. К тому времени у нас уже было трое детей, где-то возраст там где-то 7, 9, 11 лет, где-то вот так вот. И мы, как обычно, утром выехали, провели служение. И когда обратно уже вечером возвращались, это было уже темно, зима, то ли январь, то ли февраль месяц, я еще точно не помню, но были морозы, почти до 30 градусов стояли морозы. Вот. И мы, значит, возвращаемся назад, и на полпути, где-то километров, наверное, 120 это расстояние, которое через леса, через поля, вот. И в какой-то момент я начинаю понимать, что машина вот-вот встанет, потому что что-то случилось с генератором, и практически на одном аккумуляторе мы ехали. И в какой-то момент все, машина встала колом. То есть просто все отключилось. Я немножко буквально так свернул, насколько успел, по инерции на обочину. Мы встали, и вот в этот момент, как обычно у взрослого человека, родителя, какие мысли могут появиться в голове? Зима, ночь, мороз. Ты думаешь, ну все, что, где, куда? Вот. Кому звонить, кого вызывать? Сейчас, когда ждать, ты до поселка, до ближайшего идти километров там 10-15. Тут дети с тобой. Но обычно, как верующий человек, имеющий уже какой-то опыт в отношениях с Богом, мы с супругой такие, сейчас мы доверимся Богу, мы помолимся, и потом будем решать вопросы, что делать дальше. Первое, что нужно сделать, это уповать на Господа. Как этому учит Священное Писание, и как, в принципе, в жизни уже опытов таких было достаточно. Так вот, мы такие, давай сейчас вот все сидим в машине, помолимся, пока машина еще теплая. И буквально мы сидим, молимся. Я еще не успела закончить сказать «Аминь», как в стекло с моей стороны шофера кто-то стучит посреди ночи и тьмы. Я открываю дверь, выхожу, стоят два егеря. Недалеко от нас их машина, УАЗик. Вот. И они такие, а вы что, говорит, здесь стоите? Вот. Мы, говорит, подъезжаем, смотрим, машина без этих, без знаков жизни. Но мы понимаем, что кто-то внутри. Подходим, а я говорю, вы не поверите. Я говорю, вы только что стали ответом на молитву. Они, конечно, такие немножко опешили. Вот. Я говорю, вы понимаете, я говорю, как бы мы как бы сломались, встали сейчас, говорю, и вот только-только помолились, и тут появляетесь вы. И действительно, они пригласили нас в свой УАЗик теплый. Вот мы все с детьми там сгромоздились, начали. Я начал искать телефоны для того, чтобы позвонить, вызвать там эвакуатор. Вот. И пока вот это время мы ждали эвакуатора, два часа вот мы с ними общались, беседовали, рассказывал о том, кто я, что я, что я священнослужитель, и что действительно Бог использует их для того, чтобы помочь мне. И они сами делились тем, что мы, говорит, в этот вечер вообще никуда не собирались ехать. Потому что мороз, темень, думаем, какие там браконьеры, как бы не до этого, да? И вообще мы не в эту сторону даже собирались ехать, да? То есть, как бы, во-первых, не собирались никуда ехать, а во-вторых, даже не в эту сторону. Но, говорит, что-то вот как-то от нас вот прям потянуло именно в этом направлении. И мы когда выехали буквально на дорогу, там 15 километров отъехали от населенного пункта, и тут, говорит, вы стоите. И тоже им очень много рассказывал, говорил о том, что действительно Бог вас использует, вы инструмент в его руках, и это великое благо. Бог для вас тоже открывается. Тоже им проповедовал, рассказывал о Христе и очень много о признаках второго пришествия. И действительно, вот для них это тоже было важно, и не столько даже я их благодарил за то, что они вот вовремя здесь оказались, сколько они благодарили меня, что я им встретился на их пути, потому что никто им до этого столько о Боге не говорил, о Священном Писании.
И действительно, они были сами благодарны тому, что священнослужитель попал в такую ситуацию, и они через это могли для себя узнать Евангелие. Вот. Поэтому Бог действительно творит чудеса вот даже вот в эти моменты, в которые ты не ожидаешь. То есть ты думаешь в своей голове, ну вот сейчас у меня такой план, вот что я сейчас буду делать, да, в данной ситуации. И начинаем выстраивать какие-то логические цепочки мышления, что вот так, наверное, Бог ответит, вот так Он сделает, вот так вот. Вот. А Бог все наперед уже усмотрел. Он к тому моменту, когда мы еще даже не сломались, Он уже убедил этих егерей выехать из дома теплого, да, ехать в неизвестном направлении, в котором они сами даже не думали, для того, чтобы оказаться в нужный момент, в нужное время, после молитвы «Аминь», буквально тут же постучать в окно стоящего обочины машины и предложить свою помощь. То есть вот это вот просто удивительно, как Бог влияет, как Бог отвечает на молитвы. Он всегда рядом, в любых обстоятельствах, в любое время. И это действительно, это сила.

Очень важно, чтобы наша страна, об этом всегда говорит и президент нашей страны, говорит и патриарх, что Россия была и есть многонациональным, многоконфессиональным государством. И вот это многообразие мы храним, мы этим многообразием дорожим и, конечно, гордимся, что в России проживает сотни народов, исповедующие разные религии, будучи представителями разных народов и традиций. Поэтому, опять же, этот закон регулирует и дает возможности сохранять этот баланс и не способствовать тому, чтобы страна развалилась по национальному или по религиозному признаку.

0: принципу.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Добро пожаловать на продолжение беседы на тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Мы выяснили уже, что Священное Писание призывает молодоженов оставить отца и мать физически и в эмоциональном отношении считать друг друга значимее, чем родителей. Что же еще означает первое условие «оставить отца и мать»? При исследовании этого вопроса оказывается, что в Слове Божьем немало говорится и о духовной составляющей этого процесса. И я хочу посмотреть с вами сейчас на несколько отрывков Слова Божия, где это демонстрируется. Дело в том, что в силу того факта, что мы родились на грешной земле, и наши родители – существа грешные, и по природе своей, унаследовав в результате грехопадения от Адама и Евы грешную природу, и в силу своих собственных ошибок и грехов, и преступлений пред Господом, родители несут в себе определенный багаж и передают его часто по умолчанию, порой и неосознанно, своим детям. В книге «Бытие» в 5 главе, в первых 3 стихах, начало этого процесса описано так – Бытие, 5 глава, 1-3 стиха. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Итак, Адам и Ева были созданы по подобию Божию, по образу Божию. А дальше –

описывается появление следующего поколения. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Сиф рождается по образу и подобию Адама. И между вот этим первым заявлением о том, что человечество было сотворено по образу и подобию Божию, и вот этим временем, о котором мы только что прочитали в Библии, произошло роковое событие – отступление от Господа, грехопадение, когда природа человека радикальным образом поменялась. И уже вот эту греховную природу Адам и Ева передают своим потомкам. И потому первое, что необходимо сделать, когда он и она собираются создать новую семью, задуматься о том, все ли в привычках, в поведении, в ходе жизни, в шутках, прибаутках, в том, как мыслят люди о главных вопросах бытия, все ли было правильно, все ли соответствует воле Божьей. В книге пророка Иеремии, в 14 главе, в 20 стихе есть такой призыв. Иеремии, 14 глава, стих 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Эти слова передают осознание не только беззакония своего. Мы не только в отношении себя призваны знать правду, но также и что касается предков. Признаем, Господи, беззаконие отцов. Сознаем. Вот этот вот процесс нужно проделать тому, кто хочет оставить отца и мать. Все, что было добрым, созидательным, все вот эти возвышенные образцы поведения, слов и мысли, менталитета, которые достойны Бога и соответствуют законам благости, законам бытия, данным Богом, нужно обязательно продолжать в своей семье и усиливать, и развивать. Но все то, что Бога не славило, нужно оставить за порогом нового дома. Постараться не вносить этот негативный багаж в духовном отношении в новую семью. Проиллюстрируем. История жизни патриархов содержит для нас богатый материал, что касается семейных вопросов, семейной динамики, динамики взаимоотношений. Кто из вас помнит, как отреагировал Авраам, когда пришел в Египет и когда появилась угроза, что ему, может быть, будет худо, что жену могут отобрать, а с ним сделают все, что фараон захочет? Что он сделал? Он говорит, давай мы договоримся, потом он позже рассказывает об этом, что вот когда мы вышли путешествовать, когда Всевышний призвал нас путешествовать, мы договорились, будем везде говорить, что ты моя сестра. Это было правда или неправда? Ну, как сказать, да? То есть, да она и подлинная сестра, мне скажет он позже, только она дочь отца моего, не дочь матери моей. То есть они придумали вот то, что можно назвать, скажем, полуправдой, да? Где-то вот это такое пограничное нечто. Если пытаться оправдывать, то можно сказать, ну, все-таки сестра. А если пытаться обвинять, то, ну явно, что жена. Ведь вопрос-то именно так стоял. Кто она тебе не в смысле вот генеалогии, а кто она тебе в плане взаимоотношений? И вот это мы видим в Египте, это мы видим потом у филистимлян, то же самое Авраам делает. Ну и вот поколение вперед, Исаак с женой приходит в город Герар. Что происходит? Он говорит, она сестра моя. А скажите, а они в каких родственных отношениях были? Если еще в отношении Авраама и Сары тут можно было, скажем, что-то такое, ну, придумать, да? В отношении этих двоих о родственных связях говорить приходится еще в меньшей степени. Ну, и вот это у нас, соответственно, Исаак и его жена. А в следующем поколении у Иакова... Иаков лгал или нет? Ух, еще как!
Он одел одежду брата своего,

его, он обложил шею, руки кожей ягнят, он обманом пытается получить первородство. Ложь продолжает демонстрировать себя. А уже у его детей, у 12 сыновей Иакова, есть такое дело. Да, когда братья продали Иосифа, они взяли его одежду, побрызгали кровью и говорят, вот это мы нашли, наверное, дикий зверь. Представляете, и они знают и видят, насколько горем убит отец. И все эти годы они не говорят ему правды. Четыре поколения ложь путешествует. Багаж родителей. Нужно оставить отца и мать. В том смысле, что если есть что-то, что стало привычным грехом и привычным образом жизни греховным у родителей, это надо, во-первых, осознать, говорит Господь через пророка Иеремию. Это нужно, во-первых, осознать. Нужно произвести вот эту инвентаризацию и вспомнить свою жизнь, и проанализировать. Не для того, чтобы обвинить родителей. Очень часто те тоже просто унаследовали и никогда не задумывались о том, насколько правильно говорят или какие-то поступки осуществляют. Но вот каждому, кто создает новую семью, вопрос об анализе духовного багажа необходимо сделать. Продолжая исследование Священного Писания на эту тему, я хочу предложить вам прочитать из Закона Божия, из Пятикнижия, из книги Левит, 26 главы, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Написано. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут». Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. Итак, что необходимо сделать после осознания? Необходимо признаться в беззакониях своих и в беззакониях отцов своих. Об этом тоже нужно задуматься. И дальше в Слове Божьем рассказывается о том, как это было осуществлено в истории народа Божия. Это книга Неемии, 9 глава, стихи с 1 по 3. Неемии, 9 глава, с 1 по 3. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Важно обратить внимание на то, что мысль в своих грехах исповедоваться и исповедоваться в преступлениях отцов пришла в контексте чтения закона Божия. То есть к этому Господь призывает в Пятикнижии Господнем. К этому Он призывает свой народ. И это народ Божий осуществлял. Потому нужно вслух признать, нужно в молитве пред Господом озвучить и сказать: «Да, Боже, отцы мои, мать моя, отец мой, или дедушка и бабушка и так далее, из того, что я знаю, вот в этом были грешны перед Тобою. Но я желаю оставить, я желаю это вот отождествив, это выявив, в этом исповедаться. И я не хочу этот багаж переносить в свою семью». Итак, оставить отца и мать, согласно Священному Писанию, означает минимум, во-первых, физически отделиться, во-вторых, в эмоциональном отношении держать дистанцию, потому что есть теперь новое существо, с которой он и она, то есть муж с одной стороны, жена с другой стороны, теперь стали одной плотью, новой единицы. И в-третьих, это означает духовно проанализировать ситуацию. Давайте посмотрим теперь, как эти принципы реализовывались в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Иисус Христос не пришел на землю для того, чтобы создать семью. У Него не было жены, не было детей, у Него была иная миссия. Но что касается взаимоотношения между Иисусом и Его земными родителями,

родителями, в них отражены библейские принципы, о которых мы говорим сегодня. В самом начале я хочу предложить вам вспомнить эпизод, который записан во второй главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава, повествует в том числе о посещении родителей Иисуса и самого Иисуса Иерусалима в определенном

Луки, 2 глава, стихи 41 по 50. 41 по 50. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Сделаем пока паузу. Скажите, на Пасху Господню в Иерусалим идти – это кто придумал? Это обычай или это заповедь? В подлиннике здесь используется слово, которое описывает именно обычай. Вот, например, сказано, что когда хоронили, то обвили его специальным полотном, как обычно погребают иудеи. Один народ так погребает, у другого другие похоронные обычаи. Это вопрос культурных особенностей, культурного наследия, культурных традиций того или иного народа. А вот что касается Пасхи Господней, это заповедь. Говорится о том, что нужно именно прийти в Иерусалим, нужно заколоть агнца, нужно делать то, другое и третье. То есть обычай, о котором сейчас пойдет речь, это не сам факт посещения Иерусалима на праздник Пасхи. Обычай в другом заключался. Читаем дальше. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми». Тоже немножечко странная позиция, да? 12-летний мальчик, значит, пешком идет из Иерусалима в Назарет, а это несколько дней пути. И в течение первого дня они вообще не думают о том, где же он, где же наш мальчик, так? Дальше. «Не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, что делал Иисус там? Отвечал. Значит, ему задавали вопросы. Дальше он слушал и спрашивал. «И увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Так попытаемся чуть-чуть глубже проникнуть в эту историю. Чем был знаменателен в ту эпоху вот этот возраст, 12 лет, согласно обычаям? Хочу процитировать вам небольшую фразу из книги известного христианского автора Елены Уайт. Книга называется «Желание веков». «У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона». Как? «Сын закона и Бога. В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи». Когда мальчик вырастал до 12-летнего возраста, вот именно тогда, в первом веке нашей эры, он становился сыном закона. Это называется бар-мицва. Термин арамейский, народ Божий тогда говорил по-арамейски, бар означает сын, мицва – заповедь. Итак, сын заповеди, дословно. Цитирую дальше по Большой советской энциклопедии. «Мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание Священного Писания и произнести соответствующую речь на языке иврит». Что делал Иисус Христос, когда ему было 12 лет? Демонстрировал свои знания. Они дивились ответом его. Ему нужно было в рамках вот этого обряда посвящения на исполнение воли Господней продемонстрировать свое знание Священных Писаний. Но он был таким знатоком, что он еще и вопросы задавал законоучителям, чем продемонстрировал свое особое знание закона Божия. Далее, согласно электронной еврейской энциклопедии, отец мальчика вот в рамках этого обряда произносит следующую форму: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого», то есть за сына.
Считалось, что когда мальчик

достигает 12-летнего возраста, он становится лично ответственным за исполнение заповедей Господних. И теперь уже не родители напоминают ему, а не забыл ли помолиться, не забыл ли почитать, не забыл ли на службу сходить. Нет, он лично, сам мальчик 12-летний, после обряда бар-мицва становится сыном заповеди. Он несет личную ответственность перед Господом. Вот это произошло с Иисусом. Согласно талмудическим источникам, мы знаем, что с этого времени можно было вступать и в определенные юридические права. У мальчика собственность могла появляться, и даже он мог уже заключить помолвку. Конечно, женитьба была позже, но он уже был, по крайней мере, в состоянии начать мыслить о создании семьи. Поэтому они не удивлялись. Он уже по законам, по меркам того времени был самостоятельным. И потому целый день даже и мысли не было о том, где же он, и почему мы должны переживать, где он находится и так далее. Так вот, то, что произошло в примере Иисуса Христа, согласно еврейской традиции, тянется еще со дней Моисея, когда его мать вскормила и отдала во дворец фараона. Согласно дошедшим до нас историческим данным, это произошло тогда, когда ему было 12 лет, когда он был отроком. И вот он уже был полностью сформировавшейся личностью, и его можно было спокойно отдать в эпицентр язычества, в дом фараонов, и он там сохранил свою веру в Бога. Итак, в традициях народа Божия, которые корнями уходят в историю Священного Писания, мы находим вот этот очень важный водораздел. Когда рождается мальчик или девочка, обряд на девочке называется бат-мицва, да, дочь заповеди, соответственно. Родители начинают готовить маленькое существо к тому, что скоро оно станет каким? Самостоятельным. И для родителей не наступает вдруг неожиданно откровение, когда вот свадьба отгремела, да, сыну или дочери там 25 лет или сколько, к родителям не приходит вдруг неожиданно мысль: «Ой, а детятка-то мое уже не со мною, и что теперь с ним или с нею будет, и как теперь у них сложатся взаимоотношения? Надо позвонить, надо проконтролировать, надо обязательно проконсультировать, нужно». В это бывает трудно поверить, но со мной некоторые мамы пытались разговаривать на тему о том, что происходило во время первой брачной ночи с их дочерью, с намерением, чтобы я повлиял на молодого мужа, чтобы подсказать ему, как и что надо делать. Вы можете представить? Я, естественно, сразу же отказался от такой своей роли, потому что это нарушение божественных принципов. В 12 лет уже в народе Божьем существо считалось самостоятельным. И если родители подходят к воспитанию детей мудро, по Божьим замыслам, по традициям, отраженным на страницах Священного Писания, как Иисус Христос прошел, который образец для всех нас, то тогда легче в тот момент, когда ребенок еще более становится зрелым, и когда еще одна новая эпоха и новый этап оставления происходит, уже намного легче выполнить Божью заповедь. Родители должны отпустить сына, отпустить дочь, чтобы те стали единым целым в новой образовавшейся семье. К сожалению, родители Иисуса Христа тоже были людьми грешными, равно как и братья Иисуса. И вот у нас есть один довольно странный, на первый взгляд, эпизод, записанный в Евангелии от Марка в 3 главе, который рассказывает в стихах 20, 21 и с 31 по 35 следующую информацию. Я хочу вначале прочесть с 31 по 35, чтобы подвести к сути дела. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: „Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал он им: „Кто матерь моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь“». Некоторые обвиняют здесь Иисуса Христа в непочтительности к матери,
в непочтительности к

родным. Потому что они вроде бы как пришли повидаться с ним. Так сказано, они послали звать его. А Христос говорит мне, а, собственно, мои настоящие-то мама и братья – это те, кто слушает меня. Да? То есть вот кто мне в рот смотрит, извините за грубость, кто за мною следует, вот тем мне и есть мать и братья. Представляете, такое сказать. То есть многим остается, для многих остается непонятно, почему Спаситель так сказал. Вот давайте теперь посмотрим на стихи 20 и 21. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот с какой целью они пришли. Они пришли что сделать? Взять его. Потому что думали, что вышел из себя. Я прочитаю это дело в современном переводе Российского библейского общества. Сказано, они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Вот о чем идет речь. То есть мать и братья, они посчитали, что они имеют право решать, что зрелому мужчине делать. Иисусу уже исполнилось 30 лет. 30 лет в том обществе это было временем начала общественного служения. И вот они принимают решение. Мы пойдем его уведем, мы силой его заберем. Мы решаем, мы семья, мы лучше знаем. А то видно, что у мальчика что-то не то с головкой. Да? Представляете картину? И именно вот так вот они хотели силой решить вопрос. И именно на это реагируя, Иисус Христос говорит, важнее всего, вот какой вопрос, соблюдаете ли вы волю Божью? То есть, иными словами, если родители или иные родственники, а они выходят за рамки своих полномочий и пытаются насадить или что-то сделать, или посоветовать, или как-то управить ситуацией, вопреки воле Божьей, то у дитя, взрослого ребенка, выросшего сына или дочери есть право сказать: «Спасибо, не надо. Я вас люблю, но просьба, не мешайте моему служению, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь» и так далее. Вот это здоровая дистанция. Вот это означает, что родители отпустили. Однако, когда мы находим в повествовании об Иисусе Христе следующий эпизод, где рядом описаны он и его мать, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 26 и 27, мы находим там следующее. Речь идет о том времени, когда Иисус Христос был распят. И уже находясь на Голгофском кресте, он видит мать и ученика там стоявшего. И вот я хочу прочитать этот эпизод в современном переводе Кулакова, который очень хорошо передает чувства и интонацию. «Увидев мать свою и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: „Дорогая, теперь он твой сын“. Потом добавил, обращаясь к ученику: „Вот мать твоя“. Тогда взял ее тот ученик в дом к себе». Мы находим, что Иисус Христос очень нежно любил свою мать. И Он заботился о ней. Он поступал по заповедям Божьим. Однако в те минуты, когда мать, мы не знаем, в силу ли влияния братьев его или иных причин, пыталась повлиять, помешать осуществлению воли Божьей, Иисус Христос такое посягательство решительно отверг. Итак, наша тема сегодня – оставить, прилепиться и стать одной плотью. Всем нам есть о чем задуматься, вне зависимости от нашего жизненного опыта и семейного статуса. Родители должны готовиться к тому, чтобы все больше и больше позволять своим детям становиться самостоятельными и оставить своих детей – и позволить им сформировать новую семью. Дети должны понимать, что дом их теперь – это там, где муж или жена. Они становятся одной плотью. И тогда можно прилепиться, и тогда можно реализовать божественный план. Да благословит Господь всех.

Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

0: Здравствуйте. Почему важно защищать личные границы? Быть всегда открытым и добрым. Неужели это плохо? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы. На наши вопросы сегодня отвечает наша гостья, психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот есть разные люди в этом мире. Есть люди, к которым можно прийти в любое время дня и ночи. Позвонить, написать, они откликнутся. Они подскажут, дадут совет, примчатся, приедут, накормят, напоят, оденут и так далее. Да? Есть люди, о которых говорят, ну, к нему ни на чем не подъедешь. Да? И даже когда этот человек отдохнувший, и даже когда у него выходной, к нему очень затруднительно обратиться с просьбой, за советом и так далее. Вот как вы прокомментируете эти два типа людей? Ну, и вообще, почему в нашей жизни важны личные границы?
1: Ну, если мы говорим про образы двух человек, один из которых всегда готов прийти на помощь, открыться, помочь и так далее, и второй, который закрыт, я думаю, здесь дело не только в личных границах, потому что личные границы — это все-таки про осознанное понимание своих объемов личности, своих объемов возможностей. И если я знаю, что, например, сегодня, если я там куда-то примчусь и кому-то помогу, и с кем-то покоммуницирую, а завтра у меня день, когда мне нужно будет, не знаю, где-то выступать, и меня просто не хватит, естественно, что такой человек, если он это осознает, он будет закрываться. Вот. Uh-huh. И поэтому, наверное, те люди, у которых личностный объем большой, у них много энергии, у них много возможностей, у них такой позитивный настрой, им, наверное, легче быть вот в глазах других людей человеком легким, податливым, добрым и так далее. А люди, у которых низкий энергетический, эмоциональный объем, им просто жить сложнее. И если они не будут сами себя беречь, то они очень сильно выгорят, выдохнутся, и их просто не останется. Mm-hmm.
0: Ну, вот о личных границах я узнала лично я, да, лет, наверное, 15-20 назад. То есть они...

0: них достаточно давно уже говорят, но сегодня информации, конечно, больше, чем было лет 20 назад об этом. Вот. Но как бы нас, психологи, призывают все-таки выстраивать личные границы. Вот. И мне интересно, как человеку понять, в каких местах их выстраивать, где их выстраивать. Потому что, опять же, как вы сказали, ресурсы у всех разные. Объемы личные, психологические, что ли, да, у всех разные.
1: Ну, если мы сейчас посмотрим на масс-медиа, где прям эта идея муссируется о том, что нужно выстраивать личные границы, сразу возникает идея, что если ты выстраиваешь личные границы, то ты как этот солдат с оружием стоишь, не подходите ко мне никто. Но по факту личные границы – это не столько, что мы отвоевываем у других пространство для себя, сколько мы его просто осознаем. Потому что человек, который в контакте с самим собой, он понимает, где ему комфортно, где ему некомфортно. То есть вот что такое личные границы. Я понимаю, что я могу, что не могу, где мне комфортно, где мне некомфортно, и где я хочу содействовать, а где я не хочу. И когда я это понимаю, моя коммуникация становится открытой. А если человек в каких-то иллюзиях о том, кто он есть, и в каких-то ожиданиях, что если он будет хорошим парнем для другого, его будут принимать, любить и так далее, и он начинает не воспринимать свои возможности и где-то подыгрывать кому-то, играть какую-то роль, делать что-то, что он по факту делать не может, то здесь как раз-таки мы и видим вот этот вот образ сдвинутых личных границ. Отсюда же рождаются темы, как созависимое поведение, отсюда же рождаются всякие там люди, которые впадают там, в зависимость от другого человека. То есть проблема личных границ не в том, что ты их не смог выстроить, а в том, что ты их просто не осознаешь. Вот если ты их осознаешь, то зачастую сама твоя микромимика, само твое поведение, оно другим людям неосознанно транслирует. Здесь началось что-то, куда меня не допускают. Или здесь я сказал что-то, что было для другого человека неприятно. И они на это реагируют.
0: Ну, а мне кажется, что человек может осознавать свои личные границы, но просто не уметь их выстраивать. Такое тоже может быть.
1: Возможно, но я думаю, что это в меньшей мере. То есть человек, вы знаете, даже так, наверное, он не умеет их выстраивать именно потому, что он их не до конца понял. То есть это же как получается? Я знаю, что мне сейчас будет неприятно выполнить там просьбу вот этого человека, но я ее все равно выполню. И вот здесь вот вопрос, почему? Почему ты ее все равно выполнишь? И если человек на этот вопрос сможет осознанно отвечать, то значит он понимает, на какую жертву он идет и ради чего. И у него с личными границами все в порядке, просто у него приоритеты так расставлены. И вот в данном случае, если он говорит, я выполню эту просьбу, хоть мне и некомфортно, для того, чтобы потом иметь возможность манипулировать этим человеком, говоря, вот я пошел к тебе навстречу, теперь ты ко мне навстречу иди, то мы здесь говорим все-таки не о невыстроенных личных границах, а скорее о манипулятивном типе поведения.
0: Но человек может сказать так, ну вот я, допустим, верующий человек, а Бог призывает нас помогать ближним. И вот мне это неудобно, я уставшая, у меня не сготовлен ужин, у меня на завтра не закуплены продукты, не кормлены дети, не поены. А я иду и помогаю там какой-то соседке, там потому что я христианка. Угу. Вот правильная ли эта позиция?
1: Если мы возьмем ее в отрыве от психологической реальности, то кажется, что с христианской точки зрения это правильно. Но если мы заглянем вглубь, то мы увидим, что здесь главная героиня, которая пошла помогать соседке, когда сама устала, дети не кормлены, это человек, который пытается заслужить Божью любовь хорошими делами. Именно от этого нас старательно пытался уберечь апостол Иаков, когда говорил, что вера, она доказывается делами, но никак не заслуживается делами. И тут очень важный момент. Вот я часто использую эту аллегорию в консультациях с верующими людьми, что спасаете не вы. Помогаете другим людям, не вы. Вы можете взять на себя ровно ту ответственность, которую возложил на вас Господь. А Господь сказал достаточно конкретно: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

0: Да. И еще, что у нас есть некоторая иерархия, да? Иерархия, связанная с тем, как простраиваются отношения. Что есть Бог, отношения с ним на первом месте. Потом есть супруг-супруга, отношения с ним на втором месте. Потом дети, потом церковь и так далее. Для чего нужна эта иерархия? Как раз-таки для того, чтобы понимать, что так как наши объемы не бесконечны, нам всегда нужно расставлять определенным образом приоритеты. И эти приоритеты сам Господь для нас расставил. И если, получается, я иду помогать соседке, когда не кормлены мои дети, то, получается, я хочу быть в глазах других людей лучше, чем я на самом деле являюсь по отношению к своим близким. Вопрос в том, ну, почему ты так делаешь? Для чего тебе так важно мнение чужих людей?
1: Я так понимаю, здесь нужно просто честно себе задать вопрос, проанализировать свое желание вот пойти помогать в то время, когда я, например, уже выдыхаюсь из сил. Да, и у меня не будет возможности их восстановить, потому что, например, завтра снова на работу. Вот. И тем более, если мои близкие там ждут меня и тоже нуждаются во мне. То есть я задаю себе честный вопрос. То, что я помогла, конечно, мне будет приятно, что эта соседка потом скажет: «Юля-то какая! И в 10 вечера ко мне пришла». Вот ведь что, значит, какой золотой человек, настоящая христианка. Она подумает так, она скажет так, может быть, кому-то. И хотя я этого могу не осознавать, но у меня в голове, что обо мне подумают, если я откажу? Вот я думаю, вот если у меня в голове, что обо мне подумают, если я откажу, это уже знак, что значит, мне важно, что обо мне думают люди. А люди ведь не знают всех моих семейных обстоятельств. Ну, то есть вот важно в глубину посмотреть
0: своего
1: разума.
0: Что когда мы сдвигаем свои личные границы в угоду другим людям, то зачастую это не ценится. Потому что другие люди начинают чаще использовать. На примере большей части своих клиенток, особенно женщин, я замечаю, что на консультацию ко мне приходят те люди, которые говорят: ну я же всем хочу помочь, я же такая молодец, но у меня уже нет сил. И почему меня не уважают? Почему со мной не считаются? Почему меня не воспринимают как человека, который имеет право на поддержку? И как раз-таки вот такой образ жизни, он и является признаком вот этих самых сдвинутых границ. Когда я не знаю, в чем есть моя нужда, моя потребность, мои возможности и мои желания, и я начинаю удовлетворять чужие потребности и желания вопреки своим возможностям, в надежде, в подсознательной получить одобрение и признание, и, может быть, где-то кому-то доказать, что я хорошая христианка, а это приводит только к ухудшению ситуации, к ухудшению отношений, к ухудшению самочувствия, к ухудшению ситуации в отношениях с близкими и так далее.
1: Но ведь, с другой стороны, надо жертвовать.
0: Надо.
1: Христианин признан жертвовать.
0: Да.
1: И вот она жертвует, например, это же, вот я жертвую там, например, кто-то другой жертвует. И мы можем сказать, это жертва, это мой выбор, это жертва. Я выбрала жертвовать.
0: Есть такой момент, только вопрос. В этом плане я вспоминаю слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна, где Иисус сказал: без меня не можете делать ничего. Человеческие жертвы не имеют значения. То есть то, чем я могу пожертвовать, это не имеет значения. Но если у меня есть отношения со Христом, то Он уже отдал жертву за меня, и поэтому Он восполняет мои силы и мои потребности. Человек, который в сотрудничестве с Иисусом, с помощью Духа Святого, совершает какие-то жертвенные поступки, Бог ему же все и восполняет. То есть мы знаем истории библейских героев, да, которые совершали сумасшедшие поступки в том плане, насколько много они отдавали, но насколько обильно Бог восполнял им их потребности и насколько было незначимо то, что они отдали в сравнении с тем, что они получили от Бога. Взять того же самого Моисея, который 40 лет ходил по пустыне, но в общении с Богом он всегда наполнялся. И это наполнение, оно стоило для него, становилось для него более значимым. Настолько, что он отождествлял себя с этим народом, которого он вел по пустыне, и нисколько не считал себя выше их, лучше их и так далее. И это мы видим, например,

0: примере многих пророков. Поэтому очень важно понимать, что если я жертвую, откуда я беру жертвы, беру силы для этой жертвы. Угу. Если я беру их из своей эгоистической натуры, которая потом будет требовать восполнения через признание окружающих, это бесперспективный путь. Угу. А если же я беру от Христа и иду туда, куда меня направляет Христос, то он не восполнит.
1: То есть, вот мне кажется, в этом, в последнем случае, да, человек готов жертвовать, может быть, сном, хорошей едой, своим покоем, каким-то комфортом бытовым, но это его осознанная жертва, и жертвуя так, он потом не говорит: «Я столько отдавал, и этого не оценили». Он потом не скажет, потому что он это отдавал, не ожидая ничего взамен и прекрасно понимая, как умный, здоровый человек, что ты часто не дождешься благодарности от людей, но ты готов даже при таком раскладе жертвовать. Как и Христос, когда шел на крест, прекрасно понимал, что он ото всех людей не дождется, чтобы они стали христианами. Но он даже при этом пошел на крест, чтобы спасти хотя бы некоторых, да? Так же и здесь, наверное.
0: Тут вопрос, кому принадлежит инициатива. Угу. Наше плотское «я», оно всегда работает по принципу око за око, зуб за зуб. То есть если я во что-то вкладываюсь, я потом неосознанно или неосознанно буду ждать дивидендов от тех людей, которым я что-то отдавал. Но если я в духовной природе совершаю какие-то жертвы, то я жду дивидендов, не жду их от людей, mm-hmm. потому что Бог так или иначе всегда мне восполнит. И вот это вот, мне кажется, это и есть, знаете, такое понятие счастья верующего человека в том, что он, отдавая, знает, что ему будет восполнено, но не так, как окружающие люди видят, не по горизонтали, а по вертикали. Потому что Божьи благословения, они всегда восполняют все потребности.
1: Что делать вот даже, верующему человеку, например, который хочет выстраивать границы все-таки, да? Потому что у кого-то границы более широкие, у кого-то более узкие, все зависит от человека, от обстоятельств его жизни. Вот. И вот, допустим, мы хотим выстраивать границы. Какими принципами руководствоваться, чтобы и себя не обидеть, так скажем? Ну да, мы их и выстраиваем как раз и для этого, чтобы как бы нам тоже было комфортно не разбазаривать свои ресурсы внутренние. Ну и другим тоже дать понять, что как бы, я вообще-то открыт для вас, но не 24/7. Ну как бы не испортить все-таки отношения-то с людьми. Как?
0: Я бы хотела здесь вот в двух параллелях посмотреть эту идею. Значит, если мы посмотрим непосредственно в духовном смысле, то для того, чтобы были выстроены адекватные границы, нужно понимать ценность. И вот когда мы с Богом сотрудничаем в вопросе утверждения нашей ценности в Его глазах, мы обретаем самооценку. То есть, если мы уйдем от христианской психологии, уйдем в терминологию такой светской психологии, то очень много людей говорят о самооценке и говорят о том, что поднять самооценку можно за счет того, что ты хорошо к себе относишься, правильно себя воспринимаешь, осознаешь свои объемы, понимаешь свою личность, но этого недостаточно, потому что сам себе ты свою ценность, ты либо ее будешь слишком ярко возвещать, да, либо она все равно будет где-то не дотягивать. Но когда мы говорим о сотрудничестве с Богом, мы понимаем, что наша ценность зиждется в первую очередь на том, какую цену за нас отдал Христос, а второе на том, что именно наш грех привел Христа на Голгофский крест. И это вот такое противоречие, которое ставит человеческую ценность на очень такой тонкий вот этот перешеек между гордостью и самоуничижением. А второй момент, он такой более приземленный. Он связан с тем, что мы должны понимать, что наша ценность зависит не от того, насколько мы себя ценим, а от того, насколько много мы можем отдать людям. Вот. И эта ценность, она как раз-таки соизмеряется с тем, насколько много я могу взять от Бога и насколько много я могу отдать людям. Вот. У меня был еще один образ, но я, к сожалению, его забыла. Он касается того, что если мы ставим границы, это не значит, что мы их отвоевываем опять-таки, а мы их осознаем. И мы говорим об этом людям, о том, что мы осознаем. А уже у них остается право выбирать, прислушиваться к этому или не прислушиваться.
1: Понятно, очень интересно. Благодарю вас за ответы на вопросы. Спасибо, Айгуль.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья,

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – краеугольный камень толкования. Мы вновь встречаемся с Александром Богданенковым, литературоведом, филологом и богословом. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, мы вернемся к нашим прошлым темам.
1: Давайте.
0: Продолжим книгу Откровения.
1: Давайте.
0: Часто вы очень говорили о таком воображаемом понимании при чтении книги Откровения. Вот. А какова роль вот этого воображения при чтении книги Откровения, Александр?
1: Ну, помните, мы с вами говорили о жанре. Он рождается в определенной ситуации. И те приемы, которые используются автором, они призваны втянуть читателя в текст и включить в его воображение. Текст требует не просто рационального осмысления. То есть я должен правильно понять А, Б, С, Д, Е. Нет. Текст, прежде всего, хочет вовлечь автора эмоционально, ну, всецело и чувственно в том числе, посредством воображения. То есть текст я осмысливаю умом, но пытаюсь проникнуть в среду текста и ощутить себя находящимся внутри текста. Понимаете или не очень?
0: Рациональность, она должна присутствовать?
1: Конечно. Но рациональное толкование не цель. Не цель просто умственное понимание текста. Нет. Текст должен работать на уровне чувств, в сфере восприятия эмоций. То есть текст должен не просто пройти через ум и только его затронуть. Нет. Должен пройти сквозь личность человека, вовлечь человека не только в интеллектуальное, но и в чувственное.
0: То есть когда человек прочтение. Прочитал, может быть, книгу, и он весь там восхищен, к примеру, книгой, и он говорит, какая
1: это
0: замечательная...
1: Впечатление.
0: Это впечатление
1: да,
0: только,
1: это
0: да?
1: Это не совсем то.
0: То есть это здесь нет вот этого понятия воображения.
1: Да, оно должно задеть вашу жизнь. Задеть так вашу жизнь, чтобы она начала меняться, трансформироваться.
0: Угу.
1: Может, вот. Давайте я продемонстрирую.
0: Было бы, конечно, бы лучше.
1: Ожидал, что вы можете задать подобный вопрос, и приготовил небольшое стихотворение.
0: Хорошо.
1: С русской поэзии, все того же.
0: Да, да, да.
1: Адамовича. Оно через меня

0: прошло, я попытаюсь объяснить. Две строфы, два катрена. Один разговор мужчин. Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Недостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. И стертые веревки так скрипели, так умолкали, каждый раз нежнее, как будто ангелы ей с неба пели и о любви беседовали с ней. Вот понимаете? Я когда-то, благодаря моей жене...
1: Вы иначе стали относиться к супруге.
0: Да, я прочитал не просто текст. Да. Мужчины говорят о серьезном. Как мы с вами. Мы серьезные мужчины. Говорим о серьезном, глубоком, важном. Даже с точки зрения богословия, будущего. Мужчины говорят о важном. Обсуждают и прочее, прочее. В этот момент женщина, ну, качает колыску. Это 15-й год написано стихотворение. Качает эту колыску, подвешенную, возможно, к потолку. И вот там важное, внутри этой колыски. Эти мужские разговоры о смысле жизни, о важных вещах, отвлеченные, абстрагированные. Не в этом все. А настоящая жизнь там вот подрастает, спит сейчас, пришедшая посредством женщины, через женщину. И там ангелы поют, и там небо в скрипе этих веревок, а не в рациональных разговорах о важном, актуальном и насущном. Понимаете, можно просто осмыслить...
1: То есть вы можете точно сейчас сказать, что если супруга к вам подойдет, и вы занимаетесь исследованием книги Откровения, то вы тут же отвлечетесь и, ну, готовы выполнить просьбу супруги.
0: Смотря с какой
1: Или
0: целью
1: вы скажете,
0: подойдет.
1: Не в этот момент. Я сейчас занимаюсь глубоким исследованием.
0: Все зависит от того,
1: Но бывает такое,
0: с какой
1: Александр?
0: Целью она подойдет.
1: Но бывает такое, что вы можете
0: бывает
1: сказать, я сейчас не могу.
0: И такое бывает, и бывает, что могу сейчас, вопреки всему. Да, все бывает, все зависит от просьбы. С которой подойдет супруга. То есть, понимаете, цель не просто рационально понять стихотворение. Нет, нет. Цель, чтобы стихотворение...
1: Прожить его.
0: Да? Оно должно пройти сквозь вас, задев ваши... Вы включаете воображение и начинаете не просто осмысливать текст рационально, вы начинаете его представлять внутри себя, словно режиссер прокручивая. Вы пытаетесь пережить описываемое текстом, поняв его внутренний посыл, его внутренний, как молодежь говорит, message, да, послание его внутреннее. И тогда вы понимаете текст.
1: Я думаю, что у каждого человека что-то подобное всегда происходит.
0: Это хорошо, если происходит, но очень часто рационально все прожевывается. Знаете, как... Ну, простите меня за метафору, уж пришла она. Но мне литература веда позволительно сравнить. Очень часто мы кушаем сухую духовную пищу и, простите, какаем горошком, как коза.
1: А вот эта сухая пища, она где? Вот где она хранится, где она зиждется? Что, почему она такая сухая?
0: Воображение размачивает истину, делая ее способной принимать необходимые формы. Включает всего человека в толкование, а не шли не его разум. Наша задача не просто правильно понять.
1: Вы можете, Александр, вот, подсказать рецепт, напитать его воображением?
0: Попытаемся. Не просто правильно понять текст, а правильно прожить, прочувствовать, вникнуть в текст. Так, чтобы проникнув в текст, текст проник в читателя.
1: Ну, впрочем, вы правильно, но и объясняете, и понятно. Я понимаю, что...
0: Ну, мы попробуем.
1: Что я думаю, что вот... Ну, я сейчас сам вот...
0: Вы понимаете.
1: Вспоминая то, что вот где какой-то текст, он тоже меня коснулся, тронул, изменил меня.
0: Да.
1: Мои поступки, отношения, мировоззрение. Да. Я думаю, что многие зрители точно так же имеют что-то в своей жизни. Ну, а как вот тогда напитать, вот как я уже спрашивал вас, напитать вот этот текст вот этим воображением, чтобы оно, ну, придавало, может быть, и привкус, и жизнь?
0: Мы не напитываем текст воображением.
1: Или в этом задача?
0: Мы воспринимаем текст, постигаем его не только разумно, рационально, посредством ума, разума. Мы его воспринимаем и через воображение. Потому что вот именно эти, то, что мы с вами называли сложными словами, интертекст, аллюзия, в отличие от цитаты, включает воображение.
1: Аллюзия.
0: Да.
1: А, ну, конечно.
0: Намек, косвенная,
1: человек же...
0: Помните, мы пробовали о девочке с варварским именем?
1: Сразу ассоциация.
0: Да, вы сразу думаете, девочка свата, вы пошли думать, представлять, внутри визуализировать это как-то. И вы, текст, воображение включается, и потом вы включаетесь в текст. Воображение вносит вас в текст. Так что вы оказываетесь не с одной стороны текста, а вы оказываетесь внутри текста и разглядываете его. В разные стороны осматриваетесь.
1: Это хорошее чувство, наверное.
0: Это то, что должно быть.
1: То, что должно быть.
0: Да.
1: Это замысел, наверное, создателя, чтобы
0: безусловно.
1: Человек вот проходил, да, переживал этот текст.
0: И это достигается определенными литературными приемами. Но то, о чем мы с вами раньше говорили.
1: Знаете, Александр, Дух Божий один.
0: Так.
1: Помогающий человеку воспринимать это Слово Божие.
0: Да.
1: В частности, книгу Откровения, да. Библию, другие книги. Мы все ее читаем, одну и ту же книгу.
0: Да.
1: Один Дух,
0: одна
1: книга. Мнение на эту книгу, на отдельную, в частности, Откровение, вот как я уже задавал вопрос,
0: да.
1: имеет разные какие-то впечатления, разные толкования. Mm. Опять возникает вопрос, Александра, почему?
0: Так, хороший вопрос, правильный вопрос. Почему, будучи движимой, в идеале одним и тем же духом, читая одну и ту же книгу, мы получаем десятки толкований? Хороший вопрос. Я попробую вам его объяснить и даже продемонстрировать.
1: Давайте.
0: Возьмем любой текст. Я постараюсь это визуально продемонстрировать.
1: Будет еще интереснее, наверное.
0: Текст, сам текст для нас сейчас не важен. Важен принцип, основу, которую. Вот Библия. Все мы читаем ее Библию. Все богословы читают одну и ту же Библию.
1: Не только богословы.
0: Да, не только, будем говорить, богословы, они вроде бы образованы.
1: Исследователи.
0: Они вроде бы образованы. И уж точно кто? Кто? Но богословы должны приходить к одному методу, ведь у них один инструментарий, к одному результату.
1: Да, справедливо.
0: Смотрите. Вот мы читаем текст. Я читаю. Черным по белому, я настаиваю. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Черным по белому. Я богослов. Между мной, читающим, и текстом есть то, что я называю толковательными матрицами, призмами, сквозь которые мы смотрим. Текст. Заметьте, уже не черным по белому, а черным по какому?
1: Зеленый тоже фон.
0: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Один читал как будто сквозь белое, другой читает тот же самый текст, ту же самую Библию, но у него есть другая матрица, другая сетка, которая преломляет его толковательный взор под определенным углом. Третий богослов читает. Черным по...
1: Желтый фон.
0: Желтому. Чудесно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Все читают один и тот же текст, но этот текст в сознании один и тот же преломляется по-разному. У одного белым по черному, у другого желтым по черному, черным по желтому, у третьего черным по зеленому. И таким образом они преломляют и толкуют текст сквозь свою призму, сквозь свой опыт, сквозь свой багаж. И в итоге получается, единый дух, единый текст проходит через головы 10 богословов и выходит 10 толкований. Потому что в головах богословов этот текст преломляется так, как им угодно зачастую, как им выгодно. Не всегда это осознается, но часто это осознается. Понимаете, здесь
1: можно
0: вот такая
1: как-то сеточка. Приобрести некую общую эту матрицу, чтобы она как-то все же больше было.
0: Нужно стараться. Да. Нужно стараться. Мы с вами поговорим о некоторых принципах фундаментальных, краеугольных, которые должны присутствовать. То есть, понимаете, в чем проблема?
1: Проблема толкования текста
0: рождается в этой матрице. И человеку нужно сознавать, что у него вот здесь.
1: Я думаю, что человек даже обычно сегодня может разобраться, что все уже видно, что разные какие-то толкования.
0: Помните, мы еще с вами говорили, берем другую систему знаков и пошли по другому пути. Помните, виляет хвост.
1: Да.
0: Если мы говорим, что у собаки виляет хвост, то у кота, то же самое, и там виляет хвост. Но это уже разные знаковые системы, если угодно. Поэтому, если переходим на то, получаем другой результат. И вот в головах Бога

0: богословов разные вот эти призмы.
1: А нельзя ли вы собраться...
0: Иногда конфессиональные. Иногда они прочитали какой-то комментарий. Вот, например, да, прочитали какой-то комментарий. И они читают откровение. Они не откровение читают. Они сквозь комментарий, который они прочитали, смотрят на откровение, сквозь эту чадру. Прочитали 2-3, но у них иногда борщ.
1: То есть это влияет вот некое конфессиональное какое-то вот
0: тоже
1: это
0: может
1: мировоззрение?
0: Влиять.
1: Да?
0: Конечно, может влиять.
1: Хорошо, а вот можно ли как-то так вот сесть за круглый стол исследователям Священного Писания и, как вы говорите, получить вот эту универсальную матрицу, чтобы они все вышли и вот мыслили?
0: Ох, это очень сложно, знаете.
1: Это вообще возможно или нет?
0: Это возможно. Хочется один пример с вами разобрать. Ну, давайте попробую вкратце. Такую забавную вещь прочитал недавно. Ну, психология, но тем не менее. Мама и сын, очень сложные отношения, она все время, ну, говорила психологу, что сын на нее кричит. Они пришли на консультацию, разговаривают, и мама, сын. Психолог, ну, мама этого не... Ну, ладно. И вдруг мама закричала на сына. «Это ты на меня всегда кричишь!» Психолог говорит: «Простите, но только что кричали вы». «Нет, я не кричала». Это он кричит. Есть в психоанализе такой момент, как перенос и контрперенос, как средство защиты своего «я», эго. Я не кричала, но психолог на диктофон все записывала. Она говорит: «Подождите». Она отмотала чуть-чуть, кричает, кричит. И эта женщина говорит: «А чего эта женщина кричит?» То есть есть момент отрицания вот здесь.
1: Отрицание.
0: То есть проблема не в том, что все мы имеем призмы определенные, но далеко не все мы готовы признаться в этом, быть честными. Поэтому возможно достичь определенных разговоров, только если мы признаем существование вот этих вещей. Когда мы смотрим на один и тот же текст сквозь разные.
1: То есть, хорошо, Александр, а уже я понимаю так, что многие читатели Священного Писания в большей степени зависят тогда от вот богословов. То есть как тогда научиться, вот, ну ладно, будем надеяться, что богословы, они как-то все же будут чаще собираться за круглым столом, обсуждать какие-то вопросы. Хотя я думаю, что самое главное, вот в плане, наверное, спасения, они больше как-то универсально в этом встрече.
0: Простите,
1: хотя...
0: возможно, я опять скажу возмутительную вещь. Вы про...
1: ну,
0: мне
1: ну,
0: хочется
1: проиллюстрировать,
0: насколько это важно. Угу. Насколько это важно. Я все-таки скажу.
1: Скажите.
0: Когда вы говорите, что мы, какой-то человек, читающий Библию, полагается на какого-то богослова, на его толкование. И если хороший богослов, то и хорошее толкование. Ну, не совсем правильно или совсем неправильно. Мы можем беседовать с другими богословами, с их книгами, но мы должны иметь собственный опыт прочтения.
1: Вот у меня тогда и вопрос. А как тогда
0: вот
1: быть?
0: Момент, ну,
1: научиться,
0: простите,
1: вот это толкование,
0: но...
1: и понимание вот этого Священного Писания
0: человеку?
1: Нельзя,
0: нельзя же попросить... что вы в семье, чтобы кто-то пришел в вашу семью и помог жене забеременеть. Нельзя.
1: То есть человек должен сам?
0: Это ваш опыт с Богом через его слово. А толкования важны, но как беседа одного прочитавшего с другим прочитавшим. И когда мы сталкиваемся с полярными мнениями, с разными мнениями, мы говорим: хорошо, давай, давай разберемся, почему ты пришел к этому, а я к этому, а он к этому. Как мы шли, почему мы пришли, где на пути что-то не так произошло. И мы дальше взвешиваем, проверяем на прочность, что ли, те выводы, к которым мы приходим. Потому что, помним, неверно одна незамеченная какая-то черта может привести к неверному диагнозу. Неверный диагноз к неверному лечению, неверное лечение к смерти. Так и здесь. Неверное толкование, в конце концов, может аукнуться гибелью человека.
1: Хорошо, Александр, вы инструментарий вы нам говорили, объяснили, показали на примерах. Опять же, вопрос я задаю. Но все же, как тогда человеку обычному научиться толковать, понимать Библию правильно?
0: Правильно.
1: Правильно.
0: И быть уверенным в том, что то, что он называет правильно,
1: правильно,
0: действительно является правильным.
1: Действительно. Почему? Потому что вы сегодня, наверное, остановите любого человека, который, ну, имеет отношение
0: к толкованию Библии.
1: Толкованию Библии или, ну, позиционирует себя там христианином, читателем, да, священного.

0: Писания. Ведь он же не скажет вам, понимаете, вот я вообще неправильно Библию понимаю. Вообще не понимаю, но я ее читаю. То есть каждый человек скажет, я ее понимаю, и, ну, в смысле, там, не учите меня жить, чего вы хотите.
1: И именно мое понимание правильно.
0: Да, и вы должны даже и согласиться с моим.
1: Там, именно вот, мое правильно, а ваше неправильно. Да.
0: Вот в этом вопрос, да, Саша. Тогда, почему? Как в этом тогда быть
1: уверенным? Всегда существует два мнения, да. Мое и неправильно.
0: Как вот вы обозначили, да. Быть уверенным в том, что правильно мое понимание, оно действительно является.
1: Да, давайте, очень важный вопрос. Вот здесь обратимся к Библии обязательно. Вот тут иллюстрацию я уже оставлю. Давайте откроем пару книг.
0: Давайте.
1: Книга пророка Амоса. То, о чем мы с вами говорим сейчас, вот внимательно, обратите на меня внимание, фиксирую ваше внимание. Я называю настройка оптики пророка. Настройка оптики пророка.
0: Оптики пророка. Хорошо,
1: книга пророка Амоса, 7 глава. Давайте откроем. Я вам покажу, как настраивал оптику Господь.
0: Седьмая глава?
1: Седьмая глава книги пророка Амоса. Вообще посмотрим на пророков.
0: Давайте.
1: И потом поговорим именно о настройке пророческой оптики. Седьмая глава Амоса, 8 текст. Вот Амос пророк, фикойский пастух, призванный его пророки. Читаем. 7-7 даже. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной скале, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал мне, вот положу отвес среди народа моего, Израиля, не буду более прощать ему». Да? Визионерский опыт, опыт видения.
0: Он, ну, что-то, то есть строительный такой вот инструмент, да, да, то да, есть да, отвесик да, такой, да, да, на веревочке.
1: Соответствие.
0: Который, то есть проверить уровень, да?
1: Да. Уровень, да. Он, смотрите, что ты видишь, Амос? Господь показывает и потом спрашивает, что ты видишь, Амос? Отвес. Давайте дальше, 8 глава, 2 текст. Опять Амос и Господь. Ну, даже с 1 текста 8 главы. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он, что ты видишь, Амос?» Я ответил, «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне, «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать». Бог опять, что мы видим? Являет некую картину визуально. Для пророка, визуальную, пророк видит, и что дальше делает Бог?
0: Дальше говорит, вот оценку, вердиктом выносит.
1: Он спрашивает, что ты видишь? Да. Что ты видишь? Вижу это. Толкует. Да? Давайте Захарию откроем. Вы не думаете, что это про Амоса только? Нет, Захария. Это универсальный
0: пророк. Это то, что, вот, опять же, помощь, понимание книги Откровения, чтения, да?
1: Да, сейчас мы об этом, да, скажем.
0: Захария мы читаем.
1: Захария, 4 глава. Это то, что мы называем настройкой пророческой оптики. 4 глава Захарии. Ну, первый, второй текст. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его». Ну и дальше рассказывает.
0: Да.
1: А ангел потом толкует, спрашивает, ты знаешь, что это? Или вот смотрите, тут же рядом 5 глава Захарии опять, как у Амоса, как у Амоса также. 5 глава с 1 текста. «И опять поднял я глаза мои, визионерский опыт, и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей». Да? То есть пророку является картина. Пророк эту картину созерцает, видит перед глазами своими. И дальше Бог говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу это. Или ангел говорит. И потом толкование следует. Но мы знаем, что и Амос, и Захария, мы читали не первые главы, да, уже опытные пророки. А как Бог изначально настраивает эту оптику? Вот словно фотоаппарат. Как он настраивает эту оптику изначально? Когда пророк впервые перешел

0: переживает опыт визионерства, видения. Как?
1: Как?
2: Как?
1: Да, вот-вот.
0: Интересно. Давайте, есть такое в Библии место. Откроем Иеремию, первую главу. Вы чувствуете же, первая глава.
1: Да.
0: Уже мы понимаем, что речь придет, где-то там призвание только начинается. Первый, самый первый опыт. Итак, Иеремия, первая глава. Иеремия, первая глава. 11, 12, 13 текст.

0: Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз, во второй: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли». Заметьте, во второй раз он же не говорит: «Ты верно видишь». Да?
1: Нет,
0: вот
1: нет.
0: Пророк впервые увидел видение. Иеремия только избран, он молод. И когда Бог дает ему впервые картину, он видит, это ведь новый опыт, абсолютно новый опыт. Когда он впервые видит, Бог спрашивает: «Что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу то-то и то-то и то-то». Бог говорит: «Ты верно видишь. Твоя оптика не размазывает, не расплывает». Да? Иногда смотришь вдаль, автобус идет, и там, что там за номер, не видишь, не видишь. Двойка вроде бы, двойка, а он там не двойка. Или шестерка, а она там восьмерка. Да? И он спрашивает пророка: «Что ты видишь?» Пророк говорит: «Вижу это и это». Первый опыт. И Бог говорит: «Ты верно видишь. Это значит вот это и вот это». А уже второй раз опыт Иеремии, тут же повторяющееся видение, он уже не спрашивает, не говорит ему: «Ты верно видишь». Потому что оптика пророка что?
1: Настроена.
0: Настроена.
1: Так как человеку, вот, какое имеет отношение? Вот.
0: Огромное.
1: Уверенности, правильности.
0: Мы созерцаем не видение, если мы, конечно, только не пророки. Вы не пророк?
1: Я нет.
0: Нет, ну, хорошо. Мы с вами тоже видим, но видим буквы в книге, пророческие буквы, записанные богодухновенными пророками. Видим, читаем, и Бог как бы спрашивает: «Что ты читаешь?» «Читаю вот это, вот это, вот это». «Как ты это понимаешь?» «Понимаю вот так и вот так». И в идеале должно произойти следующее. Бог должен сказать: «Ты верно понимаешь». Или: «Ты что? Ты что там видишь? Смотришь книгу, видишь, да?» Понимаете? То есть мы должны нашу читательскую оптику, толковательную оптику настроить верно.
1: То есть человек должен что-то пережить сам лично вот, при чтении, вот, в отношениях с Богом, общении с Ним, человек в молитве, должен, в чтении. Он должен что-то переживать?
0: Человек должен видеть то, что написано, а не вносить смысл. Помните, ну, вот такой пример из истории вкратце. Оригин прочитал в Евангелии от Матфея странную вещь. Что есть скопцы от чрева матери, а есть скопцы, которые сами себя. Помните, есть такой загадочный текст. Мы его обычно пробегаем. Прочитал про скопцов и стал.
1: По тексту поступил буквально.
0: А в древней русской литературе есть такая святая в агеографии, в сборниках агеографических. Такая святая женщина, ну, она называется святой женщиной. Она узнала, что ее физический облик соблазняет, ее взгляд соблазняет других юношей. Помыслы в них рождает. И она выколола себе глаза.
1: Ужасно.
0: Ну, есть же в Писании. Если глаз твой соблазняет тебя, чего там с ним сделать надо?
1: Выколи.
0: Выколи. Но не про это ведь, правильно?
1: Да, Александр.
0: Две вещи скажу вам. Две вещи. Да. Есть у меня 10 секунд. 15-20.
1: 10.
0: Хорошо. Две вещи нужны человеку, чтобы честно читать Библию. Раз. И чтобы быть открытым перед Библией, Словом Божьим и Духом Его. Если мы открыты, а не держимся за свои толкования, и если мы честны по отношению к себе, к Библии, к Господу, то все будет хорошо. Честность и открытость.
1: Спасибо вам за общение. Спасибо, Александр, то, что были на программе. Надеемся, что мы вновь встретимся. Дорогие друзья, время наше завершилось. Будьте честны и открыты для Господа, чтобы вы могли обращаться к Нему в молитве и в просьбах, чтобы вы понимали целостно Священное Писание, чтобы ваше сердце было открыто для Него, и Господь в жизни вас не подведет. Обращайтесь, доверяйте Ему и будьте благословенны. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь

0: открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает нас в свое царство. Сегодня, живя в этом мире, невольно задаешься вопросом, насколько его хватит? Насколько хватит этого мира? Уж и фильмы на эту тему, и время от времени появляются какие-то странные прогнозы о том, что вот в каком-то году, в таком-то месяце будет конец света. Авторы прогнозов конца света называют самые разные аргументы, среди которых и тысячный год от Рождества Христова, и 666-я годовщина со времени появления ислама. Среди причин конца света называют также вероятное столкновение Земли с Солнцем. Ну, в общем, версий было много во все времена. Вот совсем недавно был очередной прогноз, и он был связан с парадом планет Солнечной системы, что якобы планеты Солнечной системы один раз за довольно большой промежуток времени выстраиваются в один ряд. И люди это связывали с концом света, который, впрочем, не наступил. Не просто так говорят об этом, особенно в последнее время. Сегодня как никогда ощущается то, что этот мир идет к своему концу. Не так давно было очередное сообщение, ну, о конце света, и об этом много писали в газетах. И вот мне пришлось наблюдать такую вот картину. Ехал я как-то в электричке, и недалеко от меня сидели парни, ну, лет 19-22. Их было шестеро. Они смеялись по всякому поводу, не весь над чем. Казалось, что стоит показать им палец, они будут смеяться даже над ним. В руках у них было по банке пива, и вид их был несерьезным. И это очень мягко сказано. И вот вдруг один из них в порыве смеха почему-то сказал о том, что вот везде заговорили о конце света. И вдруг некоторые из них перестали смеяться, задумались. И в этот момент электричка ехала по мосту через Волгу. Был вечер, в городе зажглись огни, и с моста открылась панорама города. И это было очень красиво. Ну, вот так совпало. Это вид города и вот эта фраза о конце света. Город лежал прямо перед нами. И вот так бывает. Едешь мимо каждый день и не замечаешь чего-то важного. И вот этот город, неужели он погибнет? Мы смотрели на него, я и вот те парни, которые задумались о конце света. Мне вообще казалось, что нет ничего, что сделало бы их серьезными. И вот надо же, они даже на некоторое время...

время перестали пить пиво. После некоторых минут молчания один из них вполне серьезно так сказал: «Да ладно, не первый раз уж все эти предсказания». Рано или поздно к каждому из нас приходят мысли о том, чего же ожидать в будущем, и они заставляют задуматься, даже с банкой пива в руке. Нет, я сейчас вовсе не хотел посмеяться над неудачниками толкования событий, связанных с концом мира. Иначе мне пришлось бы пытаться высмеивать апостолов Христовых. Ведь именно они подошли к Иисусу Христу, чтобы спросить о кончине мира. Да, их эта тема тоже волновала. В отличие от тех ребят в электричке с пивом в руках, рядом с апостолами был сам Иисус, Бог, пришедший в человеческом теле. Но кому же, как ни к Нему, нужно обратиться с этим вопросом? К сожалению, не все имеют такую возможность в силу разных обстоятельств. Может, просто не верят в Него или что-то другое мешает. Но к кому же обратиться с этим вопросом, как не к Богу? Давайте к Нему и обратимся. Что Он сказал по этому поводу? Посмотрим на пророчество, которое чудесно исполнилось, хотя пока и не полностью. Чудесно, как все в Священном Писании. Потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Евангелие говорит о том, что Иисус часто любил восходить на гору, называемую Елеонская, по-русски Масличная гора. Там Господь в те времена, когда был на земле, любил молиться своему Отцу. С этой горы открывался чудесный вид на храм. Сегодня на месте храма находится святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Но тогда, в те времена, храм был величественным зданием. Он был украшен золотом, которое блестело на солнце. И можно себе представить, какие мысли появлялись при виде этой красоты. И вот как-то, находясь на этой горе, наверняка глядя на храм, Иисус сказал, что от этого здания не останется камня на камне. Неужели от храма не останется ничего? Ученики, будущие апостолы Иисуса Христа, не были готовы принять эту весть. Они ожидали, что Иисус восстановит царство Израиля и прогонит оккупировавшие их римские войска еще при их жизни. И уж если храм будет разрушен, это точный признак того, что наступит царство Бога. Есть даже сюжет, где мама двоих из апостолов даже попросила Христа, чтобы он, когда настанет его царство, посадил ее сыновей по правую и по левую стороны у престола. Иисусу еще много надо было им объяснить. Он еще не сказал им о том, что пройдут еще 2000 лет, и что телезрители будут смотреть программу, познавая истину. Да, Иисус, отвечая на вопрос учеников, говорил и о храме, и о кончине мира. И вот некоторые из его слов из Евангелия от Луки. Послушайте. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него». И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы,
и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в луне, в солнце, в звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. В 64 году наместником Иудеи был назначен Гессий Флор. Будучи жестоким и наглым правителем, Гессий Флор разграбил сокровищницу Иерусалимского храма. А потом переубивал всех, кто был возмущен этим поступком. Конечно же, все это вызвало недовольство набожных жителей и поднялось восстание. В ответ на это наместник Сирии Цестий Гал во главе крупного войска пришел навести порядок. Ну и так получилось, что когда Цестий Гал готовился к штурму Иерусалима и отдал приказ отступить, что подзадорило евреев, в Иерусалиме решили, что это их победа. Евреи даже стали преследовать войско Цестия, после чего даже устроили праздник. И только те, кто поверил словам Христа, понимали, что происходит. Христиане увидели, что это знак. Помните, как сказал Христос: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Поверившие словам Иисуса убежали из города, чем сохранили себе жизнь. Новый император Веспасиан решил покончить с мятежом в Иудее и послал туда своего сына Тита с 6 легионами солдат. Весной 70-го года началась осада Иерусалима, во время которой в городе начался сильный голод, и в результате город пал. Погибло более 1 000 000 людей, и около 100 тысяч было уведено в плен и продано, соответственно, в рабство. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что император приказал сохранить храм. Но какой-то солдат взял и бросил зажженный факел. Давир – это святой святых храма. Его стены изнутри были обложены деревянными досками с художественной инкрустацией. Ну, эти доски были обложены слоем золота. Начался пожар, и, ну, понятно, золото расплавилось. И затекло между камней, из которых был сложен давир. Так, чтобы это золото извлечь, грабившие храм солдаты своротили каменные блоки. Надо же, как похоже. Иисус же точно сказал: не останется здесь камня на камне. То, что происходило в осажденном городе, было поистине ужасным. Но спаслись те, кто верил словам Христа. Надо же, все это произошло через 40 лет после того, как Иисус об этом предупредил. 40 лет христиане были готовы к событию, и никто не знал, когда это произойдет. Но ведь можно же было просто забыть о словах Христа. Или подумать, мол, ну а почему вы решили, что слова Иисуса Христа вот относятся именно к этому событию? Но факт – христиане были готовы. Кстати, невозможно понять и тех иудеев, которые не приняли Иисуса Христа. Не поверили ему. Ведь завоевание Иерусалима
предсказано в книге пророка Даниила. Послушайте, что написано там.

Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Это пророчество дано в 6 веке до Рождества Христова, в то время, когда евреи были в Вавилонском плену. Пророчество говорит о том, что в тот год, когда они возвратятся из плена, с того года, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима и храма, а это 457 год до Рождества Христова. И вот если отсчитать определенное количество указанных лет, оно выражено в виде седьмин, 62 плюс 7 плюс 1, вот произойдут все эти события. Седьмина – это 7 лет. В пророчестве даже указано имя Христа. Имя Христа и его жертву на кресте. И говорится о прекращении жертвоприношения в храме и о его разрушении. Все, все в точности исполнилось. Правда, нет точной даты завоевания Иерусалима. Но, тем не менее, это же произошло, просто надо было быть готовым в любое время. Но как же понять верующих, которых Бог предупредил еще за 6 веков об этих событиях? Что можно сказать? Не были готовы. Ну, или, как говорит Библия, не бодрствовали. Иисус Христос прежде предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Ну что ж, пророчество о храме исполнилось. А как быть с пришествием Иисуса и кончиной мира? Если призыв бодрствовать так актуален, так не пора ли нам начать это делать? Может, есть еще что-то, что должно исполниться к пришествию Иисуса Христа? Как церковь относилась к этому вопросу? Ведь жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Да, в самом деле Иисус сказал еще нечто относительно событий накануне его пришествия. Давайте посмотрим по порядку. Ну, во-первых, предсказаны войны. В самом деле, вот что написано. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Второе. Явление в природе. Вот что написано об этом. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Это второй признак. Назван и третий – гонение на христиан. Вот что написано. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут

царей и правителей за имя Мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Это третье. Есть еще четвертое. Четвертый признак. Лжехристы. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Но вот в чем дело. Прошло около 2000 лет от Рождества Христова, и все это перечисленное было на протяжении всего этого времени. И войны, и гонения, и до сих пор каждое очередное землетрясение или какой-нибудь катаклизм так и напоминают о том, что говорил Иисус. Во все это время были люди, боящиеся Бога и видящие в различных явлениях, ну, там, кометы, землетрясения, падение звезд, видели во всем этом признаки пришествия Христа и кончину мира. Что же имел в виду Иисус, когда призывал бодрствовать и при этом не назвал точной даты? В книге «Деяния апостолов» написано, что Иисус, что его спросили перед тем, как он вознесся к своему отцу: «Ну, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю?» На что Иисус ответил: «Это не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог Отец положил в своей власти». Ждать пришествия Иисуса Христа, не зная точно, когда Он придет, но это очень трудно. С того времени, как Он приходил на землю и говорил об этом, прошло уже около 2000 лет, а Его все нет и нет. Можно только сказать, что мы сегодня намного ближе к пришествию Христа, чем те верующие, которые жили во времена апостолов. К разговору на эту тему Иисус сказал как-то притчу. Вот послушайте. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кажется, становится ясно, почему Бог скрыл дату кончины мира. Какой участи Бог подвергнет неверного раба, как там написано, одной участи с лицемерами, то есть с людьми, которые только кажутся верными? Тех, кто ожидает пришествия Господа, Бог сравнил с рабом, получившим задание. Ведь верный раб верен не тогда, когда хозяин приходит, чтобы проверить его работу, а верен всегда. Господь предупредил, что он придет тогда, когда его вовсе не будут ждать. В это время все будут делать все, что захотят. Впрочем, Библия говорит не только о том, что настанет конец этого мира, но важно, что на смену этому миру придет небесное царство. Ведь жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает вас в свое царство. Планета Земля не прекратит своего существования –

она будет обновлена для жизни, на которой не будет зла. Написано, что не войдет туда ничто нечистое. Вот к чему всегда должен быть готов тот, кто желает встретить Иисуса Христа. Вот что важно было Богу, когда Он скрыл дату конца мира. Важно быть всегда готовым, о чем сказал Иисус, что, о том, что через что будут проходить люди. Ну, войны, глады, землетрясения, гонения, испытания на верность. Все это сказано, чтобы нам быть всегда готовыми. Вот что значат слова Иисуса о том, чтобы мы бодрствовали. Быть верным всегда. Вот таблетка от лицемерия. Соответствовать божественному предназначению всегда. Верный Богу верен не в какой-то момент истории, а верен всегда. То есть сегодня, завтра, через неделю. А вдруг пришествие Иисуса и кончина мира состоится вот сегодня. А что, не удивляйтесь? Но ведь написано, не знает никто о том часе. Как вор приходит, когда его не ждут, так и пришествие. За каким занятием Господь застанет вас? О чем нужно позаботиться заранее? Какие проблемы сегодня нужно разрешить? Однажды Иисус сказал странные слова, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какой же выкуп даст человек за душу свою? В системе ценностей христианина верность Богу стоит на первом месте, а забота о благосостоянии – на втором. У нас, как правило, все наоборот. Ну, как мы говорим, ну, тебе уж много лет, пора тебе и о душе подумать. Но истинное положение вещей другое. «Ищите прежде Царство Небесного», – сказал Иисус, – «и все остальное приложится вам». Сегодня Иисус Христос приглашает вас в свое Царство. Когда думаешь о конце света, это не повод расстраиваться, а повод поверить Иисусу Христу, удовольствоваться жизнью только на этой земле, однажды умерев навсегда, или войти в уготованное Богом Царство Небесное. Сегодня этот выбор за вами, потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но есть одно чудесное обещание – Бог приглашает вас в свое Царство. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Страх Господень научает мудрости и славе предшествует.

0: Что важнее для Бога? Наша религиозная красота в глазах людей или готовность быть простым слугой Христа, даже если это выглядит странно для мира? И готовы ли мы к такой вере, которая кажется людям безумной? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы разбираем четвертую главу. Павел Владимирович, здравствуйте. Павел Владимирович, давайте с вами начнем читать, или у вас есть какое-то предисловие к этой четвертой главе?
1: Ну, четвертая глава, она продолжает третью. Вообще, мы должны понимать, что деление на главы и на стихи – это условное. Апостол Павел, когда писал, ну и вообще библейские тексты писались, никаких делений на главы и стихи не было. Да, это сделано для удобства нахождения того или иного отрывка. Поэтому ну, разделить, наверное, третью и четвертую главы вот так вот резко, наверное, не совсем правильно. Ну, как бы это как система координат. Да, вот, чтобы найти какую-то точку, надо...
0: Чтобы там было проще ориентироваться.
1: Да, чтобы было проще ориентироваться. Но иногда это нас сбивает. Вообще, мы должны понимать, что чтение Библии – это не чтение каких-то отдельных отрывков, это не телефонный справочник. Да, когда мы какой-то вот что-то там ищем такое, какой-то стих, о чем там сказано. Очень важен контекст. Вот без контекста мы не можем понять правильно то, что говорит Священное Писание. Такое есть такая ошибка типичная, да? Вчитывать в текст библейский то, что там, в общем-то, и не говорится.
0: А, да, и додумывать. Вот всегда мы такое любим делать.
1: Вот какая-то ассоциация какая-то с каким-то словом, вот, с какой-то мыслью, и начинаешь ее развивать, но там вообще речь может идти полностью противоположным. Поэтому нужно быть в этом смысле очень аккуратным. Важен контекст, вот, нужна связанность мыслей. Вот, мысли одна вытекает из другой, да, поэтому нужно зачитывать отрывки целиком, большие. Вот. Ну и кроме этого важен как бы культурный контекст, к которому мы с вами тоже время от времени обращаемся, для того, чтобы понимать, а собственно, на какую проблему апостол отвечает в этом отрывке. Вот, собственно, наше комментирование вот на этом построено.
0: Да.
1: Да, и сегодня... Ну, четвертая глава, да, ну, давайте мы прочитаем.
0: Да,
1: итак, вот апостол Павел любит это слово, значит, это тоже часть вот такого мастерства подачи материала, когда он из предыдущего делает выводы, да? Итак, каждый из нас должен разуметь, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Помните, в предыдущей главе он говорил, вот, я, значит, Аполлосов, я, значит, Павлов, вот, из этого разделения. И тут вот здесь переходит он от проблем с Коринфян к собственному служению, к тому, как коринфяне должны понимать его как духовного наставника. Ну, не только его, но и других пастырей, которые служат им и их духовно опекают.
0: Ну, вот. То есть... В третьей главе, прошу прощения, Павел Владимирович, мы говорили про то, что говорили про вот этих вот ораторов, таких вот, которые были очень харизматичными, но которые могли говорить не то зерно, не ту суть, да, которые бы хотел слышать Христос. Мы говорили про ум Христов. А здесь уже он обращается, как именно служить. Да, то есть уже
1: да вот здесь он рисует образ.

0: образ служителя. Вот, образ служителя. Каким он должен быть? И вот он начинает. Да, каждый из нас должен разуметь нас как служителя Христова. Да? Ну, другими словами, каким должен быть? Да? Вот. И каким он должен быть? И дальше вот он об этом нам рассказывает. Каким должен быть
1: со второго текста.
0: Служитель Христов? Да, у коринфян есть свой образ. Образ оратора. Да. Который красноречив, который, значит, эрудирован, который умеет убеждать. Вот этот образ. А апостол Павел говорит, стоп, я вам сейчас расскажу. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Ну, сразу мы как бы тормозим на слове домостроители.
1: Да, домостроители. Я так понимаю, что имеется в виду священнослужители, да, домостроители.
0: Ну, у нас есть хорошо знакомое нам слово «эконом». Да, или «экономка».
1: Да. Да.
0: Ну, «экономка», да. Кто это? Кто это эконом? Ну, это человек, который... Ну, ведет хозяйство.
1: Да, отвечает за хозяйственные какие-то.
0: Да. Ну, это скорее больше о таком мелком даже хозяйстве, может быть, речь идет. Ну, или там домоуправитель, вот, который ходит... Ну, экономка что она делает? Идет в магазин, покупает еду, там, кормит кота, там, чтобы кот тоже там цветы поливает, там, вытирает пыль. Ну, естественно, готовит там для хозяев там, ну, и так далее.
1: Ну, то есть тот, кто отвечает за быт.
0: Да, тот, кто отвечает за быт. И вот апостол Павел здесь использует это слово «эконом», да, ну, для того, чтобы рассказать, каким должен быть служитель Христа. И вот он говорит, значит, домостроителей или от служителей надо, чтобы каждый оказался верным.
1: Верным Христу.
0: Да, ну, верным своему делу. Даже не своему делу, а чтобы он не завел не туда, куда не надо. Помните, мы с вами говорили о том, что в чем проблема была вот ораторов харизматичных, которым хотели следовать коринфяне. Они забывали о том, что они-то, конечно, влиятельные люди, но куда они ведут? В этом вопрос.
1: Да.
0: И опять же, обращаясь к нашей истории, да, самые большие потрясения и проблемы, в том числе и мировые войны, они порождались этими харизматичными людьми, которые вели и заводили в итоге куда-то не туда. Да? И потом поколения должны были преодолевать те трудности, которые, значит, в результате вот этого не туда завели. Да, это и случилось. Вот об этом апостол Павел говорит, о верности. Верный, значит, он должен правильно на вас влиять. Он должен... В этом суть, он как бы говорит, не ведитесь на внешнее. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, но я сам не сужу о себе. Ибо я, хотя и ничего не знаю с собой, но тем не менее судья мне Господь, да? Ну, он говорит, что из этого следует? Ну, видно, что он пытается утвердить свой авторитет. Он говорит, ну, вы думаете, что я вот как бы вот такой-такой. Не хороший оратор, там, это у меня недостатки, эти, другие. Но проблема-то не в том, как вы думаете обо мне. Да? Не во мне проблема, а именно в том, как вы думаете обо мне. Вы думаете по инерции... основываясь на тех шаблонах, которые вы, значит, которым вы следовали, не зная Христа. И вы эти же шаблоны переносите на нас, на служителей. Но это же совсем не так. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. Тогда каждому будет похвала от Бога. Ну, вот сердечное намерение. То есть, а что ты хочешь? Вот ты как... лидер, который, значит, ведешь за собой людей. Ты чего хочешь? Куда ты ведешь? Да, мы это же не знаем, это от нас сокрыто. Вот. И Бог, это я приложил. То есть, или это я говорю и о себе, и об Аполлосе, чтобы вы научились.

0: Если от нас не мучатся, сверх того, что написано, не превозносились один на другим. Угу. То есть, вот и я, да, и, значит, другие должны быть вот этими настоящими, как он сказал, верными, угу, духовными лидерами. Это вопрос очень важный, потому что, как мы понимаем, в Коринфской церкви возникли разные партии, угу, вот, и среди руководителей этих партий, возможно, были люди совершенно случайные, которые преследовали чисто какие-то свои интересы. Им было, они, может быть, даже вообще не понимали, куда они ведут людей, им это было не важно. Знаете, как у нас бывает, сам процесс важнее цели.
1: Цели, да. Вот здесь как раз-таки такой вопрос возник, а как вообще людям, да, того времени и нам понимать, а ушел я вообще от этой цели правильной или нет? Ну, то есть, как вот тогда определялась вот эта вот, именно вот сущность вот духовного наставника или духовного лидера, что он ведет человека к правильной, нужной цели? Как вот...
0: Ну, да, видите, это тоже вопрос такой довольно сложный. Угу. Дело в том, что духовное лидерство – это взаимодействие всегда. Угу. Между тем, кого ты ведешь, и, значит, тем, кто ведет. Вот. И это такое тонкое взаимодействие, которое в том числе и на отношениях строится. Угу. Ну, между людьми. Не просто на, да, каких-то рациональных вещах, там, правильно, неправильно, но и на отношениях. Да? Ну, например, мы можем, как это у Станиславского, да, верю.
1: Или не верю.
0: Или не верю, да. Что-то, это же уровень отношений. Да. Да? Ты можешь хорошо играть. Ну, как хорошо? Стараться.
1: Да.
0: Но как бы тебе не верят. Вот что-то не то. Да? Угу. Ну, поэтому вопрос такой... Понятно, что здесь речь идет не об игре, а я бы сказал, что речь идет о целостности. Вот когда говорят о христианских наставниках, да, то прежде всего речь идет о целостности, о том, верит ли человек, во-первых, в то, что он говорит. Угу. Ну, такое тоже может быть.
1: Да.
0: Может, и, в общем-то, и особо и не верит, ну, просто работа такая. Угу. Вот. Или и живет ли он, как бы, так, угу, как говорит. Ну, по крайней мере, стремится ли он так жить, потому что мы все несовершенны, но, ну, стремится ли.
1: Да, вот. И порой сложно жить. Порой, как говоришь, полностью, ну, как бы тяжеловато.
0: Речь вот идет о какой-то целостности, да, и целостность в данном случае является самым, наверное, таким убеждающим аргументом. Угу. Угу. Вот, если этой целостности нет, если вас подозревают, ну, или те, кто с вами общаются, видят какую-то нецелостность, то уже вот вы как бы теряете свою силу убеждения. Угу. И, понимаете, вот христианский святой, ну, мы возьмем это святой в смысле в таком, да, не в каком-то таком абстрактном смысле, угу, а в житейском, он особенно, вот как апостол Павел говорит здесь, посему не судите никак, Бог это окружит. И хотя мы не знаем ничего за собой, но тем не менее и не оправдываемся. То есть вот это, да, ключевое слово, мы не оправдываемся. Знаете, вот христианский лидер, ну, лидер – плохое слово, но святой, да. Ага. Лидер – это такое. Святой, он никогда не хочет понравиться кому-то. Ну, не то, что не хочет. Ему
1: не
0: это не нужно.
1: Наверное,
0: ему,
1: да,
0: это не,
1: угу,
0: нужно, да, он не стремится. Потому что его похвала, как апостол Павел говорит, или его святость, или там, да, оно не от человека зависит. Потому что понятно, что люди могут судить превратно. Они судят, угу, в основном как-то по одежке.
1: Ну да.
0: Они судят, исходя из каких-то представлений, которые у них уже затвердились в их сознаниях. Поэтому Бог только судит. И в этом смысле святой, он живет перед Божьими очами, угу, все время. Да? Вот. А как уже люди, ну, это их, как бы, их проблемы. И вот это тоже им придает такую силу их влиянию. Потому, угу, что когда святой независим, ну, или духовный наставник, да. скажем так, ага. когда он независим от мнения,

переменчивого вот других людей, то он подобен вот как гора, которая никуда не двигается. Вот она просто там стоит, и мы с этой горой что-то должны сделать. Да? А когда это просто какой-то, ну, кучка какая-то песка, ну, ее можно там и так сформировать, и так сформировать. Это уже нет здесь вот этих наставнических черт. Вот апостол Павел

0: И вот он, значит, да, кто отличает тебя, что ты имеешь, чтобы не получил, если получил, то что хвалишься, будто не получил. То есть, как бы, ну, и так, может быть, и так, но это вы, а я вот с Богом, я вот. Угу. Вот я как бы
1: независим. То есть он не обращает вашего внимания, получается, на мнение людей по поводу его ораторского искусства, да, по поводу того, что они о нем думают.
0: Да, ну, в том числе ораторского, да.
1: Ну,
0: да.
1: То есть вот как раз-таки больше, наверное, обращает внимание, смотрит на сам корень, да, на то, что он говорит, наверное, а не то, что говорят о нем люди. Вот, то есть, и это, наверное, в нас не вызывает некого какого-то высокомерия, да, или какого-то возвышения, когда очень часто мы сейчас вот смотрим на то, что, что в жизни вот у нас сейчас, вот, что нам поможет самоутвердиться, там, вырасти самооценку или еще что-то. Мы очень часто смотрим на какие-то внешние проявления, то есть, что нам скажут, а как нас похвалят, да, или что. А вот здесь как раз-таки говорится о том, что мы должны быть в этом плане просты, наверное, и смотреть как раз-таки, вот быть верным делу, что я говорю, о чем моя речь, да, то есть,
0: а соответствует ли это? Даже не делу, а Богу.
1: Да.
0: Потому что перед очами Божьими мы ходим, а дело это уже то, что Бог поручает. Может быть, он ничего не поручает, но просто верным Богу быть, да. Это, может быть, знаете, можно сравнить с хорошим учителем. Да, я помню, у нас в церкви была бабушка, она всю жизнь, что-то лет 40, а может 50, не знаю, в школе преподавала математику.
1: О.
0: И она, когда вышла на пенсию, она продолжала ее преподавать, но уже давала уроки. Вот. И у нее был, знаете, как у человека, который, значит, давно уже устал от учеников, она такая была... Ну, даже не просто строгая, а какая-то немножко с таким невыносимым характером. Но при этом была, ну, очень хорошей педагогой, и она могла объяснить самым бестолковым детям, значит, какие-то сложности, значит, математики.
1: Дар.
0: Да. И, понимаете, вот как бы к ней шли не из-за ее характера, не из-за этого, а потому что она была, ну, в кавычки возьмем, святой в своей профессии. Или совершенной в своей профессии. Да? Вот. Что-то похожее, что-то и здесь. Апостол Павел пытается это сказать. Вот. Я, как бы, настоящий духовный наставник, он должен быть, ну, полностью посвящен Богу. Он должен быть целостным. Он должен жить, как верит. У него каких-то должны быть каких-то там суеты по поводу того, что о нем думают, что о нем там говорят. Он просто должен... Да. Ну, понятно, что есть тут и вторая часть, он должен любить людей.
1: Да, но как бы, бывает сложнее.
0: Да. И вот это уже само по себе является фактором, который притягивает к нему и который придает ему авторитет. Вот. И вот дальше он развивает эту мысль. Ну, понятно, апостол, он художник. Его слово, оно, хотя Коринфяне, в общем-то, это не особенно, как бы, может быть, пытались замечать, но... Его читать одно удовольствие.
1: Да, вот вы красиво сказали, действительно так подходит к апостолу Павлу, как он писал здесь Коринфянам, это действительно великолепно. Это прям художественно.
0: Смысл в чем вот его таланта, да, как он проявляется? У него очень образная мысль. То есть он не просто сухо там о чем-то говорит, а он это иллюстрирует какими-то хорошо известными вот в той культуре какими-то образами. Да, вот перед этим вот у нас было... Был образ там ойкос, вот этот эконома. А теперь он переходит к другому образу. Вот он, с 8 стиха. «Вы присытились, обогатились, стали царствовать без нас». Значит, я так буду пускать, ибо я думаю, значит, вот ключевая мысль. Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а вы в бесчестии. Ну как сильно, какая мощь. А что он здесь имеет в виду?
1: Да, что тут имеется в виду?
0: Да, ну как бы Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Образ театра, где, значит, гладиаторы бьются. Помните, гладиаторы выходят, идущие на смерть приветствуют тебя. Когда выходят гладиаторы
1: на бой,
0: да, они знают, что, скорее всего, они погибнут, и они обращаются к императору и говорят: идущие на смерть приветствуют тебя.

0: оно есть. Бог судил как бы приговоренного к смерти. То есть он, для него выход на проповедь в Коринф, например, да, это как выход на смерть. И вот только он вообще письмо это пишет из Ефеса. А когда он, как он в Коринфе оказался? Он оказался после того, как он прошел Македонию. В Македонии он был заключен в темнице, да, там. В общем, все его путешествия сопровождало опасность погибнуть.
1: Ну да.
0: Он перечисляет это. И на море, и одно, и другое. То есть он в любой момент жизнь могла прерваться. Бог, как вот этот гладиатор, идущий на смерть, да, апостол Павел. Потому мы сделались позорищем. Ну, на самом деле, зрелищем здесь. Тут такой
1: синодальный. Да, вот, потому что здесь, думаю, немножко, позорищем? Может быть, да, для мира?
0: Ну, позорище – это старое значение этого слова. Угу. Вот современное значение – это мы сделали зрелищем. Да?
1: Угу.
0: То есть вот театр, вот гладиаторы, и вот зрители. И вот они сидят и смотрят на этого гладиатора, который будет сейчас сражаться. Для мира, для ангелов и человеков. Интересно, что эти театры, они в основном были открытого типа.
1: Ага.
0: Там крыш не было, да. И вот зрители, сверху облака, небо. То есть как бы вот включают в себя не только, значит, партер, амфитеатр, но и то, что выше.
1: Угу.
0: Ангелов. Да? Вот. И мы безумны Христа ради, а вы мудры. То есть тут ирония.
1: Угу.
0: Апостола, да. То есть вот это вот юродство проповеди, безумство, то, что мудрость, значит, философская того времени, греческая, не воспринимает, гностическая, а вы мудры. Да?
1: Угу.
0: Мы немощны, а вы крепкие. Вы в славе, а мы без чести. То есть те, кто сидят в зрительном зале, они сидят, развалившись в своих креслах, они попкорн кушают, да, в усилии, в славе. А мы тут в грязи, в крови, значит, в пыли бьемся, значит, друг с другом, с дикими зверями и преданы на смерть. То есть вот этот контраст, вот эта вот сила слова апостола, сила его образов, она, может быть, нам не совсем понятна, потому что мы живем чуть-чуть в другой культуре, да, но тем не менее.
1: В современном вот переводе, вот как раз вы сказали, да, про то, что там написано, как обреченным умереть на арене. То есть на арене, да, и вот здесь вот как раз...
0: Ну, это уже как толкование, да, получается.
1: В почете и в бесчестии. Угу. Да, то есть такой интересный момент.
0: Да. Это вот, помните, мы с вами в самом начале говорили о важности культурного контекста, о важности понимания того, что говорит апостол. Потому что слова сами по себе, они могут и то значить, и многозначительными быть. Поэтому, чтобы понять смысл, надо как-то погрузиться в тот контекст. Ну и дальше он объясняет, в чем же вот эта немощь. Вот. Мы терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся, трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. То есть вот эта арена. А вы сидите, попкорн кушаете, смотрите на нас.
1: Да, вы еще и судите, и говорите, что нам делать, да, такой вот момент, да, и все равно были люди, которые хотели быть апостолами, которые хотели действительно быть простыми слугами Божьими. Да, мне кажется, что это действительно, как вы говорили в прошлой программе, необъяснимо, но факт, да, когда мы все равно выбираем такой путь, потому что вера и вот эта вот духовность, да, вот эта связь с Богом, она покрывает все, вот все какие-то моменты, которые порой нам со стороны кажутся такими неприглядными.
0: Ну, проблема в чем? Проблема обывателя, вот обычного человека, в том, что его или наш, да, не будем себя отделять от обывателя.
1: Да, да, порой мы тоже ими бываем.
0: Наш опыт жизненный, наша мудрость, наш кругозор слишком заужены. Вот. И вот эта зауженность, она не позволяет нам увидеть масштаб вот таких, как апостол Павел, например, или других апостолов. И мы начинаем о них судить с своей обывательской точки зрения. Это как, помните,

0: революционеры говорили, каждая домохозяйка может быть, или кухарка, каждая кухарка может управлять государством. Но такой наив был, от которого они очень быстро отказались. Ну, не может.
1: Угу.
0: Масштаб не позволяет. Да, просто другой масштаб.
1: Угу.
0: Вот. А что это такое? Ну, это долго рассказывать, угу. Что значит масштаб. Ну, вот так.
1: Угу. Да.
0: Вот то же самое здесь. То есть неофитское рвение какое-то, вот человек, который приходит, значит, там, в церковь, ему кажется, что вот он все может, вот он. Но еще не тот масштаб для того, чтобы о чем-то судить. И апостол пытается им это объяснить,
1: да.
0: Что не тот масштаб,
1: понимаете?
0: И сделать это немножко в такой яркой, свойственной ему манере. Вот. И дальше. «И не к постыжению вашему сие пишу». А на самом-то деле к постыжению. Он их просто стыдит. Ну,
1: если... Немножечко.
0: Да, он просто так деликатно говорит. Ну, как бы я не хочу вас обидеть. Ну, то, что есть, то есть. Ну, вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. То есть вот это тысяча наставников – это обывательский подход. Ну, что там? Ну, любой может из нас учителем быть. Любой из нас может. Вот. А люди не понимают масштаб, не понимают.
1: Но немного отцов.
0: Но немного отцов. А я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу.
1: Да? Вот это интересная фраза. Я родил вас и подражайте мне, как я Христу.
0: Ну, это вот помните, мы с вами говорили, а невозможно, как это выразить, уверование. А что это такое технически? Не знаю. Ну вот родил вас во Христе. Вера ваша у вас появилась благодаря моей проповеди. Почему? Ну вот появилась. Вот, поэтому подражайте мне, как я Христу. То есть он говорит, здесь он говорит о себе вот, как вот о том большом масштабе. Вот. Вы как бы не мерите друг по другу вот себя. А вот ну, я же вас родил. Ну вот давайте с этого начнем. Слушайте меня. Подражайте мне. Пусть я для вас буду авторитетом. Ну, хотя бы какое-то время, чтобы благодать Божия смогла вас что-то изменить. Да. Потому что если этого не будет, ну, вы так и останетесь этими кухарками, которые пытаются управлять государством. Понимаете? Или обывателями, которые пытаются судить о вот, масштабе.
1: А дальше там есть такая фраза «не в слове, а в силе». Это что здесь имеется в виду? Что вот если мы читаем, да...
0: Ну, слово и сила – это продолжение все той же темы. Тема ораторского мастерства. Да. А сила – это вот эта сила Христа, которая действует в человека, производит в нем тайну обращения, тайну изменения его внутренней жизни, его взглядов. Вот вчера он был таким, а потом почему-то стал другим. Почему? Никто не знает. Соседи удивляются. Вроде мы вчера его видели, вот вместе он с нами там непотребство творил.
1: А
0: сегодня
1: тут,
0: он
1: сегодня...
0: другой. А что с ним произошло? Он сам не знает, что произошло. Он проснулся, стал другим. Вот это сила, да. Ну и он в заключении говорит, Царство Божие не в слове, а в силе, да. Чего вы хотите, чтобы жезлом к вам прийти? Или любовью, духом кротости, да. То есть, ну, как бы вразумляет.
1: Да, да. Так интересно, так наставляет и вразумляет не с какой-то жесткостью, а с таким вот, что вы дети мои, которые я родил вас. Павел Владимирович, я благодарю вас за такой интересный разбор 4 главы. Духовность – это не скрупулезное соблюдение религиозных обрядов, а верность Богу. Готовность строить жизнь на учении Христа, несмотря на мнение окружающих.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки. И весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз. Вдох и выдох. Вдох, выдох. И раз, два. А теперь упражнение для шеи. Руки на поясе. Пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. И еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз, за голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз, два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим.

0: прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также. Наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Скакалка вчетверо. Поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два. Спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз. Смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два, и раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Боимся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги и заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну, а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились. Хорошо, отдышались. И поехали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим, руки вверх. Выдох, вдох, выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам.

0: Стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. С целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения. Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
2: Окей.
1: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
2: Все, распутали.
3: Отлично.
1: Благодарю.
3: Ты чего? Я буст.
1: Спасибо, Мирослав. Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит. Здравствуйте, профессор Бодрячок.
4: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
1: Какая?
4: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
1: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята, поможем?
3: Да.
1: Пошлите, поищем.
4: Что, вроде тут было?
1: Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
2: Окей.
3: Я не достаю.
2: Я могу достать.
1: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
2: Нашел.
1: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
4: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
1: Сядем.
4: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
1: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый манекен.
4: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
1: А что же тогда?
4: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
2: Чудеса?
4: Нет.
3: Здоровье?
4: Нет.
1: Доброта?
4: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
1: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
4: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может...

0: делали добрые дела?
1: Я делала.
0: Да, расскажи.
1: Я маме помогала мыть раковину.
0: Ух ты! О, как взрослая. И ты смогла достать до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет, ну ты умничка какая.
2: А ты не росла?
3: А я пылесосил дома.
0: Ух ты!
2: Тоже убирался.
3: Да.
0: Здорово! Да.
1: Помогала мыть палкой.
0: Да, отлично. Отлично, ну
1: только
0: вот.
1: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
2: Но зато чистый.
0: Да, но зато чистый.
1: Мы там все падаем, как на катке.
0: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
3: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им... Я говорил им приятного полета в лифте.
0: В лифте?
3: Да.
0: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
1: Я говорила простые слова добрые.
0: Молодцы. О, здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да. Правильно.
2: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
0: Да.
2: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
0: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
4: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
0: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте... И скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
2: Давайте.
0: Да? Давайте. Итак, мама.
1: Мамочка.
0: Да, молодцы, правильно. Кошка.
3: Кошечка.
0: Да. Собака.
3: Собачка.
0: Аня.
1: Анюта.
0: О, это, это особо доброе слово.
2: Да.
0: Так, а Мирославчик. Нет?
2: Да.
0: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри, как Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
1: Да.
0: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
2: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
0: Да.
2: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.

0: Да, Наденька.
1: Да.
0: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
1: Молодец.
0: Молодец, хорошее
2: спасибо.
0: Слово.
2: Спасибо.
0: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
2: Я тебя люблю.
1: Здравствуйте, до свидания.
0: Здравствуйте.
1: До свидания.
0: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
2: Извините.
0: Сказать?
2: Извините.
0: Извините, простите. Да.
1: А, я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте мизинчики.
0: Давай, давай, давай, ну-ка.
1: Давай.
0: Что за мерилка? Покажи нам.
1: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
0: А, да,
1: вот
0: да.
1: Так.
0: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
2: Да.
0: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот
1: да.
0: Недавно.
1: Да.
0: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
1: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
0: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
1: Я вам предлагаю
0: что ты придумала? Да.
1: Сделать
0: да, да, да.
1: Кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм, а оно все под снегом.
0: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
1: Вот такую вот мы и сделаем.
2: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
1: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
2: могли. Я видела гнезда птичек.
0: Ой, это очень редко.
3: А я вот такое гнездо видела.
2: Я много.
3: А я вот такое вот видел гнездо.
0: Очень редко.
1: Домики для птичек.
0: Да, домики для птичек.
2: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
0: О, наверное, там живут добрые дети.
1: Да.
0: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
1: Мы возьмем вот такую вот... толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
0: Так, ну-ка.
1: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
0: Угу.
2: Я бы сам мой сделала.
0: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
1: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
0: Угу.
1: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
2: Ну, а если страшно быть?
3: Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
1: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
0: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
1: да,
0: твоего доброго дела.
1: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
0: А, с удовольствием.
1: Для них.
0: Так, так, так, так, я понял. Сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
1: Подержи.
0: Проделаем там дырочки. Так, так, так, сейчас. Ну вот. Так, так.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны. Ань, поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху завязать?
0: Ну-ка.
1: Умеешь завязывать?
0: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
3: Я умею морским узлом.
1: Ух ты, это очень крепкий
0: да,
1: узел.
0: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
1: А еще один
0: ну,
1: сделай, чтобы он лучше держался.
0: Как там морской узел вяжется.
3: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
1: Да, вот так, так вот.
0: Ну, все.
1: А
0: вот
1: с вами
0: мы еще... справились.
1: Вот еще что мы сделаем.

0: Чудесно, чудесно.
1: Это что? Зачем?
2: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
1: Так.
2: Вот эту птичку вот здесь
1: приклеим.
2: Только надо
0: вот
2: еще...
0: Вот какая птичка. Да-ка.
2: Приклеивай.
0: Так, давай, приклеивай птичку.
2: Вас, профессор Бондарчук, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
0: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее приклеим. Так. Угу.
2: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
1: Его клевать будут.
0: Да. Да.
2: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
0: Такая вот у нас получилась картинка.
2: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
0: да,
2: и семечек.
0: И наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали.
2: Да,
0: ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
2: Пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я вижу, как человек может страдать, если оторвут корни с родины. То это первое, второе, даже третье поколение страдает.

Я родился в концлагере. Но это не можно доказать его, потому что часть из наших документов пропала. Но первый это документ 43-го или 44-го, по-моему, где мне крестили, так что я православный. Меня в концлагере крестили, в финском концлагере крестили православных. Там первый раз как-то встретили религиозную свободу. Папа, когда он уверовал в концлагере, в нашей семье, то папа начал молиться, чтобы Бог взял бы руки всю жизнь, и пускай будет, как Бог хочет.

0: Мама, папа прожили это все, они видели, что коммунисты сделали им. Уничтожили всю семью. Мама, папа остались только с их семьей. Раскулачивали, как сказать, казаков там. И поэтому раскулачивали, они выслали нас в Карелию. И в Карелии война началась, и между войной финны оккупировали Карелию и охватили нас у этого лагеря. Так что приехать в Финляндию после войны, я могу чуть-чуть представить, какие большие трудности у нас, у моих родителей было. Они здесь не были никто. Если кто-то, они были, они враги. И все равно врагом найти себя, укорниться, то нужно быть какой-то идентитет. Русским нельзя быть здесь. Они же так и мечтали, как сказать, за этого старого русского. Это же были их корни. Они же не родились коммунистом. Они же родились русским, которые коммунисты уничтожили, раскулачивали, как сказать, казаков там. Мама никогда не укорнилась сюда. Никогда. И назад не можем было вернуться. Так что она страдала все время. Я вижу, как человек может страдать. И я думаю, что у мамы потерялось желание жить. Она все плакала и плакала, и плакала.
1: Нам и родина чужбина, всюду путь и всюду цель. Нам безвестная долина, как родная колыбель. Рад забыть, да не забуду. Рад уснуть, да не усну. Не любя, любить я буду. И прокляв, не прокляну. Эти бледные березы, и дождя ночные слезы, и унылые поля. О, проклятая, святая, о, чужая и родная, мать и мачеха земля.
0: У меня никогда не было такого, как сказать, большого желания показать, что я умею. Я хотел бы только сделать, что я умею, чтобы кто-то заплатил бы. Прожить. Вот это было самое-самое важное. Прожить. Мне было, наверное, 16-17 лет, когда я начал музыкантом. Ну, такой музыкант какой, чуть-чуть туда. И мы это играли в ночном клубе. Ну, я там играл гитару только я. Потом у нас это заболел, этот певец заболел. И начали смотреть на друг друга. Ну, кто-то же нужно быть. А ну-ка ты. Нет, а ты. Ну, ты. Ну, хорошо, я сразу заплатите чуть больше, то я буду петь. В 1979

0: 1908 года, как сказать, мне повезло. Мне просто повезло, потому что у Европы появилась старинная русская эмигрантская культура, была популярна. И люди, концертные залы были забиты. Я смотрю, здесь моя возможность. И в то время это было для моего души, так сказать, то, что я видел, что мама, папа страдали. Одна такая глубокая страдание было, что они потеряли свою идентитет. Генетично ты русский, а тебе нужно это быть кто-то другой. Это же шизофрения появится. И я думаю, что вот это моя мама как будто какая-то шизофрения. Я не фин, не финка, не русский. Кто я? И вот этот идентитет кризис перешел на детей. И потому что я был, как сказать, талантливый или художник, или мне была такая душа, такая, да, то я страдал на этом очень многое. И в 79-м году или 80-м году, как сказать, мне появилось как лотерея. Я могу через мою профессиональность найти свои корни. Не было стыдно быть русским. То здесь появилась моя художественная крепость, что я не играл русского, а я прожил. Я был как не небо. Все любили русского. Через популярность, что эти все русские старинные романсы, казацкие песни появились, как сказать, популярность. Заразом не открылась, жизнь открылась. Быть казаком, таком, как я есть. Я жил через родину. Это была моя профессия и это была моя жизнь. Мне вертели по телевизору, я выступал и там, прыгал, пел русских песен. Так что у меня появилась возможность, как сказать, через популярность быть один из самых известных, это, как сказать, эмигрантов. Я не знаю, я устал или не устал, но я залез у тупик, как сказано, у тупик.
1: Я ждал полета и бытия, но мертвый ястреб, душа моя, как мертвый ястреб лежит в пыли, отдавшись тупо во власть земли, разбить не может ее оков. Тяжелый холод земной покров, тяжелый холод в душе моей, к земле я никну, сливаюсь с ней. И оба мертвы, она и я, убитый ястреб, душа моя.
0: И, ну, это уже такой философичный вопрос. Перегорел или остановил Бог меня? Я даже могу выразить такой непонятный смысл, что я огорченный Богу, что Он остановил мою карьеру. Ну, а как сказать, у монеты другая сторона. Я благодарен Богу, что Он остановил мою карьеру. Так что я уверовал в самую лучшую мета. У меня энергии хватало. Я только был, как сказать, открывал последнюю дверь, чтобы дойти туда, куда я всегда мечтал. Пробиться большим, известным. Потому что я был уже в Европе порядочно известный. Сегодня то я вижу, что, может быть, Бог тоже остановил меня на последнюю минуту. Если я прошел бы эту дверь, может быть, я никогда-то уже не вернулся оттуда. Я даже удивляюсь, как медленно человек принимает голову. Очень медленно. Бог всегда является неожиданно.
2: Муки выпиты, слезы сдержаны в обезлобленности святой. Царство Божие для отверженных, для испачканных клеветой. Пусть виски сединою тронуты, белым саваном стала боль. Царство Божие для непонятых, для деливших с изгоем соль. Пусть он горьк, путь к совершенству, неподъемен страданий крест. Обетованные блаженства — всем за правду изгнанным есть.
0: Я мечтал вернуться на родину. И это, как сказать, это моя крепость и моя сила.

люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последнее открытие в области здоровья идеально соответствует необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.

Создав Землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение

и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически. –

второй день творения. Бог сказал, да будет вервь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярно.

Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу – источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени – более чем на час, а некоторые киты – до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда, сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод. И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее растение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

В шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера –

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

Более 300 лет назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств, один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

34. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? И язык мой будет проповедовать правду Твою.

В Библии часто используются притчи. Давайте сегодня поговорим о том, что они значат для нашего спасения. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать

0: вас на новой программе «Что есть Евангелие?», «Что есть Евангелие в действии?», «Как оно работает в нашей с вами жизни сегодня?». Но вот задали такой вопрос вначале, что такое притча. Притча ли не кажется чем-то современным, да? Как ты понимаешь, что такое притча в Священном Писании?
1: Ну, если сказать современным языком, то это иллюстрация. И часто важно что-то проиллюстрировать, чтобы это запомнилось, и что это имело действие, и вот именно запоминающееся. И интересно, когда Иисус начал учить, Он именно учил притчами. И интересно, как Он вот выразился, Он, когда ученики сказали, почему ты делаешь и учишь притчами, а Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано.
0: Им это кому?
1: Ну, собралось множество людей, которые слушали Иисуса и которым Он учил. Mm-hmm. И интересно, почему им не дано? Он говорит: имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят. Но запоминающаяся иллюстрация, то есть она откроет когда-то глаза и уши тем, кто это слышали, и они поймут.
0: Вот, Коля, интересно, что ты именно такое название к сегодняшней встрече предложил. Что притчи Христа значит для нашего спасения? Да? Почему вот так важно для тебя именно этот вопрос?
2: Мы с вами читали предыдущую программу, 10 главу, где Петру было дано видение. Это своего рода притча, вот такая вот живая, что ли, в видении, во сне или там, как он ее видел, в каком-то он выступлении находился, вот какое-то вот ему дано вот такое вот понимание.
0: Вот иллюстрация, как Лена сказала, да, когда какое-то полотно было спущено.
2: Ну, как бы на экране он видел, вот как вот мы смотрим в кино, например, там, или по телевизору, что-то. Вот что-то подобное было у Петра, такое вот видение. И он увидел там притчу, вот в этом полотне, в этих животных там. И потом еще был голос Божий. Вот «Встань, Петр, заколи, и это все вот ешь». Это была иллюстрация, это не буквально было что-то, вот там пища какая-то. А это вот Бог вот так вот иллюстрировал идею, которую он хотел вложить в Петра вот сейчас, и которую Петр не понимал, что у Бога нет лицеприятия. Он одинаково относится к евреям, неевреям, к язычникам, там, верующим, неверующим. У него все люди ценные.
0: Драгоценные.
2: Да, и он ими дорожит. Там, как же тем вот эти животные, вот тоже они вот спускались с неба, как бы вот, ну, типа космического корабля, что ли, если вот мы так по-современному. И вот спускались с неба, значит, они там на небе где-то обитают. Значит, они Богу дороги, он их обратно потом забирает туда. Mm-hmm. У них там, значит, жизнь какая-то своя у этих животных. Ну, то есть они ценны Господу.
0: Вот то есть животные. Ты эту притчу вот так вот расширил, да? Я никогда не слышала такого вот расширения этой притчи, что, ну, вот именно животные как будто бы с космического корабля спустились, и туда же Господь их поднял.
2: Ну, если бы, допустим, мне Господь такое показывал, я подумал, да, ну, может быть, какая-то летающая тарелка, там что-то такое за четыре угла, такой вот сосуд какой-то. Там же сказано сосуд в виде большого, вид большого полотна. А если мы вспомним книгу Иезекииля, то там видение пророка было такое, что он вообще запутался, что же это такое, там колесо в колесе, там кругом глаза, кругом это, все это обозревает. Это тоже было как притча. И Бог над этим все возвышается. И мы даже понять не можем, что же это такое вот, по Писанию, что же это такое видел Иезекииль.
1: Славу Божию.
2: Да, так какой-то вот корабль, не корабль там, инопланетный, не знаю. Ну вот мы бы так вот сейчас, современные люди, наверное, описывали его. Ну вот была дана вот такая притча Петру, иллюстративная, видимая, что ли, притча. Иисус не только рассказывал, он еще и показывал иногда такие притчи. А если мы возьмем книгу Откровения, так это вся книга, сплошная притча, сплошные такие вот видения, там, иносказания, там, и еще что-то.
0: В виде образов каких-то.
2: В виде образов, да, в виде даже, ну, и повествования тоже. Но Иоанн это все видел, он как, у него как вот, действительно, как кино прошло вот перед глазами, и он этого всего, в общем-то, не понимал даже.

0: И вот ты говоришь сегодня, что эти притчи важны для нашего спасения. И вот интересно то, как Лена сказала о притче, что они нам даны для того, чтобы даже если мы не можем видеть, чтобы нам было легче увидеть, даже если мы почему-то не слышим, чтобы нам было легче услышать вот через такие яркие, ну, знакомые нам образы, но представшие в неожиданном каком-то свете.
1: Интересно, что вот эта притча с полотном описана в книге Деяний трижды.
0: Вот. Это полотно, на котором за четыре угла, как бы с неба, или не без как бы, с неба спускались вот многие-многие животные.
1: Да. И, вот,
0: и если... это было видение Петру.
1: Если в 10 главе Лука описывает это видение, то в 11 это видение описывает сам Петр. И теми же словами все
0: Деяния.
1: Это... Книга «Деяния апостола», в 11 главе. Вот, мы остановились как раз на этой главе. «Услышали апостолы, братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие». Язычники до этого как бы не считались народом Божьим у иудеев. Даже вот среди апостолов ходил такое мнение, что язычникам вообще-то, наверное, заказано Царство Небесное. Это надо делать с теми обращенными иудеями, с обрезанными, которые, в котором пришел Иисус. Он же тогда и сам сказал: «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева, к язычникам нет, я не пойду, а вот, вот к кому я пришел». И, наверное, у апостолов вот это вот, его слова вот, засели в голове, они так вот понимали
2: Но
1: теперь.
2: Но в то же время тоже не услышали, да, что Иисус-то сказал, что они будут в Иерусалиме проповедовать, в Самарии и до края земли.
1: Да.
2: Они, значит, не услышали. Они услышали только, что в Иерусалиме и в Иудее.
1: До края земли иудеям будете проповедовать. Они так услышали. По синагогам, то есть, будете ходить, проповедовать. И они так и поступали, собственно.
0: Это вот первые христиане так считали?
1: Первые, да, вот апостолы. Посмотрите, язычники приняли Слово Божие. Для них это было новостью. Вот такой.
0: Для учеников.
1: Для апостолов
0: для
1: даже,
0: апостолов.
1: Да.
0: Угу.
1: И когда Петр пришел в Иерусалим, да, он еще там находился в Кесарее, или в Кесарии, а до них уже дошел слух. То есть быстренько так это. Петр еще там находится, они уже все узнали, все услышали, потому что весть необычная. Как это? Язычники? Как это? Язычники уверовали? Да, такое разве возможно? И когда Петр пришел в Иерусалим, вот, казалось бы, такая весть хорошая, да? Язычники обращаются в становятся нашими братьями, сестрами, да, обращаются в христианство, обращаются к Христу. Ради этого, собственно говоря, мы и нужны, чтобы проповедовать слово, и язычники бы обращались. Иудеи до этого делали. Вот такие, обходили море, суши, Иисус, помните, говорил, да, чтобы хотя бы одного обратить в иудаизм. И, наверное, у апостола должна быть такая тоже. О, язычники вливаются к нам в тело Христово, в церковь, то есть. Ну вот мы читаем вот в втором стихе обратная реакция.
0: Петр... То есть еще раз, иудеи обходили там все края земли для того, чтобы обратить кого-то в иудаизм. Иудаизм – это религия единобожия, да, единый Бог. А христиане, они обходят все края земли для того, чтобы обратить язычников. А у язычников многобожие. То есть они вообще не понимают, что есть единый Бог, Творец всего сущего. Да? И вот ты сейчас, Коля, говоришь, что, значит, первые христиане были из иудеев, и для них вот совершенно было таким нерадостным, что ли, событием то, что люди из язычников начинали верить в единого Бога. Да? Это странно? Это странно нам звучит?
1: Для нас сегодня, да, потому что это вот мы призваны Христом. Идите, научите все народы, все.
0: В Священном Писании так сказано, да.
1: Независимо от национальности и там...
0: И религиозной принадлежности.
1: Пола, да, то есть всех, вообще всех. Всем донесите Божье Слово, весь спасение. Донесите Евангелие, Царствие. Вот когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его.
0: То есть это христиане, которые пришли в христианство из иудаизма.
1: Это Петр пришел, это все апостолы, которые были с Христом, все они были обрезаны, иудеи.

0: идеи.
1: Угу. Но приняли Христа.
0: Они приняли Христа, да, и принимали Христа как раз вот из народа Божьего в Иудее. Там, ну да, Самария была, конечно, еще. Галилея считалась языческой. Тем не менее, они были все как бы в зоне действия храма, вот, вот иудейского, угу. Иерусалимского. И церковь как бы состояла из обрезанных в основном, то есть из иудеев. И они его упрекали, Петра, за то, что он вот так вот себя ведет с язычниками. Их нужно подальше, а ты наоборот к ним там.
1: А вот с современностью мы можем провести параллель? Вот бывает так, что вот в современных церквях вот считают, что кто-то достоин быть в лоне церкви, а кто-то недостоин, и их надо держать подальше. Лен, ты считаешь, это характерно для разных религий?
2: Я думаю, что сейчас очень характерно. Да, мы радуемся, когда люди приходят и принимают крещение в нашей церкви. Но, вы знаете, вот такое, мне кажется, существует вот на самом деле такая ситуация, что да, человек пришел, обратился, все радуются, но потом мы становимся, ну, старые члены церкви становятся препятствием человеку на пути к Богу. То есть мы начинаем какие-то внешние грани ставить для человека, что он не так одет, что он не то ест, что он не так себя ведет, что еще. То есть вот эти вот внешние атрибуты, которые видимы, часто вот мы ставим препятствия. Ведь вот в принципе то мы читаем и в Деянии апостола, что когда обращенным, вновь обращенным людям становилось очень много каких-то границ, которые они должны исполнить. И даже первое собрание, которое было, да, постановили, что не нужно это для язычников, для вновь обращенных.
1: Это первый апостольский собор,
2: да,
1: по-моему.
2: Да, да, да. Вот, то есть, и вот, ну вот у человека вот свойство, ну хочется ему вот в человеке видеть то, что он хочет видеть, не внутреннее, то, чего мы не можем видеть, потому что Господь это производит, а вот это внешнее, и часто это мешает. Ну, сами мы знаем, может быть, и к нам когда-то было такие предубеждения со стороны людей, которые уже давно в церкви, и вот это часто, ну, мешает людям пройти вот этот путь. Мы бы должны помогать им пройти и влиться в лоно церкви, а мы мешаем тем самым, требуя каких-то исполнений внешних атрибутов.
1: Угу. Ну, давайте посмотрим, как вот в ранней церкви было, как решался этот вопрос.
0: Ну, то, что он уже стоял, вот само по себе удивительно. Мы же...
1: То, что вопрос этот стоял?
0: Да, мы же идеализируем раннюю христианскую церковь, считаем, что это для нас пример, для нас эталон, как бы вот
1: апостолы,
0: так вот,
1: да.
0: Апостолы, да, вот так бы нам тоже вот и свою бы церковь видеть в так же, вот, как и вот мы видим первую христианскую церковь. А тут, оказывается, вот такая проблема, конфликт уже с самого начала. Обрезанные, необрезанные. Вот здесь вот все. И вот эти предубеждения, о которых мы в прошлый раз говорили, они заполнили все умы вот тех, кто принял Христа в то время. И первые апостолы тоже. Вот судя по реакции апостолов, когда Петр пришел в Иерусалим, они говорили ему: ты ходил к людям необрезанным? Да как ты смел вообще туда пойти? Ты осквернился и ел с ними. Это уж вообще ни в какие рамки. Есть язычниками за одним столом, ну как же ты можешь потом Богу в глаза смотреть после этого? То есть, такие вот упреки, такие обвинения, это говорит о том, что вот, да, действительно конфликт намечен, он есть, он существует. И вот это предубеждение, с которым нужно будет потом бороться и Петру, а потом и Павлу, и вот все вот послания его, они прям сквозят вот, вот этой вот борьбой со всякими предрассудками, со всякими вот этими вот, ну, я не знаю, искажениями.
1: Границами, в которые мы пытаемся заключить Бога. Да, Лен, ты использовала сейчас вот слово «граница». То есть мы пытаемся Бога поместить в какие-то рамки, которые нам удобны, нам понятны, и вот где мы, как бы, вот главное.
2: И человека самое главное в эти рамки тоже поставить. Угу. Какие у нас есть представления о том, каков должен быть человек.
0: Если говорим о сегодняшних христианах, да, вот я часто слышал вопросы такие: а можно ли вот пойти там на свадьбу? Мне там, меня пригласили на свадьбу, могу ли я пойти вот к моему там другу там, или там, родственнику на свадьбу. Там же будет ведь пьянство, там же будет ведь...

рекой там лисы и алкоголь, как же я могу там быть, как же я вот так вот. Ну, вот такие вопросы, конечно, задаются. Ну, а кто тебя заставляет этот алкоголь пить? Ты же пришел поздравить людей с таким торжественным событием. Единственное, может быть, ну, мы же надеемся, что это

0: за что. Ну вот такие вот вещи возникают и у нас, к сожалению.
1: Ну, тонкая грань. Это тонкая грань. Потому что, когда, например, ну вот молодой человек, например, бы задавал такой вопрос, вот стоит ли ему идти, говорит Священное Писание, не ходи в собрание развратителей. Да, не ходи на совет нечестивых. А, вот. Тут, мне кажется, вот у тебя прозвучало сегодня это слово «спасение». Вот критерием должно быть спасение. Если то, что я туда пойду, окажется для кого-то вот свидетельством о Боге, в пользу Бога, в пользу того, что я могу быть совершенно счастливой и радостной, будучи не под воздействием алкоголя, а просто вот, будучи тем человеком, которым я являюсь, то тогда это да. А если, например, человек, вот, ему очень трудно совладать вот, со своей бывшей привычкой, привязанностью к алкоголю, то, конечно, ему лучше не ходить туда, наверное.
2: Я вот хочу сказать, что у меня вот в прошлом году была свадьба у внучки, и у нас была безалкогольная свадьба, потому что ну, и моя дочь, и внучка, они в церкви, и на эту свадьбу у меня дочь...
1: И жених твоей внучки тоже из церкви. Он тоже не хотел алкоголя.
2: Да, и пригласила своих ребят, а у меня дочь тренер по плаванию. И она пригласила своих ребят, которые в мире, которые не в церкви. И они были очень удивлены, что без алкоголя может быть так весело, хорошо и приятно. И это было для них свидетельство. Их было около 5 человек. То есть она пригласила их просто помочь, быть официантами на свадьбе. И вот они были очень удивлены, и очень много было расспросов и всего. Я думаю, что это тоже для них было свидетельство. Не только на алкогольную свадьбу, стоит ли нам ходить, но у людей ставят вопросы их. Стоит ли ходить на безалкогольную свадьбу? Но вот были довольны люди.
0: Ну да, опять же, вот некоторые предрассудки. Вот сам Христос этот предрассудок разбил сразу. Когда его пригласили на пир к фарисею, или к мытарям.
2: Да.
0: Уж мытари, хуже мытари, никого не было вот, в понимании
1: иудеев. В том обществе, да.
0: В том обществе. Это точно, это и пьянство там, и все что угодно. Как-то он пошел туда и ел, и пил с ними. И если пьет с пьяницами, его потом обвиняли.
1: Христа,
0: да, самого. Но он почему-то не посчитал вот эти все доводы убедительными. Потому что он
2: пошел и не было предрассудков у него, да?
0: Да, он пошел туда, чтобы донести Божий, ну, и Божий весть, и Божий характер. Чтобы они все видели, каков все-таки Бог. Что он не гнушается этими людьми. Он ищет их и находит. Потому что сколько мытарей потом обратились, он даже сказал так, что они впереди вас вот всех идут в Царствие Небесное. И блудницы тоже. Вот поэтому и Петру было такое вот ну, дано видение троекратное, чтобы Петр от всех вот этих предрассудков отошел, чтобы у него не было больше в голове вот такой вот стены разделения. Ага, это обрезанные, это необрезанные, это иудеи, это язычники, с язычниками нет. Вот только иудеев... Петр понял это видение, эту притчу, и он усвоил это, то, что нет у Бога нечистых людей, и оскверниться от них невозможно.
1: То есть вот давайте сегодня такой вывод сделаем, да, из того, что прозвучало на данный момент. У Бога нету нечистых людей, оскверниться от них невозможно, и каждый для Бога настолько драгоценен, что он умер за каждого, за любого. И он хочет, чтобы мы помогли этим людям Бога найти тоже.
0: Ну, вот если мы прочитаем эту всю историю Петра, как он начал говорить это, и как он рассказал ее сам. «В городе Иоппе я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за 4 угла спускаемое с неба, и спустился ко мне, я посмотрел в него, и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных, и услышал я голос, говоривший мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, опять поднялось все.

0: на небо. Вот Петр посчитал, он посчитал сколько раз, да, он не обратил внимание на это, что это было трижды, да. Потом дальше он говорит, что вот тот самый час три человека встали перед домом. Троих он сосчитал тоже, что было трое. И в котором я был послан из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной сии шесть братьев. И мы пришли в дом того человека, то есть Корнилия. Язычник, сотник Корнилия, да. Где было сказано слово ему, и весь дом обратился к Христу. После
1: то
0: этого.
1: Есть весь дом этого человека, язычника, обратился ко Христу. Как это многоценно в глазах Божьих.
0: То есть благодаря притче произошло спасение целого дома. Если бы Петр как-то, ну, как-то Бог к нему по-другому обратился, то он бы не воспринял, скорее всего. Но вот был послан ему иголос, это даже до исступления. И было вот это все вот как бы синхронизировано с тем, что делал Корнилий, послал людей, тут одновременно все это происходило, мы с вами говорили, да, как это все удивительно, все совпало, соединилось, что ли.
1: Да, Корнилий сотник.
0: И потом, вот он говорит, вот сии шесть человек, сии три пары свидетелей. Вот то, что вот это происходило со мной, то, что они вот участвовали, и что они видели, как благодать Божия работает с язычниками. И как обратились они, и как Дух Святой на них сошел. Они вот эти люди видели три пары свидетелей. Это даже больше, чем нужно. Угу. Там всего двое нужно свидетелей, чтобы
1: заставить. Это по Библии истине. Тогда было?
2: Двое-трое.
1: Да, двое-трое.
0: Где двое или трое, да. Угу. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. И пошли мы, и пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал, сказал ему, пошли в опи людей. Вот о чем мы говорили, синхронизация происходит. Это призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
1: Это Петр уже пересказывает кому?
0: Это он вот этим апостолам, которые его упрекали в Иерусалиме.
1: То есть он им описывает, как же все было.
2: Подробно, подробно все описывает.
0: Все слово в слово, как вот мы читали.
2: Говорю, подробно
0: 10 главе. Угу. И свидетели всему, вот, пожалуйста, вот, спросите у них. Они вам подтвердят, что это все правда. А самое-то главное, когда начал я говорить, это Петр говорит, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Угу. И тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Вот такая вот притча. Вообще суть притчи, наверное, малая истина, вот такая понятная всем, она как бы потом рисует большую истину. То есть ты начинаешь понимать истину большую или большую, что ли. И правда здесь вот большая в том, что Бог всех язычников возлюбил. Так, что отдал своего сына и за них.
1: Да, как и за всех других людей.
0: И Божье Слово для них тоже предназначено. Они тоже должны его слышать, чтобы потом иметь наследие в Царстве Небесном. И Царство Божие и для них тоже. Вот в этой небольшой истории, в этой большой притче, вот такая заложена идея. Угу. Что Царство Божие, оно и для язычников, как и для всех желающих. Только поверь, только доверься Христу.
1: Да, Царство Божье для всех людей, да, то есть вот тут говорится о язычниках, но, наверное, значение этой притчи такое, вот мы с вами должны понимать, что нет ни одного, кого бы мы не встретили на своем жизненном пути, или о ком бы мы что-то знали, кого Бог не считает достойным Царства Небесного. Он хочет, чтобы каждый туда попал. Но для этого человек должен понять, что это такое, да, и мы ему можем в этом помочь.
2: И самое-то главное, если вспоминаю тоже притчу о блудном сыне, да, или о добром отце, да, то мы видим, что заботы Бога о заблудших детях гораздо больше, чем о тех, кто находится рядом с ним. Потому что, как он сказал старшему, да, сыну, «Ты со мною, и все мое твое». А он

0: был потерян.
1: Младший.
0: Да, и спасен. И этой радости у отца гораздо больше. То есть вот Бог заботится о спасении каждого человека.
1: А старший сын тоже упрекал отца, да, что да. Как это так, о таком заблудшем, никчемном да. ты младшем сыне больше заботишься, больше любви к нему проявляешь, чем ко мне.
0: Да, и поэтому нам часто не очень понятна любовь Божья. То есть мы не обладаем такой любовью. И поэтому сложно нам понять Бога, к сожалению.
2: Да, поэтому такие притчи и приводятся в Писании. Иисус Христос очень часто, потому что притчи, они дают понимание, каков Бог, что Он близок к вам, что Он в ваших нуждах также живет и вместе с вами, и в ваших семьях, и внутри вас Царство Божие, оно есть. Вот. Вот еще можно подметить здесь, что как сказал Петр, он скажет тебе слова, которыми спасешься. Спасаемся мы еще и словом. То есть вот именно от слов. Все начинается со слова. Как говорит Библия, да? Вначале было слово. Слово было у Бога. И даже слово названо Богом. И Христос говорит, я слово. То есть это слово Божие. И когда вот такое вот, может быть, с дерзновением я сейчас скажу, когда человек говорит Слово Божие, он становится Христом. То есть слово, которое он говорит, это слово Христа. Да? Слово, как бы сказать, материализуется, или как по-другому еще выразить. Это как будто Христос входит в тебя. Из тебя исходит, и в другого человека входит Христос также.
1: Ведь вот вообще-то это библейский термин. Да, это звучит действительно дерзко, вот то, что ты сейчас говоришь. Но ведь это библейские слова, что Христос в вас.
0: Да,
1: мы как-то это от себя подальше отодвигаем, потому что нам это трудно понять. Но ведь это не просто символ. Можно приводить, я не знаю, много примеров, особенно из Ветхого Завета, которые иллюстрируют то, что вот в нас он, в нас. То, как священник должен был съедать мясо жертвенного животного, то есть внутрь себя принимать.
2: Тоже притча такая, иллюстрация.
0: Павел-то вообще очень много пишет, да, что не я уже живу. Но живет во мне Христос. То есть вот Павел, он всегда очень дерзновенно говорил именно о присутствии Христа в нашей жизни. Что я умираю для себя, живу для Христа, и Христос во мне. И облекитесь, иногда он говорит, облекитесь в Христа.
1: То есть наденьте на себя,
0: в Христа облекитесь.
2: И мы все это не совсем понимаем, как это вот все, что значит облечься Христа, совлечься с себя, вот это все. Это образы такие вот, что не очень понятные, но тем не менее они реальные. То есть Христос, Он живой, и Слово Его живое. И мы же говорим, как написано, Слово, оно живо, оно действенно, оно проникает в такие глубины человеческого сознания, что ничто более так глубоко не проникает. И обнаруживает наши все тайные, вот эти замыслы или что-то, и открывает нам самих себя и говорит, ты вот кто вообще, ты кто.
1: И причем совсем вот это не значит, что он нам открывает нас самих с плохой стороны. Да. Он с хорошей стороны, он говорит, посмотри, ты кто, ты во мне, то есть ты достаточно хорош для того, чтобы я жил в тебе, а ты бы жил во мне. Вы представляете, что это такое? Быть в Боге, а Бог в вас.
2: И это делает слово. Если человек его принимает, и принимает того, кто его приносит. То есть Иисус говорит, принимающий меня, то есть принимающий вас, меня принимает. Это что значит? Это значит, когда человек, как вот Петр, доносит до другого человека слово, то тот человек, который слышит это слово, принимает Христа в лице Петра того же, да? Или в лице того, кто это слово говорит. Потому что это слово не его, а это слово Божье.
1: Бог говорит через человека. Он нам про это говорит в Священном Писании, что Он говорит через нас, да.
2: И поэтому
1: через людей.
2: Оно и спасает поэтому, потому что Христос входит в человека. И человек понимает, что теперь он без него, ему дальше жить просто бессмысленно и неинтересно, и не нужно. А вот с Христом вот как раз и открывается полнота всего. И полнота жизни,

0: полнота счастья, и цель появляется, и становится, и радость появляется, и борьба вот с этими всеми своими заморочками, которым я, может быть, себя загружаю, это тоже, я становлюсь победителем, в том числе и грехов, когда я раскаиваюсь перед Ним и говорю, что «Господи, прости меня за это, за это, за это». Он говорит, да, ты получаешь прощение, потому что жертва за тебя принесена, и грехи твои омыты моей кровью. Поэтому иди и будь в мире, следуй за мной. В общем, все как бы просто.
1: И больше не греши.
0: Больше не греши, да. Ну уж, а если согрешишь, то вы имеете ходатая, в конце концов. Если уж такое случится, не отчаивайтесь, все равно приходите ко мне. Не убегайте от меня, приходите. И вы получите прощение.
2: Да, я жду вас всегда, говорит Господь, всегда, в любое мгновение.
0: Пятнадцатый стих говорит о том, что «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале».
2: Это Петр говорит апостолам.
0: Он говорит в Иерусалиме, да, он объясняется, что ли, в обвинениях. Его обвинили же, что как ты смел там с язычниками общаться. А он говорит, а вот смотрите, что происходит. Дух Святой, как на нас с вами тогда. Это он говорит про Пятидесятницу. В день Пятидесятницы сходит Дух Святой на апостолов и на тех, кто был с ними в горнице, или точнее даже в храме. 120 человек получили в виде огней вот таких вот...
2: Языков пламени.
0: Языков пламени, да. Духа Святого. И стали и говорить языками, и пророчествовать, и говорить Слово Божье, и получили другие дары. И здесь вот Петр говорит, вот мы с вами, помните, да, получили? И они точно так же получили Духа Святого. Что с этим делать?
2: Язычники, да.
0: Корнилий тот же, вся его семья. Что с этим будем делать, братья дорогие? Угу. И дальше они... Итак, если Бог дал нам такой же дар, как и дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Вы станете ведь Бога противниками. Как-то один человек высказал такую мысль тоже. Если вы сейчас запретите апостолам говорить, да, то вы можете стать Бога противниками. Это был некто, по-моему, Гамалиил в совете Синедриона. И то же самое, вот эти слова теперь. Ага, вы теперь как Синедрион, да, вы теперь послушайте, что может стать, если вы воспротивитесь Богу, что будет вот? Выслушав сие, они успокоились.
2: Угу. То есть они были открыты, да, для того, чтобы, ну, вот смирить свои сердца.
0: Но это все-таки апостолы. У них все-таки они исполнены Духа Святого. В них Христос живет. Они так же точно исполнены Духом, как и Петр. Конечно, они приняли, да.
2: Вот очень интересно, Коль, то, что ты сейчас сказал. То есть надо понимать, что мы несовершенны, даже когда в нас живет Дух Святой. Мы несовершенны, но Он нас все больше и больше приближает к себе, все больше и больше поднимает. И это вот очень важно быть открытыми для перемен, для изменений, для возрастания вот в понимании, да, Бога, в понимании Его Слова.
0: Да, это не значит, что оно откроется сразу. Мы все сразу поймем, там, примем. Да, кое-что мы не поймем, кое-что мы не примем. Точно так же, как и Петр. Он не все понимал, не все принимал. Но оно открывается вот так с ним со временем, постоянно открывается. И он познает его и постигает нечто новое такое, что разбивает все его предрассудки, все его предубеждения. И он теперь... совсем по-другому относится к людям. Они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние и жизнь.
2: Аминь.
0: Вот такой вот вывод они сделали. Люди исполнили Дух Святого. Вот, наверное, такой вот вывод как раз именно такие люди могли сделать, исполнить Дух Святого. Да, они поняли свое заблуждение, они поняли, что многие вот эти вот иудейских всех вот этих предписаний на них оказали вот такое вот воздействие. Что теперь у них была стена с язычниками, и теперь они вот так вот к ним относились. Но Бог это через видение Петру данное, Он все это убирает, развеивает, рассеивает. Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

0: Вот куда приводит покаяние еще, да? Покаяние, оно приводит не к удрученному состоянию духа, не к какой-то ломке себя там, или там сетование там, ой, горе мне, все, погиб я. Покаяние приводит в жизнь. Причем жизнь радостную, исполненную радости, надежды, жизнь благословенную. Христианство – это не унылый дух, это не схизма, вот это постоянные какие-то там наказания, которые человек себе назначает. Это не эпитемии, нет. Это радость в Господе, это счастье, это надежда. Это полнокровная жизнь, которую дает нам Христос, Дух Святой и ангелы Его.
1: Слава Господу.
0: Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана пошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедовали слово, кроме иудеев. Вот, несмотря на все вот это, да, то, что они только что поняли, да, и все равно вот это предубеждение еще вот живет. Все-таки вот не так вот просто вот искоренить это все. Кроме иудеев, только иудеев. О чем мы говорили вначале, да? Что они пошли проповедовать, да, до всех там, по Сирии пошли, да, но иудеям только. Поэтому нужно было еще с церковью Господу поработать, чтобы они наконец поняли, что Бог нелицеприятен, что не нужно бояться язычников, не нужно страшиться их и остерегаться, и считать, что вот они оскверняют тебя. Нужно с ними работать по-другому. Точно так же, как работал Петр, стал работать, да? А впоследствии Павел, которого Библия называет апостолом язычников. Вот о нем мы будем читать дальше. И Писание приходит немножко к нему тут. Но об этом мы, наверное, в следующий раз уже поговорим.
1: Это мы, коль сейчас, наверное, завершили 12 главу.
0: Еще не совсем, да.
1: Мы продолжим еще?
0: Половину только, да.
1: Ну что ж, по-моему, очень интересно. Мы очень благодарны вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. И прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Ждем следующей встречи. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

В Священном Писании мы очень часто встречаем много интересных историй о пророках, о Божьих пророках. Одним из таких удивительных пророков был Елисей. Когда Елисей открывал волю Божью народу, это происходило чудесным образом. И вот в то время вокруг израильтян сгустилось облако под предводительством сирийского царя. Сирияне часто пытались напасть на народ израильский, но у них ничего не было.

не получалось, потому что именно пророк Елисей открывал вот эти все планы царя сирийского царю израильскому. И каждый раз, когда он намеревался напасть на израильтян, его планы рушились. Однажды случилось так, что царь сирийский решил положить конец вот этим всем событиям и собрал все свое огромное войско для того, чтобы напасть на израильтян. В 4 книге царств, в 6 главе, мы видим эту интересную историю. И в 14 стихе читаем: «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“» Очень часто в своей жизни мы сталкиваемся с подобными обстоятельствами. Мы видим руку Божию в каких-то мелких делах, мы коротко молимся, успех, мы опять немножечко помолились, немножечко почитали Священное Писание, все благополучно и хорошо. Но как только сталкиваемся с серьезными трудностями и опасностями, вдруг почему-то забываем о руке Божией, которая помогала нам в течение всей жизни. Почему так происходит? Неужели у человека такая короткая память? А может быть, мы просто не доверяем большие и серьезные вопросы Господу? Может быть, нам кажется, что в мелочах Бог еще и способен чем-то помочь, а вот в трудных, серьезных, в больших вопросах? Почему так? Читая дальше эту интересную историю, мы видим, что события развивались очень интересно. «И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Действительно, хотелось бы, чтобы кто-нибудь открыл нам глаза, чтобы нам увидеть, что человек, доверяющий Господу, окружен его святыми ангелами. Защита всегда есть рядом с нами, но мы не всегда ее замечаем. А Господь способен помочь нам в любой трудности. Пусть это маленький вопрос, наравне так же, как и с большими, серьезными проблемами. Я приглашаю вас довериться Господу. Конечно, порой это сделать очень сложно. Иногда кажется, что Господь далеко, а я здесь. Мои проблемы близки мне. Едва ли Он обратит на меня внимание. Помните, тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.

слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божьего. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной, она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом,

0: в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно. А потом, только в 24 главе, мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали, записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которым передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания. И можно сказать, даже промежуточная. То есть изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами себя слушали.
0: Да, сами себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
2: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
3: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Говорят, что человек – это то, что он ест. Относится ли это к мышлению? Является ли человек тем, о чем он думает? Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы поговорим с вами о мышлении.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».

0: Вот мой первый вопрос к вам. Вообще, какая взаимосвязь между мышлением и эмоциональным здоровьем?
1: Я думаю, что самая прямая связь, потому что если человек думает о грустных вещах, если он думает о каких-то негативных вещах, то он наполняется этим, и это сказывается на всех сферах его жизни. Поэтому я думаю, что, безусловно, связь есть прямая такая.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
0: Раньше было такое представление, что есть событие, есть реакция, эмоция или поведение на это событие. И человек реагировал согласно этого события. И думалось, ну вот там черная кошка, например, перебежала дорогу, все, у меня тревога, страх, нужно не пойти этой дорогой. Да, что определило мое поведение? На самом деле, мое поведение определило не событие, а восприятие этого события, то есть мои мысли по этому событию. Я подумал, эти мысли, конечно, они быстро, автоматически, они прилетают очень мгновенно в нашем сознании. Я подумал, ой, наверное, меня сегодня постигнет неудача. Наверное, со мной что-то случится плохое. То есть вот эти мысли, как раз они определили мои эмоции. Поэтому сначала идет событие, потом мысли, и потом эмоция и поведение, соответственно. Поэтому здесь действительно связь прям прямая.
2: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
3: Я тут как раз вспомнила благодаря тебе про этот термин «самосбывающееся пророчество», да, что есть огромное количество событий, которые люди говорят: «А, я так и думал, что так и будет». На самом деле это не предвосхищение событий, а это определенная форма мышления, да, определенная настройка, которая формирует ваше поведение и таким образом, естественно, сказывается на вашем общем эмоциональном состоянии. Поэтому, вот, например, позитивный взгляд на жизнь приводит к тому, что говорят: «Вот человек везунчик». Но он не потому везунчик, что ему везет, а потому что он, в принципе, к жизни относится легче, позитивнее, и все события, которые с ним происходят, он и интерпретирует по-другому. Следовательно, чувствует себя более счастливым, чем те, у кого есть привычка мыслить негативно.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Спасибо. Ну вот затронули момент позитивного мышления. Ну, это вообще правильно, что называется, мыслить позитивно. Смотришь такой на улицу, там солнца нет, дождь льет, а ты такой себе думаешь, представляешь, как будто бы там солнце. То есть вот в этом смысл позитивного мышления или в чем вообще?
4: Нет, позитивное мышление, даже если ты видишь то, что тебе не нравится, ты все равно в этой картине мира найдешь то, что тебе по душе. И даже несмотря на то, что идет дождь, ты такой подумаешь, ну и здорово, я займусь там домашними делами, они у меня поднакопились, поэтому все, не пойду на улицу, хотя, может быть, я ждал солнца. И у меня есть возможность сделать какие-то интересные вещи, которые, не знаю, сделают меня радостнее и приятнее и так далее.
3: Но я тут хочу отметить, что все-таки у так называемого позитивного мышления есть еще обратная негативная сторона, что сейчас люди становятся заложниками идеи позитивного мышления и из-за этого отрицают тот эмоциональный фон, который у них есть уже.
1: И реальность тоже
3: отрицает. И реальность отрицает. То есть бывают люди, которые приходят ко мне на консультацию, люди, которые говорят, что «я боюсь думать о плохом». И тем самым еще больше усиливают негативный фон. Они не могут избавиться от плохих мыслей, не могут у себя сформировать так называемое позитивное мышление и находятся вот в этом разломе между двумя позициями, и им вообще невозможно жить. Поэтому дело не только не в термине «позитивное мышление», не в том, чтобы стремиться мыслить позитивно, а в том, чтобы уметь находить позитивное везде, в любых обстоятельствах. Потому что не бывает такого, чтобы у нас всегда все было хорошо, чтобы настроение всегда было хорошее, чтобы мы всегда видели или только вот самое замечательное. Это просто навык определенный, который можно натренировать.
0: Ну, вот люди говорят, что зачем мне вот это позитивное мышление?

0: Я просто реалист. Я же оцениваю, вот это произошло или это. А позитивное мышление – это что-то, как будто бы человек в облаках каких-то. Он там себе дорисовывает то, чего нет.
1: Ну вот то, о чем ты говоришь, Руслан, оно как раз про то, что интерпретирует это сам человек, как оно произошло. Он говорит, я вижу, что это плохо, это хорошо, поэтому я реалист. Но на самом деле все то, чем он измеряет, то, что происходит, он все равно измеряет с помощью каких-то своих внутренних убеждений. Поэтому он все равно подключает мысли. А те убеждения, которые есть у каждого из нас, они, ну, невозможно сказать, что все они нам принадлежат, они когда-то кто-то нам их передал. И поэтому мы не можем в полной мере сказать, что это правда, я так думаю. Иногда то, что я думаю, это продукт чей-то, который я себе присвоил.
0: Отлично, да. Я точно так же отношусь к реалистам, потому что я считаю, что реалисты – это люди, которые отталкиваются от своего собственного опыта. И получается, что ведь твой опыт-то, он может быть негативным, и ты оцениваешь что-то происходящее, исходя из своего опыта, и ты считаешь, что ты реалист, а в реальности, если копнуть, то ты, ну, больше там негативист, что ли, ты замечаешь вот эти черные пятна. Mm-hmm. Хотя в любом событии есть что-то положительное, то, о чем мы говорили, ну, даже дождь идет, да? Ведь можно переключить свой мозг на то, что окей, идет дождь, я останусь сейчас дома, и, например, есть время почитать книжку. Никуда не спешить. То есть позитивное мышление не то, что ну, там, ты вместо дождя видишь солнце, да? А ты пытаешься найти что-то положительное из того, что происходит. А на что это влияет тогда?
2: То есть факт остается фактом.
1: Да.
2: Угу. Вот это мы должны понять. А вот восприятие или суждение этих фактов, вот это уже приводит нас к негативным эмоциям, либо позитивным, опять же, какие, все зависит от того, какие у нас есть убеждения. И насколько мы действительно ну, натренировали, можно так сказать, свой мозг для того, чтобы в любой какой-то ситуации все равно видеть приятные моменты жизни.
1: Ну, мне вот кажется, что один из плюсов вот в этом отношении, что человек может выбирать. Идет дождь или случилась неприятность какая-то в жизни. И даже среди этой неприятности люди с таким здоровым эмоциональным фоном, они могут выбирать. Да, неприятность случилась, я понимаю, что это правда очень огорчительно, но вот это, а как я могу на это посмотреть, а что я могу сделать? Ну, это такой, конечно, творческий какой-то подход. Искать в этом, в этой неприятности, что я могу из этого извлечь. Мне кажется, вот это и есть позитивное мышление. Но оно дает, оно возможно тогда, когда человек не жертвой чувствует себя, у меня все плохо, я неудачник, и поэтому у меня так случилось. Когда человек так говорит, он уже априори он ничего не может выбирать. Это случилось, поэтому у него будет несчастье, поэтому у него что-то не получится. А у человека с позитивным мышлением как будто всегда есть возможность, как отреагировать, что найти из этого, что, какие плюсы из этого найти.
2: Да, мы говорим о том, что важно сегодня не мыслить таким детерминированным мышлением, что кто-то за тебя что-то решил. Угу. Например, гены родителей или социальное окружение. Угу. И я вот сегодня такой, какой я есть, я жертва, я ничего не могу сделать, я не могу построить свою жизнь, будущее и так далее. То есть Бог дал нам совесть, да, которая способствует нам, что такое зло, что такое добро. Но у нас есть самоосознание, то, чего нет у животных. То есть мы можем посмотреть на себя ну, со стороны, да, кто я, идентифицировать себя, что я чувствую, где я нахожусь. То есть у нас есть воображение, это тоже очень такой важный инструмент. То есть благодаря этим инструментам мы можем сделать действительно выбор даже в такой сложной ситуации.
3: Я хотела бы еще добавить, знаете, есть еще такой момент, что мы очень часто полярные две точки видим. То есть наш мозг, он, в принципе, склонен видеть крайности. То есть либо совсем плохо, а раз мне не совсем хорошо, значит, наверное, мне плохо. А вот, как говорила Маша, вот эти вот веер вариантов, которые перед нами открываются, это способ помочь нашей психике увидеть, что мы действительно можем выбирать. И этот выбор, он не между какими-то белым и черным, а есть еще огромное количество. Я говорю всем своим клиентам, что выбор всегда больше, чем один, и даже больше, чем два. И то есть, чем больше выборов мы видим, тем больше опор у нашей психики для того, чтобы крепко встать и смотреть дальше. Вот. И как раз-таки позитивное мышление – это способность не просто реагировать, да, а способность выбирать, как реагировать, выбирать, на что реагировать, выбирать, в каком направлении двигаться.
2: И как реагировать.
3: И да. И вот это вот все, вот этот вот веер вариантов, это действительно творчество, которое в том числе и как-то эмоционально на нас влияет, дает нам какие-то

0: такие вдохновения.
1: Это как мы обсуждали с тобой пример, когда там экзаменационная пора, дети пошли на экзамены, родители все там таблетки успокоительные пьют, переживают, нервничают. Мне кажется, даже иногда больше, чем дети нервничают. И потом ребенок звонит, говорит, мама, там, папа, я все сдал, а в это время родитель потерял там половину своих нервных клеток, переживая о ребенке, да? То есть, а был же выбор, как реагировать на это. Вот от того, что ты сейчас переживаешь в ожидании того, как ребенок твой сдает экзамены, ты чем-то можешь помочь этому ребенку, да? Ничем не можешь помочь. Ты себе лучше делаешь от того, что ты нервничаешь? Не делаешь. Ты только свое эмоциональное здоровье подрываешь. Так может быть, все-таки выбор взять и не переживать в этот момент, а попытаться переключить себя там на что-то другое, или самому себе внутри сказать, от того, что я переживаю, изменится что-то? Не изменится. Давай прекращать это, да? Хорошо. Это мы затронули такой момент, как натренировать вот это позитивное мышление. Вот вы что используете для таких вот тренировок, ну, самостоятельно, либо для клиентов? Как это возможно вообще сделать?
2: Когда клиенты ко мне приходят, я рекомендую им вести, ну, может быть, одним дневник, который состоит из нескольких. Например, дневник настроения. Обычно я рекомендую людям, которые болеют депрессией, вот, чтобы они могли отследить свое настроение утром, днем, вечером, и такой каждый день, и потом видеть вот эту вот кривую, как она меняется. Еще я им советую вести дневник автоматических мыслей, чтобы они прописывали каждое событие, которое вызвало в них негативные, опять же, эмоции. То есть мы не говорим о позитивных эмоциях, потому что...
0: Самоуничижающие какие-то.
2: Да, то есть это тревога, страх, чувство вины, отвращение. То есть, чтобы они могли прописать, например, сколько интенсивность этой эмоции, вот, и потом посмотреть на те мысли, которые у них возникли по поводу этого события.
1: А что это дает?
2: Что это дает? Как правило, эти мысли, это автоматические мысли, они негативные. Вот. Почему? Потому что от негативных мыслей пришли негативные эмоции. И если есть возможность, а такая возможность есть, заменить вот эти негативные мысли на позитивные, более адаптивные, более рациональные, и посмотреть потом, как изменится реакция после этого. И, как правило, тревога уменьшается, страх уменьшается, и действительно нет никаких каких-то додумываний, обобщений, не знаю, каких-то еще ограничивающих убеждений, которые в головах просто вот у нас сидят, мы очень часто ими пользуемся.
1: Ну, мы об этом еще поговорим. Да. Да, иногда клиенты, когда им дают такое подобное задание, они говорят, даже когда я написал эти мысли, а потом я их со стороны прочитал и думаю, а что же я вообще-то реально-то? Да. Это же не такая серьезная проблема, а я ее раздул в своей голове.
2: Да, из мухи слона
0: делать. То есть иногда, когда человек даже просто прописывает, это уже большой шаг, даже не обязательно обращаясь к специалисту, но даже сам, когда начинает анализировать, мне кажется, это очень важный момент, который Иван сейчас затронул, потому что он же позволяет посмотреть, а чем питается мозг. Какими убеждениями глубинными питается, во что я вообще верю в этой жизни, на что я полагаюсь в этой жизни. Поэтому это упражнение, это не просто записать мысли и все. Они определяют вот ту схему, которую Иван вот вначале нам прочертил. Эти мысли определяют наше отношение ко многим вещам. Они говорят о чем-то, о чем мы верим, во что мы верим в глубине души своей. И они очень сильно влияют на наши эмоции, на наше поведение, интерпретацию всего, что вокруг нас происходит. То есть может случиться просто какая-то случайность, но человек подумает, я был неуклюж, я был ужасен, испытать чувство стыда, при этом вокруг все уже давно забыли про эту досаду какую-то неуклюжую, которая у него случилась. Ну, к примеру, капнул, ел что-то, напиток или что-то капнул на одежду, и у него ощущение стыда, и ему кажется, все видели мой позор, все это запомнят, и вот это питается вот тем негативным каким-то убеждением, что я никчемный, я неуклюжий, у меня всегда все не так. И поэтому у человека ощущение, что теперь еще и все это увидели.
1: Все узнали об этом.
0: Все узнали об этом. Хотя, если проанализировать, насколько... То есть, и получается, реакция его, мысли, они не соответствуют той ситуации, которая случилась, непропорционально.
1: Мы сейчас подошли к очень хорошей теме, затронули этот момент. Из мухи слона делает, черное и белое, что-то преувеличивает. Мы подошли к теме искажений мышления. Человек очень часто искажает что-либо. Ну, давайте вот для начала объясним, определимся, да, между собой, что такое искажение мышления, как это влияет на наше эмоциональное состояние.
0: Ну, наверное,

0: Вот в широком контексте, мне кажется, такие искажения мышления есть у каждого.
1: Угу.
0: Потому что все-таки наша греховная природа изъела нас.
1: Угу.
0: И для того, чтобы от этих искажений избавляться, мы нуждаемся в Боге, который бы нам показал, кто мы, какие мы. Потому что все-таки общество что-то повлияло, и даже то, как мы себя видим, это все равно не то, что я посмотрелся в зеркало. Я беру чьи-то инструменты, которыми...

0: каждого из нас. И каждый нуждается в каком-то таком духовном просветительстве от Бога, mm-hmm. чтобы видеть себя Божьими глазами, еще свою жизнь Божьими глазами. Но бывают такие более яркие, скажем, акцентуации, крайние, когда это уже заметнее, и это мешает человеку жить.
1: Mm-hmm. Вот дополню Машу. Хочу сказать, что у верующего человека есть определенное преимущество. В плане чего? В плане понимания самого себя, своей ценности. Mm-hmm. Почему? Потому что мы верим в живого Творца, который сотворил нас удивительно прекрасными людьми. Mm-hmm. И мы уже, вот этот факт, он говорит о том, что мы ценны в глазах Его и ценны, соответственно, в глазах своих. Потому что, когда мы говорим о когнитивных искажениях, в основном там бытует три таких убеждения. Это представление о самих себе, mm-hmm. представление о других и о мире, и будущем этом mm-hmm. мире. И вот когда у нас искаженные вот эти убеждения, они уже, вот как Мария сказала, что под влиянием общества родители нам внушали какие-то эмоции, мы вот через них воспринимали этот мир. А потом мы научились, у нас такая, может быть, выученная беспомощность возникла. Вот, когда нас, например, клеймили или нам говорили, да ты не справишься, тебе ничего не получается. Мы вырастаем вот с этими уже убеждениями, что у нас, в принципе, в жизни ничего уже не получится, не сложится. И вот, к сожалению, это как раз когнитивное искажение, это как некие очки черного цвета. Угу. То есть мы одеваем и смотрим на мир через эти очки, и, естественно, картина мира, она искажается, и она совсем другая, угу. какая она есть на самом деле.
2: Я хотела бы сказать слово в пользу когнитивных искажений, потому что, смотрите, наш мозг, он, в принципе, склонен делать какие-то обобщения, которые дают ему возможность использовать это как кальку в анализе следующих событий. В принципе,
1: иначе бы наш мозг взорвался.
2: Да, потому что слишком много информации. Да. И, в принципе, эти искажения, как таковые какие-то вот кальки, они нужны. Просто наша задача, как думающих людей, как тех, у кого есть возможность анализировать, использовать наш разум в полной мере, вывести их наружу, в том числе записав их, да, а потом оставить те, которые помогают, а те, которые не помогают, их нужно трансформировать так, чтобы они стали нашей поддержкой, mm-hmm. а не противодействием. То есть нам нужны эти какие-то стереотипичные схемы для того, чтобы в большом объеме информации не теряться. Но в то же время нам нужно быть критичными к ним для того, чтобы их правильно использовать. Поэтому дело не только в самих очках, а в том, что мы имеем возможность раскрашивать эти очки угу. в соответствии с тем, какой мы мир хотим строить вокруг себя. Потому что, да, черно-белое мышление – это искажение, да, но вот черно-серо-белое мышление, оно тоже может быть искажением, но тут хотя бы краски прибавятся. И таким образом, шаг за шагом, анализируя, что нам мешает чувствовать себя счастливыми, мы можем построить для себя такой более комфортный способ взаимодействовать с этим миром.
3: Ну, давайте какие-то примеры наглядные приведем.
1: Давайте пример всем известный. Наверняка знаете вы, и, может быть, даже наши телезрители. Девочка приятной наружности имеет два яблока. Угу. Мама подходит и просит: «Доченька, дай, пожалуйста, яблоко». Она берет, кусает одно, потом берет второе, кусает снова. У нее два откусанных яблока. И здесь пауза. Что могла подумать мама о своей дочери?
2: Ага. Что мама, что дочка жадина, не хочет.
1: Дочка жадина, или я такая плохая мама, я так ее плохо воспитала. Но потом через паузу она дает это яблоко маме и говорит: мама, возьми это, потому что я попробовала, оно вкуснее, чем это. То есть, представляете, сразу же меняется у этой мамы представление о своей дочери, и она такая счастливая, и все, и тревога ушла, и прям все хорошо. То есть, вот.
3: А если бы она осталась при том же мнении, что ее дочка там жадная, ее плохо воспитала, то здесь и отношение к дочери уже испортилось, угу. и к себе, как к матери, которая не воспитала, да? Вот очень хороший пример, спасибо тебе за него.
2: А мне нравится в этом примере, знаете, что насколько много у нас проносится в голове между событием и реакцией. И когда мы начинаем отслеживать мысли, мы начинаем понимать, что лежит в основе того, как мы воспринимаем ситуацию. Это вот прям очень здорово. Вообще притча это хорошая вещь.
0: Вот поэтому Павел очень хорошо пишет в Библии о том, что чисто, что достославно, что любезно, о том помышлять. Очень важно, о чем мы думаем. Угу. И это очень сильно действительно влияет и на отношения, окружающих, что, как важно поэтому не торопиться с выводами, когда кто-то перед нами кусает двоя.

0: яблоко.
1: Да.
0: И не приписывать, не торопиться, верить тем мыслям, которые в нашей голове, убеждениям, приписывая уже другому человеку определенные мотивы, определенные желания.
1: Затронули момент библейский. Вообще, как христианство относится в целом к работе над мышлением? Потому что тема работы с мышлением, она очень актуальна. Вот. Но некоторые люди настороженно относятся к ней, считая, что это какая-то близкая к эзотерике, что ли, тема. Но как христианство и Библия относятся к тому, что мы должны работать с нашим мышлением?
2: Библия уделяет очень много как раз сердечным помышлениям. Угу. Заметьте, что Библия не так популярна в плане эмоций. Ну, понятно, что, может быть, это определено культурным контекстом. А вот как раз о мышлении Библия очень много пишет. И, например, в частности, Соломон говорит так: каковы мысли в душе его, таков и он. Угу. То есть говорит о том, что нужно припоясать чресло ума вашего. Помните, апостол Павел говорит. То есть это, по сути, отправка на то, чтобы мы могли такой self-контроль совершать, то есть воздержание, и то есть думать о том, как мы мыслим, как мы реагируем и так далее.
3: Угу. И эта фраза, например, «исследуйте себя», это же о чем? Угу. Это как раз-таки за тем, чтобы научиться наблюдать и видеть источники наших мыслей, то, как они влияют на наше поведение. Мне кажется, что вот из всех вариантов мировоззренческих позиций, да, христианство, оно как раз и уделяет большое внимание тому, на что мы смотрим, потому что на что мы смотрим, в то и преображаемся, а следовательно, о чем мы думаем. И вот это вот такая, знаете, круговой взгляд на ситуацию, что ты можешь влиять на окружающий мир благодаря твоему мышлению, но и окружающий мир может влиять на тебя. И поэтому ты должен быть всегда в таком, знаете, некотором тонусе для того, чтобы исследовать.
0: Фильтр был,
3: да,
0: какой-то.
3: Чтобы был фильтр, чтобы твое мышление было тебе помощником вот, в осуществлении твоей какой-то духовной миссии в том числе.
1: Но когда человек думает о себе не очень хорошо, вот он не нравится себе в зеркале, да, или считает себя не таким умным, как другие, ну, в целом себя не принимает. Вот это правильное мышление или что-то здесь есть неправильное, и нужно такому человеку как-то помочь?
2: Я думаю, что этому человеку очень тяжело в жизни, потому что как только он пытается что-то сделать, а интерпретировать он будет то, что он будет делать через призму, опять же, восприятия себя, своих способностей, у него ничего не будет получаться. Простой пример. Парень с гитарой сидит в компании, он умеет играть на гитаре, его попросили сыграть. И у него возникла тревога, страх где-то процентов на 70. И мысли такие: ой, я сейчас играю, там, у меня не получится, там, я плохо это сделаю, надо мной будут смеяться. И он начинает все-таки играть и делает это плохо.
0: Аккорд не получается.
2: Почему? Потому что, вот опять же, тревога привела его к такому, ну, нехорошему поведению. И вот это поведение снова
3: замыкает
2: эту цепочку, подкрепляет эту мысль. И он снова скажет в следующий раз: нет, в прошлый раз я плохо сыграл, и снова у меня не получится, поэтому я тогда вообще лучше не буду делать. Это вот опять же убеждение насчет себя, что я неудачник, я никчемный, у меня не получится, там, я не женюсь, я не выйду замуж, я некрасивый, никто меня не любит. К сожалению, это отравляет эмоциональное здоровье, и у человека потом могут быть там психосоматические там проблемы и так далее.
1: Есть другая крайность, когда говорят, что нужно принимать себя вот таким, каким ты есть, ты должен принимать себя, и тогда ты избавишься от этих вот всех своих проблем. Но не получится ли так, что человек принимает себя, каким он есть, и тем самым, ну, больше даже не пытается развиваться?
3: Есть такая история про то, что вот говорят: я принимаю себя, и вот я знаю, что я хам, поэтому я буду ходить, всем хамить, да, вот. Но на самом деле у меня вот есть такое убеждение, оно, мне кажется, вполне рациональным, что человек, у которого сформировано здоровое отношение к себе, он не страдает от эгоизма. Эгоизм – это попытка доказать себе, что ты лучше, именно потому что в корневом состоянии ты в себе не уверен. То есть человек со свободным мышлением, человек, который постоянно исследует себя, который строит свою самооценку на каких-то твердых основаниях, он не будет уничижать себя чрезмерно и в то же время не будет искать вот этого повода возвыситься, потому что ему нет необходимости доказывать ни себе, ни окружающим, что он достаточно хорош, потому что его убежденность в этом, она не требует доказательств, она основа.

0: Вот принимать себя — это не значит доказывать всем, что ты крутой. Принимать себя — это быть уверенным в том, что в том состоянии, в котором ты есть, ты такой, ты достаточно хорош.
1: Да. Мне кажется, Айгуль, что в библейском контексте имеет место быть и когда человек чувствует свою незначительность.
0: Согласна, да.
1: Но он не останавливается на этой незначительности, она подкрепляется значимостью в Боге. Угу. Это та константа, на которую можно опереться, даже если я чувствую себя незначительным, но я понимаю, что я в нем значимый и я в нем прекрасный. Да. Но, конечно, говорить об этом легко, а почувствовать это... Иногда люди годами строят отношения с ним, прежде чем почувствуют, как это быть принятым. Потому что вот вспоминаю я сейчас историю блудного сына, который вернулся к отцу и говорит: «Я недостоин быть твоим сыном». Он говорит: «Я незначимый, я ничего из себя не представляю, я все, я недостоин никаких привилегий». Он ни на что не претендует, в принципе. Но его вот эта речь, она непоказная, и он как будто даже это не делает. Иногда же можно незначительным тоже быть с гордостью. Но он это не делает, что вот я вот такой, вот я такой несчастный. Вот в этом, мне кажется, ключ, когда он понимает, что он незначительный, но он не отказывается взять эту значимость, которую Бог дает. И мы можем встречать людей, говорят: «Да у меня ничего не получится». Но когда ему предлагаются какие-то возможности, и когда Бог говорит: «Я хочу тебя принять, приходи, будешь моим сыном, будешь моей дочерью», иногда человек как будто вот и где-то ему комфортнее находиться в том состоянии несчастности, чем идти к Богу, чтобы обрести вот эту значимость в нем.
2: Резюмируя, можно сказать, что то, о чем мы думаем, не всегда является правдой. Это может быть какие-то навязанные мысли со стороны, извне. Но правдой является то, что мы сами можем держать свои мысли под определенным контролем, анализировать их, взвешивать, являются ли они истиной или, возможно, они являются искажением. И уже исходя из принятия решений, дальше действовать. Спасибо вам за этот интересный, увлекательный разговор.
0: Спасибо. Спасибо тебе.
3: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство — Царство Небесное.

Как психотравма меняет жизнь человека? Столкнувшись с каким-то серьезным, экстраординарным событием, трагическим событием, мы, естественно, на него эмоционально реагируем. И порой именно эта эмоциональная реакция становится причиной психотравмы. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое психотравма, как и почему человек травмируется, а также мы поговорим о том, какие последствия травма привносит в жизнь человека. Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй сезон цикла «Стоп насилие», в котором мы будем говорить о том, как именно справиться с последствиями психотравмы, с последствиями домашнего насилия или иных ситуаций, которые приводят к таким серьезным внутренним последствиям. Начать мне хочется с истории одной молодой женщины, которой приблизительно 30 лет. Конечно же, ее имя и некоторые детали истории изменены в целях сохранения конфиденциальности, но сути от этого история не потеряет. Итак, Людмила порядка 10 лет жила с жестокой личностью, с абьюзером, человеком, который

делал все, чтобы уничтожить ее как личность. Она подвергалась физическому, сексуальному насилию. Над ней в буквальном смысле слова издевались, ее унижали, оскорбляли, обесценивали. После этого, ну, естественно, ее мучитель просил прощения, говорил о том, что больше такого никогда не повторится. Но все это повторялось снова, в общем-то, повергая Людмилу к жизни в настоящем аду. Кстати, в первом цикле нашего проекта «Стоп насилие» вы можете подробно посмотреть на то, как выглядят и что из себя представляют отношения с жестокой личностью, отношения с абьюзером. Если вы не смотрели, для полноты картины очень рекомендую вам посмотреть наш первый сезон. Но, возвращаясь к опыту Людмилы, в результате она пришла к очень печальному состоянию. Во-первых, Людмила чувствовала себя полностью потерянной. Она не ощущала, что она вообще живет по-настоящему. На вопросы, чего она сама хочет от жизни, она реально не могла дать никакой ответ, потому что она была жутко неуверенным в себе человеком. Ее воля была практически полностью парализована, и желание жить, добиваться чего-то практически отсутствовало. Она очень плохо спала, у нее были серьезные нарушения со сном. Внезапно ее могли накрыть какие-то воспоминания, которые делали ее жизнь еще хуже, потому что она вдруг, сталкиваясь с каким-то звуком или запахом, или каким-то местом, вдруг она вспоминала весь тот ужас, в котором жила на протяжении почти 10 лет. Ее социальные контакты свелись практически к нулю. Она боится людей. Ей сложно здороваться с людьми, сложно общаться с людьми. Ей сложно сходить в магазин, поэтому большинство ее социальных взаимодействий, в общем-то, опосредованы через интернет. Именно там она заказывает еду, там она заказывает одежду и все то, что ей нужно для жизни. История Людмилы – наглядный пример того, что происходит с человеком, которая находится в серьезной психологической травме. Что же такое психологическая травма? Психологическая травма, прежде всего, это реакция нашего организма на какую-то стрессовую ситуацию. В одних случаях такая реакция, она довольно быстро проходит и практически не оставляет каких-то негативных последствий в нашей жизни, в нашей психике. Но в каких-то случаях травма превращается в настоящую серьезную проблему, и она не проходит в течение многих-многих лет. Такое явление называется посттравматическим стрессовым расстройством. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, это нарушение работы нашего мозга в результате пережитой психологической травмы. Разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством заключается в том, что при психологической травме она довольно быстро разрешается, и человек не испытывает каких-то проблем. В случае с посттравматическим стрессовым расстройством, или сокращенно ПТСР, человек не может нормально жить, потому что трагическое событие, оно продолжает влиять на его жизнь. Как именно происходит травматизация? Как именно человек получает психологическую травму? Как правило, это происходит несколькими способами, или может получиться в результате нескольких возможных вариантов. Первый возможный вариант – это непосредственное участие в травматичном событии, в истории. То есть человек лично переживает какую-то трагедию. Например, он идет по улице и сталкивается с разбоем или грабежом. То есть он сам часть процесса, он вовлеченная сторона. Вторая причина, по которой может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, это, ну, опосредованное участие в истории. То есть, когда человек сам непосредственно не принимает участие в каком-то трагическом событии, но он является свидетелем этого события. Допустим, ребенок, который стал свидетелем насилия над своей матерью, наверняка будет испытывать серьезный стресс, который приведет к посттравматическому стрессовому

этому расстройству. Более того, люди, которые даже сталкиваются с негативной информацией, читая новости или наблюдая за окружающим миром, или смотря постоянно какие-то фильмы, где они являются свидетелями вот, событий, которые там происходят, наш мозг также реагирует. Есть такое понятие, как doom-scrolling. Это довольно свежее понятие, которое описывает следующее явление. Когда человек погружается, дословно погружается в постоянное прочтение негативной информации. Это могут быть негативные новости какие-то, новости о болезнях, о трагедиях, о войнах или об актах насилия, о чем угодно. То есть человек постоянно находится в таком негативном информационном фоне. Он как бы не является участником этих событий, но он является свидетелем этих событий, и это также приводит к психологической травме. Третий способ получить психологическую травму известен как способ получения известия о чем-то, о чем-то страшном, о чем-то негативном, которое случается с нашими близкими людьми. Ну, допустим, мы узнаем о том, что наш близкий родственник получил серьезное увечье или вовсе погиб в автокатастрофе. Такие внезапные события, они способны привести к посттравматическому стрессовому расстройству. Ну и следующий способ получить ПТСР заключается в том, что человек испытывает постоянное воздействие каких-то негативных факторов в свою жизнь. Когда человек постоянно контактирует с травматичным для него опытом. Ну, допустим, ребенок вынужден ходить в школу или в класс, где над ним постоянно издеваются, где он сталкивается с буллингом, с игнорированием или вообще с какой-то физической агрессией. В таком случае человек наверняка, у человека наверняка разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Как же происходит травматизация? Травматизация может происходить двумя способами. Она может быть либо внезапной, когда человек внезапно столкнулся с какой-то бедой, с какой-то проблемой. Она может также развиться в результате того, что человек медленно, но постоянно испытывает на себе воздействие каких-то травматичных событиях. Вот этими двумя путями человек может получить серьезную психологическую травму. Во втором случае, в случае, когда травматизация происходит медленно, чаще всего с такой травматизацией встречаются люди, которые находятся в такой семье, где практикуется семейное насилие. То есть жертва не испытывает однократное воздействие стресса. Жертва постоянно подвергается каким-то воздействиям, которые влияют на психику и на организм человека. Это может быть ребенок, который, допустим, испытывает на себе регулярные побои или физическое насилие, или, не дай бог, сексуальное насилие. Если этот опыт постоянен, то это тоже наверняка приведет к травме. Естественно, дорогие друзья, психологическая травма, а тем более посттравматическое стрессовое расстройство, никогда просто так не проходит. Оно не проходит абсолютно бесследно. Травма всегда оставляет очень глубокий след в нашей жизни. И, как правило, самые распространенные следы травмы или последствия травмы, они следующие. Первое. Человек просто теряет желание жить. У него нет какой-то внутренней жизненной энергии, жизненного тонуса, чтобы достигать каких-то целей в своей жизни. У нормального человека, нетравмированного, у него есть естественное стремление развиваться, естественное стремление достигать каких-то своих целей, естественное стремление зарабатывать средства, улучшать качество своей жизни, естественное стремление иметь карьерный рост. У травмированного человека, у человека с посттравматическим стрессовым расстройством особенно, этой силы и этого желания попросту нет. Потому что все его силы тратятся на то, чтобы хоть как-то взять

под контроль тот хаос, который привносит травма в его жизнь. Нередки случаи и депрессии или депрессивных состояний, которые характеризуются такой пассивностью, нежеланием что-то делать со своей жизнью. Так происходит, как я сказал, потому что вся энергия человека тратится на то, чтобы попытаться совладать со своими эмоциями, со своими реакциями тела. Второе довольно распространенное последствие ПТСР – это панические атаки. Когда вдруг, внезапно, человек убежден в том, что сейчас он умрет. То ли потому, что задохнется, то ли потому, что у него остановится сердце, то ли по каким-то другим причинам. Вот это внезапный страх, который охватывает человека целиком и полностью, это частый спутник людей травмированных, людей, которым был причинен такой психологический урон. Третья очень распространенная реакция, точнее последствия посттравматического стрессового расстройства, это неумение принимать решения. Это неумение самостоятельно мыслить. Это такая тотальная неуверенность в своих действиях. Такой человек довольно часто либо замыкается сам в себе, либо пытается найти одобрение окружающих людей, прося или требуя какого-то подтверждения его действиям. То есть он постоянно спрашивает, прямо или косвенно, правильно ли он поступает. Так получается потому, что человека систематически обесценивают. Он утрачивает естественную уверенность в своих собственных действиях. Нередко люди с ПТСР или люди с серьезной психотравмой, они попадают в зависимости, разного рода зависимости. Это может быть либо алкогольная, либо наркотическая зависимость, либо зависимость от азартных игр, любая форма зависимости. Это частый спутник людей, которые испытывают проблемы со своей психологической травмой. Почему? Ну, потому что это один из способов как-то переключить внимание на то, что, кажется, человеку принесет облегчение. Следующая причина, следующее последствие, которое тоже довольно распространенное, это разрушение межличностных отношений. Люди с травмой, с психотравмой, это люди, которым сложно или почти невозможно построить близкие личные взаимоотношения. Такие люди очень недоверчивы, такие люди, они не способны доверять другим людям. Такие люди с посттравматическим стрессовым расстройством пытаются дистанцироваться от людей. И общество, конечно же, отвечает им тем же, тоже дистанцируется, в таких людях видит каких-то странных или гордых даже людей. На самом деле это ничего общего часто не имеет с реальностью, потому что такие люди просто травмированы, и им нужна помощь. Ну и еще один очень частый спутник людей с посттравматическим стрессовым расстройством – это заболевания, физические заболевания. Либо аутоиммунное заболевание, то есть заболевания, при которых наша иммунная система, наши же клетки, наши ткани воспринимает как чужеродное и начинает отвергать их. То есть это полное разрушение всей системы, всей целостности организма. А также это могут быть психосоматические заболевания, то есть заболевания, причина которых кроется именно в психотравме. Поэтому, дорогие друзья, как вы видите, психотравма – это то, на что непременно нужно реагировать. И в этом цикле мы будем заниматься тем, что будем изучать травматичный опыт, изучать, что травма делает с нашим организмом и как избавиться от серьезного вреда, который наносит нам наша психологическая травма. Вы знаете, мне хочется пожелать вам один отрывок, один текст, который меня не так давно впечатлил. Он записан в Евангелии от Иоанна, где об Иисусе Христе, который пришел в наш такой, знаете, темный мрак.

0: мрачный и полный страданиями мир. Вот Иоанн описал это как раз вот этот эпизод в жизни Христа. Он дарит надежду. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вы знаете, слово «тьма», оно очень точно описывает состояние, в котором живут травмированные люди. И эта тьма, она может быть не вечной. В конечном итоге свет всегда побеждает тьму. Поэтому, дорогие друзья, для каждого человека, который пережил психологическую травму или который болеет посттравматическим стрессовым расстройством, есть надежда. Вовсе не обязательно, чтобы психотравма навсегда искалечила нашу жизнь. Исцеление возможно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим».

Говорят, как об стенку горох. Эта известная фраза порой очень точно передает диалог между родителями и детьми. И это просто выводит из себя. Чтобы положить конец такому способу общения, мы сегодня и собрались.

0: Девочки, а вы часто замечаете, что дети не слышат то, что вы говорите?
1: Да, у меня в последнее время очень это стало заметно, что не слышат. И причем вижу, что не слышит старший, младший с него берет пример. И тоже так же делает, как старший. Не хочет слышать, слушать, быть послушным.
0: Наверное, реакция у нас на это у всех одинаковая, да?
2: Я всегда выхожу из себя. Я иногда... Она знает, что я раздражаюсь, когда она меня не слышит. Она меня в основном слушает, но очень своеобразно. Например, доченька, уберись в комнате. Она уйдет в комнату, приходишь через 15 минут, убралась. Мам, я забыла. Хотя пошла убираться в комнате.
0: То есть она услышала тебя,
2: но... И пошла делать. Ну, как-то, в общем...
0: А у тебя, Ольга?
3: Мои дети тоже, они... Часто меня не слушают.
0: У тебя же маленький еще достаточно, да.
3: Да? Одному 3 годика, другому 2. Моему ребенку. Моим детям. Вот. И я пытаюсь как-то уговорами чаще всего. Сначала уговорами. Вот.
0: То есть если ты заметила, что они не слушают, все-таки ты, да, так сказать, не срываешься?
3: Не срываюсь. Я прошу их сначала. С пожалуйста начинаем. Потом давайте... что-то, например, сделаем, уберем комнату, и потом посмотрим мультфильм. То есть какие-то предлагаю им поощрения, чтобы они меня могли услышать и послушать.
0: Таня, а у тебя вот все-таки уже достаточно взрослые дети, да? 11-12 лет. Ну, ты, наверное, их уже смогла за эти годы научить слушать тебя и папу.
4: Ну, в любом случае, дети остаются детьми, они порой позволяют себе когда-то не послушать. Ну, в общем-то, отработаны некоторые механизмы воздействия и взаимодействия, которые работают.
0: Нам очень интересно, да, девчонки, узнать об этом. Чуть позже мы дадим Татьяне слово, а пока у нас Ирина с очень интересными рецептами.
5: Сладости любят не только дети, но и взрослые. И нам хочется иногда побаловать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Но желательно, чтобы сладости были не только вкусные, но и полезные. Мне хочется предложить вам 2 блюда, которые очень простые, очень вкусные и полезные. Первое блюдо – это мороженое. Для того, чтобы нам приготовить мороженое, нужно халва, банан и апельсиновый сок. Делается все очень просто. Мне очень нравятся те рецепты, которые очень простые в приготовлении, потому что нам, как всегда, не хватает на это время. Мы сделаем 2 вида мороженого. Одно мы сделаем с бананом, а другое мы сделаем с соком. Мне нравится, что здесь все продукты очень простые, натуральные, не нужно никаких стабилизаторов. И все эти продукты всегда практически под рукой. Вы можете использовать не только такую халву подсолнечную, можно кунжутную халву, можно использовать другой сок. Но я просто на своем опыте, мне нравится... Именно апельсиновый. Он дает небольшую кислинку, и получается такое очень хорошее сочетание. Вы можете экспериментировать. Все достаточно просто. Мы взяли часть халвы. И сейчас добавим банан. Он придаст такой слегка сливочный вкус и уберет излишнюю вот такую сладость. Когда мы будем замораживать, вы заметите, что продукты, они немножко меняются, меняют свой вкус. И получится очень необычное мороженое. А теперь мы все перемешиваем.

Всем нам хочется, чтобы дети нас и слышали, и слушали. Но что для этого необходимо? Давайте попытаемся сегодня разобраться. Ведь родителями не рождаются, ими становятся. Мы можем искать информацию в достойных источниках, что-то взять из опыта наших родителей. Но даже несмотря на это, каждый день необходимо просить божественной мудрости. Ведь мы можем столкнуться с ситуацией, которая не была раньше. Жизнь меняется, и то, что срабатывало даже со старшими детьми, может не работать в отношении младших. И дети все разные. Нельзя воспитывать гармоничными их личностями, используя одни и те же методы. Как бы банально это ни звучало, но дети – наше отражение. Они всегда повторяют нашу реакцию. Если мы их слушаем, не слыша, не стоит удивляться, что они всего лишь повторяют нашу реакцию. У нас могут быть устоявшиеся представления, каким должен расти ребенок, и мы, пренебрегая его индивидуальностью или интересами, ведем свою линию. Для него станет понятным: так, мои интересы не учитываются, значит, и интересами родителей и семьи тоже можно пренебречь. Ребенка нужно меньше критиковать, гораздо лучше давать положительные впечатления, радовать вниманием, создавать вокруг него положительную атмосферу. Ведь человек полноценно развивается, меняется к лучшему только тогда, когда в него верят и его вдохновляют. Невозможно справляться со всеми недостатками, быть успешным в учебе, в работе, если самые близкие люди подмечают каждую оплошность, а победу воспринимают как само собой разумеющееся. Необходимо чаще хвалить детей за то, что у них получается или получится в будущем. Говорите чаще, что верите в них, и увидите, как ребенок будет меняться. Ему захочется делать со своей стороны лучшее. А как известно, мы можем достигнуть в жизни только того, о чем думаем, и в силу того, как относимся к своим возможностям. Дарите больше внимания и радости вашему чаду. Если вы пообещали что-то детям, обязательно исполните. Если мы обещаем и забываем раз за разом, или же обстоятельства диктуют свое, дети перестанут серьезно относиться к нашим словам. Они и сами пообещают нам слушаться, исправить оценки в школе и благополучно забудут это сделать. Будьте внимательны, когда ваш ребенок что-то вам говорит. Старайтесь быть терпеливыми, выслушайте все до конца. Если вам что-то непонятно, переспрашивайте, задавайте вопросы, активно участвуйте в разговоре, без негативных оценок. И это сподвигнет наших детей к дружескому расположению, к откровенности с вами. Ведь когда они вырастут, будут помнить вашу добрую реакцию и смогут всегда сказать открыто, что у них в жизни происходит. Эти методы кажутся простыми, так и есть, но на их выполнение уходит время и силы, которые, вас уверяю, будут сполна компенсированы любовью и послушанием. Но и не без исключения, ведь это же всего лишь дети.

Мороженое мы отправили в морозилку на несколько часов. И сейчас мы можем приступить ко второму нашему блюду. Это щербет. Нам понадобится арахис и изюм. Всего два компонента. Все очень просто. Мы изюм и арахис смешиваем в блендере. Можете использовать другие орехи, но не все. Можно использовать орехи кешью. Должны добиться такой консистенции, которая не очень влажная и не очень сухая. Поэтому, если вы видите, изюм не очень влажный, можно добавить будет немножко воды. Так, это очень много. Арахис мы подсушили. Немного в духовке. И теперь нажимаем кнопку.

Татьяна, у меня вопрос. У меня дети маленького возраста. Вот, я бы хотела уточнить, в любом ли возрасте они способны слышать и слушать?

0: Абсолютно в любом, даже когда они лежат вот, еще в пеленочках, в ползуночках, просто ну, разный уровень, да, воздействия и их реакции.
1: Ну, вот у меня ребенку 3 года, вот, и порой бывает, я не могу достучаться до него, то есть разбросаны игрушки, или садится есть, то есть все время мы с уговорами, и поэтому бывает порой, что не понимаешь, слышит он тебя в это время, или вообще где-то в своих мыслях, и что-то даже не стоит ему объяснять, что-то требовать от него в этот период.
2: На самом деле, хочется же, ты сказала, он как бы делает. Ты говоришь да. по-русски, простыми словами. Ничего особенного не говоришь. Например, убери игрушки. Наверное, в 3 года ему понятно, что уже такое. Наверное,
0: да, конечно,
2: вот насколько
0: понятно.
2: Тут требовательной нужно быть, да, Оль?
1: Да.
0: Ну, здесь смотрите. Вначале можно показать ребенку, как собирать игрушки. Вроде как в виде игры, да? А давай мы поиграем в такую игру. Можете ее назвать, как хотите, да, для себя. И вот в процессе этой игры вроде как мы собираем что-то там вот строим в этой коробке специально, да, в которую вы складываете. А потом ребенок начнет уже к этому привыкать. Если, допустим, ребенок растет, и уже вот эти игры не так актуальны, то должен быть, знаете, такой причинно-следственный метод. То есть, дорогой, так-то, так-то, да, зовут ребенка. Ты собираешь, и мы тогда успеваем пойти погулять. Ты не успеешь собрать, соответственно, мы не сможем погулять, мультики посмотреть. Ну, что-то. За этим в любом случае следует. А иначе мы будем срываться, мы будем ругаться, это затягивает время, все нервные. Да. И в результате, ну, результат тот же, да, никакой. И завтра, и послезавтра, и в течение длительного времени. А если взять пример с едой, знаете, лучше всего работает это не заставлять. То есть если ребенок в данный момент, либо он не голоден, либо не в настроении, либо просто вот ему сейчас не до еды, и мы будем у него пичкать, да, в любом случае это не пойдет ни в пользу, ни на отношения, ни его организму.
1: Даже если режим у меня какой-то уже?
0: Даже если есть режим. Вы вот прям эксперимент для себя проведите, вот несколько раз, не заставляйте, хорошо. Но в следующий раз мы будем кушать... Через такое-то время, да? Может быть, 3 года он еще не понимает, там, через 3 часа или там, через 2 часа. Ну, долгое время. Мы успеем за это время погулять. Ты выдержишь? Ну, ребенок, да, выдержу, все нормально. Вы идете, гуляете. Через время, конечно же, ребенок начинает. Хочу есть, хочу есть. А нет, ничего. То есть в следующий раз ребенок подумает, а стоит мне такой перерыв для себя?
2: Ты знаешь, у меня было такое, я помню. И, конечно, я сказала, все, в следующий раз мы только обедаем. Ну, естественно, я обед там ну, на час, на два даже немножко сдвинула, но все равно еда была только после прогулки уже. Мне вот понравился, конечно, Татьянин, вот этот вот способ, когда ты игрушки убираешь, например, конструктор, ты просто складываешь себе быстренько дом, только уже в коробке, в определенном месте. То есть это игра, это опять интересно, это увлекательно. А вот что касается следующего, ты сказала, что мы говорим детям, если ты не сделаешь это, то будет вот это. Я как бы понимаю, что это правильно, и надо дать ему потом пожать как бы результаты своих действий. Но ты понимаешь, у меня вот от этого метода очень портится настроение. Получается, я все время угрожаю. То есть что получается? Ты не будешь есть сейчас, ты получишь еду только в обед. Это вообще-то вот как-то как
1: это
2: угроза.
1: Как манипуляция?
2: Ты не успеешь убрать игрушки, мы не пойдем гулять. То есть, получается, я все время говорю ему что-то плохое, я угрожаю, мне не нравится.
0: Смотри,
2: это.
0: Смотри, Аня, тут не угрозы, абсолютно не угрозы.
2: То есть, не надо
0: это
2: к этому
0: просто
2: так относиться?
0: Жизнь, понимаете? Причина, следствие. Мы все живем, взрослые и дети живем по этому как бы, да, правилу. То есть, если идет дождь, мы пойдем без зонта, мы промокнем, скорее всего, заболеем. То есть, мы хотим этого или нет, это произойдет. Мы не поели, устали, проголодались, плохо себя чувствуем. Это происходит. Так и с детьми. Мы просто обговариваем. Зайчик, все имеет последствия.
2: То есть, если ты не
0: послушаешься,
2: то последствия плохие.
0: Ты не будешь слушаться, да, в том или ином. Угу. Последствия придут. Я не хочу, чтобы они приходили и были негативны для тебя. Нет. Но если ты так поступишь, они придут в любом случае. И ребенок привыкает не к тому, что вот будет очень плохо, а он привыкает, что вот так оно произойдет, потому что это правило, это жизнь, и такой закон, не знаю, как всемирного тяготения. Ну, да.

0: Последствия могут быть и положительные. Мы можем сказать, вот, сделаешь так, будет такое последствие. Например, мы пойдем погулять. Или у нас останется время для того, чтобы посмотреть мультик. Потому что если мы будем только отрицательные, да, то вот, есть, типа, и сами мы расстроимся, и ребенок не будет.
1: Бабах, да?
0: Ну да, наподобие.

0: Чем мы можем
1: дозировать,
0: измерить?
1: Да.
2: Ну, зависит от того, сколько в принципе вы критикуете. Если каждое действие ребенка сопровождается, что там, да, не то у тебя не получилось, а тут ты не так стоишь, там, постоянно у тебя волосы лохматые, или там, что, ну, что-то, да, то просто для себя, ну, себя проверить. Подожди, а можно ли вот эту же фразу рассказать с положительной стороны? Если мы переворачиваем эту фразу, мы для себя впоследствии ощущаем, ага, а сколько раз до этого я говорила вот так? То есть нет какого-то, знаете, вот шаблона. Вот мы говорим, три раза критикуем, четвертый — это уже лишний. Но чем меньше раз нам удается себе это позволить, чем больше мы поощрим, вдохновим, да, ребенка, тем меньше нужно будет его покритиковать, когда у него не получается. И когда это происходит, он сам начинает понимать, ой, вот здесь я. Вот у нас, допустим, была такая ситуация, какое-то время компьютерное, оно есть, и ребенок знает. И когда мы только ругали, вот вы там 5-10 минут просрочили, все, все стояло на своем. Когда же мы стали, зайка, ну ты же понимаешь, что вот это, ну плохо в том, в том. Через время ребенок сам звонит и говорит, мама, каюсь, слезы, все, я там 5 минут пересмотрела.
3: Перебрал.
2: Понимаете, даже 5 минут ребенок уже воспринимает. А когда можно было полчаса, а, так, знаете уж,
3: нет. Ну, поругают потом.
2: Ну, чего ж, с этим.
3: То есть ты предлагаешь в тот момент, когда мы хотим ребенка покритиковать за что-то, да, перевести это как бы в позитивное высказывание?
2: Конечно, конечно.
3: Чтобы
2: мы
3: это
2: так,
3: не звучало.
2: Знаете, воспитаны чаще всего, или вот общество такое, что нам лучше сказать «нет,
3: делать замечание,
2: нельзя,
3: да.
2: Это плохо», чем это сказать «а давай попытаемся вот так».
4: Еще часто мы «ты» говорим, да? Ну, ты, надо сказать «я», что «я» вот чувствую, да? И, пусть критика, да, но «я» чувствую, да? Наверное, он будет как-то тоже чувствовать.
2: Ну да, если родитель говорит, мне неприятно, что ты вот так-то вот мне сказал. Не то, что «ты говоришь плохие слова». Мне неприятно, это мне от этого больно, и ребенок это воспринимает несколько иначе.
3: Здорово, потому что, конечно, все мы понимаем, что, ну, как бы сделать какое-то замечание или обратить внимание ребенка на какое-то неправильное действие, мы как родители должны, иначе как он поймет, что это неправильно.
2: Ну,
3: но
2: да.
3: Вот здорово, что перевести это именно в позитивное русло, сказать это с позитивом. Татьяна, спасибо, меня сразу отпал мой вопрос.
2: Есть такое выражение, да, если вы будете воспитывать самих себя, вам не нужно будет воспитывать своих детей.
3: Да.
2: И это, может быть, знаете, так идеалистично звучит, но оно во многом оправдано. Потому что если мы хотим, чтобы дети нас слышали, нам нужно отвлечь внимание свое, когда они нам говорят, да, смотреть глаза в глаза, опуститься на их, ну, если маленькие, да, и послушать, что говорят, реагировать, какие-то реплики. Если мы хотим, чтобы они были честными, нам нужно быть честными, а не говорить, так, сынок, ответь на телефонный звонок, там, если спросят меня на работу, ну, меня нет дома, да? То есть как мы, дети копируют, хотим этого или нет?
4: Татьяна. Вот я наоборот сейчас замечаю, вот я как раз-таки с ним постаралась, вот, с младшим, поиграть, уделить время, внимание, и потом начинаю свои дела делать. Я ему еще, ну, прям говорю, сынок, говорю, все, мы с тобой поиграли, говорю, у меня тоже есть свои дела, обязанности, я тоже должна их сделать. И вот он, пока я делаю дела, он ходит и ноет. И вот как вот около меня, как бы вот выпрашивает снова внимание, скулит. Я говорю, сынок, я говорю, ну сколько можно скулить уже? И вот именно вот как бы, ну, я не могу настроиться на свою-то работу, потому что
2: у меня было похоже с сыном, да, вот младшим, он тоже такого характера. И я опускалась, чтобы глаза в глаза, и говорила, сынок, очень, знаете, таким строгим, твердым голосом, сынок, я сейчас не могу, я сейчас занята, ты меня понял? Понял.
4: То есть, коротко,
2: я не могу сейчас играть с тобой. Мне нужно это сделать. Ты понял? Понял. Если, допустим, он продолжает, да, через какое-то время снова опускаюсь и говорю, я сейчас не могу. Ты сейчас поиграй, ну, допустим, в своей комнате или там что-то. И вот это, ну, фиксируется для него. Вы не подаетесь на его, знаете, на тело, так вот дергать его что-то. Не-не, оставь меня.
3: То есть на 25-й раз ты сдашься?
2: Да.
3: И как то есть надо свою линию вести до конца. Уж если ты ему так сказал, то хотя бы сколько-то надо это доделать, конечно, что-то там.
2: И ребенок запоминает это.
3: Ну, ты знаешь, это вот, конечно, с одной стороны...
2: Тут требуется такое терпение родителям. Да. Чаще всего мы... Лучше я сделаю, что он там попросил, сказал.
3: А потом ночью спокойно все доделаю.
0: Особенно, если это происходит где-то вне дома. Например, в гостях, в больнице, например, на приеме к врачу. Или в магазине. И начинаются какие-то его желания,

0: не соответствует твоим. И тут может быть даже до истерики, и даже не знаешь, как. И ты сама нервничаешь.
1: У нас сын такую истерику устроил в общественном месте, по-моему, в поликлинике, ровно один раз. Он так вот завалился, вот это же все, ва-ва.
0: Что вы
1: делали? Мы как раз, к счастью, были с мужем вместе. Он вот так вот к нему опустился, вот так, знаете, вот в охапку, вот так вот его поднял на ноги, чтобы это было последний раз. На меня это не действует.
0: Угу.
1: Оставил и сел на лавочку, и ждем дальше. Сын вот так вот постоял, еще второй раз как-то он попытался, понял, что это не работает, мы на второй раз не реагируем на его
2: вообще
1: истерики.
2: Вообще не поворачиваемся.
1: Вообще не реагируем на его истерики. Я говорю, мы поймем только, когда ты нам скажешь словом, что тебе не нравится. И даже Маля, пока он не выражал это в словах. Мне там, я устал там или что-то, да? Ну, что с ребенком происходит в данный момент.
2: Таня, ну вот смотри, я тоже согласна. Если уж сказала, надо жать до конца. И потом думаешь, так зачем я это пообещала, да? Зачем надо было это? Ну, ты понимаешь, а вот я сейчас, у меня уже трое, да? Опыта все больше. И иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что я понимаю, надо бы простить. Ну, я не говорю в случае истерики. Другие какие-то ситуации, когда было что-то, было сделано наказание. Либо ты понимаешь, что ты палку перегнула. Либо ты видишь, ну, что там, раскаяние или еще что-то. Надо бы простить. Ведь все-таки Бог, у него сочетается милость и справедливость. И это так здорово. И вот ты знаешь, я иногда стала прощать. Причем я вот как-то стараюсь это вот объяснить. Я говорю, я прощаю тебя. Вот я говорю, ты знаешь, Бог нас всех прощает, меня прощает, и я хочу сейчас тебя простить.
1: Знаешь, вот. Аня, тут ну, редко, конечно, этот баланс, да. Понимаешь?
2: Редко.
1: Не вот только лишь иногда, прощение или это... только лишь да. Да, вот строгость. Конечно, прощение нужно, и показать, что ребенок имеет шанс, да, второй, третий. Но если мы отступаем,
2: ну да, все
1: только
2: чаще,
1: постоянно
2: чаще,
1: да, вот прощаем, они, как говорят, да, садятся на шею и все.
2: Но я просто вам, девочки, хочу сказать, есть такой момент.
1: Конечно.
2: Редкий. Но вот я чувствую, что я к нему уже созрела.
1: И, кстати, чем старше ребенок становится, если мы в раннем возрасте вложили, да, вот эту причинно-следственную связь, ребенок хорошо это понял, и мы потом допускаем прощение, он понимает это хорошо. Но если вот этой базы не было, потом прощай, люби, хоть подарками заваливай, он будет становиться все хуже и хуже.
2: Девчонки, спасибо вам большое. Мне было очень интересно. О детях мы можем говорить бесконечно, но нас ожидают еще очень вкусные сладости.

0: Сегодня я снова для себя поняла, как важно с детьми разговаривать коротко, четко и спокойно.
1: Сегодня мне понравился метод причины и следствия. Я постараюсь им пользоваться теперь в своей семье.
2: Мы любим своих детей, любим своих домашних и балуем их мороженым и другими сладостями. Но я поняла, что любовь должна быть с мудростью и терпением.
3: Основа того, будут ли повзрослевшие дети и их родители друзьями или врагами, закладывается уже в детстве.
4: После сегодняшней беседы мне очень хочется поменьше критиковать и побольше поощрять и хвалить свою дочь.
5: Если мы считаем себя взрослыми,

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, угу. возможно, и нет. Угу. Но вот на самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
1: Угу. Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщина, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится угу. яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
0: Но разве это плохое ожидание?
1: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает. Да, так не будет никогда. И важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже.

0: Но самая главная цель отношений – это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. На самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношении там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы предстаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
1: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... там, идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
0: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливой. Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер причиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которые он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи. Он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но для нашей психики вот эта вот ситуация, травмирующая, она очень, достаточно дискомфортная. И психика делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно. Прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью, мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевым такой момент — личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом? Важно исцелять свою душу. Потому что чем здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением неосознанно, не специально начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень

0: Тина не устраивает мужа в моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий, но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются, я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
1: Ну, там, обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
0: Да, потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще. Угу. Вот, и поэтому...
1: Здесь есть определенная какая-то система.
0: А, что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что если, скажем... Женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
0: Да.
1: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Ага. Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
0: Хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет дальше убеждение, что я недостойна любви, раз со мной так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль – истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, это процесс, быстро он не происходит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже метафорически травму на душе можно, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, советская такая, да? И понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз-раз-раз-раз, хопс, попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет. Нормальное проигрывание произведения нету. Также и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
1: Угу.
0: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют люди, которые верят в то, что, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что

0: верит в то, что отношения даны, другой человек дан мне для удовлетворения моих потребностей. То есть вот как вот у меня у женщины есть какие-то потребности, там раз, два, три перечисляются. У мужчин есть какие-то потребности, раз, два, три. И вот мы вместе друг с другом для того, чтобы удовлетворять эти потребности. То есть я, соответственно, его, он, соответственно, мои.
1: Ну это как-то, может быть, грубовато вы сказали, ведь оно же все достаточно скрыто где-то в глубине. И действительно очень многие, особенно молодые люди, от отношений в браке ожидают чего-то приятного, ожидают удовлетворение каких-то физических потребностей, физиологических и так далее. Можно ли назвать это естественным, хотя бы немножечко, отчасти? Или все-таки это вообще неправильная постановка вопроса?
0: Ну, важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти вот отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять все свои потребности. И они, это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. То есть человек уже вступает вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, жизнеспособен, потому что первый вариант – это отношения двух несамостоятельных зависимых личностей. Второй вариант – это уже отношения двух самостоятельных личностей и двух зрелых личностей. Когда каждый… Вот желательно вступать в отношения, достигнув какого состояния. Я сейчас просто, может быть, скажу. Для людей, которые слушают эту программу, они пока еще не в отношениях, ни замужем, ни женаты, желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
1: Ну тогда, может быть, уже никто и не нужен.
0: Нужен, потому что жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
1: Это девушка, которая считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет. Да?
0: Да.
1: А если наоборот, вот я идеальный, и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки, ожидание и реальность.
0: Да-да-да.
1: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
0: Да-да-да.
1: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
0: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да? То есть вот те, кто думает, что я идеальный, это уже какой-то такой звоночек.
1: Вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
0: Да, цельным, завершенным.
1: Цельным, да. Вот если такой человек ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного,
0: конечно,
1: такого же.
0: Ему притянется соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит, и ему неинтересно. Тоже как эмоционально стабильному, зрелому человеку, ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
1: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
0: Если человек зрелый, то нет. Как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, я тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью,

0: любовью, то зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и как бы выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». Mm-hmm. И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». Удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. Угу. А зрелая любовь, она просто любит.
1: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

Представьте, вы годами молитесь за близкого человека. Каждое утро одни и те же слова. Каждый вечер одно и то же отчаяние. Вы знаете, что Бог может помочь, но почему-то не помогает. Стоп. Может быть, мы просто не до конца понимаем, как работает молитва за других людей? Давайте попробуем сегодня разобраться в этой теме. Приветствую вас на нашем цикле передач, посвященных вопросу личных отношений с Богом, онлайн с Богом, где мы говорим о том, как общаться с Богом, как выстраивать с Ним близкие, личные, доверительные отношения. Хотел бы привести цитату известного английского и ирландского писателя, ученого и богослова Клайва Льюиса, которая мне очень нравится. Он сказал так: «Бог говорит с человеком шепотом любви, если он не слышит, то голосом совести, и если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается к нему через рупор страданий». Очень точное выражение. Можно много размышлять и говорить об этом. Но мы видим, что Бог желает общаться с нами шепотом любви, и мы учимся этому, учимся общаться с Ним. И когда мы знаем Его, то, конечно, мы слышим голос Его. И ближайшая тема мы посвятим тому, как понять и как услышать голос Божий. Но сегодня я бы хотел поговорить именно о молитве в ключе ходатайства за других. Приведу вам цитату из книги «Молитва» Филиппа Янси, где он приводит, опять же, цитату психиатра Джеральда Мэя, и он написал следующее. «На протяжении 20 лет я выслушивал, как люди жалуются, что у них болит душа. В результате я убедился, что каждый человек от

рождение стремится к Богу. Неважно, осознана наша религиозность или нет, но именно стремление к Богу – вот самое сильное наше желание и самое ценное сокровище. То есть порой люди не осознают, они живут и не понимают, что им не хватает в жизни. Или я бы сказал, кто им нужен, а им нужен Бог. Всем нам нужен Бог. Поэтому если мы не вошли в эти глубокие личные отношения с Ним, то мы будем проживать жизнь, испытывая определенное неудовлетворение или несчастье. Вот одна, еще одна интересная цитата, да, из этой же книги, как Филипп Янси оценивает молитву. И он говорит следующее. «Я всегда замечал огромную разницу между тем, как о молитве говорят и как молятся на самом деле. В теории молитва – это важный шаг человека навстречу Творцу. Однако на практике оказывается, что молитва для нас – источник смущения и многих разочарований». Мне бы очень хотелось, что цикл наших встреч, цикл передач онлайн с Богом помогли вам или помогли вам сделать так, чтобы молитва не была для вас источником, да, разочарования, чтобы в молитве вы научились от сердца к сердцу общаться с нашим Господом. У каждого из нас свой путь. Путь к личному отношению с Богом. Каждый приходит к Нему, если так сказать, на разных ступенях понимания Его откровения и характера. И нам надо помнить, что Бог нас очень сильно любит, что Он не оценивает нас, насколько мы красиво молимся. Да. Для Него важно наше сердце. Поэтому для Него важно, чтобы мы приходили к Нему. И мы будем проходить разные этапы в нашей духовной жизни. Непростые этапы, но так здорово проходить их вместе с Ним. Бог сегодня обращается к нам. Он очень любит нас. И, конечно, сатана пытается сделать все для того, чтобы вы не испытывали радости в ваших личных отношениях с Богом. Он может навевать вам мысли, что вы недостойны, что вы грешник, что вы ни на что не способны, что у вас ничего не получится, что вы не умеете молиться и неправильно. И если ты не умеешь молиться, то зачем тогда вообще играть в христианство? Он будет вас убеждать в чем угодно, лишь бы только разорвать вашу связь и ваше стремление к Богу. Не слушайте его. Бог очень ждет отношений с вами. Он принимает вас и всех нас такими, какие мы есть. Он любит нас и готов нам помогать. И мне в свое время помогла такая мысль. Бог на моей стороне. Запомните, Бог на моей стороне. Его цель не осуждать нас. Бог рядом с нами не для того, чтобы наблюдать, где мы оступились и поступили неправильно, чтобы погрозить нам, да, и осудить нас. Нет, Он рядом с нами, чтобы в тот момент, когда мы падаем или упали, протянуть свою руку помощи, помочь подняться нам. Поэтому если я потерял мои личные отношения с Богом, Он рядом со мной, чтобы не осудить и сказать: ну опять, Антон, опять ты перестал молиться. Нет, Он протягивает руку и говорит: давай попробуем еще раз, я рядом с тобой. Я рядом с тобой, чтобы помогать тебе в борьбе с грехом, самим собой, да, с твоими привычками. Хотелось бы сегодня затронуть тему, то, о чем я сказал в начале, ходатайственная молитва. В этом цикле онлайн с Богом я фактически не поднимал этот вопрос. Лишь сказав в начале, в одной из первых тем, что ходатайственная молитва – это больше служение, чем личные отношения с Богом. Но мне бы не хотелось умалить важность в нашей христианской жизни, в том числе и в наших отношениях с Богом, ходатайственной молитвы. Да, потому что если у меня нет переживания за других людей, если я только общаюсь с Богом, говорю о себе и о своих нуждах, то это тоже звоночек определенный. И у меня часто возникал вопрос по поводу ходатайственного служения. Вот, например, да, то, что я озвучил в начале, многие люди молятся десятилетиями о своих родных и близких. О какой-то ситуации, о какой-то проблеме. Они молятся за других людей, молятся, церковь молится. А не всегда приходит ответ. Не всегда получается так, как... А иногда бывает, о чудо, да. Мы вдохновляемся теми примерами, когда кто-то молился, верующий молился, церковь молилась, и вот. Как понять это? Как работает ходатайственная молитва?

как это понять, когда люди молятся, а ничего не меняется? Почему так происходит? И я бы хотел привести еще одну цитату из этой же книги «Молитва», где Филипп Янси, размышляя над этим вопросом, пишет следующее. «Я спрашивал себя, какой толк твердить Богу о том, что он и сам наверняка знает. Но прошли годы, и молитва стала для меня чем-то большим, нежели списком просьб, обращенных к Богу. Во время молитвы я корректирую свой мир. Я молюсь для того, чтобы вернуть в мироздание истину и хотя бы на миг увидеть наш мир и самого себя глазами Бога. Молитва – это возможность посмотреть на мир глазами Бога». Он хороший задал вопрос, который я тоже много лет себе задавал. Какой смысл? Какой смысл молиться, говорить Богу о том, о чем он и так знает? И один из ответов – это потому что мы можем посмотреть на мир, на проблему глазами Бога, если мы начинаем молиться. В другой книге, замечательной книге, которую я назвал бы своей настольной книгой, книгой о вопросе молитвы, эта книга так называется «Молитва» или «Нуайт автор». И она там приводит интересную мысль. Она пишет так: «Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу». Только сегодня я эту цитату перечитывал. Но скажу так, что я, читая и эту книгу, и первую, которую я привел, я понимал, что меня не всегда удовлетворяли ответы, что молиться за других нужно лишь только для того, чтобы увидеть руку Божию. Неужели мы просто зрители? Неужели мы молимся столько времени и лет лишь бы только для того, чтобы, и только для того, чтобы не пропустить ответ Бога? Только в этом задача ходатайственной молитвы, ходатайственного служения. Должны ли мы продолжать молиться за родных и близких нам людей, если Бог и так знает их и любит их не меньше, чем мы? Неужели мы должны упрашивать Его сделать для них добро? Бог знает их нужды лучше, чем мы. Бог заботится о них лучше, чем мы. И опять же возникает вопрос, зачем Его тогда еще просить за них, если Он их любит, знает и сам за них сражается? В чем смысл этой ходатайственной молитвы за других людей? Конечно, мы можем просто верить, да, потому что Библия говорит о том, что и приводит примеры того, что мы должны молиться за других. И мы, конечно, верим Писанию, что это важно. Но мы должны понимать, почему это важно. Потому что молитва за других людей действительно вносит коррективы и меняет что-то. Мы видим, Иисус молится за своих учеников в Гефсимании, и Он просит Отца. Если Иисус просит Отца о своих учениках, значит, в этом был какой-то смысл. Не просто потому, что Иисус хотел увидеть, как Отец действует в жизни учеников. Мы помним, Павел приглашает молиться за власти. Значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Значит, тоже может быть определенный ответ. Ученики молятся за Петра, когда он в темнице. И мы видим, что в этом тоже был смысл. И можно привести еще много-много таких историй. И я думал, как это работает. Бог дал нам ищущий ум, и мне хотелось всегда понять природу этого влияния и изменения. Как все это происходит в духовном мире. Каким образом все это устроено. Я нашел для себя ответ на вопрос, почему мы должны молиться или ходатайствовать за других людей, молиться за них, несмотря на то, что Бог все и так знает. Это мое понимание, я не претендую на стопроцентную истину в этом вопросе, но мне, по крайней мере, это помогло понять. Дело в том, что Бог не вмешивается в свободу выбора человека. То есть Он не может вмешиваться в свободу выбора. Осознанно он это не делает. Но при этом Бог может, как создатель этого мира, вмешиваться в определенные обстоятельства. И все события, которые происходят в нашем мире, они не случайны. Знаете эту фразу «случайности не случайны». То есть все события, они плетутся в определенную картину, если так можно сказать. Или, знаете, я как представляю себе, это как большое полотно, или бы ковер с огромным количеством маленьких ниточек, из которых создается такой рисунок Божьего спасения.

плана спасения. Эти ниточки где-то пересекаются друг с другом, какие-то никогда не пересекаются. И только отойдя и посмотрев со стороны, мы можем увидеть, что эти пересечения не случайны. Здесь красивый рисунок Божьего плана спасения. То есть в рамках великой борьбы между добром и злом Бог дает свободу человеку. И его задача при этом постараться спасти всех людей. И у Бога есть для каждого человека путь. Есть идеальный путь, задуманный Богом. Но, конечно, человек вправе выбирать, и так происходит, что мы отклоняемся от этого Божьего пути. И когда мы молимся за другого человека, что же происходит в духовном мире? Мы в этот момент позволяем Богу вносить коррективы, но не в образ мысли людей, потому что Бог никогда не будет вмешиваться в свободу выбора, опять же, да, свободу воли человека. Он, конечно, мог бы, но тогда мы были бы не более чем роботы, запрограммированы поступать правильно или определенным образом. И Бог этого не желает, так же, как и мы не желаем, чтобы наши дети были роботами. Или нам бы предложили, мы заберем у вас ваших детей, но вам дадим точную копию внешне и так далее роботов. И они будут абсолютно послушными, выполнять все, что вы им говорите. Но мы бы не захотели пойти на такой обмен. Так же и Бог. Поэтому Он не вмешивается в свободу воли человека, но Он в ответ на наши молитвы может вмешиваться в обстоятельства в этом мире. Теперь возникает вопрос, а зачем его нужно об этом просить? Дело в том, что есть враг рода человеческого, который противится Богу, и, естественно, он пытается всегда указать Богу на нелегитимность его действий, на то, что так нельзя поступать. Да, вспомните историю с Иовом, например. Но для того, чтобы сатана не обвинил Бога во вмешательстве в свободу выбора человека, потому что сатана может сказать, подожди, человек не просил этого. Бог не вмешивается в мысли человека, но он может менять обстоятельства. Мы нашими молитвами даем, так скажем, Богу право менять обстоятельства для того, чтобы эти обстоятельства в определенный момент могли оказать влияние на образ мысли или на жизнь человека, но не сделать выбор за него. То есть иначе Бог может сказать, да, на обвинение сатаны, подожди, я не вмешивался в свободу выбора человека. Я создаю обстоятельства, но я их создаю, потому что я могу отвечать и отвечаю на просьбы тех, кто является моими детьми и следует за мной. Они меня об этом сами попросили, и поэтому я это делаю как ответ на их молитву. У меня, говорит Бог, есть мои дети, которые просили изменить некие обстоятельства, поэтому я это делаю. Они сами меня об этом попросили. Вот так после размышлений и поисков я пришел к пониманию, как работает этот удивительный духовный механизм. То есть наша молитва за других людей – это не просто такая благочестивая традиция или какой-то религиозный ритуал. Это участие в Божьем замысле спасения. Это уникальная привилегия, данная нам как детям Божьим. По сути, когда мы ходатайствуем за кого-то, мы предоставляем Богу юридическое основание для действий в жизни этого человека, при этом полностью сохраняя его свободу выбора. Поэтому этим и объясняются те ситуации, когда церковь усиленно молится за какого-то человека годами, десятилетиями, родные и близкие молятся, а он все-таки избирает путь погибели. Как так объяснить? Потому что это свобода его выбора, и Бог не может его лишить, как бы мы ни молились за другого человека. Да, он слишком был, может быть, упрям, чтобы те обстоятельства, которые создавал Бог, все-таки заставили его задуматься над своей жизнью. Это, знаете, похоже на то, как адвокат в суде ходатайствует перед судьей. То есть Бог, будучи абсолютно справедливым, установил духовные законы, по которым он действует в этом мире. И один из этих законов, такой закон ходатайства. Но здесь возникает принципиально важный вопрос. Какую роль в этом процессе играют наши личные отношения с Богом? Ведь этот цикл программ посвящен личным отношениям с Богом. И вопрос, близость наша с Богом, она как-то влияет, оказывает влияние на наше ходатайственное служение, если мы молимся за кого-то? А можно ли эффективно ходатайствовать, не имея близкого общения с Богом? Скажу так, технически да, можно произносить слова молитвы, но по-настоящему нет, потому что ходатайство...

Ходатайство на молитву – это не какое-то магическое заклинание, которое работает автоматически. Это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть я еще раз повторю эту важную мысль. То есть это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть это дух.

близких отношениях с Господом, да, чтобы по-настоящему ходатайствовать за других. На это есть несколько причин, которые я хотел бы озвучить. Первое, почему важно быть в отношениях с Богом, я скажу, это то же самое, как просить об одолжении у незнакомца. В Библии хорошо об этом написано: близок Господь к призывающим его в истине. Да, Давид пишет в 144-м псалме. То есть без личных отношений молитва превращается, ну не знаю. То есть это не живой диалог с Господом. Это опять же, как я сказал, представьте разницу между просьбой случайного прохожего и просьбой близкого друга. Насколько разная будет реакция у вас. Следующее. Причина, почему важны близкие отношения с Богом для молитвы за других людей, это риск подмены мотивов. То есть почему я молюсь за других людей? Молюсь ли я из любви к Богу, и это вдохновляет меня молиться за других людей, или просто из чувства долга? То есть ищете ли вы Божьей воли или настаиваете на своем? И об этом тоже хорошо написано. Яков очень правильно отразил эту мысль. Он говорит: просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть только в близком общении с Богом мы начинаем понимать его сердце и молиться согласно его воле, а не так, как нам считается правильным. Следующее, почему важно быть в отношениях с Богом, это отсутствие духовной чуткости. То есть именно близость с Богом можно сравнить вот с этой настройкой радиоприемника, которую я приводил. То есть чем регулярнее и глубже наше общение с ним, тем четче мы улавливаем его волю, его чистоту. То есть без этой настройки даже самые эмоциональные молитвы могут идти вразрез с Божьим замыслом. Такие примеров таких в Библии достаточно много. И последнее, что я хотел бы отметить, это защита от разочарований. Когда мы знаем Бога лично, мы доверяем Ему, то мы доверяем Ему даже тогда, когда кажется, что Он медлит с ответом, не отвечает, либо отвечает не так, как бы нам хотелось. Мы понимаем, что Его сроки и методы совершенны, даже если сейчас этого не видно. Да, и мы верим в обетование. Как Павел, помните, писал: знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Но есть и ободряющая новость. Даже если ваши отношения с Богом сейчас напоминают тлеющий уголек, само желание молиться за других – это уже хорошее свидетельство о том, что Дух Божий, Он производит в вас определенные хотения и действия, Он работает в вашем сердце. Это как искра, от которого может зажечься огромное пламя. Поэтому если в вашем сердце есть желание, да, вот это сострадание, когда вы видите несчастье других людей, помолиться за них, это очень хорошо. Это правильно. И помните, я в одной из первых тем говорил о том, что, например, я в своей жизни практикую разделение времени личного общения с Богом и ходатайственной молитвы за других. Потому что большую часть времени, когда я могу быть сконцентрирован на Боге, это ранние утренние часы, это время я полностью стараюсь посвятить тому, чтобы больше узнать о Боге и поговорить с Ним. Потому что для меня это самое ценное и самое важное. А потом, в течение дня, я нахожу определенное время. Это может быть даже вот в пути. Я могу ехать за рулем, и я могу вспомнить какого-то человека и помолиться за него. Может прийти напоминание или сообщение. А иногда у меня есть список. Иногда есть побуждение открыть этот список и помолиться за те нужды, которые там есть. Или в моем телеграм-канале люди пишут определенные нужды. Я также какое-то время чувствую побуждение открыть и вновь помолиться за эти нужды. Как по-настоящему молиться за других и видеть Божие действие в их жизни? Да. Мои советы. Первое. Начните с восстановления личного общения с Господом. Как сказал один мудрый человек, нельзя дать того, чего у тебя нет. То есть наполнитесь Богом, Его присутствием, прежде чем молиться за других.
осмыслите свои

и отношения с Богом. Поймите, что это очень важно, быть в близких отношениях с Богом, чтобы понимать Его волю, чтобы иметь то чувство сострадания к людям, которое побуждало бы вас молиться за них, чтобы искать не своего, а там, того, что угодно именно Господу. Следующее. Ищите прежде Божьего лица, а не того, что Он может вам дать. Когда мы познаем Его характер, наши молитвы становятся, ну, если так можно сказать, более точными, более действенными. Также доверяйте Божьим методам и срокам. То есть иногда ответ приходит, ну, не так и не тогда, как мы этого ожидаем. Но Бог всегда знает, что Он делает. У Него всегда все вовремя. У Него не бывает таких ситуаций, когда бы Он сказал: упустил, да, что-то забыл, надо было поставить себе напоминание. Я как-то забыл об этой нужде и об этой просьбе. Нет. То есть Он действительно все помнит. Это, знаете, как найти сегодня аналогии, может быть, с искусственным интеллектом. Сегодня люди очень часто не полагаются на свою память. Ну и понятно, наша память, она несовершенна. Да, но при этом, забивая какие-то напоминания или просьбы искусственному интеллекту, мы знаем, что он не забудет, и в определенный момент он может нам прислать какое-то сообщение или напоминание о том, что, ну, предстоит какое-то важное событие либо встреча. И теперь представьте Бог, Его интеллект. Да, это то, что может произойти вообще все, что мы себе только представляем. Он слышит и знает абсолютно все. Движение каждой молекулы во Вселенной, да, каждой частицы, каждого атома, протона и так далее, ему совершенно известно. У него все под контролем. У него ничего не пущено на самотек. Поэтому как мы можем не доверять такому Богу, молясь за других людей? 100% мы можем довериться в этом вопросе только Господу. Поэтому, подводя итоги, да, хочется сказать, что ходатайство без живых отношений с Богом – это, ну, все равно, что попытка зажечь факел без огня. Но прекрасная новость в том, что каждая искренняя молитва сама по себе приближает нас к Богу. Это, знаете, удивительный круговорот благодати. То есть ваше ходатайство начинается в Господе, в Нем, в ваших отношениях с Ним. И ваше ходатайство, оно направляет вас вновь к Нему, обогащая и преображая по пути и вас, и тех людей, за кого вы молитесь. Вот такое понимание, мое понимание ходатайственной молитвы. И когда я это понял, у меня появилось желание чаще и больше молиться за других людей. Потому что я понял мою роль в этом, мою ответственность в этом вопросе. Что это нужно Богу для того, чтобы действовать в жизни других людей. Ты становишься участником, непосредственно участником великой борьбы и этих духовных процессов, которые происходят в этом духовном мире. Это большая ответственность. И это большая привилегия быть участниками плана спасения. Это то же самое, как проповедовать другим людям, да, как записывать какие-то передачи и программы. Это то же самое, когда ты молишься за людей. Поэтому я сейчас тоже хотел бы помолиться за вас. Я верю в силу ходатайственной молитвы. Я верю, что в духовном мире начинаются определенные процессы. Потому что наше слово имеет силу. Молитва тоже имеет силу. И я верю, что Бог тут же, в этот же момент, совершенно зная каждого из вас, ответит на мою молитву и будет каждого из вас направлять к более близким отношениям с Ним. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за еще одну вдохновляющую тему и за то, что сегодня Ты приоткрыл нам вот этот удивительный духовный мир и те сражения, баталии, которые там происходят за каждую душу, за каждого человека, живущего на земле. И, Господь, Ты делаешь нас этими воинами, которые могут участвовать в этом сражении, молясь, совершая молитвы, прошения и благодарения за каждого человека. И я сейчас тоже ходатайствую перед Тобой, Господь, за каждого, кто смотрит эту тему, кто увидит эту тему когда-то, чтобы Дух Твой Святой особо работал в жизни этого человека, давая ему и хотение, и действия по Твоему благоволению, побуждая и вдохновляя его к близким отношениям с Тобой, к спасительным взаимоотношениям с Тобой, Господь. Аминь.

Дорогие, очень радостно было провести это время вновь с вами и озвучить эти важные мысли для вас. Надеюсь, для кого-то они стали поддержкой, вдохновением, кого-то они вдохновят начать, может быть, новое для себя служение. Это служение ходатайственное за других людей. Поэтому вам Божьих благословений, Бог очень сильно любит вас. И обязательно прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании Коринфянам, в 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
1: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой.

0: Другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
1: Да.
0: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
1: Он даже, это было не рождение, да. А сотворение.
0: Правильно, да. Да. Оно вообще не было, не было аналогов такого вообще в человеке.
1: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден, у него не было... Пуповины не было пупка, вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
0: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
1: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
0: Он назван сыном Марии,
1: да, сын
0: несколько
1: Марии,
0: раз об этом
1: да.
0: говорили. И Мария получила весть... Будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
1: А тоже не сказано, какой ангел был?
0: Нет, там присутствует только ангел, угу. слово. И что самое
1: Потому
0: интересное...
1: что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
0: Ну вот я
1: Аллаха.
0: Сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но... Сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальном, в уникальности некой, потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит: «Я мертвых оживлю».
1: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
0: Воскресение мертвых, да. пришло, да. Он это говорит, цитирует, вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
1: А давайте прочитаем, потому давайте. Что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте это прочтем.
0: Третья сура начинается с 45 стиха. Она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: «Я принес вам знамение от вашего Господа, я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Mm. Адам был сотворен из глины, и он...
1: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
0: Именно, то есть, угу. такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим... некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное. Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
1: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
0: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.

0: можно.
1: В Евангелии хорошо сказано: первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
0: И когда мы читаем Коран, он говорит: я возьму глину и сделаю из нее птицей, и оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина, земля, живое существо. Видите, и здесь вот я полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное, это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
1: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
0: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
1: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
0: да.
1: Тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
0: И коранический текст это подтверждает. Он говорит: оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит: я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко и ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что он сдержал свое слово. И теперь, если он воскрешал кого-то, то 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня он находится на небесах. И если он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень... Очень хочется мне подчеркнуть, глина – существо, жизнь. Понимаете?
1: Ну, это фактически творение.
0: Фактически это глина, да. Адам – жизнь.
1: Это действие Бога фактически.
0: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принял.

0: принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
1: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
0: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником. Вот, согласно Корану, он наместник.
1: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, управляйте, возделывайте.
0: Они владыки,
1: да,
0: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями
1: земли. Этого мира было, да.
0: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, никто не мог совершить его деяние до него, и никто не смог совершить эти деяния после него.
1: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему. Да?
0: Пасть ниц.
1: Это была воля Аллаха.
0: Это была воля Аллаха.
1: А в отношении Иисуса?
0: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали, они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя, он прольет кровь на земле, он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Угу. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам. Но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, он возвращает, он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
1: А к этому призывает Коран?
0: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
1: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
0: Повиновение.
1: Кому? Иисусу, так сказано в Коране. Да.
0: Да? Он, опять же, в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
1: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чем он учил, то
0: даже,
1: это должно...
0: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
1: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
0: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится «зуб за зуб, око за око», есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить «любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
1: Ну, это и в Таурате тоже было сказано, любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это.
0: Управленчество.
1: А я вам говорю, нужно вот это.
0: Да.
1: Нужно любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
0: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и... То, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то его все равно ученики, это последователи его писали.
1: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
0: Глазами своими видели, да. Видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
1: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
0: И руководство.
1: И руководство.
0: Руководство к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знания о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. Угу. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
1: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
0: Вам спасибо.
1: Дорогие наши телезрители, сегодня мы узнали с вами и из Корана,

0: из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.
1: Пришествие Иисы – это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. В постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
0: Это значит, что какое-то время будет скорбное?
1: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: В Библии говорится о святых людях, но в церквях мы видим конфликты и разногласия. Почему Бог называет святыми людей с недостатками? Что для него важнее – идеальная репутация или вера во Христа? Сегодня мы открываем первое послание к Коринфянам вместе с нашим гостем, священнослужителем Павлом Владимировичем Гончаром. Разбираем первую главу. Здравствуйте, Павел Владимирович, рада приветствовать вас в нашей студии. Мы сегодня открываем Коринфянам, да, послание апостола Павла. И в самом начале хотела спросить вообще, почему для нас сегодня это может быть актуальным? И актуально ли вообще?
1: Ну, актуальность, вы имеете в виду послание апостола Павла, да? Вообще,
0: да.
1: Священного Писания.
0: Да.
1: Ну, понимаете, вопрос, наверное, в том, а что задает вообще актуальность нашим интересам в жизни? Наш опыт или, в общем-то, то, что больше нас? Когда мы говорим о Библии, то Библия даже вот с точки зрения, ну, светского человека так или иначе является фундаментом культуры нашей. Нашей страны, по крайней мере, христианской страны. Мы имеем уже тысячелетнюю историю христианства, а христианство, оно основывается на библейском рассказе, да, как на том, что задает вообще мировоззрение человека, его интересы и так далее. То есть, если мы будем исходить из понимания актуальности моего опыта лично, он может быть слишком ограничен. Вот, поэтому, когда мы говорим об актуальности, то это актуальность, которая нашу актуальность лично как бы превосходит. Вот это.

0: наша причастность к большой христианской культуре, по крайней мере.
1: Благодарю. Это достаточно интересный, да, такой момент, который мы можем тоже и наблюдать в Священном Писании и в нашей жизни. Так давайте мы откроем тогда Священное Писание. Мы сегодня читаем в синодальном переводе первую главу и прочитаем с 1 по 9 пока что текст. Вот. Прошу вас, зачитайте, пожалуйста, Павел Владимирович.
0: Первое послание к Коринфянам. Вообще послание – это письмо, да, к Коринфянам. Ага. Коринф – это город такой.
1: Так.
0: Вот, город в Греции древний. Вот, там была христианская община, которая была создана апостолом Павлом. И вот апостол Павел, значит, находясь в другом месте, заботится о своей церкви и пишет туда письмо. Угу. Ну, вообще считается, что там не одно письмо, а там несколько писем. Исследователи даже по этому поводу спорят, сколько. Кто-то 7 насчитывает, кто-то 3. Да. Ну, по отрывкам можно составить такое впечатление. Но мы будем рассматривать это как одно цельное письмо, да, первое послание к Коринфянам. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Угу. Вот первые 9 текстов.
1: Да, вот в самом первом, да, как вы сказали, что здесь Павел обращается к церкви, да, и говорит такой интересный момент, да, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. Вот мы, как в самом начале, да, во вступлении, да, говорила про святых и не святых. Почему он здесь так обращается, да, вот что значит святые, да, и что значит освященные в Иисусе Христе?
0: Ну да, опять же, в нашем культурном контексте, да, в российском, святые воспринимаются, ну, как какой-то, как совершенные.
1: Да.
0: Да, как люди, которые, ну, во всем безукоризнены. Угу. Да, такие вот, даже трудно достижимые для обычного человека. Вот. Но в библейском понимании святой имеет немножко другой смысл. Святой... Вот если обратиться к Ветхому Завету, да, к изначальному тексту, то вспомнить библейскую историю, то история еврейского народа, библейского народа Божьего, она начинается с чего? С того, что Бог отделяет этот народ от других народов. Угу. Вот. А в каком смысле отделяет? Не в том смысле, что они становятся там сверхчеловеками, да? В националистическом каком-то смысле. Не в этом смысле, а в смысле предназначения. То есть он их отделяет для того, чтобы они Бога знали и угу. были носителями вот этой правды о Боге, о мире, о жизни. Вот, носителями Священного Писания. Как апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что большое преимущество быть иудеем прежде всего потому, что им верено Слово Божие. Угу. Да. То есть святые... Значит, отделенный для определенного предназначения, для чего-то такого. Угу. Вот. И здесь апостол говорит о Коринфянах как святых в Иисусе Христе. То есть
1: да.
0: они святые, потому что они во Христа верят. И вот этим же они отличаются от других людей. Вот их это отличие, это их есть, в этом отличии есть их святость. А уже когда мы говорим о совершенстве или о каких-то уже таких прикладных вещах, да, как оно себя проявляет в жизни, это совершенство, это является следствием. Вот, так же у нас в жизни бывает. Если мы на чем-то сосредоточены, то это сказывается и на нас, на нашем характере. Да, если мы как бы идем путем каким-то противозаконным, да, асоциальным, то и это будет сказываться в нашей жизни. А если мы идем путем святости, то есть поклонения Богу, послушания Его заповедям, то это тоже будет сказываться в нашей жизни. Вот о такой святости здесь идет речь.

0: То есть получается, что они еще для нас вот очень многих актуально быть причастными к чему-то, то есть принадлежать чему-то. И здесь, получается, они вот имели вот эту принадлежность, быть частью.
1: Абсолютно, да, точно. Святость — это принадлежность. Угу. А уже все остальное — это процесс. То есть как бы святость, она каждый день достигается. Да?
0: Угу.
1: Вот. Ну, в смысле, вот это подтверждается, и путем святости мы идем каждый день. Или не святости.
0: Здесь очень интересно, да, если мы говорим про то, что в самом начале Павел, он начинает не с упреков, а с непрестанно благодарю Бога моего за вас. Да, вообще, за что конкретно вот он здесь благодарит Бога, да, почему он вообще с этого начинает? Это учит нас благодарности в наши дни сейчас?
1: Ну, апостол, мы говорим об апостоле Павле. Апостол, да, это тот, кого Христос призвал для особого служения. Вообще апостол с греческого — это от слова «посылать».
0: Угу.
1: И послал его с проповедью. И плодом его служения будут уверовавшие во Христа. Угу. Поэтому он благодарит Бога за то, что эти люди, живущие в Коринфе в данном случае, да, они уверовали во Христа.
0: Угу.
1: Вот они раньше Христа не знали, жили как все, но по его проповеди они уверовали. Это переполняет радостью сердце апостола, и он за это благодарит Бога.
0: Да, он этому очень рад.
1: Да, он этому очень рад. Это как бы результат его труда. Да.
0: Мне кажется, что это как будто бы учит нас и сейчас обращать внимание на важные моменты, которые происходят в нашей жизни. Нам порой кажется, что даже в нашей христианской верующей, так, да, может быть, казаться, что мы говорим, рассказываем о Христе, но не видим какого-то результата. Да, но когда мы вообще, в принципе, вещаем, когда мы своей жизнью, мне кажется, показываем людям, которые есть вокруг нас, мы тоже можем быть за них благодарными, потому что мы можем выполнять свое такое предназначение через свою жизнь, да, даже для тех, кто находится рядом с нами.
1: Ну да, потому что здесь речь идет о таких больших вещах, как вечная жизнь, да, смысл вообще здесь жизни человека. Полнота. Поэтому, когда человек обретает вечность, полноту в Боге, ну, это радость для всех.
0: Угу. И вот также мы видим далее, что дальше тексты говорятся про обогащение, да, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Как вообще можно понять здесь обогащение? Это про какие-то дары и таланты идет речь? И как мы можем это понять тогда сейчас в нашей жизни? Или это вот святость какая-то?
1: Ну нет, это не в таком прагматичном смысле. Обогатились познанием. Ну, как бы, если предположить, что коринфяне большей частью Бога не знали, хотя из текста следует, что среди них были не только язычники, но и иудеи в прошлом,
0: угу,
1: да, и пришли ко Христу, то обогатились познанием, они, другими словами, просто узнали. Вот они не знали и узнали. Это само по себе является богатством. Ну, в современном мире, да, хорошее образование или хороший учитель — это большое богатство, потому что а где ты узнаешь?
0: Да.
1: А это уже в таком большом смысле. Обогатились познанием Бога. Не знали и узнали.
0: Да. Здесь еще есть какой-то текст, вот именно в этом отрывке, на который нам стоит обратить внимание, который нам будет очень важным. Да? Может быть, да, у нас вот как раз-таки 8-9, да, кто утвердит вас до конца, чтобы быть вам неповинным в день Господа Бога нашего Иисуса Христа. Здесь, может быть, есть какой-то акцент, вот о чем может быть этот текст?
1: Тут, наверное, может быть, можно еще, знаете, о чем сказать, вот о слове «призванный». Да, вот Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, то есть со всеми призывающими имя Господа. А в первом стихе вообще призванный апостол Павел.
0: Да.
1: И вот это слово «призванный», оно часто встречается. Вот это слово «призванный», если читать на греческом, оно созвучно слову «церковь». Да. Призванный от слова «церковь», «экклезия», да, «эккалео», «призывать». Смысл какой? В Древней Греции

0: в полисах или в этих городах-государствах власть была демократическая. Ну, условно говоря, да, там понятно, не все пользовались этой привилегией, но вопросы решались на общем собрании. То есть собирался город, ну, те, кто имели право голоса, да, и решался какой-то вопрос. Демократия называется. И вот те, кто для того, чтобы собрать собрание, нужно было этих людей призвать. И вот это вот есть. То есть не все, там рабыни имели, там, да, не знаю, там еще какие-то части населения не имели права голоса. А те, кто имели право голоса, они, значит, приходили на площадь. Вот Новгородская у нас республика по такому принципу, или Псковская были, да, образованы там площади, и на эту площадь приходили призванные и решали вопросы. Вот. Или сегодня это депутаты Государственной Думы. Да, вот из всего населения нашей страны призываются, так и говорят, собрание народное, да, или депутаты первого созыва, там, второго созыва Думы. Там, вот, их созывают. Вот они собираются вместе. Вот это церковь. По-гречески церковь – это созванные, вызванные. Да, вот они их созвали, они собрались вместе, а вот там остальные. То есть они отличаются. Вот, может быть, такой момент. Потому что наше русское слово, оно немножко, церковь, оно немножко другое имеет происхождение, другой смысл. А вот здесь послание Коринфянам призвано именно так. Ну, апостол Павел призванный, да? Он призван из среды других людей для осуществления определенной миссии. Церковь, призванные люди из среды этого мира для веры во Христа, для проповеди Его Слова.
1: Ну, то есть получается, что в церковь же все равно могли ходить все те, кто хотел, допустим, да, или только определенный круг людей?
0: Нет, ну, призвано имеется в виду в каком смысле? Не все, кто слышит проповедь, откликаются на нее. А те, кто откликается, они есть.
1: Призванные,
0: да. И избранные, еще иногда слово-то используется, да.
1: Да.
0: Избранные, призванные, да, именно так.
1: То есть мы бы относились к тем самым призванным?
0: Ну, так, да.
1: Это хорошо, это радует. Давайте, наверное, прочитаем следующий отрывок. Да, это у нас с 10 по 17 текст, да, до конца главы.
0: Да, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что есть между вами споры. Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил я также и Стефана в дом. Я крестил ли кого еще? Не знаю. Вот. Но Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
1: Это такой отрывок, да, про проблему разделений. Вот здесь, если мы обращаем внимание на тексты, которые вы зачитали, да, 10-11, вот Павел знал, что между вами есть споры от домашних. Какие споры он вообще здесь описывает, и как эти споры, ну, вообще могут сейчас в наше время, да, тоже так же проигрываться, да, и как нам здесь, ну, верно поступать, потому что это же письмо, да, которое как-то нравоучает, наставляет и нас.
0: Ну, вообще, чем интересно послание Коринфянам? Вот оно так отличается от других посланий апостола Павла тем, что оно является таким ответом на проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Ну, их было много. Если вот мы будем прочитывать с вами, вы это увидите. Вот каждый отрывок, он посвящен отдельной какой-то проблеме. Если, например, послание к римлянам содержит, ну, такие две явные части. Первая – это богословская часть. Ну, там есть своя главная тема. И вторая часть – как жить. То послание к Коринфянам, оно посвящено, ну, разбору таких трудных вопросов, которые вот в Коринфской церкви были. И это все обусловлено тем воспитанием,

0: той средой, той культурой, в которой жили коринфяне.
1: Угу.
0: Вот. Ну, во многом это, может быть, отличается от нашего времени, да, ну, мы, может быть, будем забегать вперед, уже поговорим об этом по мере нашего исследования.
1: Угу.
0: Но вот эта языческая среда, вот этот менталитет, эта культура того времени, она задавала и проблемы, создавала и проблемы для церкви. Вообще, что такое проповедь?

0: Вообще, если перенестись туда, да, на эти 2000 лет назад, то, ну, как-то это кажется даже невероятно, что христианство смогло весь этот мир сделать, христианская проповедь смогла сделать, подчинить Христу. Это как-то даже не верится, что это могло произойти. Потому что совершенно несопоставимые были по масштабу, по значит, силе культуры. Ну, что такое христианство в те времена? Какая-то секта иудейская, какого-то бродячего учителя, которого распяли, который не имеет вообще никакой силы, никакого влияния. И блестящий мир, значит, который до сих пор мы испытываем влияние на себя там, да? Вот, например, там культура эпохи Возрождения. Что такое Возрождение? Ну, это вот опять возврат к тому, что было. То есть настолько мощные культурные были созданы вещи, которые определяют нашу жизнь сегодня. Ну, как могло христианство это все переварить, переделать, перековать, да, все, это просто невероятно. И вот послание Коринфянам – это как раз то послание, когда вот эта вот переделка этого языческой этой культуры и начинается. Вот. Это не то, что слом и уничтожение и строительство чего-то нового, но это скорее как бы вдохнуть вот что-то новое, ну, как бы изменение изнутри, скажем так. Вот. А это всегда вещи непростые, всегда какие-то болезненные, какие-то требующие особых усилий. Вообще вот первые, наверное, ну, 7 даже веков, можно сказать так, да, эпоха соборов вселенских, это вот такое вот борьба с пережитками прошлого, и только потом уже, да, уже средневековье, это уже такое устоявшееся христианство, вот, можно сказать. Ну вот, если коротко, то так. Когда здесь речь идет о разделениях.
1: Да. Разве разделился Христос? Да, разве?
0: Да. В 11 стихе: «От домашних хлойных сделалось мне известным, что, значит, у вас есть разделение». Да. Вообще разделение по-гречески хорошо знакомое нам слово. Вот. Хайресис. Ереси.
1: Да.
0: Да. Ереси – это, значит, вот что-то неправильно. Ереси – это инакомыслие. Да, вот разделение. Разделение в смысле, вот одни думают так, другие так. Споры, которые в связи с этим появляются. Вот эта тема преодоления разделений, преодоления ереси и выработка правильного вероучения, это вот как раз вот эта вот тема, о которой я говорил. Тема становления христианства в этом трудном для проповеди языческом мире, богатом всем. Материальным, и философией, и искусством, и всем, как это можно было переделать. И вот, вот прямо с этого апостол Павел начинает послание к Коринфянам. Переделка.
1: Вот, здесь, да, я сказала, что до конца главы, вот если мы смотрим дальше с 18 по 31 текст, и берем здесь, да, это мудрость мира, да, вот мы, наверное, не успеем зачитать все эти тексты, вот что бы вы могли сказать, какие тексты из этого отрывка нам важны, то есть какую мудрость мы можем извлечь из вот последующих текстов данной главы?
0: Да, вопрос, конечно, как большое уложить в коротко.
1: Да.
0: Самое трудное, что может быть, да?
1: Да.
0: Ну, смотрите, если вот вернуться к разделениям, да, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. В чем проблема? Проблема в том, что в античной культуре люди искали мудрости, ну так, если просто. Мудрости,
1: да.
0: Ну, сегодня это значит, если так какую-то параллель провести с современным миром, это образование, это знание. Ну, в общем-то, знание сегодня в приоритете, да? Но это немножко больше, чем знание в прикладном смысле слова, мудрость, да? Она даже окрашена каким-то таким религиозным оттенком, потому что гностицизм – одно из таких античных, ну, псевдорелигиозных движений, скажем так, да, вот, оно подразумевало вот некую мудрость, как сокровенное знание, помогающее человеку обрести вот вечность, да. обрести, выйти как бы за пределы этого материального мира и соприкоснуться с этим миром Платона, миром

0: потустороннего, ну, другого мира, угу. мира идей. Вот, и апостол Павел в первой главе к этой теме постоянно возвращается. Мудрость, вот, да, вот мы с вами, если читаем, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Угу. Вот, а вот эти разделения, я Павлов, я Кифин, я Аполлосов, то есть это были учителя. И люди себя причисляли, ага, это вот этот вот мудрец, вот он может мне сообщить это тайное знание, значит, эту премудрость, которая откроет мне глаза, значит, на то, что я вот раньше не видел, и сделает меня, значит, причастным к горним, значит, знаниям, горним мирам, я вот обрету какое-то вот такое совершенство. Вот вокруг этой темы все послание Коринфянам и вращается. Так. Как обрести вот эту вот премудрость? И апостол угу. Павел говорит, что эта премудрость не в гностической философии, да? угу. не в гностических учениях, а во Христе. Хотя с точки зрения как бы этого мира это выглядит странно, как он говорит, юродство проповеди здесь.
1: Да, ну, юродство да. проповеди, 21 текст.
0: Угу. Да. Ну вот, если коротко, это вот об этом первая глава. Да. Ну угу. и последующее все в послании к Коринфянам, собственно говоря.
1: Угу. То есть получается, что, да, вот здесь также мы читаем, вот в этом отрывке, да, что погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. То есть нам нужно больше познавать Христа, да, и тогда мы будем призванными.
0: Да, можно сказать так. Просто, понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что на чем мы строим свое мировоззрение, свое убеждение, свою веру. На авторитете учителей, угу. ну, здесь гностических в данном случае, мудрецов, философов, сильных этого мира, или на откровении. Вот Христос – это откровение от Бога, то есть это прямое откровение. Написано, что да, Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре отчим, Он явил, Он открыл угу. Бога. И апостол Павел в послании к Коринфянам постоянно возвращается к этой теме. Вот. Не на учителей гностических смотреть, не на мудрецов этого мира. Вот. То, что было очень популярно. Угу. Это было в тренде, как сейчас говорят. Да?
1: Да.
0: А смотрите на Христа, как на откровение Божие. Вот. И там, где это входит в противоречие, да, откровение Христа и мудрость мудрецов, конечно, избирайте Христа и отказывайтесь от мудрецов этого мира. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь мудрый разговор, да, и за разбор первой главы.
0: Ну, да, к сожалению, времени
1: у нас не так много.
0: Нет, да.
1: Да, но мы смогли рассмотреть какие-то такие базовые вещи. Я думаю, что наши зрители прочитают эту главу и помогут, да, уже, точнее, смогут разобраться в этой главе вместе с нами. Бог видит церковь и верующих иначе, чем люди. Он считает их святыми за веру в Иисуса Христа и следование Его учению. Эта вера дает им силу, единство и новую жизнь через любовь и поддержку Бога. Пусть Божий мир будет с вами.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить
2: о хвостовстве.
1: Да, точно, о хвостовстве.

0: Отважный рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный сыр рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнул от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты за правду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Ну, раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп, пора внести ясность. Вообще змея – это не хвостливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать. У ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем?

0: же разница?
1: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом, а хвостливые – это такие люди.
0: Тоже с хвостом.
1: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ, представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
0: То есть люди не с хвостом, а с носом.
1: Ну почему с носом-то?
0: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
1: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
0: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
1: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
0: Давай, может, тогда ты сможешь распутаться.

0: Это случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина по одному от каждой из сторон выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью пращи запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Ну вот, самые хвостливые, то есть хвостатое животное готово.
1: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
0: Ну, наконец-то. Я-то уж думала, что ты забыла.
1: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
0: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
0: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
0: А как его зовут?
2: А его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
0: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
1: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
0: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
1: Спасибо вам большое. Ну а нам пора прощаться.
0: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
1: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
0: До свидания.
2: Пока.
1: До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: мне скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А лошадь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже со мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего ты смешного? Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли, видела?
1: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
3: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играет более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
4: I think this is a girl thing.
5: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
4: Kind of free.
3: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Чатануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, ты как в другой стране, а у нас ты тут одна скачешь.
1: А давай я с тобой буду состязаться.
0: Давай, только в футбол.
1: Так ты меня в 2 раз лучше играешь.
0: Я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть,
1: тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду. Все будут меня хвалить и дружить захотят.
0: А что, разве дружат только с победителями, что ли?
1: Пойдем, спросим.
6: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
7: Да.
8: Конечно, бы хотел.
9: Да.
10: Ну, да, хотелось бы.
11: Да.
12: Да, хотел бы.
13: Да.
6: Почему?
13: Ну, потому что я люблю побеждать.
12: Потому что быть лучше – это круто.
11: Ну, это прикольно.

0: Хотела бы быть в чем-то лучше.
1: Хочешь ты больше талантов своих находить?
2: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.
3: Можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
4: Я хочу быть достойным,
5: потому что я могу получить кубок или медаль.
6: А какую награду ты хотел бы получить?
7: Я что-нибудь большое.
8: Ну, я даже не знаю, такой вот подарок необычный.
9: Медаль. Золотую медаль, конечно.
10: Куча конфет.
2: Ну, уважение и еще что-нибудь.
11: Золотой кубок.
12: С каким человеком тебе хочется дружить?
11: С добрым, вежливым и очень аккуратным.
13: Который всегда тебе помогает, который тебя не предает.
14: С самым близким, например, с родителями.
2: Ну, с хорошим, с добрым, который не обманывает.
12: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
2: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
15: С тем, кто делает добрые дела.
16: С теми, кто делает им добро.
17: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
18: Добрые люди, они как-то поприятнее.
11: С теми, кто делает им добро.
12: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
11: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
19: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
1: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
20: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
21: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
22: Спасибо.
12: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями. Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает. Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить. А что тебе больше всего нравится делать? Играть, гулять. А таланты у тебя какие-нибудь есть? Поешь, танцуешь, рисуешь?
23: Нет у меня таких талантов, Сереж.
12: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
23: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
12: Я понял, Маш. Твой талант придумывать смешные истории.
23: Ничего я не придумываю. Вот, смотри.
24: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
12: Ну дела! Так если уж свинья свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его. Что у тебя лучше всего получается делать?
23: Какая-то на шустрике.
12: Ну и скачи, будешь людей веселить.
23: А побеждать кого я буду?
12: Врагов своих.
23: У меня их нет.
12: А нытье? Жаловаться ты любишь?
23: Ну, бывает.
12: Открою тебе важный секрет. Очень важный. Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
23: А награда какая?
12: Радость.
23: А разве настоящая награда такой бывает?
12: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков.
23: Точно, у него и награды, наверное, есть.
25: Это вам.
26: Спасибо, Маша, спасибо.
25: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
26: Мне было 17 лет.
25: А что было самым страшным на войне?
26: Самым страшным было

0: ползти к дзоту. Дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Вроде блиндажа, несколько накатов, там бревен засыпаны землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине, а в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру, а в ней была моя смерть. Дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет. Но пулемет молчал. И это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки, многие из них погибли. Страшно было.
1: Что вы чувствовали, когда получили свою первую медаль?
0: Ну, особой радости не было, потому что то, что я пережил, было страшно.
1: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
0: Самые ценные награды – это Орден Славы. Но самое главное, я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
1: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
0: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим соратникам по съемкам. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Значит, я там напишу ваши имена.

0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- мама, папа, друзья. И столько всего интересного. Жизнь одним словом. Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком. Ну дела, ты мне подарок приготовил? Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
1: Я знаю, вечную жизнь.
0: Да, в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него, если умрет, то живет. Вот это...

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библии уже более 3500 лет.
1: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
2: Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
3: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
4: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
5: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И в него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
4: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
5: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки. То есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном...